0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: В современном мире идет ожесточенная война. Нет, не та старомодная война с бомбами и стрельбой, и даже не трендовая гибридная война. Сегодня мы поговорим о борьбе за наши умы, об информационной войне. В этой бойне участвуют тысячи группировок, каждая из которых отстаивает свои личные интересы. В таких условиях мы обязаны уметь отличать правду от лжи и добрые намерения друга от хитрой манипуляции врага. Например, в начале прошлого века врачи в один голос кричали, что курение полезно для здоровья. Курили все – врачи, больные и здоровые. До тех пор, пока не оказалось, что все эти слова были проплачены табачной индустрией. Так как устоять в этой войне и не остаться в дураках? Наше главное оружие – критическое мышление. Критическое мышление – это способность взять любую мысль и разложить ее по полочкам, после чего честно сказать, соответствует ли она истине. Но есть очень большая проблема. На самом деле мы не хотим знать истину. Мы хотим оказаться правыми. Мы перепутали критическое мышление и удобное мышление. Нет смысла пыхтеть, стараясь критически мыслить о курении, если у вас в зубах сигарета. Поэтому шаг первый. Полностью отвергните на время свою точку зрения. Мы привыкли применять критическое мышление только когда нам это удобно. Например, в детстве нам сказали, что если знать меру, то можно есть любую пищу без вреда для здоровья. Но вдруг какой-то наглец говорит, что тортики и колбаса вызывают рак в любом количестве, и мы резко начинаем смотреть на это скептически. Почему? Только потому, что у нас уже есть удобное нам мнение. Так что первая составляющая критического мышления – это искреннее любопытство. Шаг второй. Соберите информацию со всех сторон. Найдите все факты, приятные вам и неприятные, удобные вам и неудобные. Те, к которым вы привыкли, и новые. Выйдите из зоны комфорта. Например, с теми же продуктами питания. Если бы каждый из нас пытался найти истину, то 99% современных продуктов были бы запрещены. Но мы слишком заняты поиском удобной нам информации. Шаг третий. Сомневайтесь в каждом факте. Манипуляторы часто давят на эмоции и рассказывают то, что вы хотите слышать. А мы любим слушать хорошие новости о наших плохих привычках. Например, производители тортиков и колбасы не стесняются вкладывать миллионы долларов на обман покупателей. И куда только девается наше критическое мышление? Вторая часть критического мышления – это сомнение. Шаг четвертый. Подведите итог и сделайте вывод. Но перед этим ответьте себе на следующий вопрос. Какова цена ошибки? Одна американская поговорка звучит так. «Неважно, что вам говорят неправду». Неважно, о чем вам говорят, речь идет о деньгах. Критическое мышление – это умение быть внимательным к себе, а для современного человека это вопрос жизни и смерти. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Мы продолжаем обзор на натуральную продукцию консервного завода Кикуни. Сегодня хочется рассказать вам об уникальном продукте – натуральном яблочном уксусе. Яблочный уксус от Кикуни заслуживает отдельного внимания благодаря качеству его производства. В первую очередь хочется отметить нюансы его изготовления. Это метод естественного брожения в специальных бочках в течение 9-10 месяцев без добавления сахара и дрожжей. Процентное соотношение у готового продукта 4-6%. Теперь о полезных свойствах самого продукта. Уксусная кислота – это главный компонент. Она замедляет переваривание углеводов и улучшает чувствительность клеток к инсулину. Несколько исследований показывают, что прием 1-2 чайных ложек уксуса, разведенных в стакане воды 200-250 мл, перед едой сглаживают скачки глюкозы после еды, а также помогают в переваривании белковой пищи, расщепляя сложную структуру белка. Сюда же можно отнести метод маринования мяса перед приготовлением. Пациенты со сниженной кислотностью желудка отмечают, что яблочный уксус перед едой помогает им лучше переваривать пищу, уменьшая вздутие и тяжесть. Уксусная кислота усиливает чувство сытости после еды. Некоторые исследования отмечают небольшое снижение веса и жировых отложений в области живота при регулярном умеренном употреблении в сочетании со здоровым питанием. Уксусная кислота обладает антимикробным действием. Она создает среду, неблагоприятную для многих бактерий. Поэтому перед употреблением рекомендуется замачивать фрукты, овощи и зелень в воде с добавлением уксуса. Некоторые данные указывают, что яблочный уксус может оказывать пребиотический эффект, поддерживая полезные бактерии кишечника. Яблочный уксус улучшает вкусовые качества блюд, поэтому успешно используется в кулинарии. Он обладает мягким фруктовым вкусом и ароматом. Часто используется в салатах в качестве заправки и в выпечке. Друзья, обязательно проконсультируйтесь с врачом перед употреблением уксуса натощак и перед едой во избежание возможных осложнений. Противопоказаниями являются гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или 12-перстной кишки, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, панкреатит стадия обострения, цирроз печени, гепатит, мочекаменная болезнь, прием диуретиков, препаратов калия или инсулина, истонченная зубная эмаль и индивидуальная непереносимость. Важное уточнение. Обязательно разбавлять уксус в стакане воды перед употреблением, пить через трубочку и после прополоскать полость рта водой. На сегодня все. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Благодарю за внимание. До новых встреч!

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Цифра дня. О чем говорят цифры?
1: В Дагестане с января по сентябрь поступления от туристического налога увеличились на 30%, достигнув 37 миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном Минтуризма. В ведомстве уточнили, что в аналогичном периоде прошлого года показатель составлял 28,5 миллионов рублей. Министерство прогнозирует, что по итогам года общая сумма поступлений от турналога достигнет 58 миллионов рублей. Налог был введен в начале прошлого года и действует на территории 25 муниципалитетов, включая 6 городских округов. По данным ведомства, за первые 8 месяцев этого года в регион прибыло 1,3 миллиона туристов, что на 15% меньше, чем за тот же период прошлого года. Снижение турпотока связано с весенними паводками, которые создали неблагоприятный информационный фон, а также с введением режима чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве. Также отмечается, что летом республику посетили около 900 тысяч туристов.
0: Цифра дня. О чем говорят цифры?

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Если мы планируем из ресурса, то мы будем планировать. У моих родителей была двухкомнатная квартира, ну, значит, вот я из нее планирую.
2: Да. И в жизни, кстати, то же самое. Не только в компании. В жизни хочу залететь на воздушном шаре на Эверест. Окей. Я не думаю сразу, о, это дорого или что-то там. Да, и там можно и спонсоров найти, и все. Если ты что-то интересное делаешь, ты... Кстати, единственный человек, который залетел на воздушном шаре на Эверест, он сделал это, он как раз был не предприниматель. У него не было ресурса, но он залетел.
1: Ну, видишь, у него была мечта, которая его драйвила. А под это пришли люди, собрались ресурсы, спонсоры, Red Bull, там все подключились, и в итоге получился крутой проект.
2: Да. Но было еще 100 других, у которых бы тоже была мечта залететь первым на Эверест, и которые смотрели, блин, а он взял и сделал.
1: Да.
2: И что им делать? Вот когда ты видишь, что кто-то другой достигает твою мечту.
1: Ну, поставь еще более интересную мечту. Удиви сам себя. Смотри, жизнь проходит очень быстро. Я вот прекрасно помню, когда мне было там, я не знаю, 29 лет, уже 30 не было, потом 39 лет, и ты просто вот оглянуться не успеваешь, как а потом ты говоришь, окей, мне 69, 79, какой мне уже Эверест? И все, и второго шанса не будет, скорее всего. Поэтому очень важно, если мы говорим про потенциал, там следующий шаг, под эту мечту собираются люди, ресурсы дают тебе поддержку, и вот этот план детализованный, но он тебе, правда, какую-то дает уверенность, потому что любое понимание своих шагов, оно дает уверенность. А следом, ну, мне кажется, знаешь, если не брать там ошибки выживших, и вот почему у 99 не получилось, у одного получилось... Следом это воля, ответственность и вот это вот резилиенс, знаешь, устойчивость к тому, чтобы падать и подниматься. Потому что падать и подниматься придется много. И я очень ценю и люблю, когда люди занимаются, например, ну, долго каким-то спортом, потому что это их привыкает держать колоссальное напряжение, выдерживать нагрузки, быть выносливым. Потому что ты точно разобьешь все коленки в кровь, и твоя задача не упасть.
2: Конечно.
1: А просто подняться большее число раз.
2: Любой человек... Вот я с тобой 22 года с компанией, да? Сразу у меня респект вот здесь, потому что я знаю, что за 22 года было все. Все варианты.
1: Знаешь, при этом вот я что себе все-таки еще вижу и важно считаю. Вот надо все равно понимать, а ты отказаться можешь вообще? Или это настолько фанатичная идея, которая тебя поработила, понимаешь?
2: Да.
1: Ты ее стал рабом и просто сгоришь на этом пути.
2: Тоже, кстати, хорошее упражнение. Ты себе представляешь, твоя жизнь прошла, и ты это не сделал.
1: Не сделал, да.
2: И следишь за своей энергией. Тебе становится легче?
1: Угу.
2: Это облегчение или это, наоборот, грусть большая. Вот такой тест есть на свои мечты. Как проверить свои мечты от навязанных?
1: Да, и мне очень нравятся люди, я прям восхищаюсь, которые умеют очень круто принимать решения, вот отпускать что-то, закрывать убыточный проект, там, не знаю, заканчивать какие-то отношения разрушающие, еще что-то делать. Потому что когда ты столько туда инвестировал, времени, энергии, там, ресурсов,
2: да.
1: Думаешь, ну, сейчас я исправлю, еще чуть-чуть потерплю, еще немножко мы там P&L сделаем положительным.
2: Ну, бизнесы в основном заканчиваются просто, когда деньги заканчиваются. Знаешь, я очень редко видел, что предприниматели бы сказали, я вот тут подумал, у меня еще есть деньги, но я вот, нет, темы нет, разбегаемся. Я такое видел пару раз за всю свою жизнь. В основном...
1: Ну, скажи, что это суперумение вообще. Вот остановиться до того, как ты врезался на полном ходу в стену. Знаешь, я слышал очень крутой пример, когда группа альпинистов готовилась не, там, на К2, по-моему, подниматься. Это они там, ну, знаешь, там 40 дней примерно готовятся, все. Это они, значит, поднялись там до предпоследнего лагеря. Встали, и им говорят, смотрите, окно погоды, ну, там, типа, 4 часа, а подниматься 8. Они вот видят вершину, до нее там 300 метров. И говорят, а дальше идет сильнейший циклон из Атлантики. Что вы будете делать? И вот они нашли в себе силы сказать, мы 45 дней потратили, мы в 300 метрах от вершины, мы поворачиваем назад. Потому что мы угробим всю группу. Вот в этом стремлении во что бы то ни стало залезть на гору на эту, сфотографироваться на ней, мы с нее, скорее всего, не спустимся. Я не знаю, смог бы сделать я, потому что страшно, стыдно, потому что тебе кажется, что ты зассал, потому что тебя засмеют, потому что ты вот подписался на эту большую идею, надо в нее ломиться. Но с другой стороны, если ты лидер, и ты отвечаешь за своих людей, за свою команду, ты обязан в этой ситуации просто взвесить все и сделать этот шаг назад. И это гораздо более мудрое решение, чем за все силы врубиться в эту стену. Вот я восхищаюсь людьми, которые могут такие решения принимать.
2: Вот в этих ключевых... Это ключевые моменты жизни.
1: Да, я согласен.
2: Вот в этот момент очень важно, чтобы тебя окружали люди, которые смотрят, вот, как, вот ситуация. И 8 разных человек дали какие-то свои, и ты принимаешь вот более качественные решения. Вот, вот в такие моменты, мне кажется, самое главное быть, что ты один, ты во всех искажениях, потому что ты уже вложил 45 дней, ты уже, у тебя все искажения человеческого мышления, и ты делаешь ошибку.
1: Но это тоже про потенциал, потому что так же, как начать, надо уметь отпустить, если это не то. Если лошадь умерла, надо с нее слезть и быть честным.
2: Но предпринимателю сделать это сложнее всех, потому что он и верит, и он потратил уже деньги и время, и он всегда думает вот чуть-чуть.
1: Я с тобой согласен, мы все такие. Но при этом надо, знаешь, понимать, если я не могу отпустить, закончить, то тогда не я владею проектом, проект владеет мной. Я его раб. Знаешь, как этот джин в лампе. Вот он мной владеет. И я буду это делать, пока, правда, не закончатся деньги, кровь, энергия, там все уже, дофамин, эндорфин и все на свете.
2: Получается, твоя модель, говорит, мечта, да? Потом декомпозиция, рациональный подход, безопасный как бы переход.
1: План и, поддержки да, этого перехода.
2: И вот мне понравилось, что ты сказал, есть предсказуемые препятствия, который... Твоя стратегия заключается в том, как ты пройдешь предсказуемые препятствия. Вот миллиард человек. Какие есть предсказуемые препятствия до миллиарда?
1: Ну, они очевидно будут. Смотри, это новые рынки.
2: Да, одной страны нет. Недостаточно. Да, это международные рынки. Много стран. Да.
1: Много стран.
2: Первое препятствие, окей.
1: Какое это должна быть сильная бизнес-идея, бизнес-модель, потому что продавая просто продукты...
2: Инновация, да?
1: Какая-то инновация. Все. Шум. Вторая. Третье.
2: Ты не можешь уже просто копикатить, ты должен уже предложить что-то свое.
1: Точно. У тебя будет большая компания, значит, должны быть люди большого калибра, а ты должен уметь их привлечь, удержать и сам быть таким.
2: Да. И теперь вот как ты проходишь эти препятствия? Какие твои ответы на вот эти препятствия?
1: Ну вот смотри, если хотя бы мы это видим, понимаем, что вот 3, 4, 5 вот таких больших кочек нам надо преодолеть. Ну, под каждую из них тогда надо спокойно садиться и делать план. Потому что если ты мог увидеть опасность и ее назвать, то гораздо легче ее решить.
2: Да.
1: Плохо, если мы не видим и несемся по лежачему полицейскому на всей скорости.
2: Это, кстати, самая частая ошибка. Вот мне делают пич... Ну, 200 раз в год точно. Я прям слушаю питч, прям конкретно. Не elevator питч, а большой питч.
1: Да.
2: И в основном это звучит так. Мы станем номер один. Наша стратегия – 1 миллиард человек. Это не стратегия. Люди не понимают, что это не стратегия. Стратегия
1: – это как мы туда попадем.
2: Да, да, какие конфликты мы встретим, какие препятствия, как мы
1: какие
2: будем
1: риски, уходить. Как мы с ними разберемся там, и так
2: далее. Какой лучший сценарий, худший сценарий, как мы будем предотвращать худший сценарий, как, что может туда привести. И вот эта стратегия, и люди почему-то это не понимают.
1: Ну вот, а дальше, допустим, мы берем там первую вот кочку про это препятствие, про которое мы сказали, международные рынки.
2: Да.
1: Вот мы определились с командой, окей, 10 приоритетных рынков. Там, кстати, есть интересные для нас, например, там Нигерия. У нас только что ребята там из Африки, из Африки вернулись. Или там Латинская Америка, Бразилия. Расписываем под каждый из них план, просчитываем настолько, насколько можно, и здесь важно
2: понять... В каких рынках еще можно? Потому что почти копикат компаний есть везде, плюс международные гиганты есть везде.
1: Ну вот в этих во всех... Я очень верю в Африку, в Латинскую Америку и в Юго-Восточную Азию. Я говорю, что, знаешь, миллиард человек объявили нам санкции, а 7 миллиардов не объявили. Поэтому давайте использовать эту возможность, это очень круто. Как перевернем просто айсберг и будем страдать не из-за того, что нам кто-то
2: окей.
1: Что-то там...
2: Соответственно, твои топ-страны, Китай, да?
1: Чайна. Ну, они
2: ну, так, сомнения.
1: Китай, еще. Юго-Восточная Азия, там Индонезия, Филиппины, Индонезия. Малайзия и так далее.
2: Ага.
1: Нигерия. Бразилия, Индия, ну и там парочку еще, может быть, ЮАР там и так далее.
2: Окей. И дальше твои действия.
1: А дальше мы делаем под каждый такой, ну, план, но смотри, вот этот план никогда не будет полным. И наша смелость как предпринимателя в какой-то момент сказать, что нам информации достаточно, чтобы принять решение. Потому что очень часто, и мы тоже страдаем, знаешь, вот от страха мы пересобираем, пересчитываем, там что-то презентуем. Никогда не будет стопроцентной информации.
2: Ты делаешь местное производство в каждой стране?
1: Нет.
2: Не нужно. Логистика не имеет значения.
1: Ну,
2: да,
1: имеет, стоимость. Но какие-то находим оптимальные пути. То есть нужно найти какой-то примерный сценарий, знаешь, как MVP, захват этой страны, а потом попробовать.
2: Окей. Потом
1: это очень важно в тест.
2: Производство можно потом подтянуть.
1: Совершенно верно.
2: Команды, местные люди, которые будут строить Нигерию. Как они замотивированы, вы даете долю?
1: Мы делаем интересный подход. Обычно туда летит кто-то из наших ребят, ага. из команды успешных, из лидеров, кто показал. Они туда приносят культуру, ДНК, подход, и остальная команда все местная. Так что в Китае. У нас лидер Китая, девушка, которая выросла и развилась внутри организации, показала свой успех, Алена Абрамова. Сейчас она...
2: Какая у нее мотивация? Ну, вот ехать в Нигерию?
1: Ты знаешь, это должно быть точно внутреннее желание это сделать, вот для себя, выйти в какую-то зону там нового чего-то, просто удивить и поразить себя. Никакие деньги, никакой опцион. Если этого внутреннего вот желания нет, да. они эту энергию просто, знаешь, там, сумасшедшую какую-то нацеленную на фокус не создадут. Конечно, все то, что ты говоришь, тоже должно быть. Должна быть мотивация, должны быть там какие-то трехлетние бонусы, какие-то пряники, которыми там всем мы рады. Но если нет внутреннего желания показать себе, другим и прям что-то невозможное совершить, одна система мотивации это не поможет. Поэтому найти человека, которому это важно, который хочет и прям горит этим, и дать ему всю поддержку. Финансовую, нефинансовую, инфраструктурную, моральную, вообще сказать. Мы в тебя точно верим, мы тебе всем поможем. Если мы этого достигнем вместе, вот ты получишь вот это, и мы вот так это отпразднуем. Погнали. И идти в тест.
2: Да, вы, по сути, делаете такой посев, кучу MPV-шек, кучу да. стран. И потом будете усиливать сильное...
1: Ну, да, примерно так, да.
2: Ну, вторая кочка — это...
1: Инновации.
2: Что,
1: да, какая-то новая штука.
2: Окей, в Нигерии вы можете запустить зубную пасту, да, ну...
1: Ну, вот смотри, там точно не нужно что-то как-то обычное, там уже все, у всех все есть. Там.
2: Везде все есть, да?
1: Да.
2: Я слышал, что даже мыло не везде есть.
1: Ну, в такой категории мы не делаем дешевые продукты, мы делаем какие-то интересные, технологичные, там, наверное, мыло кто-то сделает из местных игроков. Но я тебе короткий пример приведу, про него говорил, но вот то, что сейчас из последнего интересное, что просто паста никому не нужна уже, ее достаточно, она везде есть. И, например, мы поговорили с родителями, какие у них основные вот боли, проблемы, вот эти jobs to be done, которые они хотят сделать. Они говорят, слушайте, мы не знаем, вообще ребенок идет в ванну, он почистил зубы или нет, он что-то там поделал, щетка вышел, ну, с понтом я, в общем, почистил. Говорим, хорошо. И у нас команда наша крутая очень сделала приложение. Когда ты просто фотографируешь зубы ребенка, он показывает налет, который там остался, прям черными пятнами в виде монстров там в игровом режиме и так далее. Во-первых, дети, когда увидели на Каздеве, они просто жутко удивились, потому что у них была фантазия, что у них у всех чистые зубы. Когда они увидели, что половина в этих пятнах, у них у самих там просто в голове там космос. Родители сказали, слава богу, мы готовы за это платить там, не знаю, $5 в месяц, только чтобы понимать, что на самом деле происходит. А ребенок, когда понимает, что его 5 раз проконтролировали, ну, 6-й уже раз там нормально сам почистит. И, понимаете, ты создаешь не продукт, не еще одну мятную пасту с двойной мятой, а ты даешь какой-то добавленный сервис, добавленную ценность, которая точно нужна родителям, которая премиумизирует продукт, диджитализирует его, создает вот эту возможность CRM там собирать, например, и тебе готовы платить не только за физический продукт, но и за сервис еще. И вот на этом можно там выходить, например, на международные рынки. Но это просто как мини-пример.
2: Мы сегодня придумали цитаты про раскрытие потенциала человека.
1: Да.
2: Для взрослых.
1: Точно.
2: Хорошо.
1: Следующая была история про калибр людей.
2: Да, калибр людей. Это для тебя сейчас большая тема, да.
1: Ну да, потому что смотри, классные люди, сильные, зрелые и взрослые, не пафосные там какие-то и статусные, а вот взрослые с мощной энергией и умеющие делать дела, они придут на какую-то интересную задачу и в интересную команду. Задача должна быть интересной, но вроде бы она довольно интересная, мы поговорили. Команда должна быть интересная. Значит, мы должны там уважать этого человека, слышать его точку зрения, давать ему свободу и полномочия принимать эти решения. Иначе он скажет, ну, зачем меня позвали, если вы такие умные, да, и все тут решаете сами.
2: Решаете.
1: Но видишь, сильный человек придет только в сильную среду. Поэтому все опять начинается с нас. И я, и команда, и все наши там, и акционеры, и топ-менеджеры. Вот мы в первую очередь должны быть интересной командой, которой другой игрок из там, другой команды, из другой лиги, он захочет присоединиться. Поэтому, когда мы слышим жалобы, что вот не можем найти людей на рынке, ну, может быть, посмотреть внутрь себя. Может быть, как-то сделать с собой что-то такое, чтобы они хотели прийти к тебе, хотели стать частью этой команды победителей. Вот это самое, наверное, большое.
2: А просто рынок изменился. Раньше достаточно было дать рабочее место. Вот у меня есть, ты хочешь, давай.
1: Да,
2: сейчас,
1: да.
2: Когда перестало это быть достаточным, владельцы бизнеса чуть-чуть, они не привыкли к этому. Они говорят, почему? Что происходит? у меня же есть работа.
1: Ну, вот знаешь, по аналогии со спортсменами. Спортивный клуб, наверное, может там сделать предложение о покупке любому игроку. Там какой-нибудь клуб из пятой лиги может прийти к Криштиану Роналду, сказать, мы там, не знаю, собрали все как-то деньги, там, в общем, вот хотим тебя. Но вопрос в другом, он туда пойдет или нет?
2: Ну да, надо быть такой компанией, куда люди хотят идти, есть как что-то кроме. Твои конкуренты глобальные,
1: да.
2: У них какие-то, это полурелигии. Они там берут молодых людей, они их воспитывают, да. У них там свои слова, своя... Этим людям потом очень трудно даже в любой другой компании работать, потому что они привыкли, что у них вот, вот так, да? Или как ты это ощущаешь вообще?
1: Ну, надо смотреть, в чем ты можешь быть другой. Конечно, ты должен чем-то и привлекать. Хорошо, если там четко построены системы и полномочия, но, может быть, обратная сторона этого мира, мало свободы. Тебе, чтобы вырасти, нужно там, не знаю, 10-8 лет, 8-10 лет. А тут мы тебе можем сказать, хорошо, ты там заместитель какого-то лидера, мы тебе даем лидерскую позицию, кредит доверия, вот такой объем полномочий, денег столько же или там чуть больше, чем в этой компании, но нам не надо огромную структуру, мы должны быть как 300 спартанцев эффективны. Давай действуем, мы тебя поддерживаем. И человек прорастает сам, и команду тащит вперед.
2: Да, но потом надо это сделать, потом ты становишься тоже большим, тоже...
1: Точно. Теперь ты становишься религией, да.
2: Не, ну это круто. Ну вот, получается, у тебя есть ответы на все три препятствия, и это называется стратегия.
1: Но это не то, что у меня, это должен быть ответ у всей команды, их надо постоянно пересобирать. Их нельзя отливать в граните, это там регулярная работа, раз в месяц, там раз в квартал, на сессию, сказать, так, парни, как мы вот эту проблему, мы ее видим, мы ее подсветили, как мы ее решаем. Какой план Б, если это не сработает? Какой план С, если не сработает? Насколько у нас выносливости? Как мы сами там энергию получаем назад? То есть это как в тренировках. Ну, невозможно стать олимпийским чемпионом, если ты 10 тысяч часов не положил на это, понимаешь? Ну вот. Поэтому если делать системно, ответственно, но с кайфом и какое-то классное дело, то, мне кажется, можно и время провести очень, знаешь, интересно и с пользой, и на Эверест подняться.
2: Давай про ошибки. Потому что вот тоже, смотря на тебя, когда уже все случилось, вот компания успешная, брак успешный, но ты говоришь, ошибки, пробовать, это прям часть твоего питча, который ты даже на билборд хотел написать. Какие ошибки ты сделал? Какие были самые болезненные ошибки? Вот прям больно, что было.
1: Слушай, я очень много ошибок сделал и дорого за них заплатил. Самые, наверное, такие тяжелые ошибки, это когда ты ошибаешься в ожиданиях с людьми друг другом. Ты не можешь ошибиться в человеке, потому что, ну, все люди разные и все классные сами по себе. Но у тебя есть какая-то фантазия относительно него, да. Что он будет вот так себя вести, вот это сделает. И у тебя не хватает ума или мудрости, или зрелости с ним.

0: сделать. А какие качества мои, там, я не знаю, какое-то упрямство, упертость, обидчивость, закрытость, еще что-то, какие мне помешали там с ним или с ней там передоговориться, например. Поэтому самые дорогие ошибки – это связанные с людьми, с тем, что нам не удалось открыто договориться об ожиданиях. Знаешь, мне кажется, и компании рушатся, и фаундеры расходятся, и семьи, там 80% разводятся, потому что они об ожиданиях не поговорили. Мало очень кто, согласись, из ребят, кто там, не знаю, в 25 лет женится, вот они прям садятся вот так и говорят: давай, дружище, там, ты чего хочешь, а я чего хочу, как мы туда придем? Ну, никто так не делает. Ты мне нравишься, я тебе нравлюсь, там,
1: может,
0: давай.
1: Может, даже так делают вначале, но потом надо повторно.
0: Конечно, потом эти пересобирать. Вот. Поэтому то же самое, знаешь, мы делаем какие-то стратсессии там все, но мы не всегда успеваем один на один с человеком поговорить, с каким-то важным, ценным, близким человеком в семье или в компании. Вот это ошибки. Ошибки, которые связаны с неправильными выборами или, знаешь, страхом отказов от этих выборов. Вот мы сегодня говорили про то, что очень кайфово уметь отказываться. Я сложно умею понимать, что тоже отказываться.
2: Тебе хочется и то, и другое.
0: Да, или... успеть одновременно 10 стран, 5 брендов, 15 идей. Там, да, и ты вот вроде там себя как-то рационально успокаиваешь, что это там разные корзины, ты план Б, план С... Но на самом деле это страх поставить всю шкуру как бы на одну ставку, страх закрыть вот эти убыточные.
1: Да, альтернативная стратегия была бы: давай, если мы Китай выиграем...
0: Да, это... если мы выиграем один Китай, зачем нам ЮАР, условно, понимаешь? Но мы все время пытаемся вот подсознательно опору
1: себе... Нет, такая стратегия, она правильная, если непредсказуемо, где будет приз. Если предсказуемо, где будет приз, тогда такая
0: это просто распыляет твой фокус и внимание. Вот. Поэтому это очень больно. Это стоило, там, не знаю, десяток миллионов долларов, наверное, все эти неудачные выходы в страны. И там, от чего-то мы прямо сейчас отказываемся, пересобираем, но очень долго. Потом я понимаю, что, знаешь, есть такая штука. Ты знаешь, какое решение надо принять, вот прям в долю секунды, и там интуицией, и логикой. Потому что я всегда принимаю решение из двух позиций. Вот что я чувствую внутри, и что говорит Excel. И, ну, хорошо, чтобы они сходились. А потом начинается вот эта вот игра, знаешь, в какую-то демократию. Давайте всех опросим, давайте совет директоров проголосует, там, всех спросим, жителей подъезда. И возникает куча комментариев, с которыми теперь надо что-то делать, и ты их должен учесть, раз ты спросил. И это все заигрывает. И вот это вот, знаешь, такая позиция и не доверие к лидеру, который может единолично принять это решение, но и неэффективная демократия, потому что если бы истина определялась большинством, я думаю, что мы бы до сих пор жили в каменном веке, потому что, ну, новаторов там 10% людей, остальные будут всегда голосовать за какой-то консервативный сценарий. И это такая растяжка огромная. Ошибки, которые связаны с собственными там эмоциями, с нерационально принятыми решениями. Вот когда мы с тобой говорили, там, сидя на горе за, там, не знаю, 500 метров или 300 метров до вершины, вот я бы повернул назад или нет? Я понимаю, что в некоторых случаях нет, и мне очень повезло, что этот циклон меня не убил вместе там с командой или еще с кем-то. Даже какие-то магистральные... решение, там, отказ от чужих продуктов, дистрибьюции или выход в международные рынки, но они очень рискованы. И, может быть, это ошибка выжившего,
1: что... А ты был близко к смерти конкретно в бизнесе? Или у тебя всегда было достаточно жирка?
0: Нет, у нас был тяжелейший кризис. Мы первые 4 года были дистрибьютором, чтобы зарабатывать, да, на этом и делать свои продукты. Потом, когда их запустили, поняли, что никто ими не занимается, все продают то, что продается. И мы в какой-то момент в один просто сказали: все, ребята, мы не для этого собирались, мы отказываемся от чужих продуктов. И мы за месяц свели дистрибьюцию к нулю, у нас выручка упала почти в ноль. Ну, потому что мы остались наедине со своими там 4 коробочками. Мы попали в жуткий кризис. Мы были в нем несколько месяцев, у нас кончились все деньги, не знаю. Реально дома не было еды, выключили свет там. И это было прям тяжело.
1: Это было в начале?
0: Ну да, на 4-й год.
1: 4-й год компании. А после этого были еще какие-то?
0: Я думаю, что было несколько таких ситуаций. Тот же ковид, который мы сейчас уже не помним, да, но у нас, по нам он ударил очень сильно. Почему? У нас очень много поставщиков, там больше 90%, это импорт, иностранный. И когда взяли, закрыли всю Европу, ну просто какая-нибудь итальянская фабрика, которая делает нам сырье, она говорит: понимаете, нам, ну все, нам дверь опечатала, это как там, милиция, их полиция, скорая помощь, мы не можем войти, мы не можем вам физически отгрузить. И я понимал, что там есть, не знаю, кэша в организации там на 3 месяца, чтобы платить всем зарплату, аренду, но если мы не найдем, как привезти это сырье, мы просто не сможем производить. И в целом, знаешь, мне кажется, мне понравилось,

0: Кто-то сказал, по-моему, Билл Гейтс, он сказал, что любая компания, даже там Microsoft, всегда находится в 6 месяцах от своего банкротства. Если ты перестаешь вот как о смерти об этом думать, то ты очень легко забронзоветь, и вот это хочу-творю, хочу-вытворяю. Поэтому я очень всегда понимаю, что вот там, где ты находишься, ну, когда у тебя там, не знаю, фонд оплаты труда 500 миллионов рублей, то ты понимаешь, что у тебя вот у тебя бёрн твой ежемесячный. Ты должен очень быстро бежать для того, чтобы удерживать, ну, вот этот темп и вот этот уровень.
1: Ответственность такая.
0: Да.
1: Но за счет зато текущая ситуация вам супер помогает, правильно? Такая мечта предпринимателя, все конкуренты ушли.
0: А вот и нет. У нас все остались. У нас ни одна из международных компаний не ушла. Серьезно. Я тебе могу все назвать по именам, они все здесь. Под теми же брендами полка вообще не поменялась. И знаешь, я бы, честно говоря, думал, что это вредно будет. Вот я помню, как там команда тоже, ты говоришь, ой, сейчас-то кто-нибудь там идет. Я говорю, а зачем это нам? Ну, это, кроме того, как нас расслабит, ничего хорошего не даст. И вот если вы занимаете четверть рынка, ну, хорошо, будете вы занимать не 25%, а 35%. Чем вам это поможет? Это не поможет все равно достичь этого миллиарда. Все равно надо выталкивать себя в эту смелость, идти в глобальные рынки, сталкиваться со своими страхами, смотреть в глаза драконам своим. Поэтому даже не отвлекайтесь на это. Пусть они работают. Там, дай бог им успех.
1: Да. В общем, ты готов прям еще 20 лет этим заниматься.
0: Слушай, я бы не хотел точно быть операционным лидером всего этого. Наверное, это уже и не нужно. Скорее, как бы моя задача – вот интересные большие цели, классные правила игры и мотивация в широком смысле.
1: Но, тем не менее, зачем? Ты все свое время проводишь в компании, правильно?
0: Ну, сейчас да. Это, кстати, я не знаю, хорошо или нет. Мне кажется, не очень. Пока я CEO, я нахожусь всегда в офисе, но если эта смена произойдет, а я надеюсь, что она произойдет в каком-то обозримом будущем, то я точно не буду ему мешать. Моя задача его только вдохновлять, там, направлять и как-то мотивировать. Я уверен, что он может это сделать лучше, чем я.
1: Супер. Ну, спасибо, Жень. Я уже хочу сделать такой сериал «Встреча с тобой», потому что твою жизнь хочется быть свидетелем твоей жизни, как это все развивается. Ты видишь потенциал в людях, хочешь его развивать. Это здорово.
0: Тебе спасибо. Мне было очень интересно. Мне кажется, мы очень искренне открыто поговорили.
1: Да.
0: Спасибо.
1: Это и есть смысл брокаста. Спасибо, что был.
0: Давай.
1: Брофист.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 4 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизилюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Пуля убивает одного, язык сотню. Гулица цучичпала, мацица нускучичпала. Холчада горхельгичеб, гулида берлгичкель. Сабля пошади не знает, пуля глаз не имеет. Холчада горхельгичеб, гулида берлгичкель. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Врага сделай другом, но друга не делай врагом. Тушмана сул худул хаве, худула сул тушман хауге. Цугораста кулак кинул гу цугоруген. Вор думает, что все на свете воры. Цугораста кулак кинул гу цугоруген. Вакхун алжана шулалдаса, вёрцхун жужахасу гусик. Чем голодным быть в раю, лучше сытым быть в аду. Вакхун алжана шулалдаса, вёрцхун жужахасу гусик.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кумук. Село в Курахском районе Дагестана. Данный аул сначала входил в состав Штульской, а потом Аладажской администрации. Известно, что село возникло после 1742 года. Предки кумукцев жили на берегу реки Курах в лощине между двух гор. Позже они переселились. Переселение было связано с нашествием персидского правителя Надыршаха на Дагестан. Чтобы устрашить горцев, он приказал воздвигать пирамиды из отрубленных голов. Уцелевшие жители сел убежали в Черное ущелье, которое называлось Кам. Впоследствии они и построили там новый аул. Выбрано место было очень удачно. Оно имело большое удобство для жизни людей, ибо было окружено со всех сторон горами, альпийскими лугами, лесами, и рядом протекали два горных источника – родника. Жители Кумука занимались земледелием, скотоводством, пчеловодством и садоводством. В 1929-м в Кумуке построили школу. В этом деле большую поддержку оказал односельчанин – большевик Мала Кюринский. В годы Великой Отечественной войны кумукцы сражались на полях боев. Из Кумука на войну ушли 76 человек. Из них 32 пали за свободу и независимость Великой Родины.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

будете в Кизляре, не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: Лучший проект, над которым ты когда-либо работал, это ты сам. Нет такого проекта, который даст большую отдачу от инвестиций. Нет такого проекта, который даст тебе лучшие отношения, лучшие результаты, лучшие финансы. Нет такого проекта, который даст тебе лучшую жизнь. Нет такого проекта, который даст тебе больше, чем проект работы над собой. Величайшая версия тебя ждет. Но эта версия будет реализована только в том случае, если ты сделаешь свою работу. Проблема в том, что большинство людей не хотят вкладываться в эту работу. Они скорее возьмут пиво вместо книги, потому что книга может напомнить им, что им предстоит долгий путь. И большинство людей не хотят идти на такое расстояние. Однако они не понимают, что все эти легкие и удобные выборы сейчас ведут к более трудной жизни позже. Все эти варианты выбора, которые не требуют мозговой активности на данный момент, не дадут результаты в дальнейшем. Все эти варианты мало-помалу складываются в большую-большую проблему позже. И эта проблема называется разочарованием. И действительно, нет большей боли, чем разочарование в самом себе. Хорошая новость заключается в том, что никогда не поздно начать работать над лучшей версией себя. Никогда не поздно сказать: «Сегодня тот самый день. Сегодня первый день моей жизни». Никогда не поздно начать обращать вспять все плохие решения, которые вы приняли, создавая новые, более сильные привычки, которые приведут к новым, впечатляющим результатам. Проблема номер два, однако, уже не за горами. И эта проблема заключается в том, что у большинства людей нет стойкости. Они либо не видят немедленных результатов и уходят слишком рано, или они достигают определенного уровня, далекого от их реального потенциала, а затем они возвращаются к своим старым привычкам, которые принесут те же самые старые результаты. Послушай меня. Тебе не нужен лучший телефон. Тебе не нужен дом получше. Тебе не нужны лучшие обстоятельства. Тебе нужно лучше настроиться. Менталитет – это все. Это разница между обычной жизнью и жизнью волшебной. Ты никогда не узнаешь свою величайшую сущность, если сдашься. И как бы это было бы печально. Ты никогда не встретишь лучшую версию самого себя, потому что ты сдался слишком рано. Зная, что ты мог бы нажать намного сильнее, чтобы установить другой пример, чтобы сломать невидимый барьер предела, который стоял в течение многих поколений. Ты можешь быть тем, кто сломает этот барьер. Ты должен решить сам. Нет более великого проекта, над которым ты мог бы работать, чем ты сам. Чем лучше ты, тем лучше все в твоем мире. Твой пример увидит все, кого ты любишь. Увидят ли они положительный пример? Или они увидят кого-то, кто никогда не стремился к своему истинному потенциалу? Увидят ли они кого-то, кто отдал все, чтобы быть самым лучшим, кем он мог бы быть? Или они увидят кого-то, кто согласился на каждый легкий вариант, который был поставлен перед ним? Ты должен сражаться. Ты должен бороться за свою лучшую жизнь. Великие жизни не раздаются. Они не появляются через Netflix и социальные сети. Нужно работать над собой, чтобы вывести эту версию из себя. И эта работа не одноразовая вещь. Это стиль жизни. Это обязательство. И это честь. Начни отбрасывать все, что тебя тянет вниз. И замени эти вещи только тем, что делает тебя сильнее, лучше, счастливее. Развивай ежедневную практику, которая делает тебя лучше. Сделай эту практику привычкой, частью твоего подсознания. Делай это каждый божий день. Я имею в виду, что ничто не может встать на пути этого ежедневного ритуала, который ты создаешь для себя. Чтение, обучение, благодарность, медитация, упражнения, подготовка, здоровье, богатство. Все, что имеет для тебя значение. Это твоя новая жизнь. Это новый ты. Лучший ты, которого ты создаешь. Самый большой проект, над которым ты когда-либо работал, заслуживает приоритета над всем, потому что он влияет на все. Делай эту работу над собой. Всегда.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ну, получается, то есть вы каждый раз должны были вот этот переход осуществлять, да, то есть менять себя как-то, что-то получать, какие-то новые навыки и так далее, потому что когда у тебя задача договариваться, это вообще другое, нежели обрести какие-то управленческие навыки. Это у вас просто как-то интуитивно получалось, вы сами перестарались, или, я не знаю, вы шли учиться в университеты, чтобы обрести навыки?
2: Нет, конечно, в никаком университете эти качества не дают, хотя я в свое время сам получил MBA.
1: Где?
2: Дома. Значит, я пригласил преподавателей, которые преподавали MBA, значит, к себе домой. И меня как раз подвиг на это Бойко, который тоже так же сделал.
1: Бойко – это ваш партнер по игорному диску, который «Вулкан».
2: Да. Вот. И я хочу сказать, что, это единственное обучение, такое как бы обучение. Но, в принципе, конечно, жизнь тебя учит больше всего, если ты сравниваешь там себя сегодняшнего с тем, которым ты был там 30, не дай бог, 40 лет назад, то, конечно, ты изменился очень сильно, и ты стал гораздо лучше понимать и в бизнесе, и в людях, и в идеях, и критическое мышление у тебя возникло, и многие другие вещи, которые... Ты их просто получаешь из твоего опыта. И опыт тебя не учит, но опыт тебя все равно учит. Ты наступаешь на те же грабли, но все равно в какой-то момент ты перестаешь наступать на те же грабли. Это процесс просто естественного роста. Он есть у любого, я думаю. Я думаю, что и у вас через 30 или 40 лет будет такой же.
1: Я на самом деле очень надеюсь на это, что мне хватит мудрости, не наступать на одни и те же грабли вечно, а как-то двигаться вперед.
2: Слушайте, есть одаренные люди там, просто от природы, которые блистательные там, причем это редкая история, когда у них и одно полушарие работает, и другое, у них есть идеи, есть хорошие операционные навыки. У меня такой в финтеке есть товарищ Назаров, который создал несколько блестящих абсолютно проектов финтеховских в России. Парень молодой, ему там нет 40 лет, но он изначально, когда начинал, вот у него это было сразу заложено от природы. У меня такого не было.
1: А когда... Давайте тогда, смотрите, порассуждаем про то, какие качества, вот они с нами всегда. То есть вот неважно, что сейчас, да, сейчас у нас там достаточно технологичный какой-то такой современный мир, но тем не менее, как по моим ощущениям, вот навык коммуникации, навык взаимодействия с людьми, какая-то эмпатия, навык договариваться, строить взаимоотношения и управлять в том числе, это штука, которая как была нужна 30 лет назад, 50, 100 лет назад, так она и сегодня, и через 10, 20, 30 лет то же самое будет. Вот вы согласны с этим?
2: Я абсолютно согласен. Я хочу сказать, что это вообще сейлзовые качества. Сейлз – это же не только продать там холодильник, сейлз – это продать идею, сейлз – это уговорить кого-то на то, что тебе нужно. Это сейлз. В этом смысле, например, я считаю, что прекрасный опыт тех, кто пошел некоторое время, поработал продавцом не в продуктовом магазине, а какую-нибудь технику, например, продавал, когда ему приходится с клиентом много общаться и так далее. Когда они страховыми агентами работали, когда им приходилось идти к человеку и уговаривать его купить то, что ему не нужно. Это все очень хороший опыт в любом возрасте, в любом бизнесе вперед. Редкие люди, понятно, что сегодня есть люди, которые сидят у компьютера и никому ничего не продают, потому что их все время покупают. И им не надо поэтому... даже когда их покупают, им тоже, в принципе, не мешало бы себя получше продать.
1: А тогда, смотрите, если мы с вами про именно навык коммуникации и вообще взаимодействия с другими людьми, что, на ваш взгляд, основное в этом вообще? То есть что позволяет построить взаимоотношения с человеком таким образом, чтобы они были эффективны, да? Например, с сотрудником, с подчиненным, или с партнером, или с инвестором, или еще с кем-то.
2: Это чудо чудесное. Это же ты приходишь в магазин покупать машину, и ты покупаешь ее у разных продавцов за одни и те же деньги, но от одного ты уходишь с ощущением, какой прекрасный дил ты сейчас сделал, и как ты чуть выгодно купил машину, а в другом ты уходишь с ощущением, что тебя только что обманули и заставили сделать то, чего не хочется. Это, конечно, тоже искусство, наверное, а не математика. Этому учат, у многих людей это просто природное.
1: А у вас?
2: Я думаю, что у меня природное. Я не думаю, что я... Точно я этому не учился.
1: Хорошо, да. А вот если вы говорите, у вас достаточно много партнеров, я так понимаю, по бизнесу было, да, в разных индустриях, и как бы и там, и где-то поставщики долгосрочные, где-то прямые партнеры, где-то еще какие-то. И, насколько я знаю, все эти партнерства, они были достаточно успешные, то есть не было такого, что у вас там какие-то супер-мега проблемы с партнерами были, еще такое, да?
2: Или, да, или... да, да. Но дело в том, что, смотри, во-первых, пункт первый, я всегда старался без партнеров обойтись.
1: А, правда?
2: Да. Это... Партнер – это всегда проблема. Ну, я имею в виду партнер в твоем бизнесе. Я не имею в виду там партнера в качестве поставщика и так далее.
1: Да, это остальное. Это...
2: Нет, я имел в виду, что это обязательно где-то проблема, причем там многослойная проблема. У меня было большое... Мне в этом смысле везло, слава богу, в жизни. У меня были невероятные партнеры, прекрасные. Шерман, Чамин, Бойков, Врицу. И у меня были еще на каких-то компаниях партнеры. Но если у тебя нету, не знаю, там, контрольного пакета и какого-то там, значит, ключика от этого бизнеса, то это часто порождает проблемы.
1: Тем не менее, давайте вот представим, что вы сейчас начинаете делать бизнес с какими-то новыми партнерами. Вот для того, чтобы все сложилось, и для того, чтобы вы на дистанции эффективно сработали и получили совместный результат, что, на ваш взгляд, самое важное в партнерстве? Что является вот ключом к результату?
2: Ключом – правильный выбор партнера. Я вам расскажу одну историю. У меня была некая партнерская компания, в которой был пуш-пул договор с моим товарищем, в принципе. Ну, нет, не человеком, который относительно как бы... Пуш-пул, вы себе представляете. Это, то есть в какой-то момент ты можешь выкупить партнера, или он может выкупить тебя. Uh-huh. И, в принципе, бизнес шел в гору, и все было хорошо. В какой-то момент партнер, который понимал, что этот бизнес принесет еще много денег, пришел меня выкупать. Но он пришел меня выкупать в тот момент, когда он точно знал, что у меня нет денег, чтобы предложить ему навстречу. И он меня выкупил. А дальше начинается история. С точки зрения, если говорить юридически, он 100% прав. Если говорить понятийно, может быть, может нет. Потому что мы же договорились с ним о том, что, в принципе, мы можем друг друга выкупить. Это договор, кстати, был понятийный, он не был юридически, тогда нельзя было заключить. Но, но он существовал как бы на бумаге, как наша договоренность понятийная. И есть товарищеские отношения, когда, ну как, ты берешь и выкидываешь из бизнеса товарища, который бы мог с тобой зарабатывать. Вот к вопросу о партнерах, да? И, в принципе, это история, которая... То есть, на мой взгляд, самое важное в партнерах – это найти правильного партнера. И это не... очень непростая история. И это не обязательно твой ближайший друг. Это может быть... У меня были партнерские отношения с человеком, который, ну, очень сильно от меня отличается. Прямо, ну, как бы, как будто с другой планеты. Но он оказался суперкорректным, суперпорядочным. Мы там с ним разошлись, остались там в каких-то там небольших компаниях акционерами. Но, в принципе, вот опыт, что это не обязательно тот человек, которого ты знал 20 лет до этого.
1: Не могу не спросить. Бизнес есть бизнес. Разве нет?
2: Бизнес есть бизнес, но есть еще... это же многослойная история, да?
1: Я понимаю, но вот как раз, знаете, у меня человек, который делал бизнес в
2: 90-е... Да, я бы так не делал по отношению к своему товарищу. Мы же еще были как бы не случайно оказались в этой лодке вместе. Это история... Это же любая история. Есть вообще разная мораль. Есть мораль для чужих и для своих. Ты же к своему ребенку не так относишься, как там к чужим. Или там к своим друзьям ты не относишься так же. Ты им прощаешь то, что ты не простил бы там другому. Это более сложная история.
1: Давайте тогда такой вопрос задам. Какая сумма денег для вас является, ну, вот, реально ощутимо весомой? Ну, так, чтобы просто.
2: Ну,
1: не знаю. Ну, 100 миллионов долларов – это много?
2: Много.
1: Вот смотрите, у вас есть вариант такой. Вы делаете бизнес вот с таким вот товарищем.
2: Да.
1: Товарищем. Не самый близкий ваш друг, не родственник, но товарищ. И у вас есть вот такой вот договор. И вот вы можете сейчас, как бы немножечко его подвинув, так сказать...
2: Заработать
1: 100 миллионов долларов. Заработайте 100 миллионов долларов.
2: Надо ввести еще вводное.
1: Давайте введем.
2: У меня на этот момент есть 10 миллиардов. своих денег или нет?
1: Нет, вот я вам рассказываю. Я спросил, какая сумма для вас весомая.
2: Я просто рассказываю, да, что товарищ, с которым я это делал, у него 10 миллиардов было. То есть в неком смысле для него это было не определяющее. А?
1: Долларов или рублей? Было.
2: Ну, считай долларов. Для него это не определяющая история, да? Mm-hmm. Ну, не то, что вот от этого там, у тебя единственный бизнес, понял. Единственный шанс в... Черт его знает. Если это был единственный мой бизнес, не знаю. Может быть, может быть, и я бы киксанул, я не знаю. Но это же по совокупности, я говорю, он супербогатый парень был. И есть, слава богу. И для него эта сумма не была вообще какой-то более-менее значимой. Mm-hmm. Это была некая... Это его подход к бизнесу. Вот мы же обсуждаем подход к бизнесу, да. Это его подход. У меня, в принципе, другой подход к бизнесу. Конечно, в любой истории бывают исключения.
1: Ну да, здесь, нет, конечно, если там условно речь, что у человека есть 10 миллиардов, да, но вот это всегда на самом деле такой тонкий момент, не с точки зрения того, что хочется найти какого-то партнера, который кинет, но вот просто иногда размышляешь, что вот у тебя есть такая вот патовая ситуация, да, и ты можешь деньги заработать и так далее. И здесь всегда включается вопрос репутации. Вы, кстати, упоминали, да, что это деньги и репутация в бизнесе. И вот репутация — это очень тонкая, сомнительная штука. У меня есть две такие, знаете, теории. Я, например, очень переживаю за свою репутацию, всегда. Безусловно, я не идеальный человек, и у меня были какие-то там в бизнесе казусы и так далее, наверняка найдется кто-то, кто скажет про меня плохо, но все равно я стараюсь как-то так немножечко блюсти вообще за тем, что я делаю, как принимаю решения. Но я вот слышал такое мнение от одного довольно успешного предпринимателя, который мне сказал: Сань, что такое вообще репутация? Типа, ты вообще не о том думаешь. Репутации как таковой ее не существует. То, что посмотри на людей, которые 20-30 лет назад просто кидали всех подряд, заработали на этом миллиарды долларов, и в целом сейчас они в почете, не знаю, тусуются со звездами в премиальных кругах, все у них прекрасно, все об этом забыли. Как вы считаете? Вот у вас же наверняка были люди такие, которые так себя вели.
2: Конечно.
1: И сегодня они в хороших кругах точно так же. Все забыли, что они делали что-то.
2: Слушайте, ну, эта история такая. Если это вопрос о том, что а надо ли совершать действия для того, чтобы у тебя была хорошая репутация? Ради репутации, наверное, не надо. Угу. Но есть внутреннее устройство человека, которое все равно вылезает в процессе бизнеса. И если это внутреннее устройство такое, то у тебя там хорошая репутация. Если ты никого не обманываешь и не кидаешь... Я с вами абсолютно согласен. Особенно вот сейчас мы наблюдаем просто удивительные истории там с людьми, которые по-настоящему некрасиво себя ведут, и мы потом с ними снова имеют дело. А мне кажется, что он такое сделал, что к ним больше подойти-то никто не станет.
1: Но да, проходит пару-тройку лет, и все как-то...
2: Но, тем не менее, я не думаю, что... Ну, все равно репутация у него плохая, просто дело с ним имеет. Вот о чем.
1: Потому что выгодно, да?
2: Потому что выгодно, конечно.
1: Вы согласны ли вы с той фразой, что от лодки получаешь удовольствие только два раза в жизни, когда покупаешь и когда продаешь?
2: Нет, это не про меня.
1: Не про вас?
2: Не про меня, нет. Вот мне кажется, там это правильно про машины, про самолеты, но не про лодки.
1: Интересно. Смотрите, вот все состоятельные люди, они... стараются, мне кажется, как-то вот выстроить такой баланс определенный с детьми, в плане того, чтобы дети не выросли супер избалованными, да, и чтобы они могли что-то уже делать. Потому что, как бы, вот, опять же, большинство состоятельных людей, они, наоборот, не из самых богатых семей выглядят.
2: Ну, это вот сейчас вы говорите смелое предположение, потому что я долгое время жил около школы «Президент» в Жуковке.
1: Так.
2: И наблюдал, на каких машинах туда приводят детей, и я понимаю, что их родители не пытаются детей воспитывать в скромности.
1: Вот смотрите, мне очень интересно здесь на самом деле, потому что у вас много детей, и я уверен, что вы... Ну,
2: прошел школу.
1: Да, уже школа, так сказать, есть. Сколько старшему ребенку?
2: 42.
1: Старшему ребенку 42. Ты уже такой ребенок, что вот как уже можно посмотреть...
2: У меня же есть внук 8 лет. Вот, 10 лет, точнее,
1: вот, простите. Уже можно посмотреть на результаты. Вот смотрите, с одной стороны, когда как бы, ну и что, привозят, если семья ездит на хороших машинах, почему ребенка нужно привозить на какой-то вот нехорошей машине в школу? Или как? Почему вы на этом так сакцентировали внимание?
2: Мне кажется, у ребенка выстраиваются неправильные ценности. Угу. Когда ребенок говорит в школу: я не поеду на Тойоте, я хочу приехать туда на Майбахе. Потому что его товарищи в школу приехали на Роллс-Ройсе и так далее. То есть это вопрос о том, какие ценности ты хочешь заложить в ребенка. Я точно не хочу закладывать в вот эти мажорские истории в голову детям.
1: Но они же видят, вот, знаете, они же все видят, они же видят как вокруг. Вот так или иначе они попадают в социум, в ваш социум, в социум состоятельных людей.
2: Поэтому очень большое количество детей моих и моих знакомых училось не в России.
1: Но вот у меня
2: это одна из причин, потому что именно это и являлось одной из... Это одна из многих причин, но угу. это одна из серьезных причин, что ты не хотел этого общения у них. А сейчас это вообще превращается, мне кажется, в еще более сложную проблему, потому что закрылись школы в ту сторону. Но вот в Дубае остались действительно прекрасные школы.
1: Ну вот смотрите, опять же, если мы возьмем заграничные школы, я не знаю, там Англия, Штаты или еще что-то, если мы говорим про какие-то хорошие школы, то там происходит примерно то же самое. У меня mm-hmm. много достаточно знакомых, которые там отдавали детей в лондонские школы. Там тоже хватает понтов и...
2: Не знаю, вот все там, все мои дети учились в школах в английских. Я могу сказать, что... Ну, этого совсем у них нет. Угу. Не просто нет, то есть они спрашивают папа, можем ли мы потратим там 5 фунтов или 20 фунтов, я имею в виду, младшие, там, например, спрашивают меня. И у них это, при том, что те, с кем он учится, может быть, гораздо более богатый, чем их папа, но они про это не знают. Там, и, ну, вообще другой посыл. Вообще другой посыл. И там ты не увидишь в частную школу, что приехали родители на Rolls-Royce, наверное, они у них есть. Все с точки зрения этого, у них все чуть по-другому. Это старые деньги. У нас понятно, что у нас другой эффект. У нас новые деньги. Многим хочется это показать. И ты это видишь там, когда ты смотришь на дома там, по 5000 метров, и там, на домики затейливо построенные там, в виде, не знаю, белого дома и так далее. Но это история про новые деньги.
1: Давайте тогда порассуждаем, почему, на ваш взгляд, вот эта вот показательная вся история, она не несет за собой пользы. Потому что если мы сейчас посмотрим на мир социальных сетей, оно везде и всюду. И люди постарше, они говорят, что это все ни к чему хорошему не приводит, и что в реальности, вот как вы сказали, скромность украшает. Почему?
2: Не знаю, это моя внутренняя конструкция. Я не хочу, чтобы на меня оборачивались. Мне это ну, неуютно.
1: Смотрите, тогда...
2: Я не хочу какой-то показной жизни. Я хочу жить той жизнью, которая мне комфортна, и особо ничего не...

0: по дистанции-то все в основном женились на других. То есть, в конце концов, это история про то, что, чтобы на тебя оборачивались и считали, о, какой крутой, какая у него это самое. Это вообще не работает. Это вообще не так. Ну, у меня это случайно просто получилось, я не хотел. Я до сих пор жалею. Но, значит, но в принципе, эта история, опять-таки, про то, что если ты хочешь, чтобы на тебя оборачивались, да, надо приезжать на Роллс-Ройсе, выходить там на Патриках или там, значит, брать Феррари без крыши, ездить там, значит, по популярным местам, чтобы все на тебя оглядывались. Черт знает. Это вообще не зависит от внутреннего устройства. В том числе от той культуры, которую тебе прививают родители. Мы понимаем прекрасно, что есть люди, прошедшие абсолютно... Ну, есть люди, которые там детство провели в глубокой бедности. Угу. И у них одним образом сформирована их психика. Есть люди, которые там... Там, я никогда не жил, мы не жили в достатке, мы жили в коммунальной квартире, когда я был маленький, но мы никогда не были бедными. И это, может быть, тоже как, каким-то образом играет. Ты всегда же по себе судишь. А вот то, что касается идти в бизнес, по-настоящему ты должен себе доказать, не всем. Это про твое собственное состояние. Это не про то, что ты, у тебя вот, если ты сможешь всем показать, какой ты крутой, ты крутой. Ты крутой, если ты внутри чувствуешь, что ты крутой.
1: Вы чувствуете, что вы крутой?
0: Не очень.
1: Мне кажется, меня обманываете. Не очень, но... А вот я, знаете, задаю себе периодически такой вопрос. Я понимаю то, что все результаты вообще в жизни и там круг общения твой — это такое проявление того, какой ты сам, да, то есть отражение. Вот какой ты, таких людей ты притягиваешь, такой бизнес ты притягиваешь и так далее. Я прям себе, прям, знаете, раз в полгода, в год выписываю вопрос, каким я должен стать для того, чтобы, и как-то описываю какие-то свои качества. Вот на ваш взгляд, сегодня, ну или не сегодня, вообще в целом в жизни, для того, чтобы стать успешным по вашим меркам человеком, какими качествами должен обладать человек? Что должно быть его фундаментом внутренним?
0: Ну, это очень сложная история, потому что успех, если говорить про финансовый успех, может быть, и случайно, может быть.
1: Давайте по вашему. Вот то, как вы описываете для себя успешного человека, это, наверное, и деньги, и семья, и дети, и какой-то кругозор, и круг общения. Вот как то, как вы воспринимаете, не пытаясь сконцентрироваться на финансовом или еще каком-то.
0: Слушайте, конечно, это комплексная история.
1: Ну вот давайте.
0: И для того... Я начну с того, что давайте читайте книжки.
1: Ага, какие? Сразу какие?
0: Художественные. Для того, чтобы сформировать свой внутренний мир правильным образом. И потом этот внутренний мир тебе начнет диктовать и людей, с которыми ты будешь общаться, и бизнесы, которыми там будешь заниматься, и твое внутреннее как бы, понимание жизни. И дальше в бизнесе же там много вещей нужно, и удача, и смелость, и... Мы уже говорили про это, и понимание других, и хорошее понимание себя. Там это комплексность, там нету одного чего-то вот там. И хорошо наследство получить большое.
1: Классно. Борис, спасибо вам большое. Не знаю, постарался как-то поспрашивать вас о том, о чем не спрашивали, да, и как-то поговорить о каких-то таких вещах. Очень здорово, на самом деле, много интересных мыслей дали нам пищи для ума. Я думаю, что... Ну, я точно кайфанул. Надеюсь, что ребята, которые нас смотрели, спасибо вам большое.
0: Спасибо.
1: Спасибо еще раз вам большое. Ребята, всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 5 часов.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Ребята, добрый день. Я хочу разобрать бизнес, связанный с общепитом. И для этого я пригласил человека, который возглавляет компанию-лидера в этой индустрии, а именно генерального директора SEO компании Dodo Brands Дмитрия Соловьева.
2: Да, очень рад, что вы меня пригласили, и надеюсь, что у нас получится интересная беседа.
1: Да, ребят, смотрите обязательно наше интервью целиком, потому что мы в нем затронем много очень интересных тем, которые выходят сильно за периметр общепита. Во-первых, мы от и до разберем все плюсы и минусы франчайзинга, потому что именно по этой модели в первую очередь развивается компания Dodo Brands. Мы, безусловно, разберем индустрию общепита. Мы посмотрим, какие существуют основные технологические тренды, которые влияют на эффективность этого бизнеса. Но начнем, наверное, мы с простого. Ты знаешь, что 4 года назад я уже брал интервью у руководителя и основного акционера вашей компании Федора Овчинникова. И вот так получилось, что Федор отошел от дел. Я ему уже позвонил и говорю: Федор, я хочу взять с тобой интервью. Он говорит: ты знаешь, я уже там не в операционном управлении. Вот у меня есть прекрасный человек Дмитрий Соловьев, который мой бизнес возглавляет. Вот расскажи, пожалуйста, что у вас происходит? Почему Федор не с нами сегодня?
2: Ты знаешь, Федор всегда с нами, но в общем и целом компании уже 14 лет, из которых 13 Федор по сути совмещал две роли. Он совмещал роль ключевого акционера и роль SEO компании, то есть руководил бизнесом day-to-day. И какое-то время назад Федор принял решение, что эти роли пора разделить и выйти из повседневного операционного управления компанией и, скажем так, передать это управление следующему поколению менеджеров. И вот, собственно говоря, в связи с этим я здесь. Я с сентября 2024 года в новой роли, но в Dodo в целом я человек не новый. Я работаю в компании уже 7-й год и был финансовым директором крупнейшего бизнес-юнита Dodo Pizza на рынке России, Казахстана и Беларуси. Затем работал лидером этого рынка. Вот сейчас у меня новый вызов возглавить всю компанию. Заменить Федора непросто, но я пробую.
1: Супер. Ну, я уверен, если ты здесь, то ты с этим вызовом, во-первых, справляешься. Вот, во-вторых, мы внимательно следим за Федором. Я лично подписан на его телеграм-канал. Вот, так что уверен, что на операционной деятельности компании уход основателя от операционной деятельности никак не сказывается. Давай мы начнем с простого. Расскажи, пожалуйста, вообще, что такое Dodo Brands на сегодня в цифрах, какие у вас основные направления бизнеса, так, чтобы мы понимали вообще существующий масштаб компании.
2: Да, классный вопрос. Сегодня Dodo Brands — это компания, объединяющая в себе два бренда и три бизнес-юнита. Первый наш бренд — это Dodo Pizza, и мы подразделяем его на юнит Dodo Pizza Евразия. Это юнит, объединяющий наши три крупнейших рынка — Россия, Казахстан и Беларусь. Это рынки, с одной стороны, близкие друг к другу достаточно экономически, а с другой стороны, это рынки, на которых мы являемся лидерами пицца-рынка и значимым игроком вообще на рынке общепита. У нас есть также юнит международная Dodo Pizza. Он объединяет 21 страну, в которых оперирует Dodo Pizza, кроме трех названных. Но это в нашей классификации внутренний стартап, это наше инвестиционное направление, это наш будущий источник роста. И у нас есть второй бренд, это кофейный бренд Drinkit. Мы вывели его на рынок в, если мне не изменяет память, в 2020 году, в 2021 мы начали постепенно делать R&D, и вот сейчас он уже постепенно переходит в стадию масштабирования. У нас около 60 кофеен в трех странах, и мы также рассчитываем, что Drinkit — это наш большой источник будущего роста. Если говорить о масштабах, ну, две главных цифры у нас. Мы закончили 2024 год с показателем в 1264 ресторана, пиццерии и кофейни, а наша общая выручка в прошлом году превысила $1 миллиард и составила в рублях около 118 миллиардов рублей.
1: Круто. Это общие выручки, консолидированные Россией и остальных 23 стран, правильно
2: да,
1: я понимаю?
2: Да, это выручка по всей нашей группе.
1: Супер. Вот можно на примере российского бизнеса, чтобы наша аудитория понимала, привести несколько цифр. Первое, емкость того рынка, в котором вы участвуете, и, соответственно, ваша доля.
2: Мы оцениваем свою долю на рынке пиццы в России порядка 25-30%. Ну, соответственно, весь этот рынок оценивается нами где-то в 400-500 миллиардов. Точно совершенно никто не знает.
1: Это только рынок пиццы?
2: Это только рынок пиццы, да.
1: А давай шире посмотрим. Давай поймем, как вообще устроен рынок общепита в России, какая общая, не знаю, емкость этого рынка и какие на нем основные игроки?
2: Я думаю, что, как посмотреть, мы оцениваем общую емкость рынка общепита в диапазоне от 3 до 5 миллиардов, потому что общепит бывает разный. Бывает сегмент ресторанов быстрого питания, QSR, английская аббревиатура, и вот к этому сегменту мы в большей степени относим свой флагманский...
1: Quick Service Restaurants, да?
2: Да, свой флагманский бренд Додо Пицца. Есть не сетевой общепит, есть рестораны высокой кухни. Поэтому мы в первую очередь меряем себя именно с сегментом ресторанов быстрого питания. Ключевые игроки на этом рынке...
1: Это вот будет как раз 3 миллиарда, правильно?
2: Да.
1: То есть
2: да,
1: рынок весь общепита 5 миллиардов, сегмент фастфуда 3 миллиарда.
2: Я думаю, окей, да, примерно такие цифры. И, безусловно, ключевые игроки на этом рынке в России... Выделилась большая четверка уже достаточно давно. Это «Вкусная точка». У них не так много ресторанов. Они на текущий момент по количеству ресторанов, наверное, на третьем-четвертом месте, но у них очень высокая выручка на ресторан, потому что они, в принципе, открывают очень большие точки. Я думаю, что их порядок продаж в России сегодня близок к X2 по отношению к нам. Соответственно...
1: То есть, если ты декларируешь, что у вас 118 миллиардов в мире, ваша российская выручка это сколько?
2: Около 100 миллиардов.
1: Около 100 миллиардов, то есть ты оцениваешь, что у них 200, правильно?
2: Да. Я думаю, что у них около 200, хотя сейчас эти компании не публичные, и свою выручку они не раскрывают. Лидером по... количество ресторанов в России на текущий момент является Rostix, и у Rostix продажи, наверное, лежат где-то в диапазоне от 130 до 150 миллиардов рублей. При этом по количеству ресторанов мы на текущий момент вторая сеть в России. Мы в сегменте выручки конкурируем с Burger King на текущий момент и, в принципе, уже по нашим оценкам близки к тому, чтобы их догнать. Но нужно понимать, что три наших конкурента занимают один и тот же очень высококонкурентный рынок. Это рынок бургеров. Мы дифференцируемся от них по продукту. Наш продукт, наш кор-продукт — это пицца. И, с одной стороны, это дает нам определенное преимущество, потому что у нас нет таких масштабных прямых конкурентов в России, с которыми мы боремся именно за нашу поляну, за наш продукт. Но при всем при этом у этого есть определенные минусы, потому что бургеры — это продукт на каждый день, это продукт с низким чеком, пицца — это все-таки в большей степени базовый продукт на компанию. Соответственно, количество поводов для встречи с нашим брендом у гостей есть заведомо меньше, чем в сравнении с нашими конкурентами.
1: Смотри, то есть весь рынок так называемых ресторанов быстрого питания, да, то есть фастфуда, мы выяснили, 3 триллиона, и при этом большая четверка дает оборот где-то 550 миллиардов, ну, то есть так, давай грубо, это чуть менее 20%. В принципе, я не могу сказать, что это суперконсолидированный рынок. То есть, значит, на нем действительно еще достаточно большое количество каких-то небольших операторов, да, и, видимо, это оставляет возможности роста дальше, большой четверки, дальше этот рынок консолидировать, правильно?
2: Все верно. И в целом, ты знаешь, это часть нашей стратегии. Мы понимаем, что несмотря на то, что мы лидеры рынка пиццы в России с большим отрывом, у нас еще очень большой потенциал для роста, и работа еще далеко не сделана. Я думаю, что мы имеем потенциал еще удваивать количество наших пиццерий только в России и регионе вокруг нее.
1: Ты можешь сегментировать рынок общепита на какие-то основные направления, что вот, не знаю, бургеры столько-то, пицца столько-то, возможно, какие-то еще есть сегменты интересные?
2: Смотри, я думаю, что есть два основных паттерна потребления на рынке общественного питания. Это паттерн потребления больше в ресторанах с небольшим средним чеком. И здесь, конечно, ключевой продукт — это бургеры. И этот рынок в достаточной мере консолидирован вот с теми тремя крупными сетями, о которых мы уже поговорили, но не исключительно. Да, и на этом рынке вне также есть жизнь, вне большой тройки. Очень популярный продукт — это шаурма, донер, но на текущий момент на этом рынке нету какой-то крупнейшей доминирующей сети. Dodo Brands пыталась выйти на этот рынок со своим стартапом. У нас был стартап Донер 42 и Кепстер, но на текущий момент мы приостановили его развитие по определенным причинам. Вторая большая группа это, соответственно, продукты, которые продаются преимущественно на доставку. И здесь есть два доминирующих направления. Первое — это рынок пиццы, на котором работает Dodo Pizza. Второй продукт, я думаю, все его знают, это японская еда, суши, роллы. И здесь есть определенная сегментация крупнейших сетей. Есть сети, которые работают преимущественно в Москве, есть сети, которые работают преимущественно в регионах, но прям крупнейшего консолидирующего рынок игрока тоже пока нет.
1: Какая доля у вас именно в пицце?
2: Наша доля порядка 30-35% по разным оценкам.
1: Ну, то есть, получается, вот давай посмотрим на это глазами предпринимателя, который хочет открыть бизнес в фастфуде. То есть, есть с этой точки зрения уже два таких алых океана, в которых большая конкуренция. Это бургерные и пицца, правильно? Где действительно сильные игроки, и там уже большая доля консолидирована. Но в то же время появляются новые перспективные направления. Вот порекомендую, если ты был бы начинающим предпринимателем, с твоим знанием, с твоим пониманием рынка общепита, в каких направлениях ты бы посоветовал открывать бизнес?
2: Смотри, я думаю, что рынки, про которые мы уже поговорили, рынки бургеров, рынки пиццы, даже рынок суши, они в достаточной мере консолидированы, поэтому на них достичь успеха заведомо непросто. Поэтому я бы посоветовал обратить внимание на ниши, которые просто не так заняты. Набирает большую популярность азиатская еда, да, это корейский фастфуд, это вьетнамская кухня, да,
1: фобо,
2: тайская,
1: да,
2: кухня, фобо, да. По-прежнему остается не так консолидирован рынок донеров, при этом донер самый популярный фастфуд, он даже популярнее бургера, да, если смотреть по общему объему мирового рынка. Так что я бы скорее направил свои усилия в какие-то ниши, в которых нет такой большой конкуренции и нет таких крупных сетей.
1: Мы с тобой начали говорить о том, что масштаб имеет значение. То есть, действительно, экономика одной точки, да, она достаточно сильно будет отличаться от экономики сети. Можем мы вот на примере какой-то одной такой средней точки Dodo Pizza сейчас вообще разобрать, как устроена экономика фастфуда? Представь, что мы такой P&L смотрим. Вот можешь рассказать основные такие статьи доходов и расходов?
2: Конечно. В фастфуде есть золотое правило, такое неписанное, что есть три ключевых статьи расхода – это себестоимость, это труд на приготовление, соответственно, конечного продукта, и это аренда помещения. И все вот эти три статьи должны укладываться в 65-70% от выручки. В этом случае остается определенный запас 30-35% на прочие расходы и на прибыльность. В целом общепит не является, наверное, самым прибыльным и самым самым рентабельным бизнесом среди всех, но он дает достаточно хорошую доходность. Она, доходность по чистой прибыли может колебаться там в диапазоне от 8 до 12-15%
1: от оборота. А можем мы, смотри, давай разберем какую-то типичную такую пиццерию, такую среднестатистическую. Вот как она будет выглядеть? Какой это будет годовой объем продаж?
2: На сегодняшний день средняя выручка на точку на российском рынке у нас 10 миллионов рублей. То есть годовая...
1: Это среднемесячная.
2: То есть годовая выручка пиццерии в 2025 году, будет стремиться к 100-120 миллионам. Ну, понятно, что в этом бизнесе есть достаточно сильная сезонность.
1: Да. То есть смотри, мы берем 10 миллионов рублей как среднестатистическая выручка точки Додо Пицца в месяц. Теперь, какой у тебя фудкост в процентах?
2: 30-35%. Это зависит от логистики, конечно. То есть в Москве он будет ниже.
1: Давай возьмем 30. Предположим, что это ближе к европейской части находится. Соответственно, какие у тебя целевые показатели по аренде от оборота?
2: До 10%.
1: И расходов на персонал?
2: Мы не говорим персонал, мы говорим команда. Это
1: супер.
2: Dodo Brands.
1: Беру свои слова назад.
2: Это будет порядка 25-27%. Но нужно понимать, что все зависит от раскладки доставки ресторан в конкретной пиццерии, потому что в случае с доставкой у тебя есть еще стоимость труда курьеров, в ресторане ее нет, но там есть какой-то кост на сервис.
1: Да. Это входит в эти 25-27%?
2: Или да, конечно, это, да. Да, это расход на труд кухни, на управление пиццерией и на доставку.
1: А какая доля онлайна так в среднем?
2: Сейчас доставка занимает 60%, ресторан порядка
1: 40%. 60%?
2: Да.
1: Но это именно специфика пиццы, правильно?
2: Конечно, потому что пицца в большей степени доставочный продукт. Хотя мы очень стремимся к тому, чтобы конкурировать и на ресторанном рынке, и развивать наши рестораны.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Приветствую вас, друзья. Меня зовут Глеб, и сегодня мы продолжим разговор об изучении языков. Я, как и большинство людей, познакомился с английским в школе на специальных уроках. И как и для большинства, это знакомство было абсолютно бесполезным. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем бесполезна, и скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. Но если вы оказались жертвой школьной системы и успели потерять всякую надежду на освоение языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако наверстывать нужно правильно, поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих английским, не умеют читать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно, вам не нужны учебники, чтобы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пришли в школу и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а все потому, что знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило изучения языков звучит так: сначала практика, потом теория. В изучении языков практика побеждает теорию. Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители рисовали для вас графики того, как и под каким углом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали свой первый шаг. Нет, вы просто смотрели, как это делают другие, и пытались повторить. Да, физика — это полезное знание, и оно достойно изучения. Но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, нужно ходить. Язык работает точно так же. Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык можно только если он приобретен бессознательно путем освоения входящего материала. Более того, в своих последних исследованиях он не нашел ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. То есть те, кто знает много языков, постоянно в них погружаются, что является большей частью их практики. Конечно, они не избегают учебников, но и не делают их основой своего обучения. Большая часть процесса – это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет вынужден его выучить. Но как еще можно погружаться в язык? Ну, например, смотреть фильмы с субтитрами на том языке, который вы пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года, таким образом мы улучшаем навык владения языком на 17%. Однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. Поэтому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. Итак, большую часть времени, которое вы посвящаете на изучение языка, следует посвятить погружению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чем вам говорят, нужно еще и самому уметь говорить. Произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики – пытайся повторять. Я бы назвал эту технику подражанием. В 2015 году вышло исследование, подтверждающее, что техника подражания наиболее эффективна, чтобы улучшить произношение. Особенно у начинающих. И, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются техники изучения языков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличения словарного запаса. На этой ноте мы прощаемся. Успешного вам изучения языков, чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! Меня зовут Салихова Асиат Тимирхановна. Я врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о натуральном и вкусном продукте консервного завода Кикуни – виноградном соке. Виноградный сок – это настоящий эликсир молодости и здоровья. Главным его достоинством является наличие в составе полифенолов и флавоноидов, таких как рутин, кверцетин, ресвератрол и многих других. Их полезные свойства сложно переоценить. Это и антиоксидантная активность, защита клеток от свободных радикалов, из-за атак которых ускоряются процессы старения и развиваются дегенеративные заболевания, такие как Альцгеймера, Паркинсона. А антиоксиданты замедляют эти процессы и восстанавливают поврежденные клетки. Они защищают органы сердечно-сосудистой системы, обладают антитромбоцитарным действием, то есть предотвращают развитие тромбов, противовоспалительным, противораковым, гепатопротекторным, то есть защита печени, иммунотропным, повышение иммунитета, желчегонным, противовирусным, антимикробным и антимикозным, то есть противогрибковым действиями. Употребление виноградного сока положительно влияет на когнитивные функции, улучшается память, внимание и настроение. Виноградный сок снижает уровень так называемого плохого холестерина, липопротеиды низкой плотности, и повышает уровень хорошего, липопротеиды высокой плотности, благодаря чему улучшается липидный профиль. При регулярном употреблении способствует снижению артериального давления. Поддерживает здоровье микробиоты кишечника. Кроме того, полифенолы – это защита от ультрафиолетового излучения. Соответственно, виноградный сок снижает риск развития рака кожи. Также в нем содержатся калий, магний, железо, марганец, цинк, медь, хром, витамины группы В, витамин С и витамин ПП, или же ниацин. Таким образом, виноградный сок – это не только вкусный напиток, но и настоящий анти-эйдж-продукт с доказанной эффективностью. Противопоказаниями к применению виноградного сока являются сахарный диабет, аллергические реакции и заболевания органов желудочно-кишечного тракта. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. До следующей встречи в эфире.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Орел и слепая мышка. Однажды орел вместе со своей спутницей жизни орлицей залетел в большой густой лес, чтобы на одном из деревьев свить себе гнездо и вывести потомство. Для этой цели он выбрал себе величественный дуб с мощными разветвленными ветвями. В это самое время из норы, которая располагалась непосредственно под дубом, выскочила маленькая слепая мышка. Узнав о желании орла свить себе здесь гнездо, она робко обратилась к нему и сказала:
2: «Прошу вас, не устраивайте гнездо на этом дубе. Это дело не увенчается успехом, так как корни у этого дерева начали гнить, и вскоре оно может рухнуть».
1: Орел ничего не ответил мышке, а только подумал про себя:
3: «Я царь всех птиц! Неужто послушаю совета какой-то мыши, которая живет в маленькой норке, да к тому же слепая? У меня же зрение острое, и я обладатель всех лучших качеств. И это вовсе не ее дело».
1: Так, проигнорировав предостережение мыши, орел с орлицей свили себе большое гнездо и начали жить-поживать, радуясь дарам природы и свету солнечных лучей. Вот уже ближе к лету из яиц в гнезде вылупились несколько птенцов, и жизнь вокруг них закипела с новой силой. В один из дней орел, как обычно, вылетел из гнезда с позаранку, чтобы добыть для птенцов корм. Но когда он прилетел обратно, держа в своем клюве аппетитное лакомство, перед ним предстала печальная картина. Дуб рухнул на землю, а гнездо вместе с орлицей и орлятами насмерть придавило мощными ветвями. Орел долго не мог прийти в себя от увиденного. В сильном отчаянии и горе он воскликнул:
3: «Какой же я несчастный! Да, видать, судьбинушка у меня такая. В своей пустой горделивости не прислушался я тогда совету маленькой слепой мыши».
1: Только он произнес эти слова, как из норки выскочила та самая мышка. Она сказала орлу:
2: «Лучше бы ты тогда не кичился своим величием, прислушался к моим словам. А я говорила, что корни этого дуба со временем стали совсем никудышные. Я сама жила глубоко под землей, у корней этого дерева, и мне, как никому другому, было известно о его состоянии».
1: Мудрость этого рассказа состоит в том, что нужно принимать во внимание советы тех, кто, возможно, больше тебя разбирается в своем деле. Несмотря на его положение в обществе, беден он или богат, стар или млад. Пословицы гласят: «За всякое дело берись умело. У всякого свое умение».
4: Диалог FM. Все внятно. Все понятно.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: В 1926 году в Буйнакске на скале «Кавалер-батарея» шли натурные съемки некоторых эпизодов фильма «Белла» по роману Михаила Лермонтова «Герой нашего времени». Черкески, гобалаи, оружие брали на прокат у местных жителей, лошадей – на конезаводе. О софитах и прожекторах в Буйнакске в ту пору не имели и представления, поэтому привезли с консервного завода большие листы жести, чтобы с их помощью солнечные лучи направлять на играющих артистов. По ходу съемок актер, исполнявший роль Казбича, должен был на лошади взобраться на самый верх скалы «Кавалер-батарея». Но сколько ни упрашивал режиссер Барский артиста, тот отказывался испытывать судьбу. Приходилось выбрасывать такой выигрышный эпизод. В это время к режиссеру на прекрасном жеребце подъехал молодой человек в черкеске и предложил: «Я подниму коня». «А если что-то случится?» «Так ведь я же сам напрашиваюсь». Снимать решили со спины, чтобы публика не заметила подмену. Эпизод прошел блестяще. Техническая группа записала данные молодого джигита. Абакар Гаджиев, ученик педтехникума. Так буйнакский юноша стал первым в Дагестане каскадером. Абакар Гаджиев участвовал как каскадер еще в нескольких фильмах, в частности в кинокартине «Аминат».
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы, как и я, когда-нибудь были детьми, то вы наверняка ненавидели правила. Никакого телевизора, пока не закончишь домашнюю работу. Не бегай с ножницами. Эти правила посягали на нашу свободу воли, и мы зареклись, что когда мы вырастем, мы точно будем делать все по-другому. Но как оказывается, возможно, что наши родители были правы. Одной из особенностей правила двух дней является то, что я могу заслужить наибольшее уважение самому себе в собственной жизни. Оно помогло мне набрать 20 фунтов мышечной массы к моему тощему 130-пудовому телу и дало возможность воспитать в себе привычку заниматься на протяжении последних 8 лет. По результатам исследований, это продлевает мою жизнь на 3, а то и 4 года. Будем надеяться, что так оно и есть. Так что же это за правило двух дней? А также, почему эти правила так эффективны, когда речь идет об изменениях в нашей жизни? Как видите, наши мозги действительно хороши в мыслительной части, но они ужасны по части запоминания. Именно поэтому очень просто задуматься об обретении новой привычки. И также просто, если не проще, напрочь забыть об этом на следующий день. Вы знаете, что я имею в виду. Если у вас когда-либо появлялась блестящая бизнес-идея прямо перед сном, но вы решили ее не записывать. И вот вы чувствуете боль, проснувшись следующим утром, копая в своем мозгу, пытаясь найти файл с этой идеей, но он стерт. Эта идея была настолько блестящей, что просто изменила бы мир. Но вы забыли ее, просто потому, что ее не записали. Наши мозги обладают сумасшедшей вычислительной мощностью принимать решения за долю секунды, но по своей природе мы склонны отвлекаться. Оставив свои гаджеты, мы сделаем много других вещей, но это будут правильные вещи. Ну или, по крайней мере, те вещи, которые мы хотим делать. Но если мы не установим правила для самих себя, мы просто позволим нашим на данный момент чувствам, желаниям и настроению свернуть наш путь в сторону. Если мы решаем взять контроль над нашими жизнями, если мы фокусируемся на том, что имеет для нас наибольшее значение, то мы устанавливаем для себя ряд правил по жизни. И это оказывается мощным способом, чтобы вернуть контроль как над нашей личной, так и профессиональной жизнью в такой степени, что мы даже не могли себе представить. Никто, кто когда-либо добился успеха, как писатель, кинорежиссер или спортсмен, не получил этого без установки определенного вида правил или системности для своей жизни. Будь то написание книги или даже воспитание привычки, все это требует преодоления, которое Стивен Пресфилд назвал резистенцией. В своей книге «Война искусства» Стивен пишет: «Сопротивление – это самая ядовитая сила на планете. Она является истоком больших несчастий на Земле, чем болезнь бедности или эректильная дисфункция. Оно делает нас слабее, чем мы есть и чем мы рождены быть».
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Село Тинди. В высокогорном Цумадинском районе Дагестана, между Грузией и Чечней, расположено это небольшое село. От столицы республики до Тинди 185 километров. Горная дорога занимает больше 4 часов, так что туристы бывают здесь нечасто. Сам аул делится на две части – верхняя, более древняя, и нижняя, расположенная на обрывистом берегу реки Тиндинка, которую обживали переселенцы позднего периода. Оказывается, что в древние времена две части селения нередко враждовали между собой. Тинди лежит у подножья вечно снежной горы Адала-Шухгельмер, от рогах Богосского хребта. В старину это был крупный населенный пункт на пути в Грузию. Более 1000 дворов, что позволяло называть Тинди городом. Он и сейчас производит впечатление крепости благодаря каскаду каменных домов на крутом скалистом берегу у слияния рек Кила и Тиндинка. Два минарета величественно возвышаются над селом, поэтому местные жители называют его «Диди Двуглавый». Старики рассказывают, что в нише в стене одного из минаретов когда-то стояла скульптура какого-то животного, но потом каменного зверя сняли и уничтожили. Господствует над всеми постройками Джума-мечеть – объект культурного наследия федерального значения. Со стороны реки она выглядит как зажатая в скалах мощная средневековая крепость около 60 метров в высоту. Изначально она и служила для обороны верхнего села от нападений. Известно, что в мечети также есть потайной ход к реке. Сегодня же в селе живут около 2000 человек. Жители разводят коров, сажают картошку и кукурузу. Многие также уезжают на сезонные заработки на равнину, выращивать лук или арбузы.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».

будете в кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: А какая у тебя вообще политика по дивидендам? Сколько идет на реинвестиции, сколько идет на выплату?
2: Пополам.
1: 50 на 50.
2: Да, да. То есть 50, как так традиционно решили, что 50% вкладывать.
1: Ну, есть еще акционеры, кроме тебя, в компании?
2: Ну, вот в Петербурге у меня акционер. Ну, он и как бы такой самый глубинный и партнер. Он еще в старом бизнесе был тоже моим партнером. И когда я все это написал, я его сразу говорю, вот давай такая идея, давай. Ну, он такой быстрый на подъем, очень классный вообще Виталий. А в Москве есть тоже два партнера, но они как раз классические такие партнеры, они в управлении не участвуют, но понимают глубоко, как работает компания, я все рассказываю. Ну, это как бы хороший и правильный подход вообще. Mm-hmm. Вот.
1: И вот они участвуют в дивидендах.
2: Да, да.
1: Mm-hmm. Ну, это хорошее, да, Олег. И с какого момента, как давно уже вот 50 на 50?
2: С 2003-го. А это был как раз момент очень важный, когда я сделал попытку... Там нужно было резко вложить денег кратно там больше. Ну, то есть, условно, если у тебя бизнес там с оборотом миллион долларов, а тебе надо там 7 вложить. Ну, это кроме как... частными инвестициями не решишь. То есть банки такое не профинансируют. Там, кстати, в тот момент было вообще...
1: И там появились эти партнеры, да. И они до сих пор с тобой.
2: Да,
1: 20
2: да,
1: лет.
2: Да.
1: Как здорово.
2: И вот там момент был с банковским финансированием, почему я тоже отказался, я очень прикольный. Я как-то такой честный был. Я вот эта машина в кредит была. И, по-моему, тогда это квартира тоже в кредит. И, в общем, я им там баланс дал. Он говорит, ну, у вас есть еще какие-то долги? Я такой честно там, да, вот еще там за машину сколько-то должен, еще сколько-то. И, по-моему, даже тогда остаток был 15 тысяч какой-то долларов вот этим моим друзьям старым. Я такой, ну и вот еще друзьям. Потом как бы они через неделю говорят, ну мы все проанализировали, в общем, кредит мы вам не дадим. И говорят, а вы знаете, что вы банкрот? Я говорю, как? А у вас вот если основной капитал посчитать, он отрицательный. Я говорю, а что это такое, этот основной капитал? Ну это вот все сложить, обязательства там какие-то эти, что-то активы с этими. В общем, поэтому я с тех пор так очень... с подозрением отношусь к финансистам. То есть у них, конечно, они бизнеса очень часто не видят. Особенно, ну, вернее, наверное, настоящие акулы, да, финансов они видят, а вот на уровне аналитиков, то есть у них вот это сложили, поток, вот, они не видят, что бизнес развивается, они видят...
1: Ну, конечно, это не их
2: потенциал,
1: работа.
2: Потенциал, да.
1: Не все должен банк финансировать, они делают то, что они делают.
2: Да.
1: Для этого существуют такие бизнес-ангелы, которые, видишь, 20 лет с тобой, здорово. Если взять 20 лет совокупно дивидендов, и на что ты совокупно больше всего денег потратил за 20 лет?
2: Наверное, на старинные книги, наверное. Ну, возможно,
1: там много клик, это очень много книг.
2: Ну, много. Я так даже прикидывал, что, наверное, это там больше 20 тысяч.
1: 20 тысяч книг.
2: Это прям целая отдельная библиотека у меня помещение.
1: И при этом это
2: есть.
1: Необычные книги.
2: Это... Ну, это антикварные.
1: Коллекционные книги.
2: Ну, коллекционные, антикварные. То есть антиквариат и букинистика.
1: Ну, сколько средняя книга стоит, образ?
2: Ну, вот средняя тяжело. Нет, самая дорогая, скажу, это я ее купил за 6 миллионов при курсе 100 тысяч долларов, короче. Книга. Это
1: она
2: рукописная, уникальная. Это такой Барков есть, поэт-писатель. Вот. И эта книга рукописная. Ну, то есть, прям вообще такая музейная, по сути, вещь.
1: Получается, у тебя больше миллиарда рублей лежит в книгах.
2: Наверное.
1: Хорошо. Человек, который миллиарды держит в книгах, какие твои топ-5 книг, которые ты рекомендуешь каждому человеку?
2: По бизнесу или в жизни?
1: В жизни.
2: Слушай, ну...
1: Хорошо, давай одна, две в бизнесе, две в жизни.
2: Да, ну, одна как бы банальная, прям что-то у меня в голове сидит и не выходит. Это вот эти все незнайки. Ну, это многие советуют, но я из их числа. Незнайка на Луне, незнайка там в Солнечном городе. Когда там почему-то под жизнь столько примеров подкидывает, просто невероятно. Ну, и в целом я тоже как продукт таких 70-х, 80-х годов. Мне очень нравился Жюль Верн, Беляев. Вот, ну, то есть 15-летний капитан. Вот тоже такое серьезное воспоминание стало. Майн Рида читал. Шерлока Холмса. Но я, знаешь, в этом смысле такой многостаночник. То есть вот у меня, если по музыке брать, у меня в плейлистах где-то там 9 тысяч треков. И я все планку пытаюсь повышать. Думаю, ну 9 тысяч невозможно, слушай, надо сделать там лучшие треки. Делаю новый плейлист, там типа... Там божественное, типа, да, там. Раз там уже этот плейлист растет, там уже 2000. Я думаю, да что ж такое, надо еще более эксклюзивный. И сейчас самый какой-то мега-топовый, там уже тоже под 200 треков. Вот, поэтому, да. А по бизнесу я прям обожаю этого Деминга. Выход из кризиса, вот такой. Там Генри Ниф такой у него соавтор. Вернее, он автор, а про идеи Деминга. То есть они прям, вот стандартизация и и подходы Теремка в работе. Вот, кстати, ты спрашивал, что, да, помогло. Мне кажется, вот то, что в свое время мне один хороший предприниматель посоветовал и помог вот так вдуматься и принять эти идеи Деминга. И, ну, это они потом разрослись в японскую систему качества, кайдзен. Вот. Да. И вот это прям тоже одно из серьезных таких.
1: Кстати, у каждой компании должна быть своя такая вот мини-библиотека, вот наши библии. Вот эти
2: так у нас
1: книг.
2: Есть книга, называется «Теремок», сейчас 4.0, и там как раз выдержки из разных
1: книг. И каждый новый
2: книг.
1: Сотрудник получает эту книгу.
2: Руководители, да. И более того, я даже семинары провожу, рассказываю о самом важном. Там есть, ну, у каждой компании свои могут быть головные боли, и более того, они могут с годами меняться. Вот. И прям под нас написанная книга с нашими головными болями, я рассказываю, какой принцип. Ну, вот один могу рассказать. Если у вас есть претензии к сотруднику, вы об этом должны рассказать своему руководителю. Вот. То есть это, если это все очень хорошо объяснить и в голову вложить, то очень резко снижает количество конфликтов таких рабочих. Компания растет, процессы меняются. Кто-то не успевает, кто-то выгорел, я не знаю. Ну, это редко бывает у нас, но бывает, да? И процесс начал бы сбоить. А заказчик процесса иногда может перегнуть немножко. И вот ну, спросить можно, что там случилось? И он говорит, не успеваю. Ну, вот как бы он же не должен ему говорить. Надо успевать, там, воспитывать, обучать или наезжать. Вот он просто идет к своему руководителю и говорит, слушай, там вот... перестал человек успевать, надо решать. А потом там руководители начинают изучать процесс, почему не успевает, и корректируют. И все, и никакого конфликта нет. Здорово. Просто вот как-то оно родилось, я не знаю, вроде я нигде это не читал, как-то мы сами к этому пришли.
1: Я, кстати, часто вижу, да, вот предприниматели дальше долгое время работают над внедрением одной книги, нежели вечно добавляют новые книги.
2: Да, вот. Так и есть. Так,
1: лучше вот, одну внедрить целиком.
2: Так, знаешь, это ты прямо, я даже хотел сказать, вот есть вторая книга по бизнесу, это Кайдзен, Гемба Кайдзен называется, это Масааки и Майя автор, и там в конце очень прикольная такая история, что какая-то чуть ли не Panasonic там, вот они начали работать над этими в 1982 году, и вот где-то через 8 лет они подошли к началу внедрения третьего принципа. Вот мне понравилось. А ну потому что, ну как, вот прочитал, это же вообще не работает. Это на семинарах. Я вот прям четко это понял. На семинаре мы сидим, нам рассказали какой-то принцип. Все поняли? Вообще все поняли. Поднимают одного человека, говорит, ну вот, а вот это как? И он вообще, представляешь, говорит строго наоборот от того, что только что рассказали. Ну и так, да. Я-то понял, что наоборот, а оказалось, что и не все поняли. Вот, поэтому это все, пока оно в голове не улеглось, вот эти... Сейчас очень хороший повод для понимания, как работает человек, это нейросети. Вот, они, во-первых, корректные, да, во-вторых, такие вежливые и, в принципе, в чем-то интеллектуальные. И вот мне очень иногда хочется сказать людям, будь как нейросеть. Убери эмоции. Очень часто эмоции вредят просто. Беспокоятся люди. Вот на пустом месте. И причем уже потом не поймешь, то ли он беспокоится, потому что он ну, реально не может сделать просто, а прикрывается, что он беспокоится, чтобы потом оправдаться. Короче, эмоциональная сфера вредит сильно.
1: Да, да.
2: Она иногда помогает, она тебя может зажечь, ты можешь там на подвиги пойти. Да? А вот в обратную сторону тоже очень сильно работает.
1: Знаешь, я тоже сейчас про это думаю. Я очень люблю такие краткие содержания книг. Я вот недавно достиг 1000 соответственно, я 1000 книг в коротком варианте. Я вот думаю, в чем больше ценности взять одну книгу и внедрить ее в жизнь, даже неважно какую, можно там взять... не знаю, Дэвид Эллен, «Как привести дела в порядок», или Наполеон Хилл, или неважно, там, как... Либо 1000 книг вот в мой мозг.
2: Я думаю, что ты 1000... Во-первых, они краткие, там да, главные да. мысли, да. и, скорее всего, ты берешь и используешь только те, которые вот с тобой, знаешь, как это, в камертон. Не, я вот этот короткий подход очень полюбил, особенно это в начале вообще. Я же когда вот начал писать бизнес-план ТРМК, ну, я как бы слышал, надо бизнес-план. Думаю, что это такое? Ну, так, грубо, да, пошел в магазин, 3 книжки. Бизнес-план там, бизнес-план, как его писать там, бизнес-план за 24 дня. Короче, принес домой, типа попытался почитать и понял, блин, пока я буду читать, я не, жить не на что будет. Короче, открываю оглавление, читаю там это, там открыл, а, здесь вот это посчитать, а, здесь вот это. И все, короче, ну вот как...
1: И кому-то, кому-то этот бизнес-план показал.
2: Показал, да, своему товарищу. Короче, там такой фурор был. Времен МГУ я к нему пришел, типа посоветоваться. Говорю, Саш, смотри. Он такой... Нифига себе, пролистал, блин. Так, там кому-то звонит, два мужика приходят, директора, он говорит, смотрите. Они такие смотрят, он говорит, видите, как работать надо. Вот план, как надо писать. Потом, короче, они ушли, говорю, Саш, ну ты что, вообще издеваешься, что ли? Просто сидел дома, написал план, ничего же нет еще вообще. Он говорит, да не, ну я же вижу, что все будет, тут же вообще все четко там расписано.
1: И все, это был единственный человек, который увидел этот бизнес?
2: Не, его увидели еще в мэрии Москвы, я же туда отправил его, и письмо там, Юрий Михайлович. А, ну, я же когда понял, что надо начинать с уличных киосков, я узнал, что это же не так, что ты их пришел и арендовал. Их город дает места. И я написал письмо, что, уважаемый Юрий Михайлович, вот есть план такой, создание сети ресторанов русской кухни. И вот этот бизнес-план приложил. Но, блин, обидно, что у меня компьютер, короче, как-то там он, короче, стерлось все. А в мэрии тоже там, по-моему, 5 или 10 лет хранили. В общем, его теперь не найти. Я даже потом уже начал, хотел его, даже звонил в мэрию, архивы думал там. Ну, короче, они из мэрии прочитали, им понравилось, и резолюция была Лужкова там изучить, поддержать, помочь. И вот, ну,
1: помощь... Это похоже, как девочка, которая президенту письмо пишет, знаешь, да, волшебная палочка.
2: Слушай, ну, а эти письма работают?
1: Ну, вам и выделили два киоска, но не бесплатно.
2: Не-не, там немножко все, помощь, она очень короткая была, а она заключалась в том, что вот на Масленицу, на выездную торговлю, вот она же Масленица идет ровно 7 дней. Вот они на 7 дней сказали, вот на Поклонной горе и в Коломенском можешь поработать. И я когда поработал, увидел, что все классно, потом прихожу к ним, ну что, а где теперь мне работать? Они говорят... Так, ну, не знаю, как бы ходи по управам, проси места. Ну, типа, все, на этом реально помощь закончилась. То есть там, конечно, если бы я дошел прям реально до Лужкова и как бы какие-то были живые связи, конечно, это делалось тогда иначе. Ну, то это не обязательно даже Лужков, это там с префектом каким-то, если бы я был знаком, дружил, и он бы хотел помочь, вот, он бы просто тут же вот там написал бумажку, мне бы там в одном округе 15 лучших мест бы дали. Ну вот, к примеру, у Кобзона покойного, у него дочка съездила в Бельгию, видела вафли бельгийские. Ну, это он потом в книгах рассказывал, тут секретов нет. И он прям, она пришла к папе, говорит, пап, ну смотри, такие вафли вкусные, хочу заняться бизнесом. А он говорит, я позвонил Лужкову, говорю, Юрий Михайлович, смотрите, ну, такое дело хорошее. И, короче, я там, ну, мне-то обидно было, потому что я там год работал, и какой-то еле-еле там в центральном округе одно место получил. А тут смотрю, центральный телеграф, Камергерский переулок, Пушкинская площадь, у входа в зоопарк. Ну, то есть, это места, там вообще никто не стоял, там даже мечтать невозможно было, чтобы тебя туда поставили. И ей вот эти там места поставили. Работала это где-то полгода. Вот. Сначала вроде она сама ездила, потом ездил муж, а потом был вообще анекдот, рассказывали мне. Подъезжает Мерседес, подъезжает джип, выходит водитель, и к киоску подходит, и типа инкассирует. И это вся уезжает кавалькада.
1: И даже так, на таких классных местах они
2: да,
1: ничего
2: да,
1: не получат.
2: Да, да, но это вот просто когда помогают, оно вот так работает. А когда не помогают, и там, ну, по сути, месяцами ходишь, просишь, молишь, там, и тебе говорят, не-не, там мест нет. Я даже, у меня был дурацкий случай, опросил в управе Арбат место. Они говорят, нет, там нет мест, вообще нет мест. Но я разозлился, сделал фотоальбом, представляешь? Я пошел на Арбат, я сделал, там было 38 шаурмы точек. 38. И я прям пришел, разозлился, говорю, ну как? Я даже куда-то в комиссию центрального округа отправил, говорю, это вообще, ну как вот, че, где у вас головы вообще? Ну 38 точек и 0 блинов, и мы в России, и вы не можете одной компании, которая делает блины, место дать? Вот реально так работала система. Но в Петербурге она была лучше.
1: Видишь, людей, которых админ ресурс, они слишком сильно на это полагаются и думают, что все остальное можно не стараться. Да,
2: ну, просто тебя... уличная торговля все равно некое лицо, конечно, города. Конечно, и почему-то, да. Почему-то вот Юрий Михайлович упустил в свое время, отдал на откуп туда, в управы, а там такое творилось вообще.
1: Какая это вообще твоя философия по взаимодействию с государством, вот эта вся история?
2: Я вот жалею, что там лет на 10 раньше не участвовал во всевозможных общественных организациях, там съездах. То есть мне казалось, что это все
1: отдельно.
2: Ты прямо
1: об этом жалеешь, да?
2: Ну, жалею, потому что, ну, просто если бы я начал это делать там в 35, я не в том смысле, что я бы хотел попасть в органы власти, просто я бы точно мог гораздо больше, может быть, каких-то даже положительных изменений сделать, потому что этим я занялся только когда ковид начался.
1: Пару лет назад, да?
2: Ну, 4. Mm-hmm. В 20-м году прям конкретно Минпромторг, там, мэрия Москвы.
1: Сейчас какие позиции ты занимаешь там?
2: Ну, я вошел в Деловую Россию, это общественная организация, там я член Координационного совета. И возглавляю комитет ресторанного бизнеса. То есть я создал этот комитет, мы туда вошли крупные компании, Додо Пицца, Шоколадница, Росинтер, там Франклинс Бургер и поменьше. Вот, потом, и вот последнее сейчас я вошел в общественный совет при Роспотребнадзоре. Вот. То есть просто есть изменения в законодательстве, и в целом это было всегда, то есть, ну, живой реальный бизнес как-то так сторонился, типа мы там в стороне. Ну, банкиры-то, наверное, всегда это были там, да, и очень крупный бизнес, то есть торгово-промышленная палата, Российский союз промышленников-предпринимателей, но это крупняк, который вот прям совсем конкретный крупняк, а просто крупный бизнес, их несколько... По-моему, 10 тысяч компаний в России и колоссальные объемы, но эти 10 тысяч – это не такой масштаб, который позволяет тебе прийти к мэру, губернатору там, или в правительство. Вот первые компании первых там, 5 мест в каждой отрасли, у них там прямая связь. Вот, и какие-то вопросы они могут регуляторно решать.
1: Чего ты хочешь добиться этим всем?
2: Ну, сейчас, например, упущена возможность была в свое время создать правильный налоговый режим в ресторанном бизнесе. И он сейчас такой немножко
1: там
2: кривой.
1: Там огромные вопросы по НДС, по дроблен.
2: Ну, да, да. Так это на самом деле это вина, я считаю, всего бизнеса. Просто, ну как, у нас же все криво создавалось, вернее, наспех, да, и как бы мы все ударились в бизнес, и все обманывали типа государство. А на самом деле-то надо было с ним сотрудничать. И сотрудничать в каком смысле? Создавать эту регуляторные механизмы. Ну вот как вот в Америке там одна система, там у них есть какие-то там лоббисты, да, есть какие-то консалтинговые компании. Ну вообще по всему миру этим тоже занимаются консалтинговые компании, но эта вся система работает. А у нас эти вот общественное объединение. Ну, слава богу, там вот эта Деловая Россия, это именно такой средний и крупный бизнес.
1: Этот вопрос будет решен? Сейчас под каждый ресторан делают отдельно юрлицо, чтобы не объединяют там в одну компанию.
2: Ну, и вот это то же самое. Это же плавно эту всю систему нужно менять. У нас не было никогда дробленки вот этой. То есть это, ну, как-то противно мне казалось это делать, то есть, но тем не менее это есть. А есть люди, которые вообще вот на улицах работают, истории такие рассказывают, что в Турции касса зарегистрирована вообще, кассовый регистратор, там телефон какой-то турецкий, то есть там какие-то такие схемы, я даже не понимаю, как это может быть.
1: А персонал, по поводу персонала, сейчас очень многие рестораторы говорят, что ну просто нет людей. Ты
2: ну, действительно,
1: что-то сделать.
2: Нехватка мощная, но я как бы понимаю, что если их нет, их же не будет, правильно? Поэтому единственный вариант – это опять борьба за место под солнцем. То есть условия работы в твоей компании должны быть лучше.
1: Просто выжигать менее продуктивный бизнес.
2: Менее продуктивный.
1: Кто на квадратный метр меньше торгует, тот и будет проигрывать.
2: Да, да. Ну, кстати, сразу, например, про регионы. Есть же как бы такое, знаешь, люди знают среднюю температуру по больнице. Что в регионах зарплаты какие-то вроде не сильно маленький, но вроде не сильно высокий. А на самом деле выяснилось, вот я до этого тоже не знал, это средняя температура по больнице. То есть процентов 70 или 80 получает все-таки зарплаты низкие. То есть это там уровень 20, 25, 30 тысяч рублей в месяц. А 20% работает на современных предприятиях, которые да. на плаву, и они, знаешь, сколько платят? До 100. 80-100. А почему такие цифры? Потому что если такие цифры платить в регионе, то с этих цифр никто в Москву не поедет. Ну, да. имеется в виду вот сотрудники.
1: Удержание, конечно.
2: Да, рядовые должны... сотрудники. Зачем?
1: Да, они логично,
2: вот на...
1: да.
2: Но этих мест рабочих, на... где зарплата 80, их мало.
1: Да.
2: Вот. Ну, поэтому мы конкурируем, мы бьемся за то, чтобы вытянуть из регионов, а регионы, хорошие предприятия, вытягивают из Москвы тех, кто, так сказать, уехал в Москву на 80. Он говорит, зачем вы там в Москве за 80 работаете? У нас тоже есть 80.
1: А какая твоя позиция по поводу иммиграции?
2: Ну, я бы, конечно, только оставил там, где отрасль критически важна. Вот. А так, ну... С другой стороны, вот опять пример Дубая, сколько там процентов 80, по-моему, населения, да, это же люди, которые приехали работать. То есть...
1: Они временно, они приехали, потом уехали вечно.
2: Да, да. Ну, то есть проблема... Вот, кстати, интересно, я сейчас в Лондоне побывал, и как-то вот у меня, например, Германия и Англия, разное восприятие мигрантов. То есть вот, допустим, в Германии я вижу эти неприкаянных мигрантов. То есть они как-то выглядят иначе, ведут себя иначе, рабочие места другие. А в Лондоне какая-то глобальная интеграция, причем снизу до верха. То есть и в любой среде ты можешь встретить там индуса, палестинца, араба, кого угодно, да? А в Германии, вот если это турки, да, то, наверное, там 95% это вот все торговля фруктами какими-то, вот так. То есть какой-то... Вот это не очень хорошо, когда не создается такая общность народов.
1: Сейчас тебе уже, чтобы следующий как бы уровень достигнуть, 1000 ресторанов, тебе уже нужно заниматься...
2: Регионами.
1: Отрасль, регионами, отрасль в целом, более масштабные вопросы.
2: Вот мы в регионах, мы только Москва, Петербург и Краснодар. То есть на очереди вот такой серьезный вызов, это да, работа в крупных миллионниках и не только, то есть 500 тысяч, например.
1: Сейчас, если бы ты мог, если бы тебя сейчас вот просто лишили всего, и ты бы сейчас выбирал, какую модель запускать, какие ты сейчас топ-3 возможности видишь?
2: В разных отраслях?
1: Нет, именно для еды. Для еды.
2: Но я все-таки верю, что недооценена русская концепция. То есть все равно можно создать... Но это не просто, но надо с продуктом поработать.
1: Супочный.
2: И не, даже другое. Пироги и пирожки. Вот такие темы, мне кажется, перспективные.
1: 100%, да.
2: Ну, опять, на одном, на монопродукте тяжело, то есть это опять комплекс. Это, ну, кстати, вот для меня тоже было таким откровением. В Венгрии зашел в торговый центр в Будапеште, и там бургерная, пиццерия и 8 венгерских фастфудов. И причем у всех одно блюдо вообще общее. Это вот этот их самый томатный такой суп, наваристый.
1: Ага.
2: Вот, фирменный, забыл название. Но, в общем, у всех оно есть. И плюс-минус похожее меню, но они состязаются, у кого там больше прожарено, меньше, ниже цены, выше. Но у нас все ТЦ заполнялись по принципу разные кухни разных стран, народов. Вот. А там как-то так раз вообще одних венгров посадили, и все. Поэтому в этом смысле, конечно, перспектива точно есть.
1: Знаешь, я хочу тебе сказать спасибо. У меня сложилось такое, знаешь, спокойствие. У тебя, ты создаешь спокойствие в собеседнике, знаешь, такое долгосрочное видение. И вообще здорово, что есть в мире такой человек, который сделал блины делом своей жизни. Это здорово. Я абсолютно точно вижу уже твои 1000 ресторанов. Приглашай меня, когда сделаете. Я приеду, у меня есть такой специальный гонг единорога. Это будет, я тебе привезу, ты ударишь, будет особое достижение. Спасибо огромное.
2: Бровь. Мне тоже такой... очень было приятно. Ты очень хороший собеседник. Мне очень нравится, знаешь... Ну, ты как бы давал возможность психологически как-то раскрыться и...

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Внук пришел навестить своего деда. Тот стал его о делах расспрашивать, но юноша был неразговорчив. «Ты выглядишь усталым, словно прожил тяжелую жизнь», — заметил дед. «Ты прав, в моей жизни нет ничего хорошего», — вздохнул внук. «Я приготовил подарок, чтобы развеять твою грусть», — продолжил дед. «Да положил его в ящик секретера и забыл, в какой именно. Секретер у деда был старинный, с множеством дверок. Не беда, я быстро его найду», — усмехнулся внук и принялся открывать одну дверку за другой. Вскоре подарок нашелся, а под ним лежала записка. «В жизни много дверей, и за одной из них — подарок судьбы. Мудрые говорят, нужно постучать в 7 дверей, чтобы одна открылась».
1: Притчи народов мира.

0: В Дагестане 7 часов. Время «Диалог ФМ».
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.
2: Многие люди совершают большую ошибку, исключая жирную пищу, чтобы снизить холестерин. Если бы вы только знали, какое количество моих пациентов отказывались от яиц для того, чтобы холестерин не рос, поделилась гастроэнтеролог и диетолог Ольга Помайнецкая. При этом, отметила врач, на завтрак они ели быструю овсянку на молоке или якобы полезные мюсли с заправкой из фруктового йогурта. В итоге высокий холестерин и триглицериды, отметила врач. Проблему удавалось решить, когда человек убирал сладкие и высокоуглеводные завтраки и возвращал на стол жиры, яйца, немного сливочного масла, а также добавлял клетчатку. Анализы становились лучше. Часто направленные на снижение холестерина диеты ошибочно предполагают сильное уменьшение количества жиров, добавила врач. Она объяснила, что с отказом от жиров блокируется стимулятор желчеоттока. А ведь именно с желчью холестерин покидает печень и выводится из организма через кишечник, напомнила специалист. Диеты, не согласованные со специалистом, приводят к тому, что холестерин только растет, забивая сосуды вместо того, чтобы снижаться. Ольга Помайнецкая добавила в своем телеграм-канале, что важно обеспечить организм нутриентами. Это омега-3, белок, холин и так далее, которые способствуют естественному восстановлению печени, так как 80% холестерина вырабатывается именно печенью, подчеркнула врач.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Молодой человек горько плакал, сидя в углу постоялого двора. «Юноша, не стоит так горевать, все пройдет», — сказал ему старик. «Мое горе бесконечно», — вскрикнул юноша. «Жизнь человеческая длиннее и горе, и радости», — заметил старик. «Вы не правы, уважаемый», — заметил другой старик. «Я ученый и знаю, что длиннее всего знание. Человек умирает, а знания, накопленные им, остаются». Пока старики спорили, к плачущему юноше подошла женщина. Она стала утешать его, гладя по голове и по плечам. «Если у тебя жива мать, иди к ней. Она своей любовью защитит тебя от горя. Даже если твоя мать на небесах, она все равно поможет тебе. Любовь матери сильнее всего».
1: Притчи народов мира.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизильюртовском районе на левом берегу реки Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака, и представляет собой памятник природы регионального значения. Вокруг озера в его водоохранной зоне находятся отгонные земли Хунзахского района. На этих землях расположены небольшие поселения, а проживающее там население в весеннее, летнее, осеннее время осуществляет выпас личного скота. В ближайших окрестностях озера сравнительно небольшие территории возделываются под посевы зерновых и бахчевых. Возникает вопрос, а почему озеро получило такое свое название? Дело в том, что в прошлом, когда сток Сулака не был зарегулирован, уровень реки во время паводков поднимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота. За это местные жители назвали озеро Шайтаном. Существует предание и о том, почему озеро назвали Казаком. В далеком прошлом здесь у берега располагался хутор, хозяином которого был войсковой казак. Поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Берем идеальный год. Рассмотрели вариант уже, какой у нас там, пятый? Или
2: да,
1: уже,
2: что мы сейчас
1: я уже не
2: пятый,
1: помню.
2: Это был у нас.
1: Так, я помню точно, вот я запомнил, просто, видимо, для меня было...
2: Расширять зону комфорта.
1: Да.
2: Поставить цель для себе. Третье, работать на 6 из 10. Четвертое, это найти свой востребованный продукт, на который ты влияешь. Пятое, найти, на кого ты будешь опираться. Найти, на кого ты будешь опираться.
1: То есть это какое-то образовательное сообщество или просто какое-то сообщество?
2: Да, даже психолог вот у тебя.
1: Психолог.
2: Он кто?
1: Окей.
2: То есть, знаешь, есть такие там квантовый психолог какой-нибудь. Ну, ты кому доверяешь? Ну, все-таки я рекомендую доверять тем, кто опирается на большую систему.
1: Практически. Давайте закрепим. Определите, на кого вы будете сейчас опираться. Возможно, вы не приняли решение, допустим, по поводу какого-то обучения. Допустим, я не знаю, да хоть какой вариант. Главное, чтобы это вас как-то усиляло, чтобы вы чувствовали опору, чтобы вы нашли единомышленников. Это реально очень круто работает. Супер.
2: Да, нужно уметь опираться на кого-то, это тоже навык. Да, и не переть самому, потому что чем ты более сам, тем тебе тяжелее. Чем ты больше умеешь опираться, тем тебе легче.
1: Это... Пятое, вот это и есть концепция года.
2: Пятое. Да, это пятое. Пятое. Ну, шестое — это иметь свою ключевую жизненную задачу. Она у всех разная.
1: Это миссия? Или
2: нет,
1: это другое?
2: Ключевая жизненная задача — это какую задачу тебе нужно разрешить внутри себя вообще, на уровне жизни. Да, это может быть обесценка, где-то кто-то не любит себя, у кого-то может быть проблемы с телом, с лишним весом, у кого-то может быть ключевая жизненная задача — научиться самостоятельно деньги зарабатывать. У кого-то восстановить отношения с родителями. То есть какие качества тебе как человеку нужно проявить в новом году? То есть какое качество тебе мешает и какое качество, если бы ты в себе развил, то тебе стало лучше.
1: То есть это ключевой такой, такая заряженная тема.
2: Это ключевая
1: тема.
2: Жизненная задача твоя.
1: Ну вот я сейчас, насколько понял, просто я сейчас хочу понять для себя. То есть это та штука, которая тебя как бы, она и давит с одной стороны. То есть
2: да.
1: И ты ее как бы избегаешь, потому что она очень большая тебе кажется. Вот именно ее и нужно... в этом году разрешить, чтобы он стал лучше.
2: Ну, да, столкнуться с своим ключевым напряжением, оно по какой-то... почему-то оно есть, да, и классно вот там. Условно говоря, там пришла девочка у нас, там, Шагане. Там весит она там за 100, наверное, где-то, да. Там зарабатывает там, 3 миллиона, 3,5, сколько там. Ну, когда она приходит, X10 хочет. Ну, нельзя делать X10, пока ты находишься в таком состоянии. Да, когда ты в состоянии разрушения находишься. То есть мы где все где-то себя разрушаем, и надо это осознать и сформулировать это в задачу, чтобы этого не было. Кому-то нужно постоянство, кому-то нужно научиться заботиться о себе, кому-то нужно пойти в отношения, кому-то, наоборот, нужно уйти из отношений, как и в смысле вот постоять, перебирать и столкнуться с собой, побыть и пожить. Диагностика и постановка — непростая вещь, но кроме роста, рост в деньгах происходит тогда, когда, хорошо, когда ты решаешь свою ключевую жизненную задачу в том числе.
1: Ее как решить? То есть выделить ей какое-то количество времени, прям только ее решать, читать про это книги, смотреть фильмы. Я не знаю, вот какой подход, вот, допустим, у тебя? Как бы ты сделал?
2: Я бы делал это с квалифицированным человеком.
1: Угу.
2: Да,
1: ну,
2: это
1: в любом случае.
2: Метаморфоза, это может быть даже... Ну, просто хорошо квалифицированный психолог в том числе, да, который поможет тебе распознать вот этот свой запрос, сформулировать точнее, да. То есть, понимаешь, я не сторонник исцеления по методу доктора Малахова с помощью редьки и ведра с репой, да, ну, в домашних условиях. Это либо бесполезно, либо это опасно в домашних условиях, то есть все-таки нужно...
1: Ну вот, то есть как пункт, то есть найти специалиста... И выделить какое-то время в своем графике решению этого вопроса с помощью этого специалиста, правильно?
2: Я рекомендую завести просто заметку себе, да, и сказать там, да, там, сформулировать, как я расширяю свой... И записать эти вопросы, как я расширяю свою зону комфорта, вообще в чем моя зона комфорта, как я ее расширяю. Второе, да, какая моя денежная цель, какой мой план. Третье, это как я ставлю, там, где мне нужна умеренность на 6 из 10. Четвертое. Какой мой продукт, который мне подходит и востребован? Даже человек и в найме может такой же вопрос задавать, потому что тоже продукт. Он продает свою компетенцию, да, и он может ее продавать за какие-то условия. Пятое. Это на кого я опираюсь, да, вообще на кого я опираюсь глобально. И пусть вы будете ходить, и у вас То есть на многие из этих вопросов не будет решения очень
1: сразу
2: долго.
1: Же, да.
2: Вообще долго может их не быть. Угу. Да, потому что я не знаю, на что я, на кого, что за вопрос. Да, так пусть он повисит, да. Да, и ключевая жизненная задача, да. Может, она сразу придет, кто-то понимает, блин, моя ключевая жизненная задача. Кто-то не удовлетворен, кто-то постоянно в тревоге находится, в напряжении, да, и, там, и мне это знакомо, я понимаю, как это. Да, чтобы была уверенность, чтобы стало спокойно. Вот, ну, просто так и сформулировать. Общей широкой рамкой. Какая моя ключевая жизненная задача?
1: Как я понял, это и была методология лучшего года в жизни.
2: Ну, это какие-то из этих пунктов, да. То есть их на самом деле больше. Ну, вот еще бы седьмой я дал. 10 ключевых изменений, которые должны произойти в течение года.
1: О, класс.
2: Я предлагаю вам просто записать это как заголовок. Типа вот 5-10 изменений. И когда они будут приходить к вам в голову, вот сделать заметку такую себе, сделать ее, прикрепить вверх в
1: да,
2: своем
1: закрепить.
2: Телефоне. Да, закрепить. И просто, когда у вас будут приходить любые идеи, просто записывайте.
1: Ну,
2: туда.
1: А если они придут часто, пишите
2: да,
1: сейчас.
2: Конечно.
1: Все, супер. У меня есть еще два вопроса таких личных касательно тебя, просто самому интересно. Первый вопрос от меня, второй от моей супруги. Я, наверное, с вопроса супруги начну. Она говорит, а как он так классно выглядит? Почему в какой-то момент ты просто взял и очень сильно... откатился назад во времени. Как так получилось? За счет чего? Ну реально, то есть вот действительно в один момент что-то ты понял, и так хоп, и ты просто стал офигенно выглядеть.
2: Спасибо большое, мне приятно. Большое спасибо, передай большое спасибо своей супруге за такие теплые слова. Я очень долго работал, и я умел работать, я умел быть достигатором. Потом я стал понимать, что вся жизнь не умещается только в деньги, есть большая жизнь, кроме денег, да, и она это такая большая сфера, которая мне непонятна, я в ней ничего не понимаю, мне все говорили, открой сердце, я говорил, я злился на них, типа, тебе надо полюбить себя, я такой, как, тебе надо открыть сердце, я говорю, как, душой разговаривать, я не понимал, я злился очень, но не понимал, как это. Да, я начал свой путь, вообще и метаморфозы так ознаменовались, да, то есть исследования, что такое, что жизнь, она больше, чем просто работа. Ну, не просто, нельзя говорить слово просто, это обесценивает. Работа — это очень важно. Это, но работа не может быть всей жизнью.
1: Это одна сфера.
2: Да, и, соответственно, я учился, по сути, знаешь, как заново. Вот как ты бизнес начинаешь с нуля, ну, я рано начал просто, так ты учишься жить тоже с нуля. Вот, и это был долгий путь такой по любви к себе, там... бросить там алкоголь, там эти электронки были у меня недолго в моей жизни, но очень-очень это страшная вещь, когда они вдруг появляются около на твоей ту тумбочке, где ты спишь, да, и ты ночью просыпаешь. Потом у меня были моменты, когда я там бросал и набирал вес, это плохо выглядело очень. По крупицам, да, работать там с питанием, конечно, терапия с психотерапевтом, обладающим методом, да, сначала это гештальт, потом мой текущий психотерапевт, которым я очень благодарен. Но я не могу, да, спасибо, я хорошо себя чувствую, но я также научился уставать, я понял, что я устаю. Вот я сейчас уставший, на самом деле, потому что у меня были выступления там на много-много тысяч людей, там вчера было выступление, сегодня у меня первый выходной день, и мое тело начало уставать, оно начало говорить. И вообще я понял, что я до этого уставал, просто этого не замечал, я не умел замечать. А сейчас я устаю. Когда я устаю, я иду отдыхать. Вот сейчас я такой достаточно уставший, на самом деле, потому что там такие интенсивные были дни, и мое тело теперь просит а погулять, а поесть, а полежать, а баня, там, и так далее, и так далее. То есть я стал, вот, ну и как-то любовь к себе постепенно, я, конечно, думаю, что мне еще много чего можно сделать, да, и у меня сохраняются напряжения, особенно, как, знаешь, такие отголоски прошлых лет, они все еще есть. Но курс взятый... ну еще, конечно, в моей... курс взятый на любовь к себе всегда верный, я думаю. Вот. И большой частью тоже в моей жизни поисков, да, стала вера в моей жизни, конечно, которая вот в последнее время... занимает важную часть моей жизни.
1: Вера в каком понимании?
2: Вера прямо в прямом, в религиозном.
1: Mm-hmm. Ты сейчас... Ты имеешь в виду, что ты сейчас в религии?
2: Ну, я всегда, я крещенный в 13 лет был, да. То есть я считал себя православным, но вот последний год для меня особо ярко стала какая-то большая важная опора в жизни. Вот, и для меня это является значимой частью моей жизни.
1: То есть этого стало больше?
2: Это стало. То есть до этого я был такой теоретик. Знаешь, я там изучал, смотрел, мне было очень интересно. Почему? Я же занимаюсь, по сути, меня всегда интересовала история человеческой мысли. Меня всегда интересовало, понимаешь, я занимаюсь сферой развития. Кого читать? Тони Робинса? Роберт Шарма? Ну, кого читать о том, как правильно жить-то? И, естественно, я начал задаваться этими вопросами. Я начал отматывать. Мне стало мало умещаться вот в эти книжки. Я стал отматывать. Я стал изучать историю религии, историю философии. Да, потому что люди до нас, они задавались вопросами о корректном проживании. Что такое правильное проживание жизни? Я долго изучал. Потом мне там, дошел до... Там, параллельно я много чем занимался. Я медитировал и на гвоздях стоял. Да, в какой-то момент я уперся, что это не дает там того... результата, там, который бы я хотелось от этого рассчитывать. И я изучал много, да, изучал историю религии разные, и свою, конечно, в том числе. И в какой-то момент понял, что я такой теоретик, который теоретически рассуждает, знаешь, как вебинары смотрит, продукт не покупает.
1: Да,
2: в Ютубе смотрит, но дальше не проходит.
1: Да.
2: То я вот такие, да, теоретические знания, я понял, что есть практика та же, да, здесь. И это важно. Знаешь, то есть делить, что духовная жизнь и духовное развитие оно не в гвоздях, и не в медитациях, и не в тренингах, и не в психологии. Да, вот, что духовное развитие, оно вот это... То есть не надо им называть все, что попало, что им называется. Духовное развитие все-таки это вот такие категории, да, для меня, по крайней мере.
1: Именно религиозные.
2: Да.
1: И вот исходя из твоих всех исканий вот этих, очень интересно сейчас твое понимание жизни, то есть в чем ее смысл для тебя?
2: Это вопрос, который как раз я считаю, что стоит адресовать духовной жизни, да, и религии. То есть я действительно считаю, что наша жизнь не заканчивается тем коротким промежутком, в который мы живем на планете Земля. Я не сторонник перерождения и всего такого.
1: Mm-hmm.
2: Мне кажется, в это верят люди такие, знаешь, они, которые изобретают себе удобную им религию. Типа, так, что там, так, ваш бог не против, чтобы кальян курить? Можно на меня вот такого, который мне бы подходил, да, чтобы... То есть они такие думают, ну, сейчас не очень, но все равно же еще много раз я буду перерождаться, и они что-то берут, там, из индуизма, из буддизма, что им как-то, знаешь, получается такая компиляция некая, веселая достаточно. Ну, может, оно и неплохо. Вот, я верю в бессмертие души человека, вот, и, в принципе, это важный вопрос, жизнь заканчивается смертью или не заканчивается?
1: Да.
2: Ответ на этот вопрос играет значимую роль в определении цели жизни человека. И если для человека все заканчивается, то это одно, там обычно стратегия получить от жизни больше впечатлений, да, прожить там наиболее яркую, насыщенную какую-то жизнь, да. Если жизнь не заканчивается этим, то это другое. Это нужно заботиться об этом экзамене, который нас ждет. Да? И это очень сильно корректирует систему ценностей человека. Поэтому это вопрос большой, и каждый человек, я не решусь дать на него, да, такой ответ, хотя у меня есть мой для себя. Я думаю, что это такой ответ, к которому каждый человек должен для себя прийти. Но я бы сказал, конечно, что для того, чтобы проживать полноценную жизнь, очень важно в данный момент времени жизни понимать свое ключевое, во-первых, понимать свой ключевой актив, что у тебя есть, каждый день, и научиться это ценить, научиться ценить еду, которая у тебя есть, что ты жив вообще, что ты ходишь. И иногда самые важные вещи, они либо бесплатные, либо очень мало стоят. Да, такие как вода. Вот она у нас есть. Сейчас сними воду. Да? Это было бы как в фильме «Сумасшедший Макс». Да? И ведь очень часто мы смотрим на то, чего нет, но не вполне понимаем то, что у нас есть. Что у нас есть жизнь, мы им как-то распоряжаемся, что у нас есть близкие. То, что у тебя есть родители, например. Да? И ты, если у тебя есть родители, ты можешь им позвонить, и кто-то возьмет трубку, то ты очень счастливый человек. И когда ты это понимаешь, что ты по-другому распоряжаешься временем своим, в том смысле, что тратить там на обиды, на раздражение. Спросите у людей, у которых сейчас нет, которые не могут позвонить маме, папе. о нем расскажут, что такое обида на родителей. Практически. Это важно, да, научиться ценить то, что есть. То, что ты еду ешь вообще. Вот. Я здесь ем плов. Мне женщина говорит, плов — это не казахское блюдо. Я говорю, так я не то, что казахское блюдо хочу, я плов хочу. Вот я здесь хожу, есть плов. Мне нравится здесь плов, что могу поделать. Это же классно, что есть еда вообще. Там, у нашей бабушки и дедушки, у них были периоды в жизни, когда этого не было. Наши родители проживали этап, когда с этим были сложности. У нас это есть. Очень много того, что у нас есть, иногда не присваивается. Классно это понять, что если есть близкие люди, да, если есть жена, да, или если есть муж, это же и ты этого человека выбрал. Это же вот это такой объем радости. Как, очень часто кажется, что радость будет тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет. Но если ты живешь, исходя из концепции, что будет радость тогда, когда у тебя будет то, чего у тебя нет, ты всегда будешь стремиться к тому, чего у тебя нет. И всегда не замечать то, что у тебя есть. И будешь постоянно неудовлетворен, как человек, под который пытается напиться соленой морской водой. Ты будешь ненасыщаемым сосудом. Поэтому первое — понять, что у тебя есть. Второе —
1: фокус на том, что есть.
2: Фокус на том, что есть, держать. Одновременно понимать свои напряжения. Какие точки напряжения у тебя есть? Что сейчас постоянно в фоновом режиме растрачивает твою энергию? О чем ты переживаешь? В контакте с этим тоже нужно быть? И какие действия тебе нужно сделать, чтобы это разрешить? Какие действия цели? Контакт с будущим. Да? Контакт с тем, что есть, контакт с напряжением и контакт с будущим. И это все одновременно. Одновременно радоваться тому, что у тебя есть, и идти в то, чего у тебя нет тоже.
1: Вот это и есть жизнь.
2: Но когда ты идешь в то, чего у тебя нет, осознавая то, что у тебя есть, ты расширяешь то, что у тебя есть, а не гонишься постоянно за тем, чего у тебя нет. Это совершенно другой подход. И это подход более зрелого человека, взрослого, потому что взрослый человек отличается от ребенка тем, что взрослый человек, он довольный. То есть психологический ребенок, я имею в виду, он недоволен, ему денег не нравится, сколько он зарабатывает не нравится, отношения не нравятся, родители не нравятся. Он пытается исправить свою жизнь путем фокуса на том, что не нравится. И высказывание этого, и вообще проживание этого. Взрослый человек умеет быть довольным тем, что у него есть, во-первых. И высшая форма довольства — это благодарность. В широком смысле. Да, благодарность себе, близким, жизни, Богу за то, что у тебя есть. Выражает зрелого человека, который умеет понимать то, что он крепко стоит на ногах, он понимает то, что у него есть. Но, как говорят китайцы, да, крепко стоять ногами на земле, макушкой касаться неба. Да, то есть одновременно быть в том, что у меня есть, да, основа, одновременно смотреть в то, как это должно расшириться, как это может быть расширено.
1: Все. Я второй вопрос, он там же и был. Про то, что ты сейчас изучаешь, исследуешь, ты, в принципе, уже ответил.
2: Я исследую две вещи. Мне интересна там история религии. Мне это очень интересная тема. Особенно сравнительное религиоведение. Да, изучение древних религий тоже в том числе. Эволюция вообще человеческой мысли, человеческого миропонимания. Потому что мы живем в определенном контексте все равно. Да, и 20 век там, с экзистенциализмом, Сартр, Хайдеггер. То есть есть определенный домен мысли, в котором мы находимся. Да? То есть это отдельный разговор, отдельный подкаст. Вот. И второе, то, что я изучаю психологию, изучаю конкретно гештальт. Фриц Перл, создатель, тот, кто переоткрыл гештальт-терапию. Для меня это скорее та область психологии, которой я испытываю особый интерес и особое уважение, и в котором я понял, что мне дальше в этом интересно развиваться.
1: Все, я думаю, это было максимально души, искренне, в потоке просто чувствовалась вот эта энергия. Спасибо тебе большое. Я для себя сам очень много ответов получил. Не знаю, как вы, но я думаю, 100% это был один из самых полезных подкастов. Супер, спасибо большое.
2: Спасибо большое.
1: Вообще просто я очень сильно кайфанул, благодарен.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абдал Адамлис Дарман Агара. Дурному человеку нет лекарств. Абдал Адамлис Дарман Агара.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Несмотря на нехватку денег, Ди готовила мне здоровую еду, помогала соблюдать режим. Она отдавала себя этому. Когда я приходил домой без сил, она всегда говорила: «Конор, все хорошо. Ты сможешь сделать это». Здесь нет таланта. Это тяжелая работа. Это навязчивая идея. Таланта не существует. Мы все равны, как люди. Вы можете быть кем угодно, если вы уделите время. Вы достигнете вершины и всего остального. Я не талантлив. Я одержим. Совершенство – это не мастерство, это отношение. Все в твоей голове. Ты тот, кем себя сам провозглашаешь. Я говорю себе, что я чемпион в двух весовых категориях. Ты должен сначала видеть в своей голове, перед тем, как это увидит твои глаза. Я надеюсь, это вдохновит людей на то, что они действительно хотят. Каждый человек – продукт своего окружения. Поэтому я стараюсь быть с грамотными людьми. Изолироваться, чтобы сконцентрироваться на целях. Изоляция, визуализация, мотивация и самоотверженность. Ничего больше нет в моей жизни. Должно быть так. Никаких посторонних. Вы должны иметь команду и фокус на своем деле. Мне не нужны друзья, не вовлеченные в это, или находящиеся на другом пути. Это просто не имеет значения. Я всегда верил в свою команду, что мы лучшие. И был прав. Некоторые бросают тренеров, переходя в другие залы. Для меня это показатель слабости, слабости духа. Я же имею пуленепробиваемую команду. Команду, которая получает выгоду от меня и дает мне уверенность. Я наслаждаюсь плодами своего тяжелого труда. Никто не работает усерднее меня в клетке и за ее пределами. Я рабочая лошадь. Я собираюсь наслаждаться преимуществами этой жизни. Я куплю большой особняк в Лас-Вегасе. Я накуплю себе кабриолетов. Я привезу всю свою команду. Я буду баловать их. Дам им эту жизнь. Никто не хочет вставать в 4 утра и идти бегать, когда еще совершенно темно. Но это необходимо. Единственная причина, почему я это делаю так рано, это потому, что я верю в то, что никто другой не делает это. И это дает мне маленькое преимущество. Драгоценный камень нельзя отполировать без трения. Так же и человек не может стать успешным без достаточного количества трудных попыток. Существует 3 секрета успешных людей. Уверенность в себе, положительный мыслительный настрой, честная и усердная работа. Многие люди знают эти 3 принципа, но немногие из них могут воплотить их на практике. Никогда не станет успешным тот, кто не готов идти до конца или начинать сначала, кто боится получить травму или что-то потерять. Люди будут слушать и черпать позитив из моих слов, вдохновляться и идти вперед. Другие будут критиковать, распространять негатив. Разница в том, что одни останутся на месте, а люди, вдохновившиеся этим, возвысятся и тоже однажды испытают подобную жизнь. Это человеческая природа.
1: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: В Дагестане 8 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В студии Расим Загиров с новостями к этому часу. Россия разрабатывает программу изучения Каспийского моря до 2030 года, а также планирует создать цифрового двойника Каспия с использованием искусственного интеллекта для прогнозирования изменения уровня воды в этом море. Об этом заявил Владимир Путин в ходе Каспийского экологического саммита в Туркмении. К другим новостям. Со следующего года Китай ужесточит правила экспорта новых автомобилей. Об этом сообщает телеканал 360. При оформлении документов поставщикам придется подтверждать, что за рубежом есть сервисы, способные обслуживать машины и обеспечить их запчастями. Новые требования также затронут иностранные марки, автомобили которых производят в Китае. Специалисты продолжают оценивать состояние инфраструктуры, об этом сообщили в компании. Накануне после атаки беспилотников произошел пожар в дата-центре в Рязанской области. На этом фоне пользователи сообщили о сбоях в ряде работе российских сайтов. Сегодня несколько моделей дата-центра в Калуге также вышли из строя после атаки дронов. Часть сервисов может работать с перебоями, пострадавших нет. Мошенники выманивают деньги у россиян под предлогом инвестиций в криптовалюту и другие финансовые инструменты, об этом сообщили в МВД. Аферисты размещают в интернете рекламу, обещая гражданам альтернативный источник дохода. Они предлагают вложить деньги в криптовалюту, акции крупных компаний или приобрести на бирже ценные ресурсы. Однако в действительности переведенные по указанным реквизитам деньги поступают на счета мошенников, об этом добавили в МВД. Российские работодатели стали реже делать встречные предложения сотрудникам, которые собираются уйти. По данным сервиса SuperJob, за два года доля компаний, которые вовсе не пытаются удерживать таких работников, выросла более чем вдвое. Эксперты связывают это с замедлением найма и роста числа соискателей. При этом дефицит квалифицированных специалистов сохраняется, поэтому отдельных сотрудников компании по-прежнему стараются удержать. Больше половины россиян старше 35 лет хотя бы иногда смотрят видео перед покупкой товаров и услуг. Об этом пишут Вести со ссылкой на результаты опроса. Чаще всего ролики помогают увидеть товар вживую или сравнить несколько вариантов. Больше всего доверие вызывают видеоотзывы других покупателей. При этом половина участников исследования считает наиболее удобной видеорекламу продолжительностью не более 10 секунд. Это все новости к этому часу. Еще больше новостей на нашем официальном сайте dialogfm.ru. Расим Загиров, служба информации.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сильнее всего уровень холестерина повышает кофе, сваренный в кофемашинах. Уровень концентрации дитерпенов кофестола и кохвиола, которые повышают уровень плохого холестерина, зависит от типа машины и того, как в ней чистили фильтры. Как ни странно, но кофемашины, которые регулярно проходят чистку, показали самые плохие результаты, потому что насыщенная вредными веществами вода встречала меньше препятствий на своем пути. Об этом пишет в своем телеграм-канале врач-эндокринолог Зухра Павлова. А вот капсульные кофемашины не отличаются высокой концентрацией дитерпенов. Да и кофестола и кохвиола в кофе из них было тоже мало, как и в напитке, прошедшем через бумажный или тканевый фильтр. Именно он максимально снижает уровень проникновения вредных веществ в напиток почти в 15 раз по сравнению с кофемашинами. Кофе из френч-пресса и гейзерной кофеварки показал средние результаты, а сваренный на плите был близок к кофе из кофемашины по содержанию дитерпенов.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
2: Будете в Махачкале? Не забудьте включить приемник на частоте 104.8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Соборный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Качхюр. Село в Курахском районе Дагестана. Административный центр муниципального образования «Сельсовет Качхюрский». Это самое старое село в Курахском районе. Точная дата его возникновения, к сожалению, неизвестна. Расположен аул в крайне трудодоступном месте. Оно представляет собой как бы естественную крепость. Вокруг пастбища, сенокосы, пашни, речки, родники, а на огромных холмах стоит и сам Качхюр. С восточной стороны от любопытных взглядов село закрывает гора Парзу, а с восточно-западной стороны покой и мир качхюрцев охраняет другая гора – Китинкил. В селе до сих пор действует джума-мечеть, построенная в XI веке, и арочный мост на высоте 20 метров. По словам местных жителей, давно еще планировалось переселение жителей из Качхюра, но сельчане передумали и отказались. Но все же после качхюрцы потихоньку начали переселяться на прикутанные земли. А землетрясение 1966 года заставило жителей в массовом порядке переселиться в село Бугдатепе. Качхюр известен своими ашугами, алимами и мастерами. Самый известный из них – классик лезгинской и дагестанской литературы Саид Качхюрский. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло около 160 качхюрцев. Из них 89 человек вернулись к своим семьям, а остальные погибли.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Двое прохожих и стая собак. Дело было к вечеру. Два товарища возвращались домой после рабочей смены. Шагали по деревенской улице, мирно беседуя. Нежданно-негаданно из-под ворот одного из домов выскочила собака и стала на них громко лаять. Вслед за ней из-под других ворот выскочила вторая собака, затем третья и четвертая. Через несколько минут за ними следовала целая стая местных псов. Их раскатистый тревожный лай разносился по всей округе. Один из приятелей не выдержал, поднял с дороги камень и хотел уже было метнуть его в сторону стаи, но другой вдруг остановил его и сказал:
2: «Друг мой, если ты бросишь камень в собак, то этим ты не испугаешь их, напротив, только еще больше раззадоришь их пыл. Уж я знаю собачьи повадки. Поверь мне на слово. Вот увидишь, если пройти мимо, не обращая на них никакого внимания, то вскоре они успокоятся и затихнут».
1: Так оно и случилось. Не прошло и минуты, как собаки перестали лаять и очень быстро разбежались, каждая в свою сторону. А ведь и среди нас, людей, есть такие, которые сочиняют небылицы или занимаются распространением сплетен о ком-либо. Если не обращать на них никакого внимания, то они наподобие той стаи собак быстро отстанут. Нет внимания, нет и желания продолжать.
3: Создано umma.ru.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если вы хотите стать богатыми, будьте глупыми, а не умными. Такой неожиданный совет дает Рэй Далио, инвестор-миллиардер с состоянием 18 миллиардов долларов. «Мне нравится быть самым глупым парнем в комнате», — говорит Рэй. «И именно таким образом я становлюсь богаче». Казалось бы, как глупость может принести деньги в наши карманы? Но Далио доказывает на собственном примере, что это возможно. Вся суть заключается в том, что человеку необходимо чувствовать себя дураком, чтобы стремиться получить больше знаний, узнавать больше стратегий, оставаться голодным к новым возможностям, быть победителем. Не зря еще в 399 году до нашей эры великий философ Сократ сказал: «Я знаю, что ничего не знаю». «Вашей главной целью должно стать желание быть лучшей версией себя каждый день», — говорит Рэй. «Поймите, что вы глупы. Буквально введите себя в это состояние, а затем начните получать больше знаний, не бойтесь критики и двигайтесь вперед. Возжелайте узнавать каждый день как можно больше информации, которая поможет вам достичь невероятных финансовых вершин». Вот залог успеха Рэя Далио. Но это лишь малая часть его ценнейших советов, а еще более важных расскажу дальше. Рэй Далио родился в бедной семье. С 12 лет он начал подрабатывать в гольф-клубе, где состоятельные люди часто обсуждали важные темы, касающиеся финансов. Одна из них была инвестиции. Далио посчастливилось слышать то, что впоследствии привело его к успеху. Так, именно в 12 лет Рэй впервые задумался не просто о заработке дополнительных средств на разные карманные расходы, а об экономии денег, которые в конечном итоге можно будет приумножить. Тогда молодой Далио принял решение взять на себя еще больше других дополнительных задач, чтобы увеличить свой капитал. Он занимался стрижкой газонов и уборкой снега. Поэтому вот первый совет Рэя Далио. Подумайте о своих сбережениях и о том, сколько денег вы можете экономить. Миллиардер известен тем, что создал инвестиционную фирму Bridgewater Associates, которая является одной из самых крупных по важности частных компаний в мире. Главная задача Bridgewater – разумно распоряжаться деньгами, чтобы приумножить капитал. А чтобы иметь средства, которые смогут принести еще больше прибыли, необходимо прежде всего научиться экономить. Так, Рэй Далио советует определить, сколько денег вы тратите в месяц и сколько вы можете сэкономить. Обязательно оптимизируйте ваши доходы и расходы, ведь чем больше вы сможете отложить, тем быстрее вы станете богаче. Рассчитывайте сроки, в течение которых вам будет доступна комфортная сумма сбережений. А главное, помните, экономия – это свобода и безопасность. Вместе с этим Далио акцентирует внимание на кредитах. В современном обществе кредит считается абсолютной нормой, а для многих даже рутиной. Однако миллиардер предостерегает: потребительские кредиты – это очень плохо, их следует избегать. Подобные кредиты не помогают наращивать капитал и зачастую делают невозможным ваш финансовый рост. Но при этом Далио не исключает возможности воспользоваться кредитными услугами на покупку, например, квартиры или дома, или же актива, который сможет дать дополнительные средства для ваших сбережений. Поэтому кредиты, направленные на прирост капитала, являются разумными. Если вы и берете взаймы, тогда делайте это с умом, говорит миллиардер. А если вы задумывались об инвестировании, на котором зарабатывают практически все богатейшие люди планеты, тогда обратите внимание на финансовую платформу Authentic, где можно привлекать средства или инвестировать самому. Помимо этого, на Authentic доступен Marketplace, где легко оцифровать любой реальный товар и продавать в виде NFT, сервис для торговли оцифрованным золотом, подкрепленным реальными слитками, а еще BlockDex – криптовалютная биржа с низкими комиссиями. Сейчас Authentic проводит предпродажу собственного токена AUT. Это значит, что вы можете приобрести монету прямо на платформе по цене гораздо ниже той, что ожидается после появления токена на крупных биржах. Для покупки AUT необходимо создать кабинет на сайте платформы по ссылке в описании. Затем можно оплатить через кошелек MetaMask или сервис P2P B2B. Больше подробностей об Authentic найдете сразу под этим видео. Теперь поговорим о правильной постановке целей. Здорово, когда вы наконец решили экономить, но часто для этого не хватает мотивации. Вот тут и вступает в игру определение ваших целей. Рэй Далио советует применить к этому процессу подход, который, по его мнению, является самым эффективным среди других подобных рекомендаций. Начните с того, что вы определите свои реальные цели. Оцените происходящее вокруг вас. Состояние счета, положение на работе, будущее увеличение прибыли, повышение, продвижение, открытие бизнеса и так далее. И исходя из реальности, установите объективные цели. Со временем положение дел в жизни будет меняться, и, безусловно, конечные желания от этого тоже начнут корректироваться. Но главное, всегда трезво оценивайте свои цели. Написав список, скорее всего, он будет идти от самой главной цели до менее важной. Теперь определите, что вам необходимо сделать для достижения намеченных планов. Конкретные шаги. Напишите каждый из них, который нужно сделать. Но и это еще не все. За всеми автомобилями, домами и квартирами мира не угонишься. Подумайте, что действительно не хватает вашей жизни. Возможно, ваш список сократится, и теперь, получив финальный результат, вы готовы идти к своим целям. То же самое касается того, как люди, например, покупают вещи. Знаете, в чем отличие богатого от бедного человека в этом вопросе? Богатые люди покупают вещи, которые служат им долго, приносят пользу и помогают зарабатывать деньги. В то же время бедный человек приобретает недорогой товар, который ломается и требует замены через короткий период времени, и отдает предпочтение модным и крутым вещам, которые созданы только чтобы покичиться перед другими. Научитесь покупать вещи правильно. Это может помочь вам накопить богатство и улучшить свое финансовое положение. По мере продвижения по лестнице успеха, Рэй Далио вывел еще один важный критерий достижения абсолютных высот. Миллиардер отмечает критическую важность анализировать те шаги, которые вы сделали, чтобы достичь необходимых результатов. И более того, все эти шаги или же критерии важно записывать. У каждого из нас есть определенные слабости, которые обычно проявляются в ошибках, которые мы делаем. Далио считает, что успех зависит от знания своих слабостей и усердной работы над ними. Первый шаг к исправлению ошибок – определить их и записать, а затем опираться на тот опыт, который у вас имеется, чтобы впоследствии избежать повторяющихся ошибок на пути к богатству. В конечном итоге, когда вы снова столкнетесь с преградами, у вас, скорее всего, уже будет ключ к решению проблемы. Тем не менее, помните о важности неудач. Большинство людей, терпящих неудачи, крайне зациклены на том, что совершили ряд ошибок, поскольку сосредоточены прежде всего на результате. Но важно понять и принять тот факт, что в эволюционном процессе ошибки играют решающую роль. Помните, что все бывает в первый раз. Обучение на своих неудачах убережет вас от тысячи подобных в будущем. Поймите, что люди, которые добиваются успеха, успешны только в том, на что вы обращаете внимание. Вполне вероятно, они терпят неудачу и во многих других вещах. Поэтому не бойтесь совершать ошибки. Главное не сдаваться, если все-таки это произошло. Далио всегда впечатляет люди, которые терпят неудачу, но способны с высокоподнятой головой идти дальше. Такие люди способны показать характер, силу воли и решительность на пути к богатству и успеху. Кроме того, миллиардер отмечает большое значение наставничества. Найдите человека, который не будет нянчиться с вами. Слова типа «Послушай, ты хорошо справился, но в следующий раз мы постараемся больше» не сделают вас сильнее. Найдите тренера, который будет рассказывать вам, что нужно делать, чтобы стать лучше. Отыщите наставника, который даст вам пинок под зад и поможет двигаться вперед. Если вы до сих пор не обрели такого человека, самое время сделать это. А еще не бойтесь просить помощи. Некоторые считают, что подобное действие выставляет их слабым человеком, но на самом деле это то, что может помочь в достижении новых высот. Большинство успешных людей с большим удовольствием делятся советами и опытом, и их нужно только спросить. Есть ли у вас задача в жизни, которую пытаетесь решить, но ничего не получается? Попробуйте спросить совета у других. Возможно, сейчас вы не видите того, кто может помочь в каком-то вопросе, но вы сначала попытайтесь. Далее убежден, что если тщательно проанализировать круг своего общения, вы быстро найдете нужного человека с нужным советом. Однако будьте внимательны, когда получаете чей-то совет. Очень часто его можно перепутать с мнением человека. А как известно, мнение есть практически у всех. них, и оно зачастую неверное. Поэтому прежде чем серьезно воспринять чью-то рекомендацию, убедитесь, что человек, дающий ее, обладает опытом и знаниями в том вопросе, который вас интересует. Параллельно со всем этим заставляйте себя делать самые трудные задачи, потому что цена их невыполнения огромная. Это фундаментальный закон природы. Чтобы обрести силу и власть, нужно делать трудные вещи. Далее сравнивает это со сложными физическими упражнениями в тренажерном зале. Со временем вы установите связь между выполнением сложных нагрузок и пользой, которую вы получили от них. Поэтому так же, как и в зале, терпите и грызите трудности, ведь они приносят пользу. Запомните невероятную и немного жестокую истину. То, чего избегает большинство людей, является именно тем, что им следует делать. А вот, пожалуй, один из главных советов Далио относительно денежного успеха. Осознайте, что вы никогда не станете богатым, занимаясь тем, чего не понимаете, от чего не получаете удовольствия и чем не владеете в совершенстве. Если хотите добиться успеха, если хотите достичь миллионов, обрести полную свободу, вам придется досконально знать область, в которой вы конкурируете и хотите преуспеть. Вам придется читать, исследовать, знать своих конкурентов и стать экспертом в определенном возможностей. Как только вы поймете, что богатство создается из потребностей и возможностей, вы узнаете, как привлечь деньги, и закон притяжения начнет работать.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Вопрос за пределами страны. Огромная компания, талантливые люди, талантливые партнеры. Вы понимаете, как работает бизнес. Почему вы не пошли за пределы? Почему вы не пошли в международный бизнес и там, до сих пор?
3: Ну, во-первых, мы пошли.
2: Плиз.
3: В 22-м году у нас уже даже в Хорватии и в Болгарии уже даже магазины были арендованы. Угу. Но это закончилось же как-то.
2: Понял. То есть намерения были?
3: Ну, не намерения.
2: Ну, были, уже даже говорю, нет. Даже уже вот хочу, уже могу,
3: дело. Должно было произойти. То есть в 22-м году они должны были открыться.
2: Понял.
3: Уже были команды, уже была структура, уже все работало. Но оно сейчас, ну, вообще-то, из России, я бы сказал, почти невозможно. Есть те части бизнеса, которые можно делать, но на самом деле сейчас это сильно против шерсти и против трендов. Мы пытаемся, да, мы видим в этом перспективу, но это сейчас тяжелая история.
2: Понял. Ну, это мы про то, что обсудили в самом начале, что, в общем-то, не сильно бенефициары кризиса, скажем так. Смотрите, 25 лет уже компании, и у вас сейчас, на самом деле, довольно много уже других активностей. Я слышал как бы ваше предыдущее интервью, где вы рассказывали как раз про там поселки, которые вы строите, про то, как вы там пляжи вы делаете, много разной инфраструктуры, и это все, на самом деле, очень круто, и, конечно, это восхищает безумно. Вопрос, тем не менее, вопрос непосредственно про ДНС. Какой вообще горизонт у вас именно видение, опять же, есть, да, к чему вам хочется прийти? Вы часто говорите, что наша задача, по сути, делать, как бы, да, классный сервис для клиента, для того, чтобы клиент мог получать продукт по правильной цене, в правильном месте, там, так далее, чтобы ему все было удобно. Но, тем не менее, вот есть какая-то такая амбициозная цель, к чему хотелось бы привести именно компанию?
3: Слушайте, но в нынешней ситуации амбициозные цели довольно вредная штука, потому что неопределенность слишком большая. Мой горизонт планирования заканчивается январем месяцем следующего года.
2: Если взять еще более широкие мазки, если не пытаться все-таки...
3: Но в принципе, если вот, допустим, представим какой-то этот гипотетический мир, да, параллельная реальность, да, и в чем можно было бы, на чем можно было бы сфокусироваться, то, конечно, бы я бы развивал бы тот бизнес, который у нас есть. И кажется, что самым большим вызовом для нас это было бы сделать его глобальным. И мы видим, что много, в принципе, есть примеров глобального бизнеса, розничного, да, розница – хороший вид бизнеса, у которого хороший эффект от масштаба. То есть редко где какой бизнес так... Ну, информационные технологии еще лучше, конечно, масштабируются, но розница – это один из тех видов бизнеса, где эффект от масштаба хороший. Там вот в сервисе это плохо работает почти везде, а в рознице хорошо. И мы видим много и примеров того, что, ну, там, есть очень удачные примеры, которые хорошо ходят по миру. И если бы ДНС смог бы стать там, условно какой-нибудь Зарой, но только в области электроники и бытовой техники, вот это было бы, конечно, хорошая штука. К сожалению, сейчас это мимо трендов, мимо ситуации. Это очень против шерсти делать.
2: К слову про тренды, я слышал...
3: Но вдруг не навсегда это.
2: Ну, я уверен, что не навсегда. К слову про тренды, я слышал вашу мысль про то, что сейчас в целом нету розницы, которая не работала бы в параллели с онлайном, да, то есть это там плюс-минус. Ну, она есть, но имеется в виду большой, да, что она вся так или иначе как бы есть у всех онлайн-платформы, да, что человек там... И там вы рассказывали модели, что есть, там, выбрал на сайте, пришел купить, там, в магазине, там, и так далее, разные есть модели. Допускаете ли вы ситуацию, в которой через, не знаю, 5, 7, 10 лет физические вот эти магазины, они просто потеряют какой-либо смысл, и вы их будете превращать просто, я не знаю, в пункты самовывоза, там, пункты выдачи.
3: Ну, не во многом и сейчас пункты выдачи.
2: Ну, тем не менее, это сейчас да, все-таки...
3: Да, я это, в принципе, вижу, но для этого нужна технологическая революция. Если мы сможем убрать людей из доставки, да, придумаем какую-то... Ну, то есть вот нынешняя доставка – это, конечно, издевательство над бизнесом, над людьми, над здравым смыслом.
2: В каком плане?
3: Ну, так быть не должно.
2: А можете конкретно объяснить?
3: Ну, это эксплуатация арабского труда. Мне она вот прям... вот эти вот отвратительные модели. Вот сейчас мы выйдем, у вас рядышком магазин. Ладно.
2: Я был. Ну, я видел на углу.
3: Да.
2: Да.
3: Да. И там есть эти доставщики.
2: Да.
3: Ну, это же издевательство. Ну, это, ну, так не должно работать.
2: А вы зашли и посмотрели?
3: Это арабский труд, ну, конечно. То есть так неправильно, понимаете? Вот эта вот модель, когда как бы датируется для людей доставки, ну, непонятно за счет кого там, за инвестора, видимо, да. Но эта штука с доставкой, она противна самой сути бизнеса. Понимаете, бизнес хорошо работает там, и вообще вот весь, там, не знаю, 20-й и даже 19-й век развитие бизнеса связано с тем, что труд людей заменяется капиталом.
2: Угу.
3: То есть хорошо развивается тот бизнес, где там машины и другие способы автоматизации замещают людей. А мы розничную торговлю с помощью миллиона доставщиков, да, и курьеров, наоборот, делаем существенно более человекоемку. Это неправильно, это против шерсти. И, в принципе, эту отрасль изменит инновации, если действительно мы придумаем способы там, доставки, либо это будут какие-то там, не знаю...
2: Дроны.
3: Дроны, какие-то трубы с доставками или еще что-то там. Роботы человекоподобные, которые будут разносить. То да, это хорошая история. Все, что связано с привлечением миллионов курьеров, это все мимо, это противно человеческому развитию и вообще издевательству над человеком.
2: Интересный, на самом деле, взгляд, потому что как бы есть люди, которые говорят абсолютно обратное, в плане того, что как бы вот там, не знаю, есть люди из регионов, где нет работы, где нету денег, и условно те же самые курьеры приезжают,
3: что
2: и
3: вот для это, них, для это них вот возможно... Я думаю, что денег. Это из Дубаев так видится. Нет, ну, то есть это, ну, это не так.
2: Ну, это не дубайская статья. Да. Что? Слушайте, это статья, это где так. Разбирали разного рода доставки, все сервисы с едой, и там, собственно, была как раз проблема кадрового голода, которая там случилась сейчас в этой области, и как бы вот эта вот история. Да.
3: Ну, кадровый голод, ну, физика процесса в чем? В том, что это работает тогда, когда стоимость времени курьера существенно дешевле, чем ваша стоимость,
2: да.
3: Стоимость вашего времени. А вы же понимаете, что это, ну, и есть рабский труд. А что это за мир, да, в котором есть люди, у которых принципиально рабочее время должно стоить... там существенно дешевле, чем ваше рабочее время. Вот что это такое? Тем более, что у вас-то как раз вы оптимальное время используете. Вы можете зайти в магазин по пути, там, по пути. А человек, который вам приносит домой, он точно не по пути идет. Он идет это делать для вас. То есть поэтому это принципиальная штука, да, вот когда есть такое расслоение, как в Москве, где есть, как бы так сказать...
2: Вот я понял, очень бедные, очень богатые, простым языком.
3: Да, да. И тогда Но из-за того, что московские инвесторы считают, что это этим будущее, да, почему-то, не знаю почему, и готовы платить, то они часть потребления даже не очень богатых, а там среднего класса дотируют через то, что платят, ну, как бы компенсируют вот эту разницу стоимости труда курьеров, да, и потребителей. Но в нормальном мире это бы не работало, если бы это не датировалось.
2: Ну, понятно. Но
3: поэтому,
2: это, по сути...
3: поэтому кажется, что это вот, противоестественная модель, она так жить не должна.
2: Интересный взгляд, учитывая то, что... Понятное дело, что если мы там берем какую-то там, условно, там, такую определенную уберизацию, да, и там мы все понимаем, что Uber станет очень эффективным и прибыльным в тот момент, когда, как бы, машины поедут сами.
3: Ну, посмотрите, даже в такси мы видим хотя бы, ну, как бы, фундаментальную модель, почему это лучше работает. Потому что на самом деле это все равно количество труда уменьшает. Потому что это повышает...
2: эффективность передвижения.
3: Ну, как бы, да, загрузку. Ну, как бы быстрее. Ну, ездите в такси, вы только подъезжаете, а уже видите, что у таксиста блякает следующий заказ. То есть сделать это без информационных технологий было бы невозможно. Более того, но это же еще и избавляет целых там этих... колл-центров, барышня, мне там это самое такси на Дубровку, там это...
2: Помню это время.
3: Да. Вы видите, вы даже эти...
2: Я помню.
3: Старперские мемы понимаете.
2: Чтобы вы понимали, это я даже помню, что 956-8956 такси у меня было.
3: А ну мем про такси на Дубровку вы...
2: Про Дубровку я тоже знаю прекрасно.
3: Знаете, конечно. Слава богу.
2: Я не настолько молод.
3: Вот, понятно, что это как раз пример того, что на круг человекоемкость отрасли уменьшилась, и есть тот шаг, когда вот, ну, там юридические проблемы скорее, чтобы вообще там кардинальным образом, то есть это все нормально, но в рознице это же, ну, не так.
2: Я понял, то есть тут нет концептуальной вот проблемы, которая ведет к улучшению, которая решается этим, а это, по сути, задыхание просто дешевым трудом того, что должно делаться по-другому.
3: Да.
2: Интересно, я первый раз слышу такой взгляд на эту вещь, честно сказать.
3: Ну как, вот для этого и нужен диалог, что
2: ну,
3: ты
2: да,
3: разбираешься.
2: Ну да, я картина мира расширилась.
3: В картину мира. Вот, и можно себе, в принципе, представить инновации, которые бы это изменят. И если это будет изменяться, то, ну, конечно. А так, смотрите, вот все говорят маркетплейсы, да, но с точки зрения количества там, труда человеческого у нас его там, ну, в разы меньше, чем у маркетплейсов. И поэтому, естественно, это дорогой канал, который сейчас просто окупается там инвестиций непонятно чем, да, отсутствием прибыли.
2: Ну, нет, оно надо окупать, скорее всего, более высокой маржинальностью в моменте времени за счет вот
3: или не
2: быстрого.
3: Окупается.
2: Да.
3: Но это, ну, на самом деле, розница постоянно меняется. И магазины эволюционируют, и да, мы во многом сейчас уже похожи на ну, некий симбиоз между пунктом доставки и шоурумом. Да, у нас можно в магазинах покупать, не встречаясь с людьми. Это вот моя мечта, мне нравится. Ну, и что ты пришел в магазин, и не... я людей люблю, но вот кажется, что с ними коммуницировать нужно не в магазине, а... там,
2: за столом, за разговором, да.
3: А в магазине я все-таки... Человеческий фактор это плохая штука. В идеале, конечно же, не должно быть там людей. И мы об этом постоянно работаем и думаем, и сеть продвигаем в эту сторону.
2: Книга, которая жизнь поменяла.
3: Я готовился. Я так и вас. Слушайте, мне периодически спрашивают этот вопрос. Я извиняюсь, не совсем будет блиц. Ну, показалось важным это проговорить. Долгое время отшучивался бы от этого вопроса, либо уходил, а потом все-таки подумал, что, наверное, нету книги, точнее, если ее назвать, то, наверное, это будет это, там, полдень 22 века Стругацких. Но надо проговорить, почему. Это штука, которая... Литература, которая, наверное, сформировала во многом наше поколение, это взгляд, вот, увлечение фантастикой интеллигенции, там, позднесоветской интеллигенции, во многом это попыт,

0: детской интеллигентской фантастикой, вот, вот этим культурным слоем. Да? Мне хочется попробовать не просто подумать о мире, в котором хотелось бы жить, а его еще и создать. И, наверное, этот посыл, он вот реализуется в жизни. Я пытаюсь, ловлю себя на мысли, что я вот пытаюсь жить вот в этой парадигме.
1: Класс. Я не читал, но добавлю обязательно в свой список прочтения.
0: А я, кстати, вот не уверен, что современной молодежи это вообще зайдет, и это будет...
1: Для общего развития, знаете, я к подобным вещам отношусь так, что порой самые неочевидные вещи могут тебя навести на какие-то новые мысли, так что...
0: Возможно, у Стругацких это не лучшая книга, но просто, опять же, если вот вспоминать... Там, детство. Вопрос же, как формировался, не лучшая книга, а то, что поменяло жизнь. Я не люблю там фэнтези, да, где совсем фантастика. А это такой вот специфический... и, наверное, он встречается только как раз вот в советской литературе, где... Ну, никто, конечно же, в коммунизм не верил. Ну, все понимали, да, про это дело. Но некая мечта... некий мир, ну, то есть вера в то, что ну, должно же оно быть как-то по-нормальному. Оно было, и, а это у Стругацких получилось сделать его довольно ярким и привлекательным. Думать на эту тему, да, вот. И вплоть до того, что ну, вот кажется, что можно даже что-то реализовывать.
1: Супер. Следующий вопрос. На ваш взгляд, следующее десятилетие, какой будет самый важный навык для предпринимателя, который хочет преуспеть в своем деле?
0: Банальный ответ все-таки целеустремленность, потому что она все равно будет и в этом, и в следующем, и так далее. Вы же, кажется, спрашиваете про некую актуалочку.
1: Актуальный навык, да.
0: Актуалочку, да. Я не очень понимаю, опять же, что такое навык, но и буду опять говорить эту банальность про нейронные сети, да, которые очередным да, предпринимателем, который говорит, что там умение промтить это там крутой навык. Я бы, наверное, все-таки чуть пошире бы на это дело смотрел. Я бы сказал, что кажется, что это новая революция, которая сильно поменяет наш мир. Если мы вот недавно пережили революцию этого вхождения в информационный век, то сейчас мы будем жить, похоже, в этом, в умном информационном веке. И это умение в этом увидеть, опять же, ценность и ее реализовать, это, наверное, там большой такой тренд в бизнесе будет. Без этого, да, сложно.
1: Хоть вы и скромно вначале мне сказали, не поняли, почему я вас позвал, но на самом деле невероятно интересный разговор, и ваш взгляд на многие вещи, он действительно нестандартный. Я думаю, это, собственно, во многом, почему вам удалось построить ДНС и сделать это не так, как делал кто-то другой, и, собственно, занять огромную долю на рынке. Это очень круто, и очень ценно, что вы пришли и прилетели, я бы сказал, и что огромное количество предпринимателей, деятельных людей посмотрят наш выпуск. Спасибо.
0: Буду стараться... проще и яснее излагать.
1: И так было
0: вижу,
1: вполне.
0: Вижу, что тяжело.
1: И так было вполне. Друзья, да, все, кто досмотрел нас до конца, если вам было полезно, понравилось, обязательно подпишитесь на канал, воткните лайк под этим видео. Самое главное, делитесь в комментариях своими выводами, идеями, инсайтами, которые вы подчеркнули, обменивайтесь, это всегда самое интересное. Если не понравилось, втыкайте дизлайки, всех запомним. Спасибо еще раз.
0: Спасибо.
1: Всем пока.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 9 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На правительственном совещании, которое возглавил глава МЧС России Александр Куренков, стало известно, что свыше 140 тысяч жителей Дагестана и Чечни получили материальную поддержку после наводнений. На встрече обсуждались меры по восстановлению жилых зданий и инфраструктуры. Работы ведутся совместно с федеральными и региональными властями. Аграрии Дагестана с начала года посадили более 600 гектаров садов. Большая часть новых многолетних насаждений была создана в Сулейманстальском районе. В республике в целом 200 гектаров из всех новых садов занимают суперинтенсивные посадки, а более 100 гектаров – интенсивные. Российские банки выразили опасения по поводу возможных проблем в обслуживании клиентов с 15 октября. Это связано с конфликтом между финансовыми учреждениями и операторами мобильной связи, пишут ведомости. Национальный совет финансового рынка обратился в Центробанк и Минцифры после того, как крупные операторы связи пригрозили ограничить исходящие звонки из банков, отказавшихся платить за маркировку вызовов. В финансовом секторе считают такие действия незаконными и настаивают на том, что спор вокруг дополнительных услуг не должен приводить к отключению основных каналов связи. Некоторые функции Алисы AI временно недоступны, а ответы нейросети могут появляться с задержкой. Об этом сообщает команда Алисы. Причиной проблем стали повреждения, возникшие после атак БПЛА на два дата-центра Яндекса в Сасово и Калуге. Качественные компьютерные мыши теоретически могут служить несколько десятилетий, об этом сообщает издание BGR. По данным журналистов, владельцы игровых мышей отмечают, что их устройства обычно функционируют в течение 2-5 лет. Более дорогие модели способны работать до 8 лет. Некоторые пользователи утверждают, что качественные мыши могут служить от 5 до 10 лет, а в некоторых случаях даже несколько десятилетий. Искусственный интеллект уничтожит все человечество уже через 6-12 месяцев, об этом пишет портал Axios. Отмечается, что OpenAI, Anthropic и другие ИИ-компании начали тайно готовиться к восстанию искусственного интеллекта и масштабной катастрофе. Из гигантов бигтеха ранее сбежали несколько ключевых инженеров по безопасности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Известная по упоминанию в письменных источниках история Кумуха длится около 15 столетий, но в самых ранних из них Кумух уже назван как столица влиятельного государственного образования. Земля лакцев, видимо, входила в состав Кавказской Албании. Недалеко от Кумуха найдена большая каменная плита, на которой высечена непрочитанная надпись албанской графики. Имеются данные, указывающие на то, что через Кумух проходила одна из ветвей Великого Шелкового Пути. А древние языческие рисунки, встречающиеся на каменных плитах, найдены в Кумухе, и наскальные изображения, выполненные краской на скалах в его окрестностях, продлевают историю туземного населения на 4000 лет. Влияние и могущество Кумуха усилились после того, как при 10-м омейядском халифе Хишаме в 733 году в Кумух пришел с войском брат халифа Маслама ибн Абд эль-Малик и оставил здесь правителей из рода пророка Мухаммеда, а также ученых для обучения населения вере и шариату. Сохранилась большая мечеть в 8 веке, построенная по велению Масламы. С того времени Кумух на много столетий стал центром, откуда ислам распространялся по всему Дагестану и за его пределами. Наибольшего могущества Кумух добился в начале 17 века, когда власть местного правителя Шамхала простиралась почти на весь Дагестан, Ширван, Северный Азербайджан и даже на чеченские ингушские общества. С ним считались Грузия, Армения, Русь, Турция, Иран. После распада Шамхальства в 17 веке усиление Кумуха вновь произошло при хане Сурхая, распространившем свое влияние на Куру, Южный Дагестан, Ширван, Тубаку и Карабаха. В годы его правления был разбит вторгшийся в Дагестан со 100-тысячным войском гроза вселенной Персидский Надиршах. Сурхай вынужден был ему сдаться, но сын его Муртазали сумел объединить ополчение аварских вольных обществ, Кунзавского ханства, Таргинских, Мехтулинских и других земель, которые на голову разбили непобедимое войско иранского завоевателя. В период Кавказской войны кумухские ханы уже были на стороне России, не подчинялись имаму Шамилю. И хотя имам два раза занимал Кумух, все же сумели отстоять независимость от него, даже при том, что половина членов ханского рода перешла на сторону Шамиля, и наставником имама тоже был шейх из Кумуха Джамалудин. В годы Великой Отечественной войны на фронт из небольшого Лакского района ушло около 4000 человек. Около 3000 из них не вернулось. Пятеро лакцев удостоены звания Героя Советского Союза, один из них дважды. Многих известных людей дал Кумух Дагестану и России. Писатель Эфенди Капиев, композитор Мурат Кажлаев, чемпион мира по высотным прыжкам Набиа Минтаев, космонавт Муса Манаров и многие другие.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Рутуле? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Колбаса и сосиски с точки зрения риска развития рака кишечника относятся к той же опасной категории, что и табачная продукция, пишет в своем телеграм-канале врач-проктолог, онколог и хирург Елена Смирнова. Переработанное мясо ВОЗ отнесла к первой категории канцерогенной опасности, наряду с табаком и асбестом, напомнила Елена Смирнова, отметив, что это не повод паниковать. По ее словам, порция до 50 граммов переработанного мяса в день является пределом, за который лучше не выходить. То есть важно знать меру, это поможет контролировать ситуацию. Исследования показали, чем больше этих продуктов мы едим, тем выше риск развития онкологии, подчеркнула врач. Оптимально не больше 150 граммов в неделю. Ешьте больше натурального мяса и рыбы, белки вместо консервантов, отметила Смирнова. Также она добавила, что для поддержания кишечника очень важны овощи и клетчатка. Отметим, что ранее врач посоветовала избегать жареных блюд. Это касается также приготовленного с использованием гриля мяса. Подобная пища раздражает слизистую кишечника, вызывая повышенное газообразование и блокируя нормальную работу кишечника. Риски для здоровья возрастают еще сильнее, если человек регулярно ест жирную жареную пищу.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В России расписание имеет большое значение в деловых коммуникациях. При составлении расписания необходимо учитывать все деловые встречи и мероприятия, чтобы не нарушить планируемый график. При построении деловых коммуникаций необходимо уметь правильно формулировать вопросы. Не стоит задавать вопросы слишком прямо или критиковать партнеров. Важно проявлять уважение к партнерам и их мнению. Приглашение на встречу должно быть оформлено в письменной форме. В письме необходимо указать время и место встречи, а также повод и цель встречи. В России существует принцип «время-деньги». При построении деловых коммуникаций необходимо учитывать сроки и соблюдать договоренности. Если возникают задержки или проблемы, необходимо предупреждать партнеров заранее. При построении деловых коммуникаций с иностранными партнерами может возникнуть необходимость в переводе. В этом случае можно использовать устных и синхронных профессиональных переводчиков.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Абда абдал дешлис хуни жалоб едадли, дура абдал сайри. Если ответишь дурости дурака, ты тоже дурак. Абда абдал дешлис хуни жалоб едадли, дура абдал сайри.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Ребят, так получилось, что несколько дней назад я впервые в своей жизни оказался в Шерегеше, одном из лучших горнолыжных курортов России, и был очень приятно удивлен. И вот по мотивам своей поездки, по горячим следам, я делаю выпуск с новосибирским предпринимателем Вадимом Кулубековым, который, собственно говоря, собственник курорта «Сектор Е» в Шерегеше. И мы постараемся разобрать на этом примере, как вообще устроен горнолыжный курорт, как он работает как бизнес. Вадим, привет.
3: Привет, Миша.
2: Вадим Кулубеков, предприниматель, который развивает Шерегеш и вообще российский туризм. И с помощью Вадима мы поговорим о том, как сделать так, чтобы все больше и больше россиян приезжало на наши горнолыжные курорты. Расскажи, пожалуйста, что вообще сейчас, какие основные тренды происходят с российским туризмом?
3: Ну, как ты понимаешь, с пандемией, с текущими ситуацией геополитической, так скажем, да, для нас многие границы закрыты. И, конечно же, туристы российские выбирают, начали смотреть внутрь страны. На самом деле, я еще до пандемии начал на себе это испытывать, когда занимался триатлоном и ездил по разным странам, у меня такой был спортивный туризм. В какой-то момент меня переключило, я подумал, я не знаю свою страну. И мне захотелось участвовать в разных соревнованиях внутри страны. Я бегал Байкал, Хакасия там, и разные другие локации. И в какой-то момент вот этот тренд начал набирать обороты. Не только как вот это ощущение, может быть, я его как-то предвосхитил. Много гостей я сейчас вижу в Шерегеше, которые для себя его открывают. Центральная Россия для себя открыла Шерегеш. И мы видим все больше и больше гостей с этих регионов, с Москвы, Питера, там, Дальнего Востока. Российский туризм очень активно развивается, и государство этому очень сильно помогает. Вот. Если говорить про, там, допустим, те же самые программы поддержки государства, то сейчас есть субсидированная ставка. Например, да, вот буквально мы участвовали в конкурсе на строительство гостиницы 120 номеров, ну там такие условия от 120 номеров или от 5000 квадратных метров. И сейчас ставка субсидируется практически в 3 раза от текущей ставки.
2: Ну, то есть вместо банковской ставки, там условно сейчас, допустим, 19 годовых,
3: да.
2: Мы можем претендовать на примерно
3: 7-8% сейчас, то есть такая программа.
2: А сколько, кстати, всего государство дает субсидии на вот отрасль туризма?
3: Порядка 400 миллиардов.
2: 400 миллиардов?
3: Да.
2: А как это примерно, вот если это перевести, не знаю, в цифры, как увеличивается номерной фонд? Там?
3: Ну, у государства стоит задача, я сейчас точные цифры не назову, но есть задача там какими-то просто семимильными шагами наращивать номерной фонд, потому что даже была создана специальная корпорация «Туризм РФ», которая занимается развитием туризма, да, ей было бы выделено 250 миллиардов на то, чтобы она входила в капиталы проектов и софинансировала развитие каких-либо территорий. То есть они могут там софинансировать либо какой-то конкретный объект, допустим, мы хотим построить гостиницу, или могут заходить на полную вообще территорию, какой-то, допустим, там Белокуриха или там Алтай, как бы, да, там, или какие-то еще территории большие, и там проекты могут быть там на несколько десятков миллиардов рублей.
2: Я все-таки возвращаюсь к вопросу, какие основные тренды развития туристической отрасли в России. То есть мы поняли, что первый тренд – это люди все больше и больше ездят по России, правильно? То есть вот перераспределение от внешнего туризма к внутреннему.
3: Да.
2: Какие-то есть вот цифры, что, не знаю, там...
3: Ну, давайте я тебе скажу, да, вот на примере, да, у меня был опыт, я когда-то 2 года, у меня был такой интересный опыт, я решил нырнуть из предпринимательства в корпоративную среду, чтобы вообще изучить, что это такое, да. И у меня был опыт с 21 по 23 год в АФК-системе, и как раз-таки я занимался...
2: Это ты удачно нырнул.
3: Да, да, и у меня как раз было направление туризма, по большому счету. И вот, допустим, на примере Горно-Алтайского аэропорта, В 2017 году пассажиропоток был 50 тысяч человек, по прошлому году под 400 тысяч человек.
2: То есть выросло в 8 раз?
3: Да.
2: Но при этом, вот еще раз, такой вот буст, такое развитие российского туризма, оно происходит по каким факторам? То есть первое, это там меньше ездят люди за границу. Угу. Наверное, в целом можно сказать, растет благосостояние, правильно?
3: И, ну, инфляция разгоняет.
2: Да, инфляция. И третье, наверное, появляется просто больше возможностей, правильно? То есть в целом, я так понимаю, что от бюджета семьи российские люди стали тратить больше денег на отдых просто в рамках вот бюджета семьи.
3: Да, вот, знаешь, мое наблюдение. Ну, вот давай так вот, кинотеатры ушли, допустим, да, там что-то, там всякие разные развлечения ушли, людям надо как-то...
2: Ну, не ушли, они на выручку сейчас не жалуются.
3: Но, тем не менее, ну, допустим, ну, там, появилось в российское кино, там, раньше, я, допустим, в кинотеатр уже не помню, когда я последний раз ходил, то есть там были когда премьеры, там, мировые, да, я туда ходил, я просто по своим наблюдениям. Соответственно, у тебя, ну, так, не так много остается каких-то способов развлекаться, так скажем, да, это первое. Момент второй, как мне кажется, что все равно, знаешь, происходит какой-то этот слом определенный сознание, как бы вот эволюция произошла, как мы когда-то мыслили принципами там евроремонта. И вот мы когда-то, наверное, принципами вот этого, вот Европа, вот там еще какие-то страны, и в какой-то момент какой-то разворот произошел, мы в какой-то момент почувствовали вот эту вот, патриотизм, наверное, где-то взыграл в нас, и мы начали смотреть внутрь страны и понять, что, ну, у нас есть классные, красивые места. Я вот вчера просто даже своему сотруднику показывал фотографию Плато Потарано. Я говорю, ты знаешь, что это такое? Она говорит, нет, не первый раз слышу. Я показываю, говорит, это вообще вау, это просто какие-то нереальные каньоны, а где находится, да? То есть мы не знаем свою страну. Я когда-то просто был в Республике Алтай, вот, ну, там, я так как там работаю, у меня там 20 лет уже с этим связано жизни, и тут же поехал в Татарстан, там, по командировке. Я понимаю, что я нахожусь в одной стране, но фактически это разные культуры. Хотя там и там существует тюркский язык, как бы, да, но вот эта атмосфера, она вообще другая. Абсолютно. Люди по-другому говорят, это ощущение другое.
2: Наше интервью, которое в каком-то смысле на это меня вдохновила поездка в Шерегеш, когда я для себя вот очередной раз убедился, как важно, когда российские предприниматели инвестируют, и очень много зависит именно вот от предпринимателя, который развивает что-то, что-то делает, вот это вот труд, работа, и получается классно.
3: Да, согласен с тобой.
2: Можешь нам вот в целом еще раз картинку, да, вот
3: да, да, смотри, есть курорт. Канатные дороги, да, вот смотри, да, канатные дороги, они делают примерно там 50-55% выручки, да.
2: Это сколько, какая у тебя общая выручка?
3: Ну вот смотри, общая выручка в этом сезоне.
2: Там, в сезоне 23-24.
3: Да, в сезоне 23-24 начинается у нас в середине ноября, заканчивается середина апреля.
2: Это, кстати, плюс Шерегеша, что да, самый длинный сезон.
3: Да, для нас, как для меня, как для предпринимателя, это супер важно, потому что, ну, мы можем денег больше зарабатывать в этот период. Получается, вот в этом сезоне 540 миллионов у нас по всем объектам. Это немного, честно скажу. Но вот сравнивая сейчас перед нашей встречей, я решил перепроверить. Как раз вышла новая отчетность за 2023 год по Красной Поляне и по Розе Хутор. Они делают 11 миллиардов каждый, примерно, плюс-минус.
2: И Роза Хутор, и, соответственно, и Горки Город.
3: И Горки Город, да. Соответственно, у нас... Мы очень сильно растем. Я просто тебе приведу пример, что в первый сезон, когда я зашел, у нас выручка была 70 миллионов. Сейчас это 540. Это не потому, что инфляция, а потому, что мы действительно много сделали для того, чтобы вырасти. Мы относительно прошлого года, в прошлом году выручка была 300 миллионов, в этом году 540 уже. Да? То есть мы выросли почти на 80%.
2: Давай еще раз. У тебя бизнес состоит из канатной дороги.
3: Канатная дорога.
2: Рестораны.
3: Рестораны, отели, сервисы. Ну, там, инструктора, прокаты, рекламные. Какой-то бюджетный, там есть тоже доход, да, и там арендаторы, коммерческая какая-то сдача.
2: Ну и примерно вот в целевой модели, как может выручка по этим сегментам делиться?
3: Ну вот смотри, еще раз, то есть канатные дороги составляют больше 50%, порядка 15% сейчас у меня рестораны и отели, порядка там 5%, по 5% сервисы, ну там аренда, всякие такие мелочи, какие-то еще доходы там, типа парковки, аренды, рекламы и так далее. Но пока это канатные дороги лидируют.
2: Давай про портрет потребителя поговорим. Угу. Как выглядит в среднем потребитель, который проезжает в Шерегеш?
3: А вот его нельзя сказать средний какой он, да, потому что, ну, скажем так, Наверное, большинство это все-таки люди 30-45, вот так. Это как бы основа наша, на которую мы ориентируемся, потому что она уже платежеспособная аудитория. Там есть уже как бы семейная аудитория, которая нам в большей степени интересна. Потому что мы тоже как бы по секторам отличаемся. У нас, допустим, ну так как я все-таки такого про здоровый образ жизни, да, у нас больше так как бы движухи, спорта, активности и все такого, да, там меньше алкоголя, больше там драйва какого-то. Там другая сторона горы, может там больше какие-то дискотеки, ночные клубы и все такое. Поэтому у нас все равно как бы немножко аудитория разделяется, даже внутри Шерьеша. И там, допустим, мой формат проживания – это там отдельно стоящие дома в лесу, такая зимняя сказка, да, там такой как бы релакс и там комфорт, и ты можешь, ну как бы просто вот, кайфовать, да, спокойно такой, то есть получить такую как бы рефлексию какую-то, да, там поехать в природу, подышать горами и все такое. Вот там другая сторона будет другая. Поэтому у нас вот даже здесь между секторами делится. Если брать портрет нашего основного потребителя, все-таки это семья. Мы на нее ориентируемся. Но я на горе постоянно наблюдаю. Есть и там пожилая аудитория, которая там может сигать там на лыжах. Там вот ко мне сейчас приезжали там по 60 лет там, мужики, которые катаются на лыжах там как бы всю жизнь.
4: Какой, кстати, процент людей из Москвы, например, проезжает из центральной России? Какой процент людей из Сибири?
3: Ну вот смотри, это тоже внутри сезона. У нас вот на самом деле, у нас, когда мы говорим про сезонность нашего курорта, она не только там зима-лето, да, она еще и внутри самого сезона, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, вообще разная аудитория. Потому что, допустим, Шерегеш – это всегда начало зимнего сезона для любого горнолыжника. Потому что, допустим, Сочи открывается там под Новый год, а, соответственно, ноябрь-декабрь – это то время, когда упоротые лыжники или сноубордисты, которые соскучились уже за лето там, по снегу, им уже жара надоела, они хотят в горы, вот они мчат к нам. И это, допустим, Москва и там Центральная Россия преобладает ноябрь-декабрь месяц, то есть все прям поголовно-то едут. Потом, когда открывается Сочи, под Новый год они уезжают. И в течение...
4: Зато больше появляется в Сибири.
3: Да, появляется больше в Сибири, но появляется другой как бы клиент из Центральной России еще. То есть он менее профессиональный, может быть, да, но который тоже хочет как бы, какое-то такое там, путешествие в Сибирь там, осуществить. Потому что тем более сейчас до Сочи лететь 4 часа с учетом всех этих облетов.
4: И до Новокузнецка мы летели 4 часа.
3: Да, и до Новокузнецка летели 4 часа. Единственное, что там будет вот этот временной лаг, как бы, да, 4 часа. Но в этом есть уже определенный свой как бы, флер. Да, ты как бы отрываешься немножко от вот этого московского времени, да, когда ты не в одном часовом поясе, можешь немножко отдохнуть. То есть чуть раньше начать, чуть позже закончить. Там, ну, какие-то такие моменты. Я люблю, когда есть смещение по времени.
4: Сколько стоит отдохнуть на Шерегеше? Вот какой вот представь себе, например, давай на примере Москвы. Вот слетать на 4 дня в Шерегеш. Сколько такой вот так в среднем обойдется поездка?
3: Ну вот сложно сказать, потому что как у нас нету 5-звездочных отелей, например, да?
4: Давай по вилке, то есть можно найти вот самое дешевое вот за столько-то.
3: Тебе пример приведу, да. Начиная с того, что Шерегеш развивался автобусными турами, потому что логистически, ну вот, больше 50% раньше приезжало с Новосибирска. Был автобус, ты вечером садишься, утром ты там, и этот автобус с двумя ночами, там уже даже с оборудованием, с каким-то скипасом, мог стоить там 8-10 тысяч рублей. Вот ты на два дня приехал, и тебя вот как бы all inclusive, да, в своем предложении. Это одна история, как бы самый там cheap price, так скажем, да. Там, ну, верхние, можно какой угодно себе праздник устроить, да. Ну, допустим, в наших домах там самая большая цена там 40 тысяч в сутки. Может быть, да, это в праздничные дни. Там в среднем там, это 15-20 тысяч рублей. Если там в будние дни, там не в праздничные дни, там, да. Поэтому.
4: Это дешевле, чем на Красной Поляне.
3: Явно дешевле. 100%
4: дешевле. Курорт, в среднем курорт дешевле, правильно?
3: 100% дешевле, даже скипас просто по примеру скипаса.
4: Рестораны дешевле.
3: Конечно. Смотри, по примеру скипаса, допустим, в Поляне, вот я же сейчас сегодня тоже загуглил проверить, в Розе Хутор сейчас уже как не сезон, да, самый низкий сезон, 4300 рублей стоит скипас. У нас...
4: Дневной.
3: У нас на нашем секторе стоит 2500, а если ты берешь по всем секторам, это 3200. То есть мы на самом деле, за счет того, что у нас конкуренция присутствует внутри как бы курорта, у нас за счет этого цена достаточно низкая на скипас. И то каждый год мы чуть-чуть приподнимаем, потому что, ну, инфляция, доллар, там, все оборудование приходится там дороже тащить и так далее, так далее, так далее.
4: Давай попробуем такие немножко разобрать Шерегеш как бизнес с точки зрения уникальных каких-то торговых предложений. Да? Вот какой будет УТП основной Шерегеша? Снег?
3: Да, ты прав, это снег. Потому что Шерегеш уникален тем, что это единственный курорт в России и один из немногих в мире, который работает на естественном снеге. То есть на курорте, когда я первый раз вообще, меня пригласили на горнолыжную конференцию, и они пытались мне продать идею, что, почему я должен туда приехать. Они говорят, приезжай, у нас там будет тест снежных пушек, мы там будем рассказывать, как сделать снижение. И думаю, мне вообще не интересно, как бы, ну, эта выставка, потому что у нас этого нет. Как раз-таки Шерегеш, вот это уникальное предложение, ранний сезон, много снега, нет лавин, что очень безопасно. Допустим, в том же самом в Кировске, там, в Хибинах, там, да, там тоже есть фрирайд, но там есть лавины.
4: То есть второе слово на флаге Шерегеша будет фрирайд, правильно?
3: Ну, 100%. Фрирайд? Да, конечно, фрирайд.
4: Стоимость, правильно?
3: Стоимость,
4: дешевле.
3: Да.
4: Ну, что еще?
3: Как ты сказал, это вот эта душевность, сибирская душевность, она там присутствует.
4: Некая уникальная атмосфера.
3: Да, атмосфера, безусловно.
4: Вообще, что самое сложное в твоем бизнесе?
3: О, ну, смотри, здесь, видишь, это очень материальная история, да, очень большая территория, и контролировать нужно много моментов. Ты работаешь с техникой, потому что там канатная дорога – это особо опасный производственный объект. Он там надзирается Ростехнадзором, мы ходим под уголовным кодексом вообще там во многих местах, да, оказание некачественных услуг потребителю, прямо оно там на каждом шагу. Вот, человек въехал в дерево, следственный комитет, там ребенку облили супом в ресторане, руки там, не знаю, горячим, все, сразу прокуратура и полиция. То есть очень много таких факторов, которые, ну, просто могут в любой момент поставить под вопрос твое существование на самом деле. То есть у нас есть все надзорные органы, которые только можешь себе представить. Мне, с одной стороны, это хорошо, на самом деле, чтобы проверить себя еще, насколько мы, ну, в соответствии со стандартами находимся. Но, тем не менее, как бы лишние эти проверки, постоянно вот эти моменты, они все равно тебя отвлекают. Вот. Конечно, мы вот с точки зрения, что самое тяжелое, ну вот в этом году было тяжело, там у нас были ситуации с канатной дорогой, когда просто мороз там, да, и фактор там определенный, все в одно место сложилось, то у нас там глюканула электроника, при этом не запустился аварийный двигатель сразу, там люди час находятся в канатной дороге, на улице минус 25, да, и все, и тут начинается ситуация, что мы стоим перед выбором, либо нам сейчас производить эвакуацию, мы... Ну, у нас есть своя спасательная служба, у нас есть свои регламенты, что делать, если вот все канатная дорога встала. Да, и мы должны из там, 40 кабин 100 человек эвакуировать, то есть должен спасатель залезть на опору, на определенный там, как бы, зацепиться, по канату вниз спуститься, зайти в эту кабину, разомкнуть эти двери, понимаешь, и начать людей спускать вниз. А высота там до 25 метров, может быть, там. То есть, как бы, вот это, наверное, всегда такой фактор, как бы ты на иголках находишься. У меня супруга, она ведет все социальные сети 6 лет, и у нее сейчас вот уже какой-то обратный отчет начался, когда закончится сезон, потому что она каждое утро в 8:30 дает там сообщение о том, что, как, она там со всеми гостями общается. Общается. То есть это такой у нас семейный, понимаешь, бизнес. Психологически как бы тяжело, потому что много гостей, и это же как бы просто, они как бы разбегаются все в разные стороны, понимаешь, у нас на курорте на момент находится там 5000 человек, и ты просто не знаешь, куда вот эта шальная пуля полетит там. Я каждый день смотрю отчеты спасателей, как бы кто как обратился. Вот вчера был курьезный случай, что вчера был карнавальный день, у нас есть символ хоккейной команды «Сибирь», такой снеговик. Вот. И спасатели его спасали, заштопали ему костюм, он у него порвался где-то на склоне. Ну, даже вот такие бывают ситуации.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Сегодня стало модно вести бизнес в легкости, мотивировать себя и бороться с достигаторством. В социальных сетях мы часто видим красивую картинку успешного успеха и читаем разные мотивационные посты. Но ведут ли они к реальному успеху? Насколько важна мотивация и дисциплина в достижении цели? И можно ли достигать цели, не используя дисциплину, а просто мотивируя себя визуализацией красивой и успешной жизни? Итак, для начала предлагаю дать пару определений. Дисциплина – это способность следовать каким-то установленным правилам и выполнять определенные задачи вне зависимости от того, хочется тебе это или нет, есть у тебя настроение или нет. Мотивация – это внутреннее стремление человека к достижению цели, которое может меняться под влиянием каких-то внешних или внутренних факторов. Как отличить дисциплину от мотивации? Все очень просто. Мотивация возникает у человека только тогда, когда у него есть цель, и эта цель его истинная. Например, спортсмен хочет завоевать золотую медаль, и он замотивирован двигаться к этой цели. Писатель хочет быть самым известным в России, а предприниматель – лидером ниши. И это про цели. В процессе достижения цель может поменяться, это нормально. Дисциплина – это своего рода ступеньки к цели. Те действия, которые человек совершает каждый день, чтобы добиться желаемого. Важно помнить, что мотивация у человека возникает только тогда, когда у него есть истинная цель. Если же цель навязана обществом, то как бы вы себя не заставляли, мотивации у вас, скорее всего, не появится. Например, в вашем окружении начался тренд на стройность, и все подруги поголовно начали ходить в спортзал или на йогу. Они рассказывают, как там здорово и как изменилось тело, и вы тоже вроде хотите пойти в зал, потому что все вокруг вас этим заинтересованы, но при этом вам нынешний ваш вес нравится, а тело в целом устраивает. Вам не очень интересен спорт, то есть цель заняться спортом не ваша истинная, поэтому вы и не замотивированы. А вот если вы мечтаете скинуть 10 килограмм, чтобы прийти на вечер выпускников в том самом сногсшибательном платье, удивить всех и заставить бывшего кусать локти, то это уже истинная цель. И вы замотивированы ее достигнуть. В первом случае вам вряд ли поможет дисциплина. Да, вероятно, вы будете ломать себя через колено, какое-то время пытаться и заставлять, но потом все забросите. А вот во втором случае дисциплина – ваш верный помощник. Мой многолетний опыт работы с предпринимателями в рамках бизнес-консультирования свидетельствует о том, что без дисциплины не бывает результата. Бизнес в легкости, успешный успех и все мотивирующие картинки в социальных сетях не будут работать, если за ними не стоит истинная цель – наше желание добиться конкретных результатов, а еще ежедневный труд и многолетняя дисциплина. Чем же еще может помочь дисциплина? Именно этот навык помогает выполнять разные рутинные задачи. Например, проводить анализ, встречи с линейными руководителями и персоналом, работать над улучшением продукта или заниматься другими важными бизнес-делами, когда буквально нет сил и ничего не хочется. Дисциплина – ваша палочка-выручалочка и must-have на все случаи жизни. Сейчас многие могут подумать, что мотивация не только бесполезна, но и опасна. Вообще не так. Мотивация может дать энергию для рывка, генерацию какой-то идеи, какого-то стартапа. Ее главный минус в том, что она может пропадать. Особенно часто мотивация пропадает, если предприниматель столкнется с кризисом в бизнесе. Обычному человеку достаточно простой неудачи или обесценивать со стороны близких или друзей, чтобы мотивация пропала. И вот тут как раз на арену выходит дисциплина. Если человек дисциплинированный, верит в успех своего предприятия, готов методично двигаться вперед шаг за шагом, то высока вероятность того, что он добьется успеха. Дисциплину можно и нужно воспитывать в себе постепенно. Это по силам каждому. На самом деле никто не рождается суперчеловеком. И далее я хочу поделиться с вами своим опытом и лайфхаками, которые помогли мне. Итак, как стать более дисциплинированным? Первый лайфхак – календарь или ежедневник. По моему личному опыту лучше завести два таких ежедневника или календаря. Электронный. Можно вести Google календарь или Google таблицу, Яндекс календарь. Есть много совершенно различных предложений для телефона или ноутбука. Выбирайте то, которое вам больше нравится по дизайну или по функционалу. Основная задача таких электронных помощников – это планирование времени, дня, недели, месяца и даже года. В электронном планировщике я отмечаю свои задачи, планирую встречи, консультации, но при этом у меня есть обычный бумажный ежедневник, от которого я не отказалась с приходом всяких гаджетов. Почему? Потому что что когда ты вычеркиваешь задачу в обычном бумажном планере, ты видишь весь объем того, что ты выполнил за день. Да, можно в электронном тоже использовать зачеркнутый шрифт, но в большинстве случаев там выполненные задачи просто удаляются или стираются, и не очень понятно, сколько задач в итоге ты сделал. К тому же, наш мозг, привыкший со школьных лет к бумажным тетрадям и дневникам, ориентируется именно

Привычки. Любое регулярное действие со временем перерастает в привычку. Даже если сперва лень, нет желания, не хочется, некомфортно или непривычно выполнять какие-то действия и так далее, то именно дисциплина способствует выработке привычки. Например, зарядка по утрам. Многие не любят ее, особенно если это первый, второй или пятый раз. Но проходит какое-то время, и организм привыкает. Через месяц зарядка перестает казаться такой уж противной. И тело чувствует себя иначе, и настроение другое. С годами именно дисциплина формирует привычку. Также и в бизнесе. Например, регулярные совещания с отделом продаж или мозговые штурмы мало кто любит. Но когда они благодаря регулярности начинают приносить конкретный результат, то к ним привыкают, и вести их уже не так страшно и дискомфортно. Третий лайфхак – контроль со стороны ментора. Самостоятельное воспитание дисциплины – непростой путь, на котором важна поддержка. Поэтому на этом пути так важна работа с ментором, чтобы буквально не съехать в бесполезные действия. Сейчас как раз-таки развивается такая профессия, как трекер. Например, когда предприниматель заходит ко мне на двухмесячное менторство, у нас есть обязательные ежедневные отчеты. Сперва намечается план действий на неделю, задачи расписываются на каждый день, и затем менти отчитывается, что он проделал, какие успехи и какие были сложности. Таким образом прививается дисциплина, а человек в реальном времени отслеживает свой прогресс. Опыт показывает, что мой контроль как ментора помогает человеку развить в себе самоконтроль, дисциплинирует и позволяет исключить хаотичные бесполезные действия, которые жрут время и не двигают к результату. Клиент совершает только целевые действия, и все вместе это однозначно быстрее приводит к результату. Еще хочется отметить такой момент, что любые курсы, учеба, просмотр видео, консультации, если они остаются без дисциплинированного внедрения, к сожалению, не более чем бесполезная трата времени и денег. Весь секрет в контроле и трекере. Ежедневный отчет, трекинг помогает предпринимателям буквально за месяц выйти на совершенно другой уровень. На самом деле успешные предприниматели совмещают в себе оба эти понятия – дисциплину, которая обеспечивает стабильность и постоянство, и мотивацию, отвечающую за энергию – тот самый огонек.

0: В Дагестане 10 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: На правительственном совещании, которое возглавил глава МЧС России Александр Куренков, стало известно, что свыше 140 тысяч жителей Дагестана и Чечни получили материальную поддержку после наводнений. На встрече обсуждались меры по восстановлению жилых зданий и инфраструктуры. Работы ведутся совместно с федеральными и региональными властями. Аграрии Дагестана с начала года посадили более 600 гектаров садов. Большая часть новых многолетних насаждений была создана в Сулейманстальском районе. В республике в целом 200 гектаров из всех новых садов занимают суперинтенсивные посадки, а более 100 гектаров – интенсивные. Российские банки выразили опасения по поводу возможных проблем в обслуживании клиентов с 15 октября. Это связано с конфликтом между финансовыми учреждениями и операторами мобильной связи, пишут ведомости. Национальный совет финансового рынка обратился в Центробанк и Минцифры после того, как крупные операторы связи пригрозили ограничить исходящие звонки из банков, отказавшихся платить за маркировку вызовов. В финансовом секторе считают такие действия незаконными и настаивают на том, что спор вокруг дополнительных услуг не должен приводить к отключению основных каналов связи. Некоторые функции Алисы AI временно недоступны, а ответы нейросети могут появляться задержкой. Об этом сообщает команда Алисы. Причиной проблем стали повреждения, возникшие после атак БПЛА на два дата-центра Яндекса в Сасово и Калуге. Качественные компьютерные мыши теоретически могут служить несколько десятилетий, об этом сообщает издание BGR. По данным журналистов, владельцы игровых мышей отмечают, что их устройства обычно функционируют в течение 2-5 лет. Более дорогие модели способны работать до 8 лет. Некоторые пользователи утверждают, что качественные мыши могут служить от 5 до 10 лет, а в некоторых случаях даже несколько десятилетий. Искусственный интеллект уничтожит все человечество уже через 6-12 месяцев, об этом пишет портал Axios. Отмечается, что OpenAI, Anthropic и другие ИИ-компании начали тайно готовиться к восстанию искусственного интеллекта и масштабной катастрофе. Из гигантов бигтеха ранее сбежали несколько ключевых инженеров по безопасности. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Прежде всего, город расположен посреди обширной степи на берегу реки Кайсум. Вода и воздух здесь приятны, жители миловидны. Здесь тысяча домов с садами и виноградниками, много михрабов и соборных мечетей. Этот город древний, средоточие мудрых, источник совершенств, обитель поэтов и умиротворенных. Эвлия Челеби, 1666 год. Кумыкское село в Хасавюрзовском районе Эндерей – одно из крупнейших и древнейших кумыкских населенных пунктов на территории Кумыкской плоскости. Оно расположено на правом берегу реки Акташ, на северо-западе от районного центра города Хасавюрт. В Эндерее было 5 кварталов, 4 из которых назывались по фамильным именам 4 древних княжеских семей, а 5-й аул, называемый Салаул, был обитаем салауздениями. Существует несколько версий происхождения названия села. Часть из них сводится к происхождению от собственного имени Андрей, основателя села Гребенского или Донского казачьего атамана. Вторая версия – происхождение названия от словосочетания «индыр-ай» – «месяц молодьбы» на кумыкском, или «индир-бай» – «богатый обмолот». Третья версия – «индирей» в древности именовался «эндири», близка по этимологии к «семендер». В селе велась работорговля до 1818 года, времени, когда генерал Ермолов захватил это поселение, построил рядом крепость внезапную и положил конец этой торговле. В историческом сочинении «Тарихи Эндерей» говорится: «Эндерей был крупным городом, один его предел находился в Чумлу, другой край в местности Ген-Ар. Этот город называли вторым Стамбулом».
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: Сулакский каньон – один из самых популярных природных памятников Дагестана. Он притягателен как для самих дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, так и для гостей республики. На сегодняшний день каньон является одним из самых глубоких в мире – 1920 метров, а протяженность его составляет 53 километра. Местами он сужается, а кое-где ущелье, наоборот, настолько широкое, что его противоположную сторону можно с трудом увидеть. Каньон красив с любой точки, но чаще всего любоваться на него приезжают в поселок Дубки. Тут сразу несколько мест, откуда каньон предстает перед вами во всей красе. Единых критериев оценки абсолютной глубины каньонов нет. Не всегда ясно, что является оправой каньона и включать ли в расчеты склоны расположенных рядом гор. Если да, то самым глубоким является Гималайский каньон Кали-Гандаки в Непале. Если нет, то в тройку лидеров следует поместить Ярлунг-Цангпо в Китае, а также каньоны Колка и Катауаси в Перу. Таким образом, Сулакский каньон остается за чертой призеров, но все же превосходит Великий каньон на западе США глубиной в 1800 метров, хотя тот и считается самым грандиозным каньоном мира.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Вот анцун харевчи хабач агу куна. Кто родину защищая погиб, тот и в могиле жив. Вот анцун харевчи хабач агу куна.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 10 октября 1913 года по команде из Белого дома взорвали последнюю перемычку в Панамском канале. И воды Атлантики впервые соединились с водами Тихого океана. Для бизнеса это не просто стройка, это гигантский перерасчет транспортных издержек. До канала судам приходилось огибать Южную Америку через мыс Горн. Лишние недели в пути, рост стоимости фрахта, риски штормов и задержек. После открытия канала путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился почти втрое. С точки зрения экономики, это классический кейс. Большие капитальные затраты на инфраструктуру окупаются за счет снижения операционных расходов всей отрасли. И сегодня Панамский канал остается одним из главных узких мест мировой торговли. Его пропускная способность напрямую влияет на стоимость доставки товаров и сроки поставок. Сегодня, как и 100 лет назад, Панамский канал демонстрирует, как грамотно вложенные средства в транспортную инфраструктуру могут кардинально изменить логистику и экономику целых регионов, формируя новые стандарты в мировой торговле.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

В эфире рубрика «Вкусно полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сельбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С. Это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена. Это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре – для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал, антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гесперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Сегодня врачи должны соответствовать совершенно новым требованиям. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, слова которого передает ТАСС. Об этом министр сказал в ходе торжественной церемонии вручения студенческих билетов учащимся медицинского университета Петровского в Московском международном доме музыки. Сегодня совершенно новые требования к медикам, совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи, заключающийся в использовании многих специальностей, изучение физики, химии, генетики и информационных технологий, подчеркнул министр. По его мнению, любой врач должен уметь внедрять в медицинскую помощь информационные технологии и, естественно, научные знания.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
7: Друзья, у нас в гостях Дмитрий Бескромный. Сейчас о нем расскажу. Сооснователь диджитал-агентства BQ Group, автор телеграм-канала «Бескромный», такое нескромное, бескромное название, спикер-эксперт по продвижению в Телеграм, энтузиаст искусственного интеллекта, автор программы «Диджитал-продюсер» New VSH, где я тоже 12 лет был завкафедрой. И среди клиентов, с которыми вы работаете, это Electrolux, Русал, Samsung, Тинькофф, Level Group и так далее. И огромное количество публичных выступлений – и достаточно активная визионерская популяризаторская деятельность. Да, 500 выступлений, это я представляю, это много.
8: Где-то так, да.
7: Потом вы же от камерных каких-то выступлений и программ там, для нескольких десятков студентов, да, в вышке до там, Питерского международного экономического форума. Первый вопрос – это вот образование. Журфак, понятно, когда там, в 16-17 лет поступаем в институт, и есть какие-то иллюзии – есть какие-то там еще детские не сформировавшиеся мечты, это понятно. В какой момент, что было триггером изменить свою линию личного развития, профессионального развития? Что увлекло? Кто-то увлек?
8: Вы знаете, на самом деле моя история довольно тривиальна, потому что мои родители, оба журналисты, мой папа покойный, он отец мой работал журналистом-международником в Атартасе, мама работала еще на советском центральном телевидении, запускала телеканалы СТС, ТНТ еще в 90-х годах.
7: А, ну тогда все понятно.
8: И я пошел просто по их стопам, потому что, честно говоря, мне казалось, это самой понятной историей, что это интересно, это про коммуникации, про креатив. И тогда я точно не знал, кем вообще хочу стать. Я решил пойти на журфак просто как наиболее понятная прозрачная дорожка для меня. И я сейчас, оглядываясь назад, очень благодарен, что получил базовое мировое художественное образование, на самом деле, потому что, знаете, в эпоху вот этой всей цифровизации, алгоритмичности всего, я все больше вижу ценности у людей, которые читали русскую и зарубежную классику,
7: и в том числе. Которые получили хорошее системное образование.
8: Да, абсолютно.
7: Сформировавшее мировоззрение. Образование – это то, что остается в голове после того, как ты забыл все, что учил.
8: Совершенно верно. На дистанции своей учебы я понял, что все идет в цифру, и тема как раз моей дипломной работы была «Традиционные медиа в эпоху цифровой революции». Вывод моей работы был в том, что идет полная конвергенция, и на короткой достаточно дистанции, это был 2009 год, как бы все цифровизируется. Мне поставили тройку, сказали, что молодой человек, классические СМИ до вас прекрасно жили.
7: Не выпендривайтесь, слушайте вальс «Амурские волны». Да?
8: Вы идите со своими цифровыми медиа, а классические и без вас прекрасно поживут. Вот. Ну, собственно, в тот момент я начал делать первые проекты. Как раз тогда появились первые соцсети именно для бизнеса. И мне это стало дико интересно, и я почувствовал, что очевидно будущее за этим. И тогда было очень мало специалистов, как сейчас там называют SMM-щики, маркетологи по-разному. Мне выпала возможность попробовать себя в этом, и я понял, что это невероятно интересно, потому что это находится на стыке креатива и техники с точки зрения инструментов, площадок. Ну и вот, собственно, всю свою жизнь я продолжаю этим заниматься. Я вообще не разделяю маркетинг, пиар. Для меня это все коммуникация. Интегрированная коммуникация.
7: Я тоже так считаю, и это совершенно правильная идея. Может, тем более, что они так пересеклись, что уже непонятно, что маркетинг,
8: абсолютно,
7: что коммуникация, что реклама, что брендинг.
8: Это, кстати, трудности
7: просто
8: перевода.
7: Да, трудности перевода, и дальше это все просто инструменты. Меня-то больше интересует судьба человека, чем какая-то конкретная сфера. И всем своим гостям, кто отважился работать вместе со своей супругой, я задаю этот вопрос. Не рискованно?
8: Отлично.
7: Ну-ка. Расскажите, как вам это удается?
8: Честно, это непросто. То есть я не буду лукавить. Самое сложное – это жонглировать нашими социальными ролями. Потому что когда ты работаешь со своим близким человеком, иногда, когда мы все находимся в цейтноте, в этих дедлайнах, в круговороте событий, сложновато вовремя переключить рубильник.
7: Какие правильные слова вы говорите? Действительно, вот с точки зрения социальных ролей, если не научиться переключаться, что мы дома, мы папа и мама, мы муж с женой, а не коллеги по работе, то что-то начинает вмешиваться вот в эти личные отношения, и не каждая пара способна либо сохранить отношения, либо не переругаться на работе, потому что просто идет смешение действительно ролевых функций.
8: Абсолютно, но при этом, то есть я ни в коем случае не буду лукавить и говорить, что это прекрасная парадигма, в которой все здорово, нет, куча своих нюансов. На мой взгляд, очень важно это рефлексировать, вовремя отлавливать и как-то с этим работать. Но есть обратная сторона, она позитивная. Я считаю, что при правильном подходе нет более замотивированной пассионарной команды, чем семья, которая делает вместе какое-то дело.
7: Вы говорите прямо, как моя жена. Ясно. Так. Теперь вот к диджитал-коммуникации. Сможете дать определение, что такое диджитал-маркетинг для тех, кто смотрит и, может быть, тоже задумывается, не заняться? Сейчас это модная, очень действительно очень перспективная, безусловно, тема.
8: Безусловно, конечно. Если я как раз всегда стараюсь говорить максимально простым языком, понятным, потому что...
7: Простым языком, да, что-то сложное может объяснить только человек, который очень глубоко это понимает.
8: Дело в том, что на дистанции моей работы в высшей школе экономики я работал с самой разной аудиторией. У меня в одном зале директор классической газеты, который хочет пересобрать эту газету и сделать ее более актуальной для молодых ребят, а с другой стороны какие-нибудь стартапы. И мне нужно со всеми ними говорить на одном языке. Поэтому если совсем по-простому, инструменты маркетинга вообще в сущности, это все, что стимулирует спрос к продукту. Да? Это то, что делает... Apple Apple'ом, это то, что делает известные бренды и влюбляет людей в них. И все это достигается, конечно, через коммуникации, опять же, да. То есть мы создаем для бренда историю, мы делаем ей такую дистрибуцию через, в том числе, социальные сети. Мы идем туда, где находится внимание человека. Потому что мы с вами живем в эпоху, ее сейчас называют как экономика внимания, да, что за единицу человеческого внимания бьются все. Личные бренды, как сейчас называют, эти авторские блоги, компании, государственные организации. Только посмотрите на госуслуги. Там маркетинга больше, чем во многих брендах. Они прекрасно себя чувствуют в этом плане. Так что маркетинг — это то, что борется за внимание потребителя и пытается создать такие условия, чтобы, находясь на полке, он сделал выбор в нужную сторону любого продукта.
7: Что для вас идеальный клиент? Вот вы пришли и поняли, что ой, как здорово будет с ним работать, как я много смогу сделать. Вот какой он должен быть?
8: Идеальный клиент – это тот, который говорит с тобой на одном языке, не манипулирует и который действительно заинтересован в сотворчестве. Потому что маркетинг, как и любая другая такая зыбкая, ведь это очень зыбко, где маркетинг, мы же с вами сегодня это уже обсудили. Лучшие проекты рождаются в сотворчестве с заказчиком. Я не видел ни одного проекта, когда... Клиент просто сбрасывает в агентство, делегирует, говорит, делайте. Нет, это всегда сотворчество, потому что...
7: Ну, держать... так же было и в старом маркетинге, и в старой рекламе, и в старом брендинге, да.
8: Конечно,
7: и в пиаре то же самое.
8: То есть все лучшие проекты, которые были вот на моей практике, где мы работали годами, это всегда сторона заказчика, это люди, влюбленные в свой продукт, которые стараются делать все до мельчайших деталей, чтобы он был лучше конкурентов. И мы здесь выступаем как прекрасно смазанная шестеренка в общем механизме и усиливаем это как рупор, как мегафон, по сути.
7: Прям языка сняли. Вот кто был любимый клиент, самый любимый?
8: Самый любимый клиент — это Яндекс, наверное.
7: Ну...
8: Из моих. Мы работаем уже много лет, и как раз в том числе, потому что у ребят прекрасно выстроены процессы, они отличные коммуникаторы, вот что я могу сказать.
7: Ну, они большие молодцы,
8: да.
7: Это и по эффективности видно.
8: Абсолютно, да.
7: И по эффективности видно. В маркетинге очень важна стратегия, правильная стратегия и хороший креатив. Доля стратегии, доля креатива.
8: Это как такая алхимия, можно сказать, да, потому что всегда...
7: Инь-янь,
8: да, абсолютно, пропорции какие-то магические, может быть, невероятно сильная идея, которая просто пришла человеку вообще во сне и сделала все. Еще же воля случая, воля контекста, обстоятельств, то есть настолько много всего намешано, что именно по этой причине невозможно просто взять чужую стратегию, ее на свой продукт положить и повторить. Потому что, как у человека, да, мы же не можем повторить путь другого, мы не знаем, что у него под капотом, что там спрятано. Поэтому, безусловно, вот конкретно сейчас эпоха пересборки стратегий, потому что даже самые консервативные компании, бренды, они понимают, что мир настолько быстро изменился, появился искусственный интеллект, все меняется, единица нашего внимания просто тает на глазах. Я по последним исследованиям смотрел, что меньше доли секунды — это фокус внимания на смартфоне. Это то время, которое у нас с вами есть, чтобы заинтересовать нашего читателя, зрителя или подписчика и конвертировать его во что-то. Поэтому хорошая, крепкая стратегия — это живой организм. Самое главное, что она должна быть подвижной. Потому что что такое стратегия? Это всего лишь набор гипотез, да, которые мы где-то верифицировали, увидели лучшие практики конкурентов, все это синтезировали в какую-то классную свою идентичность и попробовали пойти с этим в рынок. Возможно, это сработало, возможно, нет. Важно, что стратегия должна меняться, она должна быть адаптивной, а не просто таким большим пакетом документов, которые кладут на полочку и никогда не возвращаются. Вот мы как раз делаем стратегии, которые достаточно гибкие и которые можно делать без нашего участия, самое главное. То есть мне все равно, будет ли со мной работать заказчик или с кем-то другим. Я создаю ему свод инструкций по управлению его коммуникациями. А дальше он волен выбирать свою конфигурацию, как ему комфортно.
7: 3 года назад на 30-летие празднования Всемирной паутины сэр Тим Бербиджсли, создатель Всемирной паутины, когда ему аплодировали, он вышел на сцену и сказал: «Успокойтесь, то, что мы сейчас имеем, это совсем не то, что мы собирались сделать. Современный интернет абсолютно асоциален. Он неправильно устроен. Он создавался, помните, да, 53 года назад в рамках оборонной стратегической инициативы США появились вот эти связи между компьютерами Белого дома.
8: Протокол появился, да.
7: Протоколы появились, да. И помните, какое слово они первое послали? Нет, логин. Они послали слово логин.
8: А, логин.
7: И оно не дошло. И оно не дошло. Там только на следующий день, по-моему, починили, и оно дошло. А через 20 лет Тим Бергерс-Ли создал эти протоколы, но он создал протоколы для единственной цели – для дистантной передачи и поиска текстов. И современный интернет на сегодняшний день – это, в общем, гипертекст. Гипертекст, где одни тексты ссылаются на другие, там личности нет. А раз нет личности, там нет таких присущих личности вещей, как мораль, ответственность, совесть, авторские права. И мы поэтому не имеем там совместной деятельности. Там условно совместная деятельность. Если вы сделали текст, я сделал текст, потом вы его подправили, я подправил. Это не совместная деятельность. Это рекуррентно-последовательная индивидуальная деятельность. Совместная, когда лежит камень, вы не можете поднять, я не могу поднять. Подошли вдвоем, подняли. И вот Тим Бергерс-Ли, наверное, 7 лет назад начал создавать социальный интернет, который назвал Solid. Вы, наверное, знаете.
8: Да, конечно.
7: Мы его переезжаем 15 лет. У меня лаборатория 2000 года. Создает архитектуру нового интернета. Но с этим новым интернетом социальным такая же проблема, как с электромобилями. Все, кто сейчас зарабатывает в старом интернете, так не заинтересованы, чтобы появился другой интернет, в котором информацию обо мне смогу продавать только я, а не Google или социальная сеть. Потому что я владелец информации.
8: Это ломает парадигму, конечно,
7: полностью.
8: Это ломает
7: парадигму, и тогда те компании, которые зарабатывают на то, что в мире 8 миллиардов долларов, не будут зарабатывать ничего.
8: Они очень не захотят этого.
7: Они этого действительно не хотят. Но, тем не менее, к этому придет. Мы понимаем, да, что он должен быть социальным, иначе там не появится совместной деятельности. Будущее интернета.
8: Я очень четко наблюдаю сейчас приятный для меня тренд, что вот этот вот весь огромный хаотичный клубок интернета фрагментируется на небольшие уютные сообщества. И с учетом перегруза информации.
7: То же самое, что происходит и в жизни. Заметьте, да, вот появление бизнес-клубов, вот этих сообществ, да? Сообществ, клуб 500.
8: Сейчас,
7: да,
8: золотая лихорадка вообще, да, сообществ.
7: Да, сообществ. Дальше
8: и они,
7: на дом.
8: И... Да, да, там буквально вчера
7: Атланты, поступал. Атланты.
8: А знаете, что интересно? Что сообщество каскадируется. То есть даже мои товарищи, коллеги, небольшие достаточно ребята создают свои сообщества, и это спускается все ниже, ниже и ниже, именно по каскаду. И это, с одной стороны, очень здорово, что люди хотят замкнуться в какое-то уютное сообщество, где закрываются все их потребности, где им не нужно испытывать этот постоянный фома, что они выпадают из контекста. Ведь на Западе сейчас тоже очень классная история, что второе рождение получили email-рассылки, курируемый контент. Когда ты просто платишь $5 в месяц, и редакция полностью отбирает за тебя контент по твоим интересам. Тебе не нужно постоянно в стрессе листать ленту, бояться, что ты из чего-то выпал. Нет, за тебя. Это, кстати, концепция моего канала. Мне иногда говорят, что вот, Дим, я читаю 5 каналов. Все больше, кстати, людей говорит, что мы отписываемся от всего, оставляем новостной канал, какой-нибудь профильный по своей теме, и еще несколько и твой. И, то есть мне доверяют и делегируют, по сути, вот эту вот селекцию контента вокруг креатива.
7: Ну, вашей экспертности, вашей экспертности.
8: Да, и это очень здорово. Я вижу это не только у себя. Я у многих, я думаю, что и вас смотрят, в том числе люди, которые просто интересуются темами, которые вы сами поднимаете. То есть это очень классный тренд, и мне это нравится. Поэтому я верю, что такие вот спокойные островки благополучия для души каждого человека, они как раз являются очень хорошим трендом на ближайшие лет 10. Это как антитренд пересыщенного, перегруженного такого гипермаркета возможностей, в котором мы все находимся.
7: Тогда вот два вопроса. За счет того, что происходит такое уже неформальное общение, да, внутри клубов, где обсуждают уже и темы, и культуры, и воспитание детей, и наследство. И это делают люди, которых отрезали от работы за рубежом, да, от счетов за рубежом, от проектов за рубежом. Не кажется ли вам, все-таки мы находимся сейчас в этой стране, да, не случайно же мы сейчас сидим здесь, да, не где-то.
8: Абсолютно.
7: Не в Силиконовой долине, хотя и у вас, и у меня там столько возможностей, да, я профессор во Франции, я профессор в Америке, да, ну, у вас тем более больше возможностей за счет того, что вы диджитал, вы можете вообще на Бали или на Мальдивах сидеть и делать то же самое. Но мы сидим здесь. Вам не кажется, что вот те процессы, которые приводят к появлению вот таких слоевых проектов, клубных проектов, вот этих конгломераций по интересам, да, по каким-то там сферам, то, что они начинают неформально общаться, то, что они знакомят своих супруг, то, что они знакомят своих детей, является еще и таким очень интересным фактором фактически усиления страны и даже безопасности.
8: Абсолютно. Это со всех сторон хорошо, я считаю, потому что это укрепляет социальные связи, во-первых. Во-вторых, все больше это происходит в очном формате, и мне это безумно нравится, что люди действительно...
7: Вы сказали правильное слово. Они удовлетворяют практически все свои потребности, да, внутри этого общения, даже вместе путешествуют.
8: Они находят новые проекты, работу, путешествуют, они занимаются вместе спортом. И это прекрасно, потому что это как раз укрепляет социальные
7: связи. И формируется
8: связи.
7: Национально ориентированная бизнес-элита.
8: Все верно, потому что мы с вами, мы же не в состоянии поддерживать, мы ограничены в социальных контактах. И это гораздо эффективнее, чем поддерживать 1000 бесполезных поверхностных связей, когда ты даже не знаешь, там, кем работают родители твоего приятеля, какой контекст его жизни, какие у него трудности. Пусть у тебя будет 50 человек на дистанции жизни, но это будут люди, с которыми ты действительно идешь рука об руку. И самое главное, они
7: доверяешь.
8: В едином культурном коде
7: которым, с тобой. Да, поэтому ты им доверяешь. Потому что они в этом коде, они... Дистанция очень просто обмануть, не выполнить обязательства, а когда в глаза смотришь, уже это сложнее.
8: Вот эти сообщества лично для меня это как адаптер. Знаете, вот есть iPhone со старым кабелем, а когда в такси садишься, бывает, у него нет этого Type-C. Вот это Type-C. Потому что это как найти своих и успокоиться в жизни, как говорил великий Балабанов.
7: Все-таки вот этот взрыв искусственного интеллекта – это результат просто технического появления новых технических возможностей или в гуманитарной сфере все-таки что-то тоже произошло, что эмержентно смогло использовать эти новые технические возможности?
8: Вы знаете, здесь будет уместно пошутить, что это все потому, что мы искали в Гугле на капче гидранты и мосты, все обучали. Мы же здесь больше 10 лет обучали капчу Гугла бесплатно. Мы же обучили величайший алгоритм, по сути, просто. И все это время работали на аутсорсе бесплатно. Но мне кажется, что здесь синтез всего. Это вот из серии, что... Почему, например, такую аналогию проведу, почему iPhone в 2007 году выстрелил первый? Не только потому, что это был стык технологий, да? То есть, с одной стороны, мультитач-дисплей, появление 3G-интернета, которое сделало мобильный интернет действительно удобным и доступным, и в тот же момент появилась запрещенная соцсеть западная, про которую говорят, почему никто не смог ее повторить? Потому что он появился в тот момент, когда совокупность условий была максимально благоприятна для этого, и туда еще добавили щепотку человеческого эго. И это все просто взлетело в космос на эгоцентризме. Так вот, мне кажется, ровно такая же ситуация случилась с искусственным интеллектом. Просто все события объединились в такой синтез, и случился именно потребительский прорыв. Потому что мы же говорим с вами про человека понятные системы.
7: Массово используемый. Да.
8: Именно, да, потому что ведь как таковому AI, ему 100 лет в обед. он уже сколько существует, мы говорим именно про эргономичные системы, которыми могут пользоваться даже консервативные люди, которые не обязаны там быть кодерами, программистами, и все идет к тому, что мы будем пользоваться AI везде, даже не задумываясь о том, что мы пользуемся AI, как это сейчас и происходит. Я просто технооптимист, поэтому я смотрю на все через призму прагматики, и я как раз тот человек, который всегда старается взять эти новые технологии и конструктивно внедрить их в свои процессы. И мне это безумно нравится, именно как такой классный помощник, который быстро развивается. Мне нравится, что они тоже используют бережливый подход и очень аккуратно и последовательно показывают нам с вами все свои новые фишки. Потому что каждую неделю у нас сюрприз. Функция Deep Research, которая там делает аналитические исследования за тебя просто сейчас в 2 клика, чат-GPT, он может собрать тебе, чтобы не быть голословным. Я сейчас запускаю новую программу в вышке. Я сегодня утром за 5 минут сделал ресерч всех программ по продюсированию в Российской Федерации. Он выдал мне результат в виде таблички с часами, УТП программ, университетом, просто свот-анализ полноценный. Я сделал это за 5 минут, профильтровал, потому что надо разбираться в вопросе. Если ты не разбираешься в вопросе...
7: Надо правильно поставить задачу.
8: Да,
7: это требует знаний.
8: Потому что без внятного ТЗ, как мы помним, результат не пойми какой, безусловно. И в этом-то это и прекрасно, что нейросети, они ускоряют твои таланты и усиляют их, и помогают закрыть слепые пятна там, где ты не особо разбираешься, но ты хочешь что-то освоить.
7: В Казани, в Иннополисе была большая конференция по искусственному интеллекту, и тогда еще приезжали к нам вот эти все великие компании, там и Google, и запрещенная в России социальная сеть, и Apple-овцы, и кто только не приезжал со своими продуктами. Ну и были, естественно, наши лидеры, тот же Яндекс, Сбербанк. И огромный зал, пленарное заседание, все они делают свои презентации по поводу искусственного интеллекта. Очень похожие друг на друга. Ну, понятно, что они очень красивые, но они по содержанию очень все похожие. И все было бы хорошо, если бы они не сделали одну ошибку. Они ведущим и модератором этой конференции позвали меня. Специалиста по естественному интеллекту. Ну, я вижу, заскучал народ. Все эти там несколько тысяч человек в зале немножко заскучали, потому что, ну, да, интересно, красивые картинки и великие компании, но про одно и то же. И осталось время, я думаю, ну, да и порезвлюсь. И я обратился к этим спикерам великим. Говорю, а можно я вам задам несколько вопросов? Ну, конечно. Говорю, скажите, вы рассказали, что у вас уже искусственный интеллект играет в компьютерные игры. Да. И вы только что сказали, что вы научили искусственный интеллект создавать другие искусственные интеллекты. Да. Вы знаете, ведь для того, чтобы что-то играло в игру, оно должно хотеть выиграть. А если вы хотите, чтобы оно стремилось к выигрышу, значит, должен быть проигрыш. А значит, придется выстроить систему эмоций. Да? Здесь смерть, здесь больно, здесь неприятно, здесь нейтрально, здесь приятно, здесь очень приятно. Ну да.

0: А вы не задумывались, что раз эволюция создала так, что новую жизнь можно создать, только объединив мужское и женское начало, энергии, мышления, что новая жизнь должна в себя вбирать и то, и комбинации того и того разные, и будут создавать разные искусственные интеллекты. Но там должно быть и то, и яньское, и иньское. Они задумались, о, хорошая идея, брать один компьютер с искусственным интеллектом восточный, один западный, и только они вместе договорившись создают новый искусственный интеллект. Говорю, здорово, а если появляется мотивация, ну, в общем, похоже, да, ведь в основном в том-то интернете уже появились вы вирусы, и тут я их добиваю, говорю, вот скажите, а кто вы для этого искусственного интеллекта? Вы его создали? Он на вас смотрит камерой, и он вас не понимает. Он не понимает, почему вы курите, или не понимает, почему вы врете. Он не понимает. Мало того, он знает, что вы можете в любой момент его просто выключить и даже просто вытащить из розетки, убить. Притом по каким-то вашим соображениям, причинам, даже когда он этого не хочет. Кто вы для этого искусственного интеллекта? Они думали, думали, говорю, да вы для него Бог, который его создал, который может его убить в любой момент. А значит, там появятся религии, потому что искусственный интеллект начнет домысливать вас, потому что он вас не понимает. И руководители крупнейших мировых и компаний такие, опс, говорю, а что я неестественного сказал? Я просто с вами сейчас прошел процесс эволюции обычного интеллекта. Почему вы считаете, что ваш пройдет по-другому? Вот будущее искусственного интеллекта и вот этой диджитал-среды, захватит она мир, опасаться нам ее.
1: Вы знаете, я в этом плане такой достаточно прагматик-рационалист. Я абсолютно убежден, что, ну, лично для меня это просто прикладной, очень классный инструмент, который про скорость и про демократизацию многих вещей, в том числе и креатива. Поэтому я убежден, что на самом деле он же не настолько могущественный сейчас, он находится в суперзачаточном варианте вообще. То есть то, все, что мы называем искусственным интеллектом...
0: Но он так быстро развивается, невероятно быстро, что даже трудно предположить, что будет через год.
1: Именно. То есть я точно последний человек, который может предположить, что будет через год, но я могу точно сказать, что даже вот по теории диффузии инноваций мы сейчас находимся на том этапе, когда те люди, которые действительно осваивают его и интегрируют свою работу, они невероятно повышают свою капитализацию. И я делаю многие вещи в 3-4 раза быстрее, и это действительно настоящая магия. То есть я делегировал ему процентов 60 своей ежедневной работы, и здесь кроется подвох, потому что если человек в реальной жизни умеет эффективно ставить задачу и снимать результат, то он отлично справится с искусственным интеллектом. Но если это не так, то он и получит невнятный результат и будет очень сильно разочарован.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Дагестане 11 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане жителей оползневых зон и территорий, подверженных затоплению, планируется переселить. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. На данный момент ведется активная работа.

0: работа по подготовке земельных участков в Буйнакске, Дагогнях и Хасавюртовском районе. Эксперты тщательно изучают возможные территории для строительства и выполняют другие необходимые мероприятия. В Дагестане на базе Центра организации дорожного движения будет создано подразделение «Дорожный патруль». Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев. Экипажи дорожного патруля будут оказывать помощь водителям в случае поломки автомобилей, предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим и оформлять европротоколы. В Махачкале состоялся первый пробный запуск нового электробуса. Транспортное средство будет следовать по маршруту троллейбуса номер 5, охватывая основные транспортные артерии города. Тестовый период продлится 1 месяц. По результатам испытаний планируется принять решение о приобретении электробусов для Махачкалы. В следующем году ожидается значительное повышение цен на различные устройства из-за сохраняющегося дефицита памяти. Об этом сообщает издание BGR. По данным журналистов, основными факторами роста стоимости гаджетов станут нехватка памяти и увеличение цен на аккумуляторы. Особенно заметно подорожают бюджетные смартфоны. Пауэрбанки также не останутся в стороне. Цены на литий, используемые в их аккумуляторах, росли на протяжении всего текущего года. Евросоюз на грани энергокризиса, предупреждают в издании «Политико». Эксперты опасаются, что в предстоящую зиму Европа столкнется с нехваткой газа в объеме до 14 миллиардов кубометров, что составляет около 7% от общего спроса и соответствует потреблению 12 миллионов домохозяйств в Евросоюзе. Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов занял первое место среди форвардов чемпионата России по футболу за сентябрь по индексу гола. За месяц футболист набрал 7,7 баллов. Агаларов отличился голами в каждом из 3 матчей российской премьер-лиги и переместился на 3-ю позицию в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Кулар – лезгинское село в Дербентском районе Дагестана. Исторически оно образовано путем переселения в данную местность 30 семей прежних рабов из Дербента. Отсюда и название «Кулар», что в переводе с тюркского означает «рабы». В середине 50-х годов в селе были переселены жители сел Шемихюр и Тетель. Село Кулар расположено в 5 километрах южнее железнодорожной станции Билиджи вдоль дороги Ростов-Баку на границе Дербентского и Магарамкентского районов. Известно, что город Дербент в период раннего феодализма сыграл важную роль в бесконечных войнах между северными и южными завоевателями, а это способствовало впоследствии развитию торговых отношений с Востоком и росту производительных сил в юго-восточной части Дагестана. Иранские завоеватели, отступая от Дербента, стали наносить как можно больше вреда местному населению. Видимо, не обошло это бедствие и село Кулар, которое находилось на пути отступления завоевателей. Переселение куларцев на новое, вероятно, произошло после разрушения старого села персидскими завоевателями. Известно, что население занималось садоводством, огородничеством, скотоводством и торговлей. Плодородные земли вокруг села всегда давали хорошие урожаи. Жители обеспечивали себя хлебом и заготавливали корм для скота. В 1911 году в селе Кулар была построена мечеть на средства Бубы Гаджиева, а до этого в 1905 году в селе открылись фельдшерские пункты. Защита Отечества стояла главной задачей для всех народов огромной страны. Из села Кулар, по имеющимся сведениям, на фронт Великой Отечественной войны ушли 19 человек, из которых с полей сражения не вернулись 10.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Сухокумске? Не забудьте включить приемник на частоте 101.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: К Адаму приходили разные животные, чтобы поприветствовать его. Одними из первых пришли антилопы. Адам сделал им дуа и погладил по спине, после чего Всевышний вселил в них мускусный мешок с приятным ароматом. Почувствовав этот аромат, другие животные спросили о причине его появления, и антилопы ответили, что причиной послужило посещение Адама. Звери, желая источать такой же аромат, отправились к Адаму. Тот также сделал дуа и погладил их по спинам. Но ни у кого из них аромата не появилось, и они с удивлением спросили у антилоп: «Мы тоже пошли к Адаму. Он нам тоже сделал дуа и погладил по спине. Но у нас не появилось аромата, как у вас. Почему?» На что антилопы ответили: «Мы посетили Адама ради Всевышнего, и за это Всевышний одарил нас этим ароматом».
1: Притчи народов мира.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 10 октября 1964 года Токио принял первые в истории Олимпийские игры в Азии. Это событие, которое стало не только спортивным, но и экономическим поворотом для Японии. Страна ждала своего часа 24 года, и еще в 1940-м Токио должен был стать столицей игр, но война отменила планы. И вот спустя четверть века Япония получила шанс показать миру, что она восстановилась и готова к лидерству. С точки зрения городского развития, Олимпиада 64 стала крупнейшим инфраструктурным проектом послевоенного Токио. Город буквально перестроили. Появились скоростные автострады и транспортные узлы, которые до сих пор определяют удобство логистики в мегаполисе. Для инвесторов это наглядный урок. Большие проекты с государственным участием могут создавать устойчивую ценность не на год, а на десятилетия. Так что Олимпиада в Токио – это не только про медали, но и про то, как правильно планировать, инвестировать и выводить продукты на мировой рынок.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
2: Приветствую вас, друзья! Вы замечали, что люди вокруг слишком утомлены? Кажется, будто всем в современном мире не хватает энергии. И это действительно так. Согласно данным 2002 года, около 20% людей страдают от хронической усталости. И эти цифры только выросли за последнее время. Ученые бьют тревогу и убеждают, что в сравнении с нашими предками, мы просто живые зомби. И все благодаря ужасному современному образу жизни. Все это так, однако в своей книге «Изнеможение. История» Анна Катерина Шафнер утверждает, что на самом деле люди прошлого не меньше нас страдали от хронической усталости. Вот только усталость была другого сорта. Тогда все силы забирал физический труд. Позже произошла промышленная революция, и люди переключились на умственную работу, а привычная усталость тела сменилась утомлением ума. Однако тогда все знали, по какой причине появляется усталость. Сейчас же она обрела особый окрас. За последние 50 лет мы настолько изменили среду нашей жизни, что причину усталости не так легко найти. Если древний работник, чтобы восстановиться, должен был просто не работать, а представители интеллигенции 19 века отложить на время свои бумажки, то современные люди попросту не знают, как отдыхать. Я заметил, что просмотр сериала или игра в компьютер почему-то считается хорошим отдыхом для современного человека. Нас в этом очень активно убеждают, поэтому бухгалтер, который всю неделю возился с цифрами и бумажками, в выходные, желая сбросить напряжение, идет в кино, и новенький детектив грузит его еще больше. Школьники же после 6 уроков зубрежки усаживаются за прохождение игр, в которых, да, тоже нужно думать. Наша главная проблема в том, что мы путаем эмоциональный всплеск и отдых. Нам кажется, что если занятие приносит удовольствие, стало быть, мы отдыхаем. Мы смотрим телевизор, сидим в социальных сетях и говорим по телефону. Это ощущается как расслабление, но на деле мы напрягаемся еще больше. Более того, мы заменяем этим удовольствием реальный отдых. В частности, сон, физическую активность, пребывание в одиночестве и умственное расслабление. Чтобы понять, как бороться с современной усталостью, посмотрим, что изменилось за последнее время. До электрификации страны мы засыпали с наступлением темноты и спали на целых 1,5 часа больше. Более того, заход солнца подготавливал нас ко сну за несколько часов. Наш мозг вырабатывал мелатонин, а тело расслаблялось. Сейчас же 70% людей засыпают со смартфоном в руках, а голубой свет дисплея сигнализирует нашему организму, что сейчас день и не время спать. В результате мы недополучаем глубокой фазы сна, которая отвечает за восстановление. Современные удовольствия сбивают наши циркадные ритмы, которые и являются основой нашего отдыха. Так что вывод номер один – спите больше. Но мы, конечно, лишаем себя не только сна. Нам также не хватает активности. В 1970 году лишь 20% людей работали за столом. Но сейчас это число перевалило за 70%. И после такой работы мы возвращаемся домой и снова сидим. Большинство из нас слишком много сидит. И это важно. Ученые из раза в раз показывают, что неподвижность приносит даже больше проблем, чем, например, курение. Лучший отдых после дня работы на стуле – это очень мощная тренировка. Исследования показывают, что самая базовая активность помогает людям избавиться от хронической усталости, длящейся десятилетиями. Поэтому вывод номер два – больше двигайтесь. Наша психика тоже нуждается в разгрузке. Это когда мы не наблюдаем за людьми, в том числе через экран, ни с кем не общаемся, а просто ничего не делаем. Желательно на природе. И судя по опросам, именно такого отдыха не хватает людям. Хотя опросы – это, конечно, хорошо, но люди не воплощают свои желания, даже когда у них есть такая возможность. Например, сегодня воскресенье, и я только что вернулся с вечерней прогулки. У меня было такое ощущение, что я гуляю не по Челябинску, а по Чернобылю. Повышенная радиация и пустые улицы. То есть все люди сидят по домам, смотрят в экраны и не отдыхают. Поэтому вывод номер три – знай, от чего ты отдыхаешь. Мы устали, потому что сами лишаем себя отдыха. Можно сказать, что современный человек, уменьшив количество работы, сам создает себе проблемы. Мы не даем разгрузку тем системам нашего организма, которые больше всего работают. Именно поэтому те, кто пробует восточные практики, например, йогу, так в них влюбляются. Там есть все необходимое – тяжелые физические нагрузки, одиночество, ментальное расслабление и улучшенный сон. Возможно, йога не для вас, и вам нужно найти что-то другое, но при этом подходящее по этим параметрам. А я желаю вам наконец начать отдыхать. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами Салихова Асиат Тимирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно-полезно». Это ежедневная рубрика, где мы знакомимся с натуральной продукцией консервного завода «Кикуни». И сегодня мы поговорим о напитке, который таит в себе очень много пользы. Это яблочно-виноградный сок под брендом «Сильбеси». Яблоко богато кверцетином. Это мощный флавоноид, известный своими противовоспалительными и антиаллергическими свойствами. Интересный факт. Знаете ли вы, что яблоки родом из Центральной Азии, и сегодня существует более 7500 сортов по всему миру, и в каждом свой набор полезных веществ. Виноград – это царь ресвератрола. Это уникальное вещество, ставшее знаменитым благодаря исследованиям французского парадокса – связь умеренного потребления красного вина и здоровья сердца. Ресвератрол – мощный защитник сосудов, борец со старением клеток и потенциальный союзник в профилактике многих хронических заболеваний. Кверцетин и ресвератрол в одном стакане работают сильнее, чем по отдельности, усиливая действие друг друга. Калий, которым богаты оба продукта, жизненно важен для здорового ритма сердца и баланса жидкости в организме. В Древней Греции виноград называли ягодой богов, а яблоко во многих культурах – символом жизни и бессмертия. Соедините их и получите эликсир бодрости. Пектин из яблока послужит прекрасной пищей для кишечной микробиоты и поддержит мягкое пищеварение. Витамин С содержится в обоих фруктах, важен для кожи и иммунитета. Витамин К – темный виноград, особенно им богат, является ключевым для свертывания крови и здоровья костей. Как и во всем, в употреблении даже такого полезного напитка важна мера. Порция 150 мл – это оптимально и достаточно. Кому стоит отказаться от употребления сока? Пациентам с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом, гастритом, язвенной болезнью и синдромом раздраженного кишечника. Друзья, яблочно-виноградный сок – это вкусный и доступный способ получить мощный коктейль антиоксидантов, поддержать сердце, зарядиться натуральной энергией и пополнить запас витаминов. Консервный завод «Кикуни» со своим современным оборудованием и качеством изготовления каждого продукта с радостью дарит вам возможность насладиться им. И пусть этот солнечный дуэт яблока и винограда приносит вам не только радость вкуса, но и реальную пользу для здоровья. Выбирайте осознанно и будьте здоровы! До новых встреч в эфире!

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог.ФМ.
2: Друзья, у нас в студии очень интересный гость, владелец сети «Леонардо» Борис Кац. Борь, привет. Спасибо большое, что к нам пришел.
3: Добрый день.
2: Ты в таком очень интересном бизнесе, хобби-гипермаркеты. Вообще, вот расскажи вот так вот в двух словах, хобби-гипермаркеты – это о чем? В каком ты бизнесе?
3: Это продажа очень большого ассортимента товаров для детского творчества и товаров для взрослого творчества, но немножко всяких сопутствующих товаров. То есть товары для шитья, для рукоделия, для разных видов творчества взрослых и детей, товары для художников. В общем, огромный ассортимент. То есть это от пряжи и товаров для вышивания до каких-нибудь специализированных вещей и так далее, и так далее, и так далее.
2: Давай немножко о цифрах. Вот так вот, Леонардо в цифрах. Как выглядит твой бизнес?
3: Это примерно 140 магазинов от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Сочи. До 100 тысяч SKU в матрице, из которых в разных магазинах представлен немножко разный ассортимент. Что еще? Ну, оборот где-то в год больше 10 миллиардов рублей.
2: 10 миллиардов рублей на хобби.
3: Надо говорить не так. Лучше будет звучать 10 миллиардов рублей на пуговках и карандашиках.
2: Как устроен твой бизнес с точки зрения экономики?
3: Платите аренду. Это очень существенная часть затрат. Мы стараемся, чтобы эта доля была меньше 10%, но честно скажу, что это не получается. Если доля аренды превышает где-то там 15-16%, то уже надо задумываться о закрытии такого магазина. На первом месте всегда, это, естественно, товар. Примерно 50 копеек с каждого рубля уйдет поставщикам за товар.
2: То есть у вас маржа 50%, правильно?
3: Примерно,
2: наценка,
3: да.
2: 100, маржа 50.
3: Примерно говоря, так.
2: Да. Угу. Так. И какие основные статьи расходов?
3: И основные статьи расходов, это, безусловно, на первом месте, это оплата труда. Это самая большая статья расходов. Растут зарплаты, растет эта статья. Плюс-минус около 20% от выручки.
2: То есть 20% расход на персонал, 10%, ты говорил, расходы на аренду. Логистика, маркетинг.
3: Минус логистика, минус маркетинг, и главное, чтобы что-нибудь осталось там.
2: С какими вызовами основными сейчас сталкивается твой бизнес?
3: Наверное, самый серьезный вызов, самый существенный, это переток покупки товаров потребителями на маркетплейсы. То есть, как рассуждает потребитель? Потребитель рассуждает примерно так. Важную вещь надо тщательно выбирать. Там, мебель, компьютеры, электронику надо выбирать, надо посмотреть. А есть всякая ерунда, ну, типа карандашиков. Можно ткнуть что-нибудь на Валберес, что-нибудь на Озоне, что-нибудь привезут, и это будет хорошо. Соответствует ли товар картинке? Безопасный ли товар? В этот момент потребитель про это не думает. У него задача быстро выбрать и получить.
2: Сейчас большая дискуссия идет, и я знаю твою позицию в этом вопросе, поэтому не могу не спросить. Все-таки вот Marketplace – это платформы или такие же ритейлеры?
3: На самом деле это такие же ритейлеры, которые притворяются платформой для того, чтобы их селлеры могли не платить налоги, и чтобы они сами могли не платить налоги, и чтобы они могли ни за что не отвечать. То есть вот прямо важное слово, что маркетплейсы ни за что не отвечают.
2: Можешь как-то это чуть более подробно рассказать, в каких вопросах ты считаешь у маркетплейсов вот это конкурентное преимущество связано с какими-то, не знаю, несовершенствами в законодательстве, например?
3: Ну, надо признать, что маркетплейсы очень быстро выросли, а законодательство, естественно, всегда во всех странах опаздывает в регулировании таких вот быстро растущих индустрий. И что получилось у нас? Возникли маркетплейсы, и никто не обязал, не разобрался в том, как устроен на самом деле их бизнес. И нет ситуации, чтобы маркетплейсы реально отвечали и за своих поставщиков, и за качество товара, за наличие всех документов. То есть маркетплейсы говорят так: мы деньги принимаем, но все вопросы не к нам, а к нашим поставщикам, вот с ними разбирайтесь. Розничная сеть же устроена совершенно по другому принципу. Розничная сеть отвечает за любой товар, который находится у нее на полке, и не просто отвечает, она отвечает за то, что этот товар легальный, она отвечает за то, что этот товар имеет все документы, сертификаты и все остальное, и отвечает за уплату налогов всеми поставщиками. Есть такой правило у налоговой службы: знай своего поставщика, знай своего контрагента.
2: И если у тебя кто-то из твоих поставщиков НДС не заплатил, то за этим НДС в конечном счете придут к тебе.
3: У маркетплейсов позиция совершенно другая. Ничего не знаем, мы продать продали, а все вопросы не к нам, а к селлеру.
2: Ну, то есть, в принципе, по такой логике ты завтра можешь сказать так: вот у меня есть там 200 поставщиков, я там, не знаю, создавайте ИП, работайте со мной через ИП, я типа Леонардо теперь маркетплейс, продавайте просто на 20% дешевле, потому что в цепочке нету теперь НДС.
3: Да, именно так. Разница в себестоимости около 20% именно из-за того, что поставщики маркетплейсов могут не платить НДС. В чем здесь проблема? Проблема в том, что НДС платится на таможне при импорте товаров. И дальше вот эта вся цепочка, что импортировано с НДС и дальше продается каждый раз с НДС, позволяет сделать так, чтобы все участники этой цепочки от начала до конца, они заплатили НДС. Если этого контроля нету, то можно иметь ввоз товара по очень низкой цене, формально какой-то НДС заплатить, а дальше раскидать этот товар веером, да, на кучу ИП или ООО, в том числе зарегистрированных на граждан не России, а на граждан ближнего зарубежья, а это разрешено. И после этого эти товары выливаются все на маркетплейсы уже совершенно другой себестоимостью. Понятно, что продаются за счет этого дешевле. Государство теряет огромные деньги.
2: То есть, если я тебя правильно понял, фактически картинка выглядит так, что маркетплейсы на сегодня превратились в мега-ритейлеров, которые при этом со значительной частью своего оборота не платят НДС.
3: Тут есть две части. Значит, это мега-ритейлеры, которые транслируют товар до конечного потребителя, с которого не уплачены часто ни таможенные пошлины, ни НДС при ввозе в страну. И одновременно сами маркетплейсы, вроде как они огромные ритейлеры, но при этом они сами за счет разных ухищрений и совершенно гениальных изобретений их юристов и аудиторов не платят сами тоже налоги.
2: Какие налоги, с твоей точки зрения, не платят маркетплейсы, которые, я так понимаю, платили бы обычные ритейлеры?
3: Да, значит, первое. Обычный ритейлер всегда, если его поставщик не заплатил НДС, ну, такое бывает, что даже какой-то товар, ну, нету поставщиков с НДС, делает его какое-нибудь маленькое предприятие, не платящее НДС. Значит, его сеть покупает, а в конце квартала, так как входящего НДС нету, а при продаже НДС есть, значит, со всей этой суммы покупки, по сути, платит НДС в бюджет. Маркетплейс не платит. Первое. Второе. Маркетплейсы в своей выручке имеют очень большую долю штрафов. Они штрафуют селлеров за ошибки в объеме, за ошибки при поставке, за ошибки при оформлении документов. Они точно так же штрафуют пункты выдачи заказов. Не так выдали, не то приняли, перепутали, взяли не тот возврат. Это все штрафы. А штрафы в соответствии с налоговым кодексом не облагаются налогом на добавленную стоимость. Таким образом, очень существенная часть выручки маркетплейсов приходит к ним без НДС. За счет этого маркетплейсы практически НДС не платят. То есть у них выясняется, что выручка у них без НДС, а платежи наружу, наоборот, с НДС, там, за аренду складов, за перевозки, еще за что-то. И должны были бы они по логике платить намного больше НДС, но не платят. И это еще не все. Дальше. Маркетплейсы, в отличие от большинства других компаний, имеют огромный процент самозанятых в своем штате. Иногда это напрямую в штате, иногда это какие-то компании, которые оказывают им какие-то услуги. Но в сумме, в основном прямо это, ну как в штате, это люди, которые пользуются приложениями для сотрудников маркетплейса, например, работают на складах. То есть человек заходит в приложение и типа выбирает, какую работу он будет в приложении маркетплейса делать. Таким образом, это уже не сотрудник, а самозанятый. Что такое слово «самозанятый работает на складе»? У меня вот эта вот логическая конструкция
2: в голове. То есть он работает постоянно на складе, но как бы выбирает...
3: Ну, как бы выбирает,
2: выбирается, да. Он сегодня будет или грузчиком, или будет набирать там,
3: да, что-то. Или наборщиком, да, комплектовщиком. У нас есть в Гражданском кодексе, в Трудовом кодексе понятие «сдельно-премиальная оплата труда», которая как раз предполагает возможность там, оплаты за пик, оплаты за выполненный объем. То, что они выработали, начисляется не зарплата, а именно сдельная оплата труда. Но с этой сдельной оплаты труда все равно платятся НДФЛ, платятся соцналоги, начисляются пенсионные, то есть, и есть отпуск на основе того, сколько выработал, столько, такая сумма и будет отпускных. А у самозанятого ничего этого нету. Те, кто наняли самозанятых, это все экономят. У них там смешной налог на доходы, на профессиональный доход, и никаких соцналогов, никаких отпускных. И я еще скажу, первые 3 дня больничного любой работодатель оплачивает. Начиная с 4-го уже оплачивают социальные фонды. Если вы нанимаете самозанятого, значит, вы в этом месте экономите. А что такое экономите? Это значит, что за вас кто-то это заплатил. То есть те, кто наняли сотрудников, заплатили за медицинское обслуживание самозанятых. Ну, давайте называть вещи своими именами. Мне кажется, что государство, ну, рано или поздно, конечно, как-то изменит ситуацию с самозанятыми. Уверен, что когда создавали эту систему с самозанятыми, никто не ожидал, что самозанятых будет настолько много, и никто не рассчитывал, то есть, по-моему, в планах, где-то я видел эту справку, что планировалось, что к 30-му году будет 2 миллиона самозанятых, а их уже кажется, скорее всего, там, скоро будет 20 миллионов. Мы говорили про способы неуплаты налогов маркетплейсами, и мы их перечислили еще совсем не все. Совершенно удивительно выстроена розничная сеть маркетплейсов, которая у них называется не розничный магазин, а
2: ПВЗ,
3: пункт выдачи заказов. В принципе, по сути, по глобально, ПВЗ от магазина не отличается ничем. Что такое ПВЗ? ПВЗ – это место, куда привозят товары. В магазин тоже привозят товары. ПВЗ – это место, где эти товары привозят по некоторому алгоритму. Какой алгоритм у маркетплейсов? У маркетплейсов алгоритм какой? Собрали предварительные заказы клиентов. Это же не окончательные заказы. Это заказ, который клиент может получить, и в ПВЗ уже решить, брать или не брать. В магазинах тоже заказ привозится, товар привозится по некоторому алгоритму. Там он чуть-чуть другой. Там привозится на основе статистики, аналитики, какие товары нужны в конкретной торговой точке. В одну точку один товар, в другую точку другой товар. Все на основе аналитики. Но это не очень существенная разница. Те же самые процессы есть в магазине и в пункте выдачи заказов. Это возврат какой-то товаров. Браковка товара, если товар пришел бракованный. Ничем принципиально не отличается. В магазинах одежды есть примерочные, в ПВЗ есть примерочные. Ну, по сути, ПВЗ – это магазин без торгового зала. Стол заказов, но это все равно всегда относилось, любой стол заказов всегда относился к розничной торговле, и не было никакой отдельной сущности, что это какой-то вот неведомый маркетплейс, платформа, еще что-то. Ну, стол заказов, и что? Важно, как устроен бизнес розничной сети. Все магазины принадлежат там одному или там нескольким юридическим лицам, со всего платятся налоги, это полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ тоже, очевидно, совершенно полноценная часть бизнеса компании. ПВЗ не может существовать без материнской компании, основной компании маркетплейса. Но при этом почему-то у нас ПВЗ оформлены на отдельные юридические лица, которые открыты отдельными предпринимателями. И это позволяет с ПВЗ не платить налоги. То есть эта компания оказывается на упрощенной системе налогообложения. И в принципе, если взять гражданский кодекс и разъяснение высшего арбитражного суда, то такое разделение бизнеса между материнской компанией и дочерними ПВЗ строго, буква в букву, копейка в копейку, попадает под определение дробления бизнеса.
2: Ну а чем тогда это отличается от франчайзинга? Ведь может быть тоже компания, которая дает единый бренд, дает технологии, и при этом имеет, не знаю, там тысячи франчайзи-партнеров.
3: Очень сильно отличается. Это совершенно франчайзи может, если он вдруг поругался с своей головной компанией, сменить вывеску, повесить другую вывеску, изменить какие-то буквы в меню и изменить какие-то рецептуры и продолжить бизнес. ПВЗ без маркетплейса
2: понятно,
3: бизнес продолжить не
2: вот
3: может.
2: Макдональдса, например, кто-то
3: стал вкусной точкой.
2: Стал вкусной точкой, да. А кто-то даже вкусной точкой не стал вешать, стал там бифбургером.
3: Да. То есть это независимый бизнес, который использует чужие технологии, но он ее использует не полностью. То есть у него все равно есть какая-то там своя закупка, своя технология. Он может существовать отдельно от материнского юрлица. ПВЗ не может. ПВЗ работает на чужом программном обеспечении. Все программное обеспечение контролируется из центра. Ничего они сами в нем сделать не могут. Товар не их, деньги не их, поставки не их. И даже, казалось бы, если это франчайзинг, то есть цена для клиента и заработок у этого и точки франчайзинга. У ПВЗ же все не так. У ПВЗ, у каждого ПВЗ, по сути, разная комиссия за выдачу товаров. То есть если ПВЗ зарабатывает слишком много, то материнская компания, Marketplace, может уменьшить комиссию в индивидуальном порядке. Это будет обосновано какими-то соображениями, коэффициентами, цифрами, но так как это такие групповые операции, то, по сути, ПВЗ – это группа сотрудников на самоокупаемости, которая работает на материнскую компанию и, ну, как мне кажется, с целью уменьшения налоговой нагрузки оформлена как отдельное юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения.
2: В чем ты считаешь все-таки отличие ПВЗ от магазина, если оно есть?
3: Я считаю, что никакого отличия между пунктом выдачи заказов и магазином нет и не существует. Я считаю, что это юридическая казуистика делать разницу между магазином и ПВЗ. Я считаю, что Marketplace – это обычная розничная сеть за счет юридических приемов, делающая вид, что это какой-то особый вид торговли.
2: Ну, то есть сейчас у Озона и Wildberries у каждого примерно по 50 тысяч ПВЗ, насколько я понимаю.
3: Да, я считаю, что у них по 50 тысяч магазинов. Это очень крупные розничные сети, которые федеральной антимонопольной службой признаны, занимающие доминирующее положение.
2: У Пятерочки, кстати, по-моему, 22 тысячи магазинов. То есть, наверное, по количеству магазинов больше будет, не знаю, только Почта России среди вообще любых точек.
3: Почта России на сегодняшний момент имеет меньше отделений, чем любой из двух крупнейших маркетплейсов. Они реальные монополисты.
2: Давай поймем вообще, как устроен рынок нон-фуд торговли в России. Насколько я понимаю, оборот всего рынка ритейла сейчас порядка 50 триллионов. Нон-фуд занимает примерно половину, грубо говоря, 25 триллионов.
3: Да.
2: И в этом году, если мы посчитаем суммарный объем маркетплейсов, посчитаем туда 4 вот, да, дженералиста без специализированных маркетплейсов, куда войдет, безусловно, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и Мегамаркет.
3: Я так понимаю, что в этом году маркетплейсы уже займут там 30-35% от всего рынка нон-фуда.
2: Соответственно, если ты говоришь, что маркетплейсы могут выйти на 30-35%, где-то 8 триллионов суммарный оборот четырех маркетплейсов, которыми я вот называю, дженералистов так называемых, Wildberries, Озон, Яндекс.Маркет и мегамаркет, правильно?
3: Именно так. На странице Озона для инвесторов, Озон же у нас публичная компания, есть их прогноз развития рынка. В их прогнозе рынок

0: В Дагестане 12 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане жителей оползневых зон и территорий, подверженных затоплению, планируется переселить. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. На данный момент ведется активная работа по подготовке земельных участков в Буйнакске, Дагогнях и Хасавюртовском районе. Эксперты тщательно изучают возможные территории для строительства и выполняют другие необходимые мероприятия. В Дагестане на базе Центра организации дорожного движения будет создано подразделение «Дорожный патруль». Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев. Экипажи дорожного патруля будут оказывать помощь водителям в случае поломки автомобилей, предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим и оформлять европротоколы. В Махачкале состоялся первый пробный запуск нового электробуса. Транспортное средство будет следовать по маршруту троллейбуса номер 5, охватывая основные транспортные артерии города. Тестовый

0: Период продлится 1 месяц. По результатам испытаний планируется принять решение о приобретении электробусов для Махачкалы. В следующем году ожидается значительное повышение цен на различные устройства из-за сохраняющегося дефицита памяти. Об этом сообщает издание BGR. По данным журналистов, основными факторами роста стоимости гаджетов станут нехватка памяти и увеличение цен на аккумуляторы. Особенно заметно подорожают бюджетные смартфоны. Пауэрбанки также не останутся в стороне. Цены на литий, используемые в их аккумуляторах, росли на протяжении всего текущего года. Евросоюз на грани энергокризиса, предупреждают в издании «Политико». Эксперты опасаются, что в предстоящую зиму Европа столкнется с нехваткой газа в объеме до 14 миллиардов кубометров, что составляет около 7% от общего спроса и соответствует потреблению 12 миллионов домохозяйств в Евросоюзе. Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов занял 1-е место среди форвардов чемпионата России по футболу за сентябрь по индексу гола. За месяц футболист набрал 7,7 баллов. Агаларов отличился голами в каждом из 3 матчей российской премьер-лиги и переместился на 3-ю позицию в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L0TU0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Некоторые предметы интерьера могут нести скрытую угрозу для здоровья. Академик, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава Оксана Драбкина объяснила, какие вещи могут стать причиной болезни. Прежде всего, специалист советует обратить внимание на ковры и мягкую мебель. Именно в этих вещах могут накапливаться полевые клещи, споры плесени и так далее. Воздействию этих веществ особенно подвержены дети. Драбкина также отметила, что хотя бы раз в месяц стоит стирать на матраснике, шторы раз в 3-4 месяца. Постельное белье лучше сдавать в химчистку один или два раза в год. По словам эксперта, если в доме появились пятна черной плесени, нужно быстро избавиться от нее. Плесень вызывает не только аллергические реакции, но и болезни легких, например, бронхолегочный аспергиллез.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Акушинский район, селение Балхар. Балхар – лакское селение, расположенное в Акушинском районе Дагестана. Оно известно прежде всего своей керамикой. Нельзя с уверенностью сказать, что именно Балхар является родиной дагестанской керамики. В Балхаре живет легенда о первом гончаре, неком Калкучи. Этот бедняк сидел как-то на берегу озера и грустно размышлял о том, как жить дальше. Невольно он обратил внимание на ребятишек, которые что-то лепили из береговой глины. Калкучи решил сам слепить что-нибудь. И когда из-под его рук вышел прекрасный кувшин, это и стало началом знаменитого балхарского промысла. Освоив гончарское искусство, Калкучи обучил ему односельчан. Но почему-то именно у женщин получались самые красивые и изящные сосуды. Так, согласно легенде, и началось в Балхаре женское производство знаменитой керамики.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Терекли? Не забудьте включить приемник на частоте 100.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 10 декабря 1932 года торжественно открыли Днепрогресс, крупнейшую на тот момент гидроэлектростанцию Европы. Для бизнеса это эталонный кейс. Капитальные вложения в инфраструктуру создают не просто отдельный актив, а целую экосистему. Дешевая электроэнергия стала магнитом для энергоемких производств. Рядом с Днепрогэс выросли металлургические, химические и машиностроительные заводы. Это классический эффект кластера. Один проект тянет за собой десятки смежных бизнесов. И еще важный момент – себестоимость киловатт-часа на Днепрогэс была одной из самых низких в мире. То есть проект не только генерировал мощность, но и радикально снижал издержки для всей промышленности региона.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Однажды к учителю пришел один человек и сказал: «Я могу рассказать тебе что-то, что я услышал об одном из твоих друзей. Прежде чем рассказать, сначала профильтруй эту информацию. Для этого существует три важных фильтра. Первый фильтр – это правда. Ты уверен, что это правда?» «Нет, не уверен», – ответил тот человек. «Я сам слышал об этом от других». «Второй фильтр – это добро. Новость, которую ты собираешься рассказать о моем друге, добрая или злая?» «Скорее, это очень плохое», – ответил человек. «Третий фильтр – полезность. Смогу ли я извлечь какую-либо пользу из сказанного тобой?» «В общем-то, нет», – сказал тот человек. «Что ж, если информация, которую ты хочешь мне рассказать, не является ни правдивой, ни хорошей, ни полезной, тогда мне незачем это знать».
1: Притчи народов мира.

Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно», в которой мы продолжаем знакомство с натуральной продукцией консервного завода Кикуни. И поговорим мы сегодня о яблочно-абрикосовом нектаре. Яблочно-абрикосовый нектар – солнечный, ароматный, с легкой кислинкой. Он отлично бодрит и подарит вам энергию и сил на весь день. Этот напиток полезен для здоровья благодаря сочетанию витаминов, минералов и пищевых волокон. Яблоко очень богато пектином, железом и антиоксидантами, а в абрикосе много бета-каротина, это провитамин А, друг зрения и кожи, и калия, который так важен для здоровья сердца и тонуса мышц. Натуральные сахара фруктов усваиваются легко и дают энергию без тяжести. Яблоко и абрикос. Вместе они создают не просто напиток, а настоящий витаминный коктейль, окажут поддержку иммунитету и помогут наладить пищеварение. Рекомендуемое количество приема 150-200 мл в день. Следует принимать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Будьте здоровы, друзья! До следующих встреч в эфире!

0: Салам алейкум, с вами Муслим Багаров и Фарух Абдурахманов. Мы приглашаем вас в среду в 18.05 на программу «Территория сделки».
1: В эфире мы разберем все, что касается рынка недвижимости. Поговорим о том, как не попасть в ловушку при подписании документов.
0: Какие риски стоит учитывать и как защитить свои интересы.
1: Даем практические советы, которые пригодятся и предпринимателям, и обычным слушателям.
0: Не пропустите, будет полезно, понятно и без лишней воды. Слушайте «Территорию сделки» в среду в 18.05 на «Диалог FM».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный, морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусно, союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Друзья, ну наконец-то. Раньше Магомед ходил к горе, сейчас гора пришла к Магомеду. Я очень люблю ходить к Игорю на эфиры, и наконец мне удалось Игоря затащить к нам в эфир. И Игорь для меня очень хороший пример такого действительно социально ответственного, национально ориентированного бизнеса. И вот та комбинация успеха в бизнесе, интереса к таким темам, как образование и достаточно серьезной степени социальной ответственности, которая характерна для Игоря, для его фонда, для Кати, супруги Игоря, вызывает невероятное уважение, потому что если будет много таких бизнесменов, которые сформируют слой национально ориентированного бизнеса и социально ответственного бизнеса, то тогда мы точно будем всегда иметь запрос на национально ориентированную политическую элиту. А в этом уже будет залог развития страны. И вот я хотел сегодня разобраться. Вы знаете, что я интересуюсь темой судьбы. И вот судьба Игоря как интересного человека, его бизнес-успехи, его социальные успехи, его там мировоззрение, слой, который он вокруг себя создает, со своим партнером Оскаром Хартманом, создавший замечательный клуб «Эквиум». Я уже в каких «Эквиумах» только не был. И в питерском, и в новосибирском. Сейчас в Тюменский лечу. Тюменский, «Эквиум» лечу. Я не знал, что там «Эквиум».
3: Везде.
2: Да, дальше. Только что был, несколько дней назад был в Дубаях. «Эквиум» там, в Дубаях. Yeah. Прям быстро развиваетесь. Молодцы. И вот сегодня я хочу задать несколько вопросов о том, как происходило становление. Учился в такой же школе тоже. Где? В Магнитогорске же.
3: Yeah.
2: Да. В обычной школе, правда, одновременно еще физмат закончил. Да. Yeah. Вот я люблю свой университет, Новосибирский университет, а ты наверняка также к своему альма-матер относишься, к замечательному вузу МФТИ. Формирует мышление, да, и дает правильное окружение, правильные примеры преподавателей. Но и ты прошел через школу стройотрядов, и я прошел школу стройотрядов. Ты же в стройотряде заработал свои первые деньги. Вот те самые знаменитые 1400 рублей. Ну, тем, кто помоложе, могу сказать, что у меня отец был главным инженером большого института, и у него зарплата была 120 рублей. То есть 1400 – это годовая зарплата высококвалифицированного специалиста, фактически руководителя. И на что ты потратил их?
3: Ну, я приехал со стройотрядом. Мать очень взволновалась, подумала, что я кого-то ограбил. Или где-то украл. Пошла сразу спрашивать, так ли это. Когда убедилась, что это честно заработанное, да, успокоилась. Ну и я внес в кассу семьи это свой вклад. Там как раз
2: родители. Сколько было? Тебе сколько было лет?
3: Ну сколько это?
2: Ну да, 18-19.
3: Нет,
2: второй
3: зачем?
2: Курс.
3: Нет, тогда до 10 классов же учились, 9 классов.
2: А, да.
3: То есть мне было 16 лет.
2: 16 лет. Вау, вау. Ну,
3: я внес кассу семьи, и родители как раз покупали дачу. И я треть дачи, так сказать, кэшем оплатил. Ну все. Так я, наверное, получил первую инъекцию автономности. То есть такое ощущение такое могущества, или там, что я что-то могу.
2: Поверил в себя.
3: Да, поверил в себя, да.
2: Хорошая история, на самом деле. Хорошая история.
3: Ну и, наверное, в этом стройотряде проступило первое такое понимание, что хочешь стать лидером, ну, это удобно, достигать свои замыслы с помощью других. Так вот, хочешь стать лидером, стань учителем. практически те, кого я научил, там, как штукатурить, как плотничать, на коровнике строили там. А студенты ничего не умели, а я все умел. Я их научил, как это делать, это.
2: А тогда же помнишь, в стройотрядах, я был командиром интерлагеря в Академгородке Новосибирском. У меня было 12 стран, 500 человек из 12 стран. Мы работали в зоне вместе с уголовниками. Но у каждого было по 3-4 профессии. Скажи, стройотряды – хорошая школа.
3: Ну, я думаю, что это для меня стало практически основной школой. И самое главное, вот где я стал учителем. Потом много позже я узнал, что если каждый из нас, чем бы ни занимался, все равно нам суждено стать учителем. Но тот, кто стал учителем очень рано, тому по жизни везет очень сильно.
2: Потому что когда объясняешь, ты сам понимаешь.
3: Ну, во-первых, раз. Во-вторых, твои ученики или твои грант-ученики, то есть ученики твоих учеников, они и делают тебя лидером. Потому что люди думают, вот лидер – это тот, кто харизма, там надо выступать, что-то. Может быть, да. Но если ты стал учителем и много учеников, грант-учеников, грант-грант-учеников, то эти люди, в кого ты сделал значительный вклад, они и делают тебя лидером.
2: А скажи, пожалуйста, вот, вот эта жилка предпринимателя, вот этот набор менеджерских soft skills, он развивается? Вот я долгие годы в высшей школе экономики был научным руководителем программы MBA. Программа MBA, конечно, здорово устаревает, здорово устарела, потому что сама программа и инструменты устарели лет 20 назад. Мир так, как в принципе, когда по учебникам люди учатся. Учебники устаревают, пока их пишут, даже не когда их печатают. Вот это менеджерская жилка, вот жилка предпринимательская, которая сейчас так важна, что надо уметь не только произвести, но и продать, почувствовать нюхом, почувствовать потребителя, да, правильно упаковать, правильно организовать процесс и довести до того, что тебе еще деньги заплатят, что тоже отдельный навык. Вот как формируется эта жилка? Или как ты сам считаешь, это генетика? Вот лидерство – это наполовину генетика, наполовину результат жизненного пути. А вот предпринимательская жилка – это?
3: Ну, здесь я с этим, во-первых, соглашусь. Генетика плюс результат жизненного пути. Но вот подробнее про результат жизненного пути. Результат жизненного пути – это, собственно, люди, об которых ты что-то смог или можешь. Вот. Но если так вообще упростить, то все, что я могу, это я ли это могу? Или это люди, кто ко мне притянулись, или с кем мы вместе? И вот здесь мы, может быть, переходим к такой очень интересной комбинации, конфигурации людей. Я не видел ни одного предпринимателя, который был бы вот stand-alone, то есть один. Все, кто так или иначе был обозначен лидером или предпринимателем.
2: Ну, то есть это умение взаимодействовать является обязательной частью, да?
3: И есть некая конфигурация людей, в которой талант некого человека, а скорее талант многих людей, проступает гением. И вот тут вот та замечательная формулировка, да, что талант – это тот, кто попадает в цель, в которую другие не могут попасть, а гений – это тот, кто попадает в цель, которую другие не видят. Вот, вот талант проступает гением именно в конфигурации. И вот, по сути, результат жизненного пути, то есть мы действительно можем подруливать тем, рядом с кем оказываемся, ну или довольствоваться тем, рядом с кем оказались. Вот это та разница, небольшая развилочка на железнодорожном пути, да, которая вот эту стрелочку раз, и очень далеко можно уехать за счет того, что мы подруливаем, среди кого мы. Вот мои таланты или мои гении, там, ну, если там мои проявленности, ну, мои ли они? Или это результат конфигурации? Вот я не хочу это присваивать, но если мне вешают этот ярлык, вносят меня в какой-то список, ну, ну окей, ну что, я титул этот вот как бы ношу, но все-таки я отдаю честь и хвалу конфигурации людям. И вот если меня спрашивают, а кто построил-то технониколь, например, я говорю, ну вот люди технониколи построили технониколь. Я тоже соучастник и в роли вдохновителя, в роли создателя поля причин, может быть, основателя, ну то есть зачинателя. Ну и все, не более. Не стоит переоценивать роль лидера, все-таки конфигурация.
2: А вот физмат-школа, МФТИ, тебя же не учили управленческим. Тогда не было менеджмента. Вот все-таки менеджмент и управление требует образования. Ты же создал свой университет.
3: Скорее да, чем нет. Все-таки я не склонен здесь к тому, что, говорит, само все само. Ну, как бы само, но человек – это плод антропогенеза искусственного. То есть воспитание и способность влиять так, чтобы желаемое проступало с большей вероятностью, чем обыденное. Все-таки это искусственные, такие вот искусственно созданные настройки, да? Ну, давай назовем это образованием. Поэтому, когда образуется то, чего раньше не было.
2: Поэтому но образование логисты... же это еще и мировоззрение, да? Да, это понимание картины мира, что вот. Ты ориентируешься, и тогда что, какое место ты занимаешь в этом мире, как мир устроен, и тогда найденный где-то в интернете факт или какое-то событие, тебе есть куда положить. Да. Если у тебя нет мировоззрения, тебе некуда положить, тогда это хаос. Поэтому образование, кроме там, специальности, дает
3: кроме еще скиллов, картину. Да, картину мировоззрение. Да. То есть мировоззрение и скиллы. Ну, вот, собственно, ремесленнические навыки, скиллы. Это то, что очень хорошо дают в ремесленнических школах, ПТУ, профтехучилище, ну, даже бизнес-школы, кстати, логистика, маркетинг. Это все такие скилловые скиллсеты, ну, навыки. Их тренируют. А и мировоззрение. Представление о себе, о мире. Вот. Ну, и вот мировоззрение практически невозможно получить нигде, кроме как рядом с теми, у кого есть некое мировоззрение. То есть, грубо говоря, вот мировоззренческое образование, оно получается только рядом с теми, кто уже имеет некое мировоззренческое образование. Грубо говоря, если я рядом с тобой, у меня так или иначе заимствуются какие-то представления, глубины, ширины, ну, полноты мира. Вот. Если я рядом, ну, давай так, с алкоголиком, ну, вот просто без всякого вот осуждения, ну, у меня какое мировоззрение будет? Там, третьим будешь, там, пойдем бухнем, там. Если я рядом с...
2: Ну, тоже взаимодействие.
3: Тоже взаимодействие и тоже мировоззрение. Вот такое мировоззрение. Поэтому давай так.
2: Притом, не хуже, не лучше.
3: Не хуже, не лучше. Вот такое. Да. Поэтому я предпочитаю даже вот MBA, когда я делаю сейчас на физтехе, на своей альма-матер, школа Игоря Рыбакова, бизнес-школа, MBA, ШИР МФТИ, школа Игоря Рыбакова, МФТИ. Там студенты, там слушатели рядом со мной находятся. Ты там преподаешь, да, ну, рядом с нами. Ну, соответственно, их мировоззрение будет на уровне, ну, нашем, а может даже синтез нашего, значит, еще более глубокое, широкое. Ну, вот это очень интересно. И поэтому, не умаляя достоинства ПТУ, разных таких бизнес-школ, где даются скиллсеты, я, так скажу, сам занимаюсь в основном MBA мировоззренческими. То есть формируя представление о себе, о мире, картину мира. При этом обретая скиллсеты, отправляю в другие школы и говорю, пожалуйста.
2: Да. В Китае есть такая поговорка. Держишь ли ты тяпку или мотыгу, но все равно сначала дождись созревания плода.
3: Да. Так вот это созревание к мудрости, да, оно происходит через вот эту экзистенцию и смерть предыдущего такого героя, который вот все знает, все, вот он уверен такой, да, вот он конкретный такой, вот он очень конкретный. И вот представляешь, вот эти два очень конкретных индивидуума, они друг друга, значит, ну, они борются за власть, реально. Они хотят установить свой контроль и так далее. И здесь их ждет смерть, ведь все герои умирают молодыми. Если ты посмотришь, да, ты часто об этом говоришь.
2: И при том, как правило, не оставляют потомство.
3: Поэтому я тоже занимаюсь проведением своих учеников через вот опаснейший
2: через,
3: вот этот период.
2: Все-таки через жизненный путь, да. А не через вот это, книжки.
3: Вот да, этот подход. Да. И это внеконцептуальное понимание сложного, оно и происходит рядом с проводником, рядом с мастером. И я рад, что к тебе приезжают люди и рядом с тобой проходят. Потому что если они без проводника, они склонны колоть друг друга пиками.
2: Ну да, у каждой сложной задачи всегда есть как минимум одно простое неправильное решение. Да.
3: Или много простых
2: неправильных. Или много простых неправильных решений. Вот как-то я рассматривал предложение перейти работать в Сколтех, и мы разговаривали с командой, руководством, там, с ректором Сколтеха. И он мне интересный пример привел, говорит, интересно, вот мы создаем вечерние проекты здесь из своих студентов, и не знаем, что с этим делать. Потому что если проект не получается, то все до одного после этого категорически отказываются идти в какие-нибудь вечерные проекты. А в тех же Штатах, например, наоборот, возникает вот этот азарт. Нет, докажу, все-таки получится. И у нас люди боятся писать резюме, что работали в проекте, который не получился. Угу. А там пишут с гордостью, потому что наоборот, за одного битого двух небитых дают, что если он через это прошел, его наоборот с большим удовольствием берут, потому что у него больше потребность доказать, и у него есть опыт. Вот тот самый опыт. Да, про который ты говоришь. Интересно. Скажи.
3: А давай я здесь скажу некоторым людям, если кто-то так мучается от этого, я скажу. Вот этот неудавшийся стартап или там венчурный проект, как бы неудача, на самом деле это MBA или образование очередное, да, которое у тебя случилось. То есть, и поэтому вот по сути каждое живое образование – каждая экспедиция, которая была, команда, путешествовали, она не случилась, это как ты закончил Гарвард, Стэнфорд, физтех и так далее. Это очень мощно. Просто вопрос выгодной интерпретации. Ведь невыгодная интерпретация тут же тебя как будто бы делает меньше. Ты потратил время зря, не получилось, это неудача, и теперь тебе даже об этом рассказывать как-то стрёмно. Я обожаю людей, которые делали много попыток, и много чего умеют и научились именно благодаря этим попыткам. И я в технониколе, ну, каюсь, 5 раз пробовал нанять человека с MBA. Ни разу не прижился. Он на уровне образования, которое в компании технониколь дается, он был как ребенок. Вот и все. И даже иногда ребята из технониколя, они какой-то момент, говорит, надо получить MBA. И они уезжали, и там некоторое время учились. И когда приезжали, когда уезжали, я им давал напутствие, что, друзья мои, ну, здорово, что вы едете, расскажете, что там, потому что это очень интересно. И вот когда они приезжали, говорит, кроме того, что мы там собирались вместе и бухали, ничего нового. Потому что вот сильные компании, например, Apple, внутри компании Apple имеет Apple University. И это такое образование. И топы из Apple никогда не идут ни в Ганфорд, ни в Стэнфорд и так далее, потому что Apple создает Apple University, Технониколь создает Технониколь University. Поэтому вот это значение так называемого внешнего образования, что, мол, где-то есть что-то, что что-то даст, но это такое наследие индустриального мира, когда вот типа, если ты куда-то пойдешь, там есть какой-то гуру, он тебе что-то даст. Ну, окей, может быть и так. Но в Технониколе, например, это ни разу не работало. Это очень интересно. И у меня было великое открытие, что фактически я сейчас приглашаю всех предпринимателей, которые сделали значимые компании, достижения, создавать свои университеты, ну, прям вот легализовывать то, что они уже делают в своих компаниях, но они же делают, создают университет. Легализовывать это именно в эту среду, приглашать новых слушателей, чтобы возгонять их еще выше. Вот такой подход. Как тебе?
2: Ну, я на лекциях говорю, что так устроено лидерство. Это как стальная пружинка. Ее не надо тянуть. Ее надо нажимать, чтобы она прыгнула. И лидерам самое страшное, что можно сделать с лидерами, это им помогать.
3: Любишь слово провоцировать.
2: Да, лидеров надо провоцировать. Поэтому то, что мы сейчас говорили про MBA, про Гарвард, про Оксфорд, мы на самом деле не критикуем, мы провоцируем. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее развиваться, догонять практиков.
3: Чтобы было больше разнообразия в школах.
2: Правильно. Скажи, у меня было много в жизни предложений от сомнительных людей или с сомнительными целями. Ты же понимаешь, я там в 50 странах там работал и работал с разными людьми. И иногда приезжает человек с чемоданом, то 25 миллионов долларов тебя ногой так толкает и говорит, ну, вы со мной теперь будете работать. И я так же ногой отталкиваю, говорю, вы знаете, если я возьму этот чемоданчик, там, конечно, много денег, но если я его возьму, мне придется еще хотя бы один раз вас увидеть, а я этого не хочу. Политконсалтинг, в общем, такая опасная история, особенно когда работаешь в другой стране.
3: Азартная.
2: Она азартная, там, она очень наукоемкая, и она очень интеллектуально емкая, и со мной работают удивительные, умные и очень там глубокие люди, но она не безопасная. Небезопасная. И я бы не был жив, наверное, если бы я где-то вот согласился ради денег на какой-то проект, в котором я чувствую, что либо этот человек, либо сам проект не соответствует моим каким-то внутренним убеждениям, там, ценностям и так далее. И поэтому там, в своей там, команде и компании я принял решение следующее, что я сначала разговариваю с человеком, все о нем узнаю, понимаю, интересно ли мне будет вообще с ним встречаться каждый день, идти рядом в поход, подниматься на эту гору, могу ли я рассчитывать на там, то, что мы друга будем понимать. И я сначала даю согласие, и только потом мы начинаем обсуждать деньги. Потому что иначе можно загипнотизироваться суммой и сказать, ну ладно, на это не буду обращать внимания. То есть сначала я принимаю решение, работаю либо не работаю, только после этого я обсуждаю сумму. А если он говорит, что у него на это нет денег, я уже с ним вместе начинаю их искать. То есть я уже становлюсь партнером, который с ним ищет деньги. А ты вот в бизнесе, если бизнес был бы очень выгодным, очень маржинальным, переступил бы через свои собственные там, ценности, убеждения, представления о мире.

0: каналы там получения, или в начале 2000-х годов. Ты знаешь, все занижали базу таможенную, и там инвойсы подложенные и так далее. Там, в 90-е это вообще было повально все черное. Там, в 2000-х годах это тоже было много. И был выбор. Это не моральный выбор, это просто вот выбор, как мы пойдем. Как пойдет Технониколь? Он будет вот играть по этим правилам, или мы будем идти и устанавливать другой вот мир, где мы занимаемся все-таки созданием value, ценности, а не тем, что мы тренируемся, как обходить правила. Ну и, по сути, то, что я здесь сейчас, и то, что я живой, выжил, и видишь, так чувствую себя неплохо, да? Я уверен, что я обязан вот этому выбору, что мироподобие, миросообразность и ценностный подход был во всех местах сделан. Я не работаю вообще ни с кем принципиально, кто даже вот есть тени сомнений, что он, например, алконаркотические вещества производит, не работаю. Эзотерические практики, такие жесткие, гадания там по картам, что рак, не рак, такие жесткие случаи бывают, и так далее, не работаю. То есть, не работаю, более того, отваживаю людей, приглашаю их на другие вещи. Я вообще считаю, что мы, кто в сети выходит, кто в сеть выходит, и кто популярен, и кто очень известен, на нас какая-то такая привилегия обязанности, что ли.
1: И ответственности.
0: И ответственности, да. Влиять, как будем жить мы, люди, как мы будем влиять, какое качество жизни, какое мировоззрение мы сами будем распространять, так мы жить сами и будем. То есть качество жизни зависит от мировоззрения, распространению которого ты способствуешь. И вот я интуитивно это давно подметил, а потом уже и понял, что следует мне способствовать некому мировоззрению, распространять его, рассказывать, самому быть проводником этого мировоззрения, тогда мое качество жизни будет вот именно таким. Вот.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ. В Дагестане 13 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
3: Правительство Дагестана выделит из резервного фонда почти 20 миллионов рублей на капремонт системы водоснабжения в селе Уркарах Дахадаевского района. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Кроме того, республика рассчитывает на получение финансовой помощи из федерального бюджета для восстановления еще 15 объектов жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших от паводков. В Дагестане активизировали меры по борьбе с мраморным клопом. После жалоб жителей Магарамкентского района на появление вредителя, специалисты ЦУР региона подтвердили наличие проблемы. Сотрудники Россельхознадзора провели выездные мероприятия в селах. Они установили феромонные ловушки и провели беседы с местными жителями. В Махачкале Роспотребнадзор временно остановил работу кафе «Точка» после внезапной инспекции. В ходе проверки были обнаружены отсутствие проточности, загрузка и разгрузка продуктов со двора жилого дома, отсутствие контроля качества производства, недостаток моющего оборудования и столов и многое другое. В связи с нарушениями деятельность кафе была приостановлена. Президент США заявил, что Россия готова незамедлительно поставить в Америку и на глобальный рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре еще 500 тысяч тонн. Позднее планируется поставка 1 миллиона тонн. Дональд Трамп сообщил в своих соцсетях, что Россия готова оперативно поставить в Америку еще 3 миллиона тонн дизельного топлива. Судебные приставы усилят работу по взысканию задолженности с граждан России. По прогнозам властей, к 2029 году поступления от исполнительского сбора, взимаемого приставами с должников за просроченные платежи, увеличатся почти в полтора раза и достигнут 150.

0: стоимости 2 миллиардов рублей. Как пишут «Известия», это следует из проекта бюджета, где отмечается рост числа исполнительных производств, а также увеличение ставки сбора с 7 до 12% от суммы долга в этом году. Куртку Майкла Джексона из знаменитого клипа «Thriller» продадут на аукционе в Абу-Даби. На платформе Julian's Auction стоимость куртки оценивается от 200 до 400 тысяч долларов. Кроме того, на торги будут выставлены лоферы из того же клипа, которые будут стоить от 30 до 50 тысяч долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Эл каниди, эл дин арадажеда. Кто народ любит, тот с народом будет. Эл каниди, эл дин арадажеда.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что вобла – рыба семейства карповых, обитающая в Аральском и Каспийском морях? Годы Великой Отечественной войны и разрухи спасла от голодной смерти тысячи жизней. Вобла была самой массовой в уловах Каспия в 1930-1940-х годах. Ежегодно ее вылавливали по 40-200 тысяч тонн. В годы войны в вяленом или сушеном виде вобла зачастую заменяла дефицитный хлеб. Другая интересная история связана с килькой, которую не назовешь традиционным продуктом дагестанской кухни, но благодаря ей в период Великой Отечественной войны здесь не голодали. В тяжелые годы в республику потянулись вереницы беженцев со всего Союза, узнавшие, что тут можно выжить во времена катастрофического недоедания. Недавно ученые обнаружили в Каспийском море еще большие запасы. Добывать можно около 90 тысяч тонн кильки в год. Вот только пока для этого нет судов, обученных рыбаков и перерабатывающих заводов.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.
1: 10 октября 1813 года в небольшой деревне Леронкале на севере Италии родился Джузеппе Верди, автор «Риголетто», «Травиаты», «Аиды» и «Отелло». Интересный факт с бизнес-смыслом. Верди регулярно работал под заказ, и это было его стратегией монетизации. «Аиду» он писал к открытию Суэцкого канала под события жесткими сроками и бюджетом. «Силу судьбы» по заказу Мариинского театра, то есть под специфику площадки. Для бизнеса это пример – как внешние требования становятся конкурентным преимуществом. Четкие рамки помогают фокусироваться, а репутация надежного исполнителя открывает новые контракты. Заказной проект – это не компромисс, а способ масштабировать имя и доход. Верди не просто выполнял заказы, он превращал ограничения в рост. Четкие сроки и требования площадки становились для него точками фокуса, а надежность – главным маркетинговым активом. Итог – более 150 лет востребованности и миллионы зрителей. Это и есть масштабирование бренда на десятилетия вперед.
0: Значимо, важно. Диалог FM. Это день в истории.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса. Он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкусней и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Если проблему можно решить, то не стоит о ней беспокоиться. А если решить ее нельзя, то беспокоиться о ней бесполезно. Джейсон Стэтхэм. Какое качество в мужчине ценится больше всего? Я отвечу. Ничто так не красит мужчину, как его невозмутимость. Люди с большим жизненным опытом поймут меня. Уважение связано с хладнокровием и пофигизмом. Пофигизмом в отношении неизбежного и неподвластного. Стоицизм учит тому, что счастье без внутреннего покоя обрести невозможно. Одним словом, суетиться без причины – это проявление слабости характера и незрелости ума. Итак, шаг первый. Делай меньше, получай больше. Цель плюс дисциплина равно стопроцентный результат. Я заметил, что люди делают триллион вещей, в которых нет необходимости. Делать меньше означает делать все самое необходимое, и это выльется в экспоненциальный рост твоего процесса. Просто спрашиваю себя каждый раз, необходимо ли это? Думаю, что у тебя есть тот самый друг, который вечно причитает, что ему не хватает времени, но вот только прогресса в его жизни вообще не видно. Ведь проблема в том, что ему не хватает фокуса. Поэтому убери из своей жизни все отвлекающие факторы и сосредоточься на процессе. Кайфуй него, и тогда все обязательно сложится. На Западе есть поговорка «Hard work pays off» – упорный труд хорошо окупается. Но я бы изменил ее в другую сторону. Бесполезный труд никогда не оплачивается. Ведь истина в следующем. По-настоящему большие деньги получают не те, кто работает много, а тот, кто работает с умом. Запомни это. Шаг второй. Убей беспокойство изнутри. Страх, стыд, стеснение. Эти эмоции отравляют твой разум, при этом не давая сосредоточиться на своем деле. Никогда не размышляй эмоциями. Думай на холодную голову. Этот совет ты слышал тысячу раз, но так и не решился прислушаться его. Ты и сам понимаешь, что если дать контроль эмоциям, то ты становишься марионеткой в чужих руках. Но запомни, спокойствие – это не отсутствие страха, а возможность действовать вопреки ему. В любой ситуации мысли логически. Жизнь – это шахматы, и чтобы победить, тебе придется думать наперед. Задумайся над этим. Даю совет, который ты можешь применить уже сегодня. Думай о ситуации так, будто прошло уже полгода сегодняшнего дня. Согласись, в прошлом были моменты и похуже, в которые ты, возможно, даже думал, что все уже кончено, жизнь не будет прежней. Но нет, ты до сих пор здесь и до сих пор на коне. Ведь правда в том, что каждая ситуация одинаково незначительна. Через пару месяцев, а иногда и дней или часов, она не будет значить уже ничего. Третий шаг. Обрети жизненную позицию и не навязывай ее никому. Тебе нужно четко осознать свои жизненные принципы и никогда не предавать их. В любой стрессовой ситуации, когда на тебя оказывают давление, просто вспоминай о своем видении жизни. Поверь, это поможет тебе оставаться верным своему мышлению и не париться насчет чужих точек зрения. Вспомним самого харизматичного лидера из кинокультуры, царя Леонида. Вспомни, как он ставит себя, будь то перед ним друг, либо враг. Секрет, который я раскрыл его в том, что у него есть четкое видение будущего мира, идеалы, которые он никогда не предаст. Именно это заставляет как соратников, так и противников проникаться к нему уважением. Если ты хочешь по-настоящему стать непоколебимым, то у тебя есть чему у него поучиться.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Мысли вслух.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
2: Почему люди думают только о том, как заработать деньги? Потому что мы построили такой мир, где все зависит от денег. С деньгами люди могут купить еду, машину, дом. Деньги дают людям все, что они захотят. А без денег у людей ничего не будет. С деньгами у вас будет влияние, авторитет, статус. А если же вы будете изучать химию, вы, вероятно, узнаете многое о химических веществах, но не сможете позволить себе хороший дом. Вот поэтому люди и нацелены на деньги. Не потому, что они плохие или жадные, просто без денег у них ничего не будет. А деньги вознаграждают человека. С деньгами люди поднимаются выше остальных, и им это очень нравится. Эта игра затягивает. И люди постоянно ставят новые цели — больше и больше денег. Больше вещей, больше влияния, выше статус, и этому нет конца. А если откажетесь от денег и будете спать на улице, побираться, про вас скажут: «Лентяй, иди работать». Я встречал таких лентяев, и некоторые были настолько умны, что не хотели иметь ничего общего с этой системой. Я же считаю политиков лентяями. Люди, которые проектируют бомбардировщики, тоже лентяи. А тех, кто создали ядерные бомбы, я считаю опасными идиотами. Потому что они отдали их людям, которые недостаточно разумны, чтобы ими пользоваться. Ученые об этом не думали. Им нравилось попотеть над тяжелой задачей. Даже в Библии сказано: «Не бросайте жемчуг ваш перед свиньями». Знаете, что это значит? Если дать свинье жемчужину, она не скажет: «Ух ты, классно, спасибо большое». Если дать глупому идиоту ядерную бомбу, он будет хотеть взорвать каждого, кто с ним не согласен. Ему все равно, что это навредит многим невинным людям, экологии планеты. Они глупые и не думают о таком. Но вернемся к заработку денег. Представьте, что весь день будет идти дождь из чистого золота. Люди будут опустошать все свои ящики, заполняя этим золотом шкафы, подвалы и чердаки. Но если бы дождь продолжался месяцами, то золото начали бы уже выбрасывать как мусор. Все дело в дефиците. Люди будут запасаться золотом потому, что сейчас оно имеет ценность. Но оно ценно только тогда, когда оно в дефиците. Дефицит является одним из ведущих факторов, который порождает, по большому счету, денежное насилие. Во многих историях, которые связаны с добычей алмазов или золота, можно найти страшные примеры насилия. В будущем людям будет стыдно носить подобные украшения. Вот у моей помощницы Роксаны отец был ювелиром. Он всегда дарил ей украшения, чтобы она их носила. Она не хотела ничего из этой дряни. Но существуют люди, которым кажется, что какой-то бриллиант может стоить 100 тысяч долларов. Они никогда не успокоятся, потому что всегда есть тот, у кого есть бриллиант побольше и подороже, чем у них. Если вы построите самое высокое здание в мире, найдется тот, кто построит здание еще выше вашего на 50 метров. А когда это произойдет, найдутся те, которые начнут строить еще выше. Это больное поведение, и мы наблюдаем его повсеместно. Самому богатому человеку в мире должно быть неловко таким быть, так как он знает, что общество сделало его таковым. Люди зарабатывают за счет других людей. Дефицит всегда будет порождать страх потерять то, что есть. У человека могут быть миллионы долларов, а он все равно ворует, потому что хочет обезопасить себя. Хочет быть уверен, что даже если банки рухнут, его денежки надежно спрятаны под матрасом или закопаны в землю на заднем дворе. Люди чувствуют себя в опасности, потому что уже видели кризисы. Видели, как рушатся банки, и деньги навсегда исчезали с их счетов. Потому что перед этим банкиры позвонили своим дружкам-бизнесменам и сказали: «Слушай, мы будем объявлять банкротство через 3 месяца. Забери свои деньги». Они в первую очередь сообщили об этом своим партнерам по бизнесу. Поэтому денег и не осталось. А какой-то человек работал всю свою жизнь, накопил 800 тысяч долларов, чтобы выйти на пенсию, а его банк взял и рухнул. И вот он, и такие же пострадавшие, собираются перед зданием банка и требуют свои деньги. А им отвечают: «У нас их нет. Некоторые покончили жизнь самоубийством». Вот такая наша денежная система.
1: Жак Фреско. Американский производственный инженер, промышленный дизайнер, футуролог и мыслитель.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог-ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог-ФМ. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог-ФМ.
2: Давай про неудачи. Знаешь, я недавно посмотрел профессионалов, посмотреть вообще, что лучше всего заходит, какие, знаешь, люди делают шорты, и вот какие темы лучше всего заходят. Выяснилось, лучше всего заходят рассказы про неудачи. Вот не знаю, почему людям прям это нравится, да. Вот давай сначала простой вопрос. Вот у тебя 30 там было проектов, которые ты списал. Это больше проблема была модели или проблема, что ты не в тех людей инвестировал?
3: Знаешь, Миш, я всегда говорю предпринимателям, что даже если у тебя все не получится, все, что ты сделаешь, станешь хорошим стендап-комиком. Потому что эти истории действительно смешны. Они действительно смешны. 36 историй, все разные. Нет закономерности. Нет закономерности. Иногда все сходится. Каждый раз это новое. Иногда Google запускает то же самое и делает... Представляешь, Google выходит на конференцию, говорит, мы запустили то же самое, и мы делаем это бесплатно, а у тебя стоит $5 в месяц.
2: Понятно.
3: Это все. И на этом все закончилось, да. Иногда наоборот. Apple сейчас запустил, год назад видел, Apple запустил Buy Now, Pay Later, кредитный продукт, да.
2: BNPL, да.
3: Все BNPL-компании рухнули в оценке, потому что Apple запустил то же самое. А вчера Apple объявляет, мы тут попробовали, не получилось, закрыли.
2: Все, и Кларна сразу вышла.
3: Ну, какие можно закономерности, да? Препятствия во всех компаниях. Просто иногда эти препятствия убивают предпринимателя.
2: А иногда делают сильнее.
3: И действительно вот такие упертые предприниматели, которые... Иногда первое же препятствие, человек сдается. Конверсия ниже, чек ниже, что-то там длиннее. И раз, два, и все, он уже перестал верить, да? А кто-то делает там 10 пивотов, меняет там ассортимент и так далее, и так далее. А иногда вообще, вот знаешь, что меня больше всего убило? Я тебе честно скажу, Миш. Вот эта история окончательно привела к тому, что я сказал, я знаю, что я ничего не знаю. Это Озон.
2: Озон — это главная неудача твоей жизни.
3: Ну нет, было, наверное, еще больше, но Озон — это было самое... в обратку, где я думал, все будет плохо, а все оказалось хорошо.
2: Расскажи про кейс Озона, это очень интересно.
3: Я был акционер Озона с 2012 года.
2: Какая доля у тебя была Озона?
3: Ну, там плюс-минус
2: 3%. 3%,
3: да. В какой-то момент Озону исполняется 20 лет. А я знал, я был на складе Озона, знал сотрудников Озона, начальников там и так далее. Настроение было никакое. У всех было писем...
2: Ну, какой это был год?
3: Это был 2018 год, что-то такое. Да? Представляешь себе, склады старые, операционные системы все устаревшие, динозавры просто, да, все уже обновилось 10 раз, уже все там в облаке летает, а здесь все старое там и так далее. Компания не растет. Не растет. Несколько лет подряд. И теряет 50 миллионов долларов в год. Это 20-летняя, представляете, 20 лет компания, и она теряет, там, EBITDA было минус 20% от выручки много лет подряд. И у меня, честно говоря, кончилась вера. Ну, у меня кончилось после 20 лет, я не видел, как этого динозавра можно развернуть. Ну, и я продал свои акции. Ну, пришел новый генеральный...
2: Какая была оценка?
3: 100 миллионов.
2: 100 миллионов. То есть, я так понимаю, они выкупили тебя и еще несколько акционеров. Да. То есть, ты получил за 3% Озона 3
3: да.
2: миллиона долларов.
3: Да.
2: Сколько сейчас стоит 3% Озона?
3: Я не знаю, 300, наверное, 400, может быть.
2: Да, я думаю, близко к 300 миллионам долларов. То есть, как бы, получается, главная неудача, это очень важно, это упущенная возможность.
3: Да.
2: 100%. То есть, ты мог заработать 300 миллионов долларов и не заработал потенциально.
3: Все мои ошибки совокупно взятые, они намного меньше, чем это. Вот это одна ошибка... она намного дороже, чем все остальные, которые я сделал. Да? Вот эти все попытки, там 500 тысяч долларов, это все, это ничего. Это в большой системе вещей ничего. Да? Как бы. Это сила одного человека. Приходит новый генеральный директор Саша.
2: Саша Шульгин.
3: Да. И просто за пару лет всего, за два года он сделал полный turnaround. За два года полный turnaround. Да? И потом вот такая траектория
2: роста. Ну, плюс все-таки еще дул ветер в спину, начиная с пандемии, не забывай. Это тоже очень важный фактор.
3: На мой взгляд, сыграла роль одного человека. Компания теперь делает 2 триллиона оборот. И я был акционер. И вот это упущенная возможность, да, то, что я вот в своей депрессивной фазе, очевидно, мне было плохо в этот момент, да. Почему я, например, против приложений? Люди акциями торгуют в приложениях, да, потому что ты пьяный с пивом принимаешь решение, которое тебе принимать не надо, да. А я в плохом состоянии лишил себя хекторога потенциального. Хекторога.
2: Это 100 миллиардов.
3: Да.
2: Да.
3: Это таких
2: ошибок. Ну, такие же нужно исправлять ошибки. Может быть, имеет смысл купить акции Озон, пока не поздно.
3: Уже я думаю, ну да, можно пару акций купить. В публичных компаниях уже неинтересно.
2: Работа над ошибками. Вот мы с тобой говорим, что есть какие-то неудачи, что ты поменял свою немножко стратегию, что ты вот только-только понял вообще, как правильно инвестировать, можно так вот простыми словами, если да. говорить. Как твои ошибки изменили твои подходы к инвестициям и в особенности вот та турбулентность, которая была там последние несколько лет, как она повлияла тоже на твои подходы?
3: Очень важно, да? Регулярность. Если ты выбрал себе этот путь, ты должен идти в какой-то тактности, да, не пытаться угадать рынок, тайминг, а просто с какой-то тактностью искать сильных предпринимателей. Раньше, например, как я делал? Много кэша, много инвестиций, да, там у меня были такие волнообразные взрывы такие. Это, конечно, неправильно, потому что тогда ты забираешь все ошибки, да. Когда у тебя много экзитов, у тебя хайп рынок, ты делаешь много инвестиций на хайпе, и потом сидишь, когда цены низкие, ты сидишь...
2: Ты как бы в противофазе находишься, да, понятно.
3: Поэтому тебе нужно выбрать константный, постоянный ход, думать мега долгосрочно. Ну, просто, смотри, моя мечта, Миш, еще 3 раза 15 лет. Вот я проработал 15 лет, я считаю, это 1/4. Еще 2 раза, еще 3 раза 15 лет с такой же энергией, с такой же верой, с такой... Вот это, вот ты, как мой наставник, ты должен следить за тем, чтобы Оскар не сдулся.
2: Давай договоримся, я буду брать у тебя интервью в каждом конце этого жизненного цикла. То есть у нас с тобой будет запланировано каждые 15 лет по одному интервью. Последнее, когда тебе будет, видимо, 85... Да. Мне будет 95, я надеюсь до этого дожить и взять у тебя
3: и
2: интервью. Пусть это будет тоже моя такая маленькая мечта.
3: Мы будем как Уоррен Баффет и Чарли Мунгер такие сидеть, таким, да, да. Ну, крутые же они. Представляешь, Чарли Мунгер умер в 97 лет, он инвестировал 85 лет своей жизни. Я стараюсь быть не единственным инвестором, это важно, потому что часто, когда ты говоришь «да», а потом никто не присоединяется, это тоже плохая история, да, потому что лучше быть частью какого-то оформленного раунда. Я стараюсь, очень сильно стараюсь придерживаться своих зон компетенций, да. Я хочу играть в своей зоне гения, я не хочу играть там, где я средний или какой-то обычный, я стараюсь играть в зоне своего гения. Но опять, самое важное, Миша, это обучать свою нейронку. Каждый день. Каждый. Вот два самых, вот самое главное, что я делаю. Нет ничего важнее. Первое, я определяю сообщество, часть которых я являюсь. Потому что если я часть правильных сообществ, в меня поступает правильный информационный поток, правильные возможности, и я делаю правильные действия. Да? Я сейчас создал самое крутое сообщество бизнес-ангелов и буду делать соинвестиции с этими людьми. Да? По всему миру.
2: Расскажи, кстати, про вот это сообщество бизнес-ангелов. В чем идея?
3: Самые топовые ангелы мира были не объединены.
2: Угу.
3: Я не нашел, куда вступить. Я хотел вступить где-то, где собираются топовые бизнес-ангелы. Не нашел. Решил сделать. Сделал самую топовую конференцию, где мы собираемся. Сделал рейтинг, чтобы вообще знать, кого приглашать. Да? И потом я увидел, что у них у всех проблема, что очень много денег на бумаге, а кеша нет. Да, соответственно, чтобы смягчить...
2: То есть все миллиардеры, а жить приходится скромно.
3: Да. И самое главное, компании не делают экситы сейчас. Раньше IPO происходили уже, когда капитализация была 700 миллионов, миллиард. А сейчас даже компании, которые 5 миллиард, говорят, нет, нам еще рано. Они идут, идут далеко. Конечно, сейчас посмотри последние IPO, они все происходят 5, 10, 20 миллиардов. Получается, ангел ждет много-много-много-много лет. Поэтому мы договорились, что мы не знаем, у кого будет большой эксит. Мы скинулись акциями в единорогах, в общий пул. Да? Таким образом, мы все стали совладельцами. Я положил акции, все положили акции. И теперь у нас есть большой пул, из которого экзиты будут происходить постоянно. Да? И мы все будем делить эти доходы. Соответственно, мы как бы усреднили, поделились апсайдом, даунсайдом наших самых успешных компаний. И таким образом я становлюсь я уже теперь совладелец 37 единорогов через вот этот фонд. Да, как бы это очень круто.
2: Это в принципе повышает ликвидность. Основной как бы плюс — это повышает ликвидность.
3: И это повышает мое ощущение жизни, уменьшает ФОМО.
2: Угу.
3: И каждый раз, когда теперь какая-то большая история, которая продается, я такой: о, я тоже был акционер, угу, я тоже получил какие-то деньги. Да, ну, это классное ощущение жизни. Если ты вводишься с определенными людьми, ты будешь начинать делать определенные сделки. Да, и там, если у тебя друзья там какие-то там, какие-то там чиновники где-то, ты начинаешь там имущество выкупать, там что-то где-то там, да, там, и у тебя автоматически энергия идет туда, где твой фокус.
2: Понятно.
3: Для меня очень важно, чтобы меня окружали люди, которые строят университеты, занимаются филантропией, которые бизнес-ангелы в топовых компаниях мира. Таким образом, я слышу ежедневно истории из этого мира.
2: Которые тебя вдохновляют.
3: Которые меня безумно вдохновляют. Я хочу присоединиться, и я чувствую вот, ну, положительную энергию. Ну, это невероятно. Я архитектор сообщества, в котором я буду жить, а там, где я буду жить, я буду делать инвестиции.
2: Супер.
3: Да? И второе, да, это настраивать себя на терпение. А чтобы быть максимально терпеливым, ты же знаешь, я гиперактивный.
2: Да.
3: Я если встал... Я однозначно буду что-то делать, да? И чтобы не наделать кучу глупостей, мне нужно куда-то убирать энергию, пока я просто жду, пока мой портфель подрастет. Поэтому я сделал еще университет. Да? Университет, потому что туда можно бесконечно энергию давать.
2: Университет с каким фокусом? С фокусом на...
3: Единороги.
2: Единороги.
3: Да, конечно.
2: То есть университет, ну... Типа, как создавать единорогов.
3: Да, и мы будем помогать людям, которые выбирают бизнес-модель.
2: Угу.
3: Вот как ты после выхода...
2: То есть это больше на акселератор похоже?
3: Не, это не акселератор. Акселератор не работает, потому что в акселераторах адверсивная селекция. Сильные люди в акселераторы не приходят.
2: Угу.
3: Я буду просто помогать, я лично буду помогать людям выбрать следующую бизнес-модель. Я как энциклопедия бизнес-модели, я как человек, который видит все, что в мире происходит, успехи, неуспехи, фейлы и так далее. Вот представляешь, если ты продал тогда свои акции Nvidia, ты выбирал, что дальше.
2: Да.
3: Вот ты бы в этот момент пришел в мой университет и делал бы это в сопровождении.
2: Вот. То есть это некий, вот в этом, я так понимаю, все-таки инвестиционные решения, они имеют некий цикл, и, соответственно, ты этот цикл совмещаешь как раз с обучением,
3: да,
2: в университете.
3: Да.
2: Так вот делаешь.
3: Да.
2: Слушай, у меня несколько осталось таких уже личных вопросов. Я тебя, во-первых, поздравляю с рождением 4-го ребенка. Мне кажется, это главное событие,
3: да,
2: в твоей
3: самое
2: жизни.
3: Главное.
2: Вот.
3: Самое. Что может быть лучше?
2: Да, ничего. Лучше ничего не может быть. В этот же момент у тебя запуск университета примерно. В этот же момент у тебя выходит замечательная книга «Alternate», которую нам обязательно нужно прорекламировать. И я даже сделал отдельный пост на эту тему в Инстаграме. Это интересно, потому что действительно вот твоя философия жизни не каждому подходит, я уверен, да, но тем не менее она по-своему уникальна. Ты можешь сказать 2-3 самых ярких события твоей жизни, вот какой-то момент, который вот ты помнишь на всю жизнь?
3: Не, ну я вообще создаю эти моменты постоянно, соответственно, я тебе сказал про мечту 50 бизнес-единорогов. Вторая часть мечты – это 50 жизненных единорогов.
2: Угу.
3: Я хочу закончить жизнь, чтобы у меня было 50 единорогов в жизни. Это вещи, которые ты никогда не забудешь. Ты будешь их помнить, вот как.
2: Назови две или три такие
3: вещи. Вот, например, когда я установил мировой рекорд по индор-гребле, в стадионе, где было 25 тысяч человек. Я очень долго к этому готовился. И самое главное для меня, это был символ победы над своей болезнью. Да? Соответственно, я очень долго занимался греблей, именно чтобы выпрямить свою спину. И понимаешь, когда ты достигаешь, это такой делириум, да, это ты себя доводишь до такой точки, что это, ну, это было невероятно. Да? При этом с первой попытки не получилось, потом пришлось заново собраться, с второй попытки получилось. Мне нравятся такие вещи, как и ты любишь путешествовать. Мы гонялись за «Северным сиянием» с младшим сыном вместе. У нас был проект «Поймать северное сияние». Этот проект длился 3 месяца, и в итоге мы его поймали. Ну, это просто, видите, ну, мы там с учеными, с разными, это все, это столько, настолько круто было. И как, это эмоции моего сына, когда наконец-то оно неожиданно, самое главное, мы уже, да, все, ученые сказали, ничего не будет, можете ехать домой, а шаман сказал, я что-то чувствую. И мы поверили ему, остались еще 2 часа и поймали такое северное сияние, что...
2: Супер, супер.
3: Вот у меня же много очень работы тоже, смотри, моя жизнь состоит из очень много рутинной работы, да, действительно. И, ну, я потом думаю, какие у меня будут хайлайты, да, что я хочу сделать. Вот недавно увидел Эверест своими глазами, пролетел, потом на Южном, на Антарктиде был в этом году, да, просто как бы это фантастически. Я планирую их и думаю, как сложить, чтобы не только фантастическое место было или событие редкое, чтобы еще там были крутые люди, и чтобы там еще была какая-то идея. Потому что если ты совмещаешь идею, крутых людей и невероятное событие в одно, у тебя появляется какое-то пиковое испытание, которое способно поменять твою жизнь. Вот это, я эти моменты специально создаю, я не жду, пока они случатся, произойдут само. Вот тогда у нас произошло действительно незапланированно, да, там раз медведь погоняли. Yeah. Самое главное, мы его гнали, прям вот прям метр от нас вот бежал, слюни у него там летели.
2: Ребят, ну вы поняли, почему Оскар забит у меня в телефоне. Оскар, Мишка, бабушка, вертолет. Все-таки Мишка это не я, это Мишка, это медведь. Оскар, спасибо тебе большое. У нас последнее осталось маленькое упражнение. Я тебя попрошу сделать очень простую вещь. Напиши 3 вещи, без которых ты не можешь представить свой бизнес.
3: Показывать или не показывать?
2: Да, обязательно на камеру.
3: Оптимизм, кэшфлоу и сторителлинг.
2: Сторителлинг. Можешь про сторителлинг прокомментировать?
3: Мне кажется, это вообще такой самый важный навык, который люди не прокачивают. Вообще, наша жизнь очень сильно зависит от истории, которую мы рассказываем, как мы рассказываем истории, на работе, везде. Мы вообще все воспринимаем через истории, да, как бы не факты, статистика часто плохо работает. Мы те истории, которые мы рассказываем сами себе, те истории, в которых мы участвуем, как мы видим мир, это можно прокачивать, да.
2: Супер. Спасибо тебе большое за твое время, за наш бро-подкаст.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что дагестанское селение Кубачи необычно в каждом своем проявлении, но известно прежде всего златокузнецами, про которых в 1982 году на знаменитой северо-осетинской студии телевидения даже сняли художественный фильм «Загадка кубачинского браслета». Фильм создан по мотивам автобиографической повести писателя Амитхана Абубакара «Браслет с камнями». А название для будущего фильма «Загадка кубачинского браслета» было не просто метафорой, а скрытой основой сюжета. Браслет же действительно оказался секретом. Сюжет фильма был следующим. В 1950-е годы на учебу в Москву в литературный институт из дагестанского села Кубачи приезжает Мурат. Здесь он встречает Саиду, которая, как оказывается, тоже родом из того же села. Молодые люди женятся, но вскоре узнают, что их семьи враждуют уже много лет. Между их отцами, Сабуром и Амаром, кубачинскими мастерами-златокузнецами, вышел спор. Теперь, чтобы быть вместе, Мураду и Саиде нужно положить конец тому спору. Картина «Загадка кубачинского браслета» участвовала во Всесоюзном фестивале телевизионных фильмов, который проходил в 1983 году в столице Казахстана Алма-Ате. Тогда это был единственный в стране фестиваль телевизионного кино. Браслет получил диплом и приз за поэтическую разработку жанра лирической комедии.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Дагестане 14 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Правительство Дагестана выделит из резервного фонда почти 20 миллионов рублей на капремонт системы водоснабжения в селе Уркарах Дахадаевского района. Об этом сообщил премьер-министр республики Магомед Рамазанов. Кроме того, республика рассчитывает на получение финансовой помощи из федерального бюджета для восстановления еще 15 объектов жилищно-коммунального хозяйства, пострадавших от паводков. В Дагестане активизировали меры по борьбе с мраморным клопом. После жалоб жителей Магарамкентского района на появление вредителя, специалисты ЦУР региона подтвердили наличие проблемы. Сотрудники Россельхознадзора провели выездные мероприятия в селах. Они установили феромонные ловушки и провели беседы с местными жителями. В Махачкале Роспотребнадзор временно остановил работу кафе «Точка» после внезапной инспекции. В ходе проверки были обнаружены отсутствие проточности, загрузка и разгрузка продуктов со двора жилого дома, отсутствие контроля качества производства, недостаток моющего оборудования и столов и многое другое. В связи с нарушениями деятельность кафе была приостановлена. Президент США заявил, что Россия готова незамедлительно поставить в Америку и на глобальный рынок 300 тысяч тонн дизельного топлива, а в ноябре еще 500 тысяч тонн. Позднее планируется поставка 1 миллиона тонн. Дональд Трамп сообщил в своих соцсетях, что Россия готова оперативно поставить в Америку еще 3 миллиона тонн дизельного топлива. Судебные приставы усилят работу по взысканию задолженности с граждан России. По прогнозам властей, к 2029 году поступления от исполнительского сбора, взимаемого приставами с должников за просроченные платежи, увеличатся почти в полтора раза и достигнут 152 миллиардов рублей. Как пишут «Известия», это следует из проекта бюджета, где отмечается рост числа исполнительных производств, а также увеличение ставки сбора с 7 до 12% от суммы долга в этом году. Куртку Майкла Джексона из знаменитого клипа «Thriller» продадут на аукционе в Абу-Даби. На платформе Julian's Auction стоимость куртки оценивается от 200 до 400 тысяч долларов. Кроме того, на торги будут выставлены лоферы из того же клипа, которые будут стоить от 30 до 50 тысяч долларов. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.

0: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
1: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
2: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
3: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Ирганай. Село в Унцукульском районе Дагестана. Известно, что аул Ирганай был полностью разрушен землетрясением в 1970 году. А в 2008 году село попало в зону затопления Ирганайского водохранилища, а жители были переселены, образовав село Новый Ирганай. Крайне важно упомянуть имя одного из выдающихся муалимов-мударисов того времени – Хаджи Мухаммада Ирганайского. Хаджи Мухаммад из Ирганая был учителем имама Шамиля. Этот факт констатируется и в произведениях прошлого, и в работах нынешних ученых-историков. Почти всегда Хаджи Мухаммад упоминается лишь как учитель имама Шамиля. Но, к сожалению, не говорится о том, что он был учителем и других имамов. А между тем, в горах об этом говорили. Хаджи Мухаммад учил и Гази Мухаммада, и Гамзат Бека. Кстати, следует отметить, что село Ирганай следует считать одной из столиц имамата, а точнее третьей, так как все признаки государственности, успешно воплощенные Шамилем, были заложены уже при имаме Гази Мухаммаде, мудром и талантливом политическом и общественном деятеле своего времени. И справедливее будет считать имамат не только государством имама Шамиля, но и двух предыдущих. Население Ирганая составляет около 2000 человек, хотя это число может варьироваться. Основное население села – аварцы. Местные жители сохраняют традиционный уклад жизни, включая занятия сельским хозяйством, ремеслами и животноводством.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Ахты? Не забудьте включить приемник на частоте 102.8. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу. По делу.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Научный журнал «Lancet» представил результаты исследования, согласно которому к 2050 году более половины людей старше 25 лет, а также около трети детей и молодых людей в возрасте до 25 лет будут страдать лишним весом или ожирением. Общее число людей составит 3,8 миллиарда человек, почти 60% от общего числа взрослых. Цитирует РИА Новости результаты исследования. Прогноз по детям и подросткам – 746 миллионов к 2050 году. По данным на 2021 год, в мире насчитывалось 2,11 миллиарда человек старше 25 лет, а также 493 миллиона детей и молодых людей в возрасте до 25 лет, страдающих лишним весом или ожирением. На 1990 год эти цифры были намного скромнее – лишь 731 миллион взрослых и 198 миллионов детей и молодых людей отличались этим. И при этом наибольшее число взрослых людей с подобной проблемой тогда проживали в Китае, Индии, США и Бразилии. По мнению экспертов, без надлежащих реформ и действий, особенно быстрый переход от лишнего веса к ожирению у детей и молодых людей пройдет в Северной Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и в Карибском регионе. Около трети детей и молодых людей с ожирением к 2050 году будут проживать именно там.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
2: 10 октября 1913 года по команде из Белого дома взорвали последнюю перемычку в Панамском канале. И воды Атлантики впервые соединились с водами Тихого океана. Для бизнеса это не просто стройка, это гигантский перерасчет транспортных издержек. До канала судам приходилось огибать Южную Америку через мыс Горн. Лишние недели в пути, рост стоимости фрахта, риски штормов и задержек. После открытия канала путь из Нью-Йорка в Сан-Франциско сократился почти втрое. С точки зрения экономики, это классический кейс. Большие капитальные затраты на инфраструктуру окупаются за счет снижения операционных расходов всей отрасли. И сегодня Панамский канал остается одним из главных узких мест мировой торговли. Его пропускная способность напрямую влияет на стоимость доставки товаров и сроки поставок. Сегодня, как и 100 лет назад, Панамский канал демонстрирует, как грамотно вложенные средства в транспортную инфраструктуру могут кардинально изменить логистику и экономику целых регионов, формируя новые стандарты в мировой торговле.
0: Значимо, важно.
1: Диалог FM. Это день в истории.
3: Реклама на Диалог FM.
4: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 8.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
6: В деловой практике Египта принято обмениваться визитками во время представления в рамках первой встречи. Текст визитки должен быть выполнен на арабском языке, точнее его египетском диалекте, либо на одной из сторон визитной карточки, либо на отдельной карточке. При получении карточки следует обратить внимание на информацию, указанную на ней, прочитать либо даже просто посмотреть. При передаче визитки важно держать ту ее часть, которая выполнена на арабском языке, таким образом, чтобы собеседник мог видеть арабский текст. Особого ритуала при передаче визитной карточки в египетской деловой практике не существует. Египтяне считают, что легкая беседа, например, перед началом деловой встречи или переговоров, может способствовать развитию более тесных взаимоотношений. Взаимоотношениям с партнером в деловой практике Египта придается очень большое значение. Вы привлечете внимание потенциального партнера из Египта, если в разговоре проявите подлинный интерес к его стране или к тем или иным реалиям арабской жизни. Предпочтительные темы. Любые темы, связанные с вашей профессиональной деятельностью, компанией, которую вы представляете, или даже с вашей страной. Темы личного характера, например, семья или времяпрепровождение с семьей. Отдых и хобби, кино, поездки. Позитивные высказывания о Египте и его культуре, например, достопримечательности, пляжи, природа, архитектурные памятники. Или об арабском языке, особенно его египетском диалекте. Различные виды спорта, особенно футбол, теннис, конный спорт. Темы табу. Следует избегать обсуждения политических тем. Не стоит делать критических высказываний в адрес Египта или жизни в этой стране, даже если ваш потенциальный египетский партнер позволяет себе нечто подобное. С новыми знакомыми в египетском обществе не следует обсуждать личные темы, и уж тем более не задавайте вопросы о жене и детях вашего нового партнера.
5: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Меня часто спрашивают, зачем я ставлю Моцарта на фоне своих видео? Так что сегодня я решил немного помудрить с наукой и рассказать, за что я люблю именно этого композитора. Вообще, музыка сопровождала нас на протяжении всей истории. Даже официальная археология обнаруживает флейты с 40-тысячелетней давности. А согласно Библии, музыка может даже излечить от недуга. Однако в научной литературе впервые подобный эксперимент упоминается лишь в 1940 году. Один из хирургов установил фонограф в операционной, чтобы успокоить и отвлечь больных от ужаса происходящего. Ведь анестезии не было, и операции проводились прямо на глазах у самого пациента. Но с тех пор, как появилась анестезия, музыку используют перед операцией. Например, в 2009 году провели исследование, сравнивающее антидепрессанты с прослушиванием музыки. В результате выяснилось, что музыка сработала значительно лучше, чем стандартная доза мидазолама. Меньше тревожности, реже сердцебиение и ниже кровеносное давление. Но вы, наверное, и так все это знаете, музыка успокаивает и все такое. Однако знаете ли вы, что именно Моцарт имеет настоящий терапевтический эффект? Например, если больному аллергии на латекс вколоть в кожу этот самый латекс, то появится большой красный прыщ. Но дай ему перед этим послушать Моцарта, и прыщик будет в два раза меньше. И если вы думаете, что это какая-то дикость, то вот вам сюрприз. Бетховен не сработал, как и Шуберт, как и Брамс. Ученые делают вывод, аллергические реакции может снижать только Моцарт. И если это не показалось вам бредом, то, как говорится, следите за руками. После эксперимента те, кто слушал Моцарта, сдали кровь. Оказалось, это уже не совсем обычная кровь, даже вне тела она сохранила свои антиаллергические свойства. Ну ладно, далеко не все страдают аллергией. Однако, оказывается, Моцарт положительно влияет и на наш метаболизм. Например, младенцы, постоянно прослушивающие его мелодии, набирают вес значительно быстрее. Настолько быстро, что из роддома их отпускают раньше. Ах да, Бах не сработал и в этом случае. Помимо этого, еще и больные эпилепсией имеют значительно меньше припадков после прослушивания Моцарта, тогда как произведения других авторов не имеют такого эффекта. Похоже, Моцарт сочинил нечто особенное. И в этом убеждаешься, когда узнаешь, что он обладает уникальной способностью вдвое снижать стрессовые гормоны, например, адреналин, а также на 60% увеличивать секрецию гормона роста, который отвечает за огромное количество функций в организме, за что и прослыл гормоном молодости. Но и на этом удивительные свойства моцартовских произведений не заканчиваются. 20-минутное прослушивание его творений стимулирует работу генов, отвечающих за секрецию дофамина, гормона мотивации, а также генов, отвечающих за обучение и память, при этом понижая активность генов, отвечающих за разрушение нейронных связей мозга. Итак, почему же я ставлю Моцарта? Он делает вас здоровее, моложе, спокойнее, сильнее и предотвращает старение мозга. Ну и мне нравится, как он звучит. Так что для тех, кто решит почаще слушать его творение, в описании я оставлю ссылку на скачивание хорошего сборника. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Так, ребята, всем привет! Сегодня у меня в гостях человек, которого вы, поскольку он не так давно вообще начал появляться в медийном пространстве, можете не знать, но я вам гарантирую, что сегодняшний выпуск будет очень ценным и интересным. Сергей Иванов у меня в гостях. Спасибо большое за...
3: Добрый день.
2: Да, добрый. Про компанию, опять же, ребята, помимо того, что они могут не знать тебя лично, они могут и не знать компанию. Точнее, они ее знают, но и не знают, потому что они знают конкретные бренды, продукты, которые вы как компания создаете, а саму компанию и людей, которые стоят за этой компанией, не знают. Сегодня вот у нас задача раскрыть и вообще показать, что происходит, так сказать, за ширмой. Давайте чуть про тебя и про компанию, чтобы те, кто, опять же, смотрит первый раз, вот увидели и такие, так, кто это? Исполнительный директор, член совета директоров компании «Эвко».
3: И совладелец еще.
2: И совладелец. Что это за компания? Что на сегодняшний день из себя представляет? Что в нее входит? Какие продукты вы делаете? Какие цифры? Что-то вот, чтобы у людей включилось внимание сейчас.
3: В прошлом году сделали 277 миллиардов выручки оборота. Мы производим больше 2 миллионов тонн еды в год. У нас 16 заводов, работает 18 тысяч человек. Мы, ну, где-то 42% в прошлом году как раз сделали продажи на экспорт. То есть мы торгуем активно вовне, в 50 стран продаем. Компания называется «Эвко». Родом она из Белгородской области, из Алексеевки. Это ровно почти там, в 94-м году образовалась. А бренды, которые точно в магазинах видны наши, это «Слобода» и «Альтера». Это вот «Слобода» в майонезах, в масле подсолнечном, в кетчупе, в йогуртах. «Альтера» — это подсолнечное масло.
2: Ну вот в этот момент для людей все стало понятнее.
3: Еще, наверное, еще одну цифру важно назвать. Да. Мы за последние 4 года в первой десятке крупнейших производителей продуктов питания самые быстро растущие. У нас такие темпы роста, типа 20%, 56%, 24%. Ну и в этом году мы планируем двухзначно опять повторить. И мы с пятой строчки поднялись в позапрошлом году на вторую. А в прошлом году мы подвинули Пепси и стали крупнейшим производителем продуктов питания в нашей стране. Я родился рядом с этим озером, озеро Байкал, в Забайкале, в Бурятии. Родственники и родители, и потомки старообрядцев семейских забайкальских. Это старообрядцы, которые в 18 веке, в начале 19 века были переселены туда. До 16 лет там жил, потом переехал в Академгородок Новосибирский. Закончил. Ну, физмат-школу закончил, потом поступил в университет. В университете я попал в команду КВН НГУ. Важна эта точка, потому что через эту тусовку КВНовскую я попал на работу. То есть я приехал в город, никого не знал вообще, вот никаких связей, ничего, нулевой социальный капитал. Вот он как-то так получилось оказаться на Новосибирском жировом комбинате в 97-м году. Я вот в этой отрасли с 97-го года.
2: А как, извиняюсь, КВН связан с
3: просто,
2: комбинатом?
3: Ну, просто я был экономистом. Угу. Заканчивал экономический факультет, и один из старичков нашей команды КВН порекомендовал меня тогда генеральному директору завода, говорит, у нас есть парень такой хороший, и ты там экономистов ищешь, у тебя плановый отдел хочешь создавать. И вот он на меня посмотрел, ну, вроде молодой, вроде какой-то борзый, дерзкий, давай приходи ко мне. То есть вот так я оказался на полусоветском тогда предприятии, ничего не знал.
2: На какой позиции?
3: Сразу начальник плана. Ну, то есть я поработал до этого, у меня была какая-то строительная компания, и туда я пришел начальником планового отдела. Ну, плановый отдел состоял из меня, из бабушки вначале. Ну, у меня должность была такой, начальник уже. И вот моя карьера началась на жиркомбинате новосибирском. И она как-то так очень бурно развивалась. Я через 4 года, в 97-м году пришел, через 4 года меня назначили в кадровый резерв на генерального директора. И когда завод, ну, миноритарные акционеры выкупали завод целиком, они меня назначили, выбрали, в общем, генеральным директором.
2: Насколько я понимаю, это прям ранний возраст.
3: Мне было 25 лет, без 4 месяцев. Да.
2: И вот на этом моменте, я вот слышал, сейчас прерву паузу небольшую, у меня сразу возник вопрос, то есть за счет чего это произошло? Это какие-то выдающиеся личные данные, какие-то супернавыки коммуникации, какие-то связи? Или как так получилось? Просто это особенно, вот если взять ту пару, по крайней мере, то, что я не прожил это вот предпринимательском пути, но я от большого количества знакомых слышал и так далее, что вот школа, та предыдущая, которая как раз управляла тем заводом, предполагаю, они все-таки были такие, да, должен быть человек с возрасте, как бы уже должен там пожить, познать. Конечно, конечно. И тут вдруг как бы 25-летний парень, который оказывается. Как это вообще произошло?
3: Ну, как бы упрощает ситуацию то, что первые два года я был директором, именно, ну, генеральный директор завода, но отвечал за производство и за маркетинг. Финансы были выделенная функция. Торговым домом я тоже не занимался первые два года. И это, ну, условно говоря, такой круг твоей ответственности, оно было более-менее ограничено. Но все равно это взрывоопасное производство, там 1000 человек. Ну, это было... Я сейчас, вот у меня фотографии есть, я недавно ее нашел, смотрю, такой, ну, я бы не назначил. Я не знаю, это какие-то акционеры мои были очень креативные. Мне всегда казалось, и я думаю, что это и так и есть, что просто повезло. Ну, вот как-то вот оказался в нужное время, как-то и вот оно, какая-то карта легла. А недавно вспоминали этот, ну, тот момент. Точнее так, я выложил фотографию в Фейсбуке. С тех времен мне кто-то переслал. И мне написал Дима Лавейко. Такой, Дима, о, типа, я, привет, ты. Кто такой Дмитрий Лавейко? Дмитрий Лавейко был директором по маркетингу тогда. Uh-huh. И он был... Вот нас между мной и Димой выбирали. Uh-huh. Дима... ну, то есть выбрали меня. Дима как-то так... Он очень интеллигентный, очень мягкий такой, очень умный. Взрослее меня. Он из старшей команды КВН-НГУ тоже. Вот из мехматовец универовский. Ну, в общем, потом он уехал в Москву и стал исполнительным продюсером Ани Макора. И все, что мы знаем про Машу и Медведь, это Дима Лавейко. Вот все, что мы знаем, я наблюдал просто, как он этим занимался. То есть вот что-то... Я думаю, что я просто был наглее и какой-то, ну, более дерзкий, что ли. И я был сын полка, как будто бы. Я уже был свой на этом заводе. То есть Дима с нами работал год всего, а я там уже всех знал, я через производство прошел, как-то так более-менее меня, в общем... Но я думаю, что, наверное, в большей степени все-таки была удача.
2: Окей. Тут я вот должен задать такой вопрос. Насколько... Вот я просто... Вот там в то время разделение такое было определенное, да? Были люди, которые шли работать в найм куда-то, на какие-то вот там небольшие должности и так далее. Были люди, которые пытались в руководство, да, идти там заводов, производство и так далее. Были люди, которые шли в предпринимательство. Это такая тоже в то время была отдельная, не хочется говорить шайка-лейка, но в то время как раз шайка-лейка определенная. И вот мне интересно... как происходил вообще выбор? И были ли какие-то вот там тяжбы выбора? Или оно все само вот так вот случалось
3: само.
2: Логично? Да?
3: Мне хотелось стать производственником. Я не знаю, откуда это пошло. Мне хотелось... То есть я вообще не рассматривал банки. У нас, ну, с курса много народу пошли в банки или там в аудиторскую компанию. Там в аудиторской... Ну, там в Артур Андерсен ребятам платили много. Меня даже не тянуло. Мне хотелось что-то, в общем, руками поделать, чтобы на заводе вот прям производство. То есть мне прям очень нравилась эта работа. Я... предпринимательством тогда не грезил. А когда у меня начала карьера развиваться достаточно быстро, а эта карьера, она же тебе задачек добавляет, она же тебе вызовы ставит, она тебя развивает, и ты понимаешь, что ты там в какой-то точке, ты, возвращаясь в предпринимательство, ты должен упасть в размере решаемых задач, как-то вот я так себя еще...
2: Да.
3: Вот. Оно как, ну, а на завод-то попал, это уж точно было. Просто мне было, я даже помню эмоции свои. Ну, ничего себе, я на заводе буду работать, и круто.
2: Понял. Все, у меня уже прям гора вопросов по поводу как раз вот калибра задач и так далее, но хочу все-таки хронологию довести. Окей, завод, руководитель завода, 25 лет.
3: Да, через два года меня делают уже настоящим директором. Завод продают, его покупает саратовская группа. У меня получилось очень хорошо быть директором завода. Он у меня вырос. Рекордные показатели за 100-летнюю историю. При мне он рекордные показатели показывал. Вот. И меня перевели в Москву. Купил, группа тогда называлась «Букет». Мы ее преобразовали в «Солнечные продукты». И они, и купи, компания купила «Московский жировой комбинат». Вот я в Москву очень не хотел ехать. Я вообще Москву не любил. И семья моя не хотела в Москву переезжать. Но я в какой-то момент понял, что если я, ну, как бы, хватит. А я очень... Я тоже себе позволял много. То есть управляющую компанию критиковал. То есть не трогайте меня, у меня все хорошо. А он уже просто себе сказал, если ты хочешь что-то делать, надо переезжать. Вот просто если ты хочешь в этой компании развиваться, а уходить я не хотел, надо переезжать. Ну, как бы зубы сцепил и поехал в этот нелюбимый город.
2: А вот мне интересно по поводу совета директоров и так далее. Ведь как бы... Классически это, наоборот, немножко другую функцию совет директоров, да, выполняет то, что и зачастую совет директоров, он там сформирован из внешних людей и так далее. Даже когда компания собирается, условно, там на IPO выходить, да, у нее есть там внешний совет директоров независимый там и так далее. Для чего это делается? Для того, чтобы люди, как раз, которые не соприкасаются с этим, они могли прийти без вот этих шаблонов, без, так или иначе, когда ты занимаешься чем-то, у тебя паттерны такие определенные вырабатываются, и ты смотришь через свою собственную призму, через призму задач, проблем, которые вы внутри компании обсуждаете. Это все равно. А потом появляется внешний человек, который говорит, так, ребят, вам проснуться бы вообще, вы тут пьяны, не тем, вы вообще не видите ключевую проблему, и может ее подсветить, да? А здесь получается наоборот, всегда смотрите из своего контекста, и нет вот этого вот свежего дыхания, что ли, какого-то получается, или не совсем?
3: Интересный вопрос. Что больше силы дает? Когда акционеру нужен независимый директор для того, чтобы понимать, как его менеджмент работает, суть совета директоров еще и в этом. Это же прослойка между акционерами и менеджментом операционным. И в этой картине мира очень важную роль начинают играть консультанты, например, McKinsey, BCG, весь их бизнес строится на вот этом конфликте или ну, вот, на обеспечении вот этой транзакции. Есть акционеры, есть совет директоров, есть менеджмент. Есть верификатор, да, вот нужен какой-то верификатор, он глазами посмотрел со стороны, и вот происходит сопоставление точек зрения. Так вот, какая система более... устойчивая или более сильная, когда акционер вот занимается, чем он хочет, и иногда так поглядывает глазами независимых членов совета директоров или кого-то еще на свой бизнес. Или, как в нашем случае, акционеры работают, акционеры вот на своих кончиках пальцев чувствуют компанию. С 8 утра мы до 7 вечера, суббота у нас рабочий день, мы вообще все вот в этом живем, это наш образ жизни. Компания — это наш образ жизни. И сколько бы мы внутри, вот этот взгляд сторонний, мы немножко по-другому методологически и концептуально разносим. У нас есть концептуальная власть, есть мотивационная власть, есть операционная власть. Есть система управления операционной, есть контур управления изменениями. Вот когда ты это разводишь и ресурсами обеспечиваешь вот то, что смотрит вдалеко, это у нас дирекция по долгосрочному планированию, дирекция по стратегическому менеджменту, и вообще вот там основная часть совета директоров, она должна вот заглядывать туда и пытаться себя перенести в будущее и представить это будущее в трендах социальных, технологических разбираться и понять вообще, куда компания двигается, что нужно сделать для того, чтобы выжить. Ну, мы задачу решаем простую — выжить. И сколько бы мы ни пытались поработать с консультантами, у нас, возможно, мы просто очень плохо, ну, просто не умеем с ними работать. Но у нас ни разу не получалось, ни вопрос не в деньгах, у нас ни разу не получалось, ну, вот компетенцию, ну, привлечь кого-то, кто, в общем, с нами на одном языке бы говорил. Мы слишком требовательны к людям, которые начинают что-то говорить про стратегию, если они не чувствуют не детали, чувствуют если они пальцы, целостности да? бизнеса не видят. Да, то есть мы это, к этому очень относимся. А как это работает? У нас никакого контрольного пакета нет. Максимальный пакет 28%. И у нас, если решение не... Минимально 3%. Если решение не влияет на выживание компании, мы все принимаем единогласно. Поэтому и мы, и у нас еще есть.
2: То есть это вопрос экспериментов, там, да, попыток каких-то новых, там, запуска продуктов.
3: Если... Это конфликтность создает хорошую. Ну, прям такое. И причем для нас внутри компании мы говорим о том, что разумный уровень конфликтности – это признак здоровья социальной системы. Если в коллективе, если в команде там все друг другу нравятся, и все такое благостное состояние, это однозначно начинается уничтожение чего, точнее, кого? Руководителя. Вот они все там ему заглядывают в глазки и великим признают. У нас в этом плане, ну, в споре рождается истина. Мы говорим о том, что Платон, почему единогласно? Платон мне друг, но истина дороже. Это лозунг, легитимизирующий предательство. Если тебе Платон друг, ну, сядь тогда с ним, поговори, объясни, что истина твоя истина. Вот. И это рождает вот то, о чем ты говоришь. Это, ну, как бы, ну, у нас сегодня был совет директоров, мы там, ну, спорили прям жестко. Там прям эмоции летели. У нас хватает взаимного уважения, очень важно. То есть вот это, чтобы как бы спор закончился, мы успокоились и... там как-то друг, руки пожали, там обняли, там виртуально, как, ну, разнесены, как правило, сейчас сюда, у нас мой распределенный офис Москва, Воронеж, Алексеевка. И это дает возможность смотреть. Она, я думаю, что это не самая жизнь, ну, не самая устойчивая и эффективная, возможно, модель. Но из просто результатов, если смотреть на результаты, у нас получилось, например, сделать тотальный разворот в стратегии. Высшая школа экономики 2 года назад пришли к нам и сказали: объясните, вот вы сделали, вы были традиционной компанией, и вы, видимо, просто трансформацию произвели, вы стали инновационной компанией. Но мы, правда, мы там в биотех пошли, там мы полностью перелопатили того, как мы представляем того, ну, что такое наш бизнес. И куда двигается вообще вся индустрия глобальной еды?
2: У меня вот такой вопрос, пока мы не ушли в инновации, мне хочется вот прямо на пальцах понять, как работает бизнес, то бишь, как можно продавать на 300 миллиардов продукции, каким образом это выстроено?
3: Давай расскажу.
2: Это, да, это своя дистрибьюция или это чужая дистрибьюция? Как это работает?
3: Давай расскажу. Это ну, компания большая, и бизнес-юнитов много. У нас только коммерческих бизнес-юнитов, по-моему, больше 7, наверное. Но, но если по крупнику, если вот прям основные направления, брендовый бизнес, вот то, что вы видите в магазинах, это всего четверть нашего бизнеса, 25% выручки.
2: Ничего себе.
3: Вот Слободам, Альтера, растительная альтернатива, у нас сейчас появились, Хай. Это 25%. Это традиционный FMCG-бизнес, если ты просто понимаешь, что это.
2: Да-да-да,
3: там есть сети, там есть дистрибьюторы, там есть регионы, экспорт. Это вот там вы решаете задачу, какую вы должны встать на полку. То есть вся система дистрибьюции в этом бизнесе, вы должны занять свою полку, и вы должны донести коммуникацию до потребителя, чтобы он должен вас заметить. И упаковкой вы эмоцию должны родить. Интересно, хочу взять. Или через рекламные сообщения в интернете или в телевизионной рекламе вы должны как бы направить, вот как бы обрати на меня внимание.
2: Тут получается 3 таких юнита, опять же, первое, производственное вы производите, дальше это коммуникация с клиентом посредством маркетинг, разные там различные пиары и так далее. Третье это коммуникация непосредственно с дистрибьютором, которые стоят на полку.
3: Но сети очень важны,
2: ну,
3: сейчас.
2: Да, да,
3: дистрибьюторы, да, ну, произошел так разворот.
2: Из большого количества маленьких магазинов до такой, да, можно, да, сказать, сети, монополии определенной.
3: Ну, нет, монополии далеко, но все равно сети сверхважные. Да, просто это первая там шестерка, семерка, восьмерка сетей. Они, это главная бизнес-модель другая. То есть ты, когда работаешь через дистрибьютора, это немножко другое, это совсем иная бизнес-модель. Прямой контакт с сетью – это бизнес-процесс по-другому строит. Поэтому, ну, когда внутри компании, если у тебя нет разделения коммерческого твоего подразделения на те, кто работает в сети, сетями key-account у нас называется, и те, кто работает с традиционной розницей, ты теряешь. То есть у тебя вот ты этого не чувствуешь. Четверть бизнеса.
2: 25%, да.
3: Да. Другой бизнес – это B2B, бизнес-то-бизнес. Он делится примерно 30%. Это специализированные жиры, это пищевые ингредиенты для самых разных производителей продуктов питания. От кондитеров до печенюшников, пряничников, конфетников, вафельников там и прочее. Жиры мы видим. Ну, жир нужен везде. И жир – это еще такая штука, которая определяет вкус продукта. Вот, некачественный жир, то есть вы его не ощущаете, он может просто... композицию вкуса все поломать, переправить. Поэтому это в технологиях это сверхважный ингредиент. И в этом бизнесе компания сделала, ну, просто нереальное. Потому что когда я ее узнал, они в этот бизнес пошли. Но Salt Pro тогда были номер два в этом, на рынке специализированных жиров, а F-ка была ноль. И они полезли на очень тесный рынок, где их никто не ждал. Когда мы сливались в 2008 году, у нас уже было, мы делали условно там типа 14 тысяч, 15 тысяч тонн в месяц, а F-ка делала уже 5 тысяч тонн, 5-6 подошли. И я тогда понял, почему я там настаивал на слиянии, что мы свои причины конкурентоспособности Solpro уже исчерпали, и вот мы свой потолок достигли, а это как будто бетоноукладчик или вот этот асфальтоукладчик, колесо такое набрало, и они нас перегонят. Что и произошло. Я ушел из компании Solpro, но F-ка, она, набрав оборот, сейчас, например, вот я цифры называю, да, когда они начинали, нулевая доля рынка, Solpro делал 15 тысяч тонн, это был номер два, и номер, ну, мы вместе с Нижним Новгородом боролись за первые и вторые позиции. Сегодня F-ка делает 65 тысяч тонн в месяц специализированных жиров. И 55% доли рынка. То есть мы абсолютный, вот в этом сегменте абсолютный лидер.
2: А в чем суть? Это какая-то уникальная технология, почему все захотели? Или это эффективный менеджмент?
3: Это совокупно. Первые стали клиентоориентированные продажи делать. Все продавали балком. Цена там, не знаю, килограмм за коробку или килограмм за вагон. А F-ка стала строить свой центр прикладных исследований. Прям построили пилотки у нас в ЦПИ, в нашем, пилотное оборудование любого потребителя жиров. Вафельников, мороженщиков, конфетников, шоколадников там, и прочим. Все, кто жиры потребляют, они к нам приезжают, и у нас могут экспериментировать. Это технологии, это оборудование дорогое достаточно, и маленький кондитер, например, не может себе позволить. Мы себе поставили задачу, тогда F-ка себе поставила задачу, что в каждой из технологий мы должны быть профессиональнее любого технолога, которому мы продаем. То есть мы приходим к технологу, мы сейчас ровно то же самое делаем, например, в Хорике, вообще в любом бизнесе. То есть мы, если мы приходим в бизнес-то-бизнес модель, мы должны не просто продукт продавать, мы должны продавать технологию, знания. Мы как, вот так, у тебя такое-то оборудование, ага, у тебя такая-то сырьевая база, так, и у тебя такие-то клиенты. Слушай, в твоем случае вот эту стандартную рецептуру надо поменять. Вот подстрой здесь, здесь, здесь, и вот как бы эффективность у тебя будет там на 5% ниже. В смысле, лучшее, и продукт стабильнее. А вот для тебя вот другое. В каждом практически, в любом, точнее, B2B-бизнесе мы начинаем, первое, с чего мы начинаем, мы строим центр прикладных исследований.
2: То есть, по сути, сервис такой дополнительный для ваших клиентов.
3: Да, технологический сервис, причем это не просто бла-бла технологический сервис, у нас есть технологи, которые помогают продавать, это технологи, которые разрабатывают. У нас есть дивизион, открыли его 3 года назад, эффективных кормов. Корма стали продавать. У нас есть центр молочного животноводства, центр компетенции молочного животноводства. Мы там разбираемся, что такое, как коровки кушают, какие корма им нужны. У нас, например, мы бизнес выделили из когда обратили внимание, что Хорика стала мощным каналом, мы подглядели это, если честно, у одних транснационалов. Мы выделили хоречный бизнес, забрали его у брендового дивизиона, сделали хоречный дивизион. Для Хорики построили центр прикладных исследований здесь, в Москве. Кстати, ну вот лекция, где проходит, это он и есть. Это ЦПИ хоречного бизнеса. У нас там 8 шеф-поваров, у нас есть бренд-шеф. И им задачу мы ставим, что вы должны понимать кухню от стритфуда до Мишлена. И когда мы приходим нашими продуктами вот к шефам или к технологам вот от масс-маркета или от фастфуда какого-то до высокой кухни, вы должны с ними на профессиональном языке разговаривать и быть интересны и полезны. Тогда это рождает... Ну и вот этот прорыв эфковский. Ну, во-первых, все просмотрели какие-то технологию, была такая, ну, она, это долгий разговор, F-ка единственная, кто в нашей стране занимается технологией фракционирования жиров. Никто не, ну, она сложная очень, и никто не дерзал, не пытался. А F-ка такие алексеевские взяли, построили и научились это делать. Это технологически мощнейший прорыв обеспечило. И вот система продаж просто укатала катком. Качество сервиса, технология, продукт и...
2: Вот это вот оставшиеся 75%.
3: Нет, по сути... мы вот 25 разобрали, 30 разобрали, а остаток – это бизнес по переработке масличных. То есть мы второй, ну, первый, второй там, в разные годы.
2: 11%,
3: мы 11% масличных перерабатываем в нашей стране. Это подсолнечник, это соевые бобы, это рапс. У нас в... Ну, то есть это производство подсолнечного масла, производство рапсового масла, производство соевого масла. Вместе с этим производство подсолнечного шрота, соевого шрота и рапсового шрота.
2: Я правильно понимаю, что это не то, что вы продаете под своими брендами, да, а то, да, что да, вы да, B2B, B2B опять это же тоже продаете, B2B, да. И люди уже используют это в своих производствах.
3: В этой часть этого бизнеса основная, ну, больше, большая часть, она мы, конечно, потребляем на внутреннее потребление, но и мы крупнейший экспортер подсолнечного масла, например. У нас построенный порт на Черном море рядом с Крымским мостом в Тамани. 2 километра эстакада в море уходит, и у нас там крупнотоннажные корабли приходят, и мы оттуда продаем. То есть у нас наше конкурентное преимущество, и это, наверное, один из факторов роста был, ну, вот с 2000-го, ну, с 2009-го по 2000, наверное, 2020 год однозначно порт нам обеспечивал мощнейший прирост. Единственная частная компания, у кого есть массажировой терминал свой.
2: Вот я слушаю, и я понимаю, что это все очень сложные производственные там какие-то штуки, конструкции, огромное количество людей во всем этом. Я,
3: ключевая вещь здесь, это, конечно, ну, каждый из бизнес-процессов очень важен, но острейшая часть – это продажи. Это коммерция. И продажников компания «Эвка» научилась готовить самостоятельно. Этим занимаемся с 2000 года, там, с 2002 года. Чего только не испробовали, чего только не оттестировали. И система продаж – это, наверное, один из элементов мощнейшей, ну, вот такой, вот в том самом бизнесе, где выросли до 55% доли рынка, например, директор по продажам нет. И не было никогда. Mm-hmm. Бизнес-модель просто организована внутри так, как вот есть отдельные разные отделы продаж, они администрируются, и там рождается энергия внутренней соревновательности, и такое как бы по рынку бегают быстрее всех и активнее всех.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: В Дагестане 15 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В Дагестане жителей оползневых зон и территорий, подверженных затоплению, планируется переселить. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Рамазанов. На данный момент ведется активная работа по подготовке земельных участков в Буйнакске, Дагогнях и Хасавюртовском районе. Эксперты тщательно изучают возможные территории для строительства и выполняют другие необходимые мероприятия. В Дагестане на базе Центра организации дорожного движения будет создано подразделение «Дорожный патруль». Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства республики Джамбулат Гаджиев. Экипажи дорожного патруля будут оказывать помощь водителям в случае поломки автомобилей, предоставлять первую медицинскую помощь пострадавшим и оформлять европротоколы. В Махачкале состоялся первый пробный запуск нового электробуса. Транспортное средство будет следовать по маршруту троллейбуса номер 5, охватывая основные транспортные артерии города. Тестовый период продлится 1 месяц. По результатам испытаний планируется принять решение о приобретении электробусов для Махачкалы. В следующем году ожидается значительное повышение цен на различные устройства из-за сохраняющегося дефицита памяти. Об этом сообщает издание BGR. По данным журналистов, основными факторами роста стоимости гаджетов станут нехватка памяти и увеличение цен на аккумуляторы. Особенно заметно подорожают бюджетные смартфоны. Пауэрбанки также не останутся в стороне. Цены на литий, используемые в их аккумуляторах, росли на протяжении всего текущего года. Евросоюз на грани энергокризиса, предупреждают в издании «Политико». Эксперты опасаются, что в предстоящую зиму Европа столкнется с нехваткой газа в объеме до 14 миллиардов кубометров, что составляет около 7% от общего спроса и соответствует потреблению 12 миллионов домохозяйств в Евросоюзе. Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов занял первое место среди форвардов чемпионата России по футболу за сентябрь по индексу гола. За месяц футболист набрал 7,7 баллов. Агаларов отличился голами в каждом из 3 матчей российской премьер-лиги и переместился на 3-ю позицию в рейтинге лучших бомбардиров турнира. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить, с тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер

ТУ-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Урак. Село в Агульском районе Дагестана. Административный центр сельского поселения «Сельсовет Уракский». Расположенное оно во внутригорном Дагестане в 20 километрах к северо-востоку от села Тпик. С именем Надиршаха у агулов связано много преданий. В разных селениях имеются разные варианты, но суть в них одна – жестокость и бесчеловечность персидских войск, убийства и грабежи и в конечном итоге самое тяжелое – разрушение поселения. Так, одно из преданий селения Курак гласит, что в прошлом, до прихода Надира, в Кураге было более 700 хозяйств, и оно было богатым селением с сильным ополчением. Его жители долго и упорно сопротивлялись завоевателям, за что селение было разрушено до основания. И население перебито. А оставшиеся в живых из мужчин 3 человека положили начало 3 тухумам, существующим ныне в этом селении. В другом предании, бытующем в селениях, расположенных в Кушан-Дере, говорится, что 2 соседних селения Харикент и Сарикент прекратили свое существование после нашествия персидских завоевателей, а уцелевшая часть жителей переселилась в другие селения.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Избербаше? Не забудьте включить приемник на частоте 96,9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. Новости спорта.
3: Южноафриканский пловец Питер Кудзе установил новый мировой рекорд на дистанции 50 метров на спине на короткой воде. Кудзе стал победителем этапа Кубка мира в Ташкенте, показав результат 22,9 секунды. Нападающий сборной Португалии Аль-Насра Криштиану Роналду забил 980-й гол в карьере. В домашнем матче с середняком клубом Аль-Дирия Криш отличился в середине первого тайма, а его команда выиграла 3-0. На данный момент у 41-летней легенды 146 мячей за сборную Португалии и 834 мяча на клубном уровне. В немецкой Бундеслиге футбольному гегемону Баварии дортмундская Боруссия на старте бросила вызов, пройдя 4 тура без потерь. Могла быть и 5-я победа, но Дортмунд дома, ведя в счете в матче с Вердером 2-1, упустил победу, сыграв в ничью 2-2. В чемпионате Франции один из лидеров турнира Лион сыграл в гостях не лучшим образом против одного из аутсайдеров Ланса и проиграл 1-2. Турецкая футбольная федерация приняла решение не продолжать сотрудничество с главным тренером сборной, итальянцем Винченцо Мантелло, при котором в нынешнем розыгрыше Лиги наций турецкие футболисты проиграли все 4 встречи. Итальянец, напомню, возглавил национальную команду Турции в 23-м году. Под его руководством сборная дошла до четвертьфинала чемпионата Европы в 24-м и отобралась на чемпионат мира 26-го года, где не смогла выйти в плей-офф. 24-кратный чемпион турниров Большого шлема серб Новак Джокович, который на днях выиграл турнир в Пекине, в Шанхае был менее удачлив, уступив во втором круге представителю Польши Хуберту Хуркачу со счетом 4-6-3-6. В Пекине еще одна представительница Польши Ига Швентек не смогла выйти в полуфинал, проиграв 6-7-3-6 бельгийке Мертенс. Действующие обладатели Кубка Стэнли, хоккеисты Каролины, после 2 поражений кряду на старте разыгрались, победив уже в 3-й встрече подряд. В этом туре Каролина убедительно обыграла на своем льду 7-2 Ванкувер. Логан Стенковин оформил хет-трик. 3 матча было сыграно в пятницу в регулярке баскетбольной Евролиги. Чемпионы из Олимпиакоса не дали ни малейшего шанса гостям из клуба Анадолу Эфес, выиграв у представителей Турции 89-66. У Бешикташа пока в турнире 50-процентный результат. Проигрыши чередуются с победами. Как вот в этом туре Бешикташ в гостях взял верх над Басконией со счетом 92-84. И отметим успех кауновского Жальгириса в выездной встрече с Барселоной 88-81. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: Иногда одна короткая история может сказать больше, чем тысяча слов. Время остановиться, задуматься и услышать главное. Притчи на Диалог FM.
1: Как лев делил добычу. Однажды собака, лев, волк и лиса условились меж собой, что если кто-то из них найдет добычу, то непременно должен будет разделить ее поровну между всеми участниками сговора. И вот в один прекрасный день на долю лисы выпала большая удача. Она поймала на охоте крупного лося. Лиса тут же созвала своих приятелей, а именно собаку, льва и волка. Лев выдвинулся вперед и принялся делить добычу.
2: Нас четверо, поэтому лось должен быть поделен на четыре части.
1: Разделив все на четыре части, лев вновь обратился к своим товарищам, сказав:
2: первая часть полагается мне за наш сговор. Вторая часть моя за то, что я являюсь царем всех зверей. Третья часть также по праву принадлежит мне, ибо среди нас четверых я являюсь самым сильным. Ну, а ежели кто потянется за четвертой частью, тому не сдобровать, того я растерзаю на месте.
1: Таким образом, вся пойманная лисой добыча досталась одному лишь льву. Собака, волк и лиса словно окаменели. Но, осознав, что тягаться со львом им не по силам, отправились во свояси. Каждый пошел своей дорогой. Смысл этого рассказа заключается в том, что каждый должен иметь дело с себе равным. Пословица гласит: «Не припирайся с более могущественным, не тягайся с ним».

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем. Жаркая погода и солнечная активность заставляют быть осторожными. Даже в помещении можно получить тепловой удар, если тело перегреется. Как избежать солнечных и тепловых ударов, рассказала глава клиники предиктивной и интегративной медицины, клиники коррекции веса и сна, Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России Елена Зятенкова. Пейте 1,5-2 литра воды в день, а в жару больше. Ее нужно пить даже если не хочется. Носите легкую одежду из хлопка или льна. Избегайте активности с 11 до 16.00, публикует ее рекомендации пресс-служба Минздрава в своем телеграм-канале. Также врач рекомендует не оставлять в авто детей и животных, загорать строго до 10 утра и после 16 часов, применять солнцезащитный крем с SPF не ниже 30 и обновлять его через каждые 2 часа, а также после того, как вы искупались или обтерлись полотенцем. Не нужно также игнорировать шляпу и очки. Хороша для жары и легкая одежда с длинным рукавом. Особенно уязвима кожа пожилых людей и детей. Младенцев до 6 месяцев не стоит подвергать прямым солнечным лучам. Используйте зонтики, накидки или легкие пеленки для создания тени. Для детей применяйте кремы с SPF 50+, говорит Зятенкова. Про кофе, алкоголь и сладкую газировку в жару лучше забыть. Если вы все-таки перегрелись, у вас начались головокружение, тошнота, слабость, поднялась высокая температура, нужно сразу переместиться в тень, попить воды, приложить что-то холодное к шее и лбу. При тяжелом состоянии нужно вызвать скорую.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Доброго дня, уважаемые слушатели Радио Диалог. С вами Салиха Васиат Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире наша ежедневная рубрика «Вкусно-полезно». Сегодня поговорим об очередном натуральном продукте от консервного завода «Кикуни» – тыквенном соке. Тыквенный сок – это источник витаминов и минералов, оказывающих благоприятное воздействие на организм. Этот оранжевый овощ богат клетчаткой, пектинами и аминокислотами. В его состав входит кальций, магний, фосфор, железо, фтор, калий, медь, цинк, марганец и йод. Обилие антиоксидантов, входящих в состав тыквенного сока, помогает защитить организм от вредоносного воздействия свободных радикалов, которые накапливаются в организме и становятся причиной развития онкологических заболеваний, патологии сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Обилие бета-каротина, предшественника витамина А, ускоряет заживление ран, порезов, ожогов, повышает тонус кожи и улучшает зрение, в том числе ночное, снижает риск развития катаракты. Регулярное употребление тыквенного сока помогает нормализовать пищеварение, снизить риск проявления запоров, а также устранить тяжесть и дискомфорт после приема пищи. Витамины группы В, входящие в состав тыквенного сока, несут следующую пользу. Тиамин или витамин В1 отвечает за трансформацию белков, жиров и углеводов в энергию и укрепляет нервную систему. Рибофлавин или витамин В2 принимает участие во всех обменных процессах организма, способствует выработке гемоглобина, а также улучшает состояние кожи, волос и ногтей. Никотиновая кислота или витамин В3 снижает уровень плохого холестерина, липопротеидов низкой плотности, нормализует артериальное давление. Холин или витамин В4 нормализует работу всей нервной системы и защищает организм от стресса. Пиридоксин или витамин В6 принимает активное участие в выработке эритроцитов, синтезе гемоглобина и антител. Фолиевая кислота или витамин В9 незаменима для женщин в период беременности, поскольку способствует здоровому развитию плода. Помимо этого, нормализует гормональный фон и снижает риск развития послеродовой депрессии. Противопоказаниями к приему тыквенного сока является пониженная кислотность желудка, воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта и диарея. Благодарю за внимание. Надеюсь, вы провели время с пользой и интересом. Будьте здоровы!
1: Будете в Бабаюрте? Не забудьте включить приемник на частоте 87,8. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу. Юридическая рубрика «Хитро-мудро».
2: Сегодня расскажу вам о самых жестких рисках, которые ждут вас при прописке посторонних или покупке квартиры с прописанными людьми. Самый топовый риск – вы не можете по собственному желанию выписать или снять с регистрации человека, который у вас прописан в вашей квартире постоянно. Вот как раз временную регистрацию по мере ее окончания вы прерываете, вы приходите, и автоматически человек снимается. А вот с постоянно прописанными такой возможности нет. Вы можете это сделать, только обратившись в суд. Топ-риск номер два. Любой взрослый человек, прописанный в вашей квартире, родив ребенка, неважно, кстати говоря, у мужчины или у женщины родился ребенок, он автоматически прописывается в вашей квартире, даже если это формально никак не отражено. На самом деле этот ребенок считается зарегистрированным в этой квартире. И снять ребенка вместе с этим взрослым тоже можно будет только в судебном порядке, и никак иначе. Кстати говоря, маленькое, но серьезное дополнение. Если у вас в квартире какой-то человек имеет минимальную долю, даже там, я не знаю, 0,01 или 0,001, он, прописав к себе несовершеннолетнего, точнее, он имеет это право, независимо от вашего желания. Если для того, чтобы прописать взрослого, требуется ваше согласие, то для того, чтобы прописать несовершеннолетнего, ваше согласие не требуется, это происходит автоматически. Так вот, если человек имеет хотя бы минимальную долю в вашей квартире и прописал ребенка, то выписать этого ребенка не сможете ни вы в судебном порядке, ни сам собственник. Сам по себе просто отлучить ребенка куда-то в другое место. Только вместе с родителем. Ну, либо к другому родителю, у которого есть своя жилплощадь или там, где он прописан. В никуда это сделать невозможно. Кстати говоря, если вы покупаете квартиру, и там прописан ребенок бывшего собственника, это сделать без проблем можно, но, опять же, в судебном порядке. Риск номер три. Человек, который зарегистрирован в вашей квартире, постоянно или временно имеет право пользоваться вашей квартирой. Даже если человек говорит, слушай, мне просто нужна прописка для там, каких-то государственных органов. На самом деле, независимо ни от чего, он может прийти и поселиться в вашей квартире вместе с вами или без вас, не знаю, выгнать арендаторов. Смысл в чем? В том, что если у вас возникнет какая-то конфликтная ситуация, то человек может прийти и мешать вашему образу жизни. Это не очень приятно, согласитесь, когда к вам кто-то подселится. Вот это подселение к вам называется право пользования. То есть владеть и распоряжаться человек не может, но пользоваться может. Кстати говоря, если человек имеет долю в квартире, да, вот ну, маленькую, небольшую долю, то это тоже большая проблема, потому что он, например, может запретить вам сдавать в аренду, имея там 1000-ную долю, при этом он скажет, мне не нравится, что здесь кто-то живет. Как вы понимаете, это рычаг для шантажа. Как поступать в ситуации, когда вас просит арендатор прописать в квартире? Я рекомендую прописывать временно, то есть регистрировать по месту пребывания. Этого достаточно для того, чтобы получить парковочное там, разрешение да, на парковку вокруг городскую и так далее. Вообще можете не регистрировать, ну, если это прям не нужно человеку, но при этом тогда сделайте парковочное разрешение там, на его автомобиль. Потому что чаще всего аргументируют именно этим. Уважаемые покупатели, если вы вынуждены приобрести квартиру с еще прописанными людьми, нет никакого радикального риска, кроме того, что вам придется иметь дело там, с судами и так далее. Я рекомендую простой инструмент. Удержите часть денег от покупаемой квартиры в качестве обеспечения снятия с регистрационного учета бывших собственников. И очень-очень важный момент, если помимо собственников в квартире зарегистрирован еще кто-то, обязательно до того, как купите ее, возьмите с них нотариальное заявление о том, что они знают о совершаемой сделке и обязуются в определенное время сняться с регистрационного учета. Это вам очень поможет в том случае, если по какой-то причине люди, ну, просто, может, даже они и хотели бы, но вынуждены, не знаю, там, уехать за границу, еще что-то. То есть они не могут это сделать. Первое – это деньги обязательно, да, в качестве обеспечения, ну, или на судебные расходы, издержки, да. И второе – если это не собственники, обязательно с них нотариальное заявление а так называемое снятие с учета. Уважаемый покупатель, есть еще один риск, очень неочевидный, но вы его должны обязательно проверять. Если в квартире зарегистрирован не собственник, а квартира когда-то была приватизирована, и вот этот не собственник на момент приватизации тоже был там прописан, зарегистрирован и отказался от приватизации, его нужно обязательно выписать до сделки, потому что после сделки вы его даже в судебном порядке не выпишете, потому что он имеет право пользования до скончания веков или скончания его. Теперь вы знаете, как обходиться с арендаторами, родственниками, вообще друзьями и так далее при их просьбе о прописке. Взвешивайте все за и против. Я вам рекомендую всегда организовывать временную прописку. И несовершеннолетние дети являются, так сказать, пользователем вашей недвижимости по умолчанию. И даже если они еще не родились в момент, когда вы кого-то прописали.
1: Юридическая рубрика

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный?
1: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочное. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Вот еще интересная тема. Мой друг проходил свидание с судьбой. Это был довольно большой тренинг Тони Робинса. Он 5 дней или неделю. Первый день длился 18 часов. Так что он довольно интенсивный. Стоит кучу денег, и при этом на него уходит много времени. В общем, он вернулся и рассказал, что он просто перевернул свою жизнь. Полностью. И меня самого накрыли воспоминания, как я вернулся с последнего семинара и тоже говорил. У меня вся жизнь изменилась. Я помню, и у тебя такие реакции бывали. Но я заметил, что в целом у всех нас бывают моменты нахлынувшей мотивации и вдохновения. Ты в один момент смотришь в зеркало и думаешь, ну все, завтра сажусь на диету. Или смотришь мотивирующее видео и думаешь, все, завтра начну работать над своим бизнесом. Но потом все испаряется. Спустя 2 недели после свидания с судьбой, друг применил очень мало. Спустя месяц после моего семинара моя жизнь в целом осталась на месте. Как захватывать и сохранять такие моменты мотивации и вдохновения? И как превращать их в то, что действительно может изменить жизнь? Чтобы они не просто оставались мимолетным ощущением, которое со временем забывается.
2: У меня есть мысли на этот счет. Или ты сам хочешь что-то сказать?
1: Не, я надеялся, что если я буду задавать вопрос долго, то ты сможешь подумать над ответом.
2: На моем примере, я не знаю, актуально ли это для любой ситуации. Но если вспомнить о таких моментах в моей жизни, один из самых масштабных был тогда, когда я понял, что я хочу делать видео на YouTube. Я подумал, я просто это сделаю. А сохранилось это потому, что извне у меня были люди, перед которыми я отчитывался за то, чтобы выполнять эти обязательства. Как сказал тот же Тони Робинс, никогда не оставляй вдохновения без обязательств. Я тогда читал одну книгу, и в голове пролетела мысль, мне нужно записать видео. И в тот же момент я написал себе, я обещаю выпустить видео в понедельник. Если этого не сделаю, то буду должен тебе $100. В понедельник до полуночи. Я должен был сделать это видео. И на следующее утро я подумал, нафига я это сделал? Зачем я себя на это подписал? И, конечно, я откладывал это дело до вечера воскресенья. И так происходило первые несколько недель. Я ничего не делал всю неделю, но знал, что это будет стоить мне денег. Потом я дал обязательство выпускать по видео в неделю в течение года.
1: Да, я помню.
2: И я был обречен. Мне пришлось это делать. И не зря мы так много говорим о том, что нужно сохранять высокий уровень честности и искренности. Потому что это отличный рычаг в борьбе со своими демонами, который заставляет тебя откладывать все на потом. Если ты честен и выполняешь свои обещания, то мотивация сохраняется.
1: Да, отличный способ – это назначить себе штраф. Потому что есть у меня друг, который мне написал, мол, дружище, буду перед тобой отчитываться о моей программе тренировок раз в неделю, которую обязуюсь выполнить. Шикарная идея. Первую неделю он прислал, во вторую – тишина. Но штраф он никакой не назначил, поэтому я подумал, ну окей, не буду же я тебя носом в это тыкать. Поэтому я просто написал, ну что, вышлешь программу на неделю? Он ответил, да-да, скоро будет готово. Ну и все, об этом он больше не говорил. Но если бы он сказал, я тебе буду платить $1000 каждый раз, когда не вышлю программу тренировок, по прошествии недели я бы сказал, ну привет, дружище, ты же знаешь номер моего счета. Поэтому финансовое наказание очень хорошо действует.
2: Да, это мощно. Мощно. Пытаюсь подумать над другими трюками. Некоторые большие изменения проектируются негативным опытом. Я помню то время, когда я решил, что важно поддерживать свою форму. Скорее всего, потому что я не понравился одной девушке.
1: И это поддерживало мотивацию.
2: Вот не было такой инструкции в голове, а она взяла и застряла там.
1: Я уверен, что у тебя был похожий опыт. Потому что лет 18-19... Тренажерный зал стал вдруг твоим вторым домом. Да, это забавно. У меня было 2 друга, которых я очень ценил в колледже. Они нравились всем, особенно девушкам. Качки. А я был худощавым. Поэтому я решил, что хорошая форма решает. Забавно то, что я проигнорировал факт, что они оба были уверенными в себе, и у них было много черт, которые действительно привлекали людей. Более того, был еще один накачанный парень, у которого было не так все хорошо с общением. Но в голове как-то сложилось. Так что у них есть, чего нет у меня? Конечно же, мышцы. Я набрал мышечную массу, но все равно не был популярен среди девушек. И я такой, ну как так? И только потом начал работать над харизмой.
2: Ты назвал еще 2 вещи, о которых говорил Тони Робинс. Во-первых, сильная причина. Для тебя в тот момент жизни общение с девушками стояло на первом месте.
1: Ну это да.
2: И второе, видеть перед собой успешный пример. Тебя окружали люди, которые были живым воплощением того, что ты хотел. Это еще одна вещь. Люди приходят на подобные семинары, думают,
1: Вот этот парень начал свой бизнес. То они вообще, вон, выступает на сцене, он заработал полмиллиарда долларов. Они видят, что все это возможно, а потом они возвращаются в свой город, и все их тети, дяди, братья, сестры, никто не воплощает то же самое. И, конечно, это уже кажется невозможным.
3: Да, и похожая вещь также относится ко внешнему окружению. Вдобавок к финансовым обязательствам, иметь рядом того, кто проходит через это вместе с тобой...
1: Очень мощно. Это помогло нам с тобой в харизме. И даже сегодня я часто вижу пример этого серфингом. Когда я пишу кому-нибудь «Встретимся на берегу в час, я буду там». Когда же я спрашиваю «Может, посерфим завтра?», а мне отвечают «Я не могу». И я думаю, что пойду один. В половине случаев я не иду. Поэтому иметь рядом с собой того, кто будет идти в том же направлении, это отличный способ сохранить мотивацию. Так что если ты поймал момент, когда думаешь, я приведу себя в форму, я смогу это сделать, то ты можешь найти как человека, перед которым будешь нести финансовые обязательства, так и человека, которому скажешь, давай завтра пойдем в зал в 3 часа. Это определенно заставит тебя выполнить свое обещание.
3: Я вот говорю себе, завтра я встану в 8 утра и пойду серфить.
1: Но на завтра я не могу заставить себя подняться, так что без обязательств никуда.
2: Да. Мы как раз обсуждали, что стоит включить эту информацию в университет харизмы. И это определенно стоит обдумать. Потому что простое получение информации не всегда гарантирует изменения в любой сфере жизни. Но все эти вещи, обязательства, поддерживающее окружение, финансовое наказание, это очень помогает.
1: У меня есть еще один пункт. Принять мгновенные меры, чтобы контролировать свое окружение. К примеру, опять же, если ты хочешь привести себя в форму и ловишь момент вдохновения, выбрось сразу же всю вредную пищу или собери ее и отдай бездомному. Мгновенно. Как только словил мотивацию. Да, на следующее утро ты проснешься с мыслью «Погоди, что?». Ты же так и поступил. В детстве, когда ты играл в StarCraft по 12 часов, и к концу этого марафона ненавидел себя. Ты словил момент и сломал диск.
2: Да, это был худший день в моей жизни.
1: Нет, худшим был следующий день, когда ты проснулся и подумал, что ж я наделал? У меня нет 50 баксов на новую игру. Так что ты сам можешь контролировать окружение в тот момент, когда вдохновился. Это дает очень многое.
2: Но с подобными семинарами это сложно, потому что ты не дома и не можешь сразу внести изменения в окружение.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог FM.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что впервые праздник белых журавлей отметили в Гунибе в 1986 году? Тогда он был приурочен к открытию первого монумента с изображением журавлей, посвященного Великой Отечественной войне. Эти благородные птицы не случайно стали символом важного для многих стран и народов мира памятного дня. Например, в Древней Руси журавль был символом терпения и послушания. В японской культуре ассоциировался с благополучием и долголетием. В 2009 году ЮНЕСКО официально зарегистрировало праздник белых журавлей в международном календаре памятных дат и назначило число празднования 22 октября. С зарождением праздника в разных городах начали устанавливать журавлиные памятники. В настоящее время насчитывается более двух десятков подобных мемориалов в России и за ее пределами. Праздник белых журавлей призван укреплять дружеские отношения между народами многонациональной России. Ежегодно 22 октября огромное количество людей несут цветы к мемориалам и могилам погибших воинов и благодарят за мирное небо над головой.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: В Дагестане 16 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ремонт Красного моста планируют завершить к 28 ноября. Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гайджиев. По его словам, специалисты проводят обследование пролетных конструкций и ремонт поперечных связей, чтобы укрепить временные вспомогательные сооружения. Меры, необходимые для безопасного продолжения работ по восстановлению моста. В Дагестане количество объектов без права собственности уменьшилось вдвое, до 316 тысяч. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики и министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Он также отметил, что в едином госреестре недвижимости зарегистрированы данные о 2500 территориальных зон. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите СНГ в Туркменистане, предложил создать формат сотрудничества СНГ плюс один, который включал бы Тегеран. Заявление стало первым случаем, когда иранский лидер посетил встречу Содружества в качестве специального гостя. Таким образом, Иран выразил желание присоединиться к СНГ. Китай согласился сократить вдвое экспорт гибридных автомобилей в Европу. По данным издания Guardian, Китай и ЕС достигли договоренности о сокращении поставок гибридных автомобилей, работающих на подключаемом и аккумуляторном питании, на европейский рынок. В рамках соглашения экспорт таких машин уменьшится на несколько миллионов единиц в течение следующих 4 лет. В чае Гринфилд обнаружили плесень и кишечную палочку. После того, как госстандарт Беларуси выявил превышение нормы содержания плесени в 70 раз, а также наличие калиформных бактерий, ввоз и продажа чая с гречихой и какао-бобами были запрещены. Компанией-производителем является российская Ореми из Ленинградской области. Запрет вступил в силу 10 октября. Российская сторона ввела запрет на ввоз и продажу грузинских напитков. Согласно решению Роспотребнадзора, все вины, лимонады, минеральные воды и даже кола подлежат уничтожению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана, от Элко и Билайн, вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Ядром иранского этикета является таароф. Это система поведения, которая предписывает относиться к людям сверхучтиво и настолько предупредительно, что это может показаться неискренним. Таароф не имеет аналога в русском языке. Наиболее близкое значение этого слова – комплимент. Приветствуя иранца, после пожатия руки не забудьте приложить собственную правую руку к сердцу. Этот жест показывает глубокое уважение к собеседнику. Выучите несколько слов на персидском языке. Это очень понравится иранцам. Вас будут долго хвалить и восхищаться, даже если это будет простое приветствие. Пунктуальность не является сильной стороной иранцев. Опоздать на встречу на 15-20 минут считается абсолютно нормальным. В деловой среде Ирана обмен подарками не является обязательным. Однако при первой личной встрече можно преподнести будущему партнеру небольшой памятный сувенир. В иранской культуре не принято открыто говорить «нет» или напрямую отказываться от сделки. Вместо отказа иранец будет долго и витиевато рассказывать о причинах и обстоятельствах, из-за которых решение вопроса следует отложить на потом. Рекомендуемая форма одежды для мужчин в Иране – темный костюм. Мужчины могут одеваться на классический западный манер. Однако не стоит носить короткие шорты или рубашки с короткими рукавами. Кроме того, иранские мужчины не носят галстук и ждут этого от своих иностранных деловых партнеров. Одежда женщин должна быть свободная, с длинными рукавами. Колени, руки и плечи должны быть закрыты. На голову лучше всего повязать платок или накинуть палантин. В Иране не принято курить. Постарайтесь уважать эту местную традицию.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Буйнакске? Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
4: Гуйми. Это селение расположено на расстоянии 10 километров от районного центра в одном из самых живописных уголков Лаки, на ее северо-восточной части, ближе к границе Акушинского района. Село окружают первозданные горные, березовые, осиновые и липовые рощи. К началу 30-х годов прошлого века в селении насчитывалось 87 дворов, в которых проживало 310 человек. По некоторым сведениям и преданиям, село Гуйми на нынешнем месте образовалось по крайней мере дважды. Первоначально оно находилось ниже от села, на месте, которое в народе называется Эялу, что буквально означает «развалины». О том, что история этого села достаточно глубокая, говорят и несоразмерно большие заброшенные кладбища перед и под селением. Школа была открыта в 1926 году. Колхоз был образован в 1937 году и назывался именем Нариманова. В 1939 году колхоз был объединен с селением Мукур. С 1950 года колхоз вошел в состав Карашинского колхоза имени Карла Маркса. Из села вышло немало славных людей. Во всем Дагестане известно имя легендарного Наиба Шамиля, духовного лидера джамаата Амин Эфенди Гуйминского. На его могиле в родном селении возведен зиарат. В начале 20 века в царской армии доблестно служил гуйминец майор Амаров Юсуп. На фронт Великой Отечественной войны из Гуйми ушли 47 человек, из них 30 не вернулись назад. Среди видных представителей селения Гуйми следует назвать Исмаилова Исмаила, доктора сельскохозяйственных наук, Набиева Сулеймана, пятикратного чемпиона СССР и многих других.
3: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Избыточное употребление сахара приводит к увеличению веса, резистентности к инсулину и развитию воспаления, что повышает риск развития рака даже у человека, убравшего из рациона спиртные напитки. При этом многие люди не осознают, что сладкие напитки и обработанные углеводы по своему разрушительному влиянию на организм могут стать заменой тому же алкоголю. Как объяснил профессор Франклин Джозеф, сладкие газированные напитки, как показали исследования, при регулярном употреблении разрушительно воздействуют на организм, повышая риск развития двух видов рака – кишечника и поджелудочной железы. Фактически, тот же сахар, если его много, разрушает поджелудочную, как алкоголь. Переход на обычную чистую воду, газированную воду с фруктами или несладкий чай может резко снизить риски. Что касается непосредственно алкоголя, то Франклин Джозеф включил его в число наиболее недооцененных факторов риска рака. Алкоголь настолько социально приемлем, что люди забывают, что это канцероген. «Это проблема», – отметил специалист. По его словам, даже небольшое количество алкоголя увеличивает риск развития рака молочной железы, печени и пищевода. Среди других факторов риска врач назвал переедание, особенно в вечернее время, и недостаток физической активности. Отмечается, что всего одна силовая тренировка помогает запустить в организме процессы, способные подавлять раковые клетки.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Я продолжаю знакомить вас с удивительной пользой натуральных продуктов на нашем столе от консервного завода «Кикуни». Он радует нас многообразием своей натуральной продукции, и сегодняшний эфир посвящен особенно актуальному летом вишневому соку под брендом «Сельбеси». Почему я рекомендую его к употреблению? Во-первых, вишня, особенно темные сорта, чемпион по содержанию антоцианов и других полифенолов. Эти вещества – наши главные борцы со свободными радикалами, которые повреждают клетки, ускоряют старение и способствуют развитию многих заболеваний. Стакан вишневого сока – отличный способ усилить антиоксидантную защиту. Также антоцианы и кверцетин из вишни обладают выраженным противовоспалительным действием. Они оказывают пользу при любом воспалительном состоянии в организме, например, при артритах. Способствуют здоровью сосудов, помогают снизить артериальное давление и уровень плохого холестерина. Вишневый сок доказано уменьшает мышечную боль после интенсивных тренировок. Все те же антоцианы помогают мышцам быстрее восстанавливать микроповреждения. Это очень актуально для спортсменов и просто активных людей. Удивительно, но факт. Вишня – один из немногих пищевых источников мелатонина, нашего естественного гормона сна. Исследования показывают, что регулярное употребление вишневого сока увеличивает продолжительность и улучшает качество сна. Отличная натуральная альтернатива для тех, кто испытывает трудности с засыпанием. Также вишневый сок содержит в себе витамин С. Это крепкий иммунитет, красивая кожа и поддержка надпочечников, что очень важно в работе с хроническим стрессом. Калий, медь, марганец и другие микроэлементы. Оптимальной порцией будет 150-200 мл в день. Это замечательное дополнение к здоровому рациону, богатому овощами, фруктами, цельными злаками и качественными белками. С осторожностью следует употреблять пациентам с гастритами, язвенной болезнью и сахарным диабетом. Друзья, вишневый сок – это не только вкус лета, но и реальная польза для здоровья. Главное – выбрать качественный продукт и употреблять его умеренно. А с консервным заводом от Кикуни в качестве можно быть уверенным. Я благодарю вас за внимание и желаю крепкого здоровья. До новых встреч!
1: Реклама на Диалог ФМ.
2: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки Кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас. В сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
1: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Деньги в руках подлого человека – это зло. Деньги в руках доброго человека – это инструмент для изменения мира и своей жизни в лучшую сторону. А чтобы всегда быть при деньгах, нужно следовать определенным правилам, уметь с ними обращаться. В этом видео я озвучу 5 важных принципов о деньгах, которые написаны в книгах по финансовой грамотности. Номер 1. Важно не то, сколько денег вы зарабатываете, а то, сколько денег у вас остается, как они работают на вас, и сколько поколений вы сможете ими обеспечить. Молодым людям часто кажется, что их первые заработки слишком маленькие, чтобы заморачиваться, как именно их тратить. По моим наблюдениям, они часто рассуждают так. Какой смысл откладывать деньги с крохотной стипендии, с маленькой зарплаты? Буду делать это, когда начну много зарабатывать. В итоге люди начинают заниматься управлением деньгами в 35-40 лет. Но это ошибка. В результате люди в этом возрасте не понимают, почему, несмотря на нормальную зарплату, они все еще не могут позволить себе купить квартиру и так редко путешествуют. Чем раньше вы будете развивать привычку откладывать деньги, тем лучше. Номер 2. Изучать инвестиции ради опыта. Если деньги остаются даже после того, как вы расплатились по всем счетам, их можно инвестировать. Это не первая необходимость, но умение инвестировать во взрослой жизни точно пригодится. Минимальный возраст начинающего инвестора в России в среднем 35 лет. Если начать инвестировать в 20, через 10-15 лет можно получить большой опыт на фондовом рынке и, возможно, заработать значительную сумму. Обучаться инвестированию можно самостоятельно, набивая шишки, или наблюдать за практикующими инвесторами и моделировать их успех. Номер 3. Составляйте бюджет на каждый месяц и точно следуйте ему. Планирование бюджета существенно упрощает жизнь. Зная заранее, сколько вы должны потратить в этом месяце, соблазн купить что-то просто так будет ниже. Более того, строгое следование бюджету экономит деньги, которые пойдут либо на сбережения, либо на закрытие долгов, либо на инвестиции. Номер 4. Создавайте источники пассивного дохода. Создать такой доход можно только за счет долгосрочного вложения капитала. Импульсивное отношение к деньгам и желание быстро обогатиться не приведет вас к финансовому успеху. Номер 5. Нужно знать разницу между активом и пассивом и приобретать активы. Бедняки и средний класс работают за деньги. Богатые заставляют деньги работать на себя. Стремитесь к благополучию во всех сферах жизни, друзья. Успехов и развития вам!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: На работе и в пути «Диалог FM» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.
1: Первая кредитная карта появилась не так давно, в середине 20 века. Она изменила привычку людей платить. Раньше деньги нужно было иметь в кармане. Теперь достаточно было маленького куска пластика. Иногда самая большая революция помещается в кошельке.
0: Реклама на Диалог FM.
2: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104,8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
3: Друзья, всем привет. У меня в гостях Владимир Тарасов. Во-первых, спасибо вам большое, что пришли.
4: Вам спасибо за приглашение.
3: Во-вторых, хочу, вот знаете, как представить вас. Во-первых, вы всегда говорите, что вы социальный технолог. Мы с этого начнем. Во-вторых, что очень важно, особенно для людей, которые занимаются бизнесом, как-то развиваются, вы написали большое количество очень известных в определенных бизнесовых кругах книг по бизнесу, по менеджменту и так далее. В-третьих, что для меня на самом деле является до сих пор самым удивительным фактом, вы были первым человеком, который в Советском Союзе открыл школу бизнеса. Еще в 84-м году, если не ошибаюсь, да?
4: Да.
3: В сегодняшнее время, когда в целом уже бизнес-образование – это нечто такое, знаете, устоявшееся, понятное, есть много вариаций и опций этого, вы были первооткрывателем всего этого. И вас, я вот, честно сказать, смотрел много интервью с вами, и мне хочется, вы знаете, на основании этого немножечко вам про воспоминания вообще задать вопрос первый. Как вообще вам в свое время пришло в голову в 84-м году открыть некую вот школу бизнеса, когда это вообще вот не лежало тогда на поверхности, еще не было очевидным, скажем так, что это рынку и людям это вообще может быть нужно?
4: Да. Это произошло случайно. В принципе, я выступал на конференциях по управлению, сделал уже систему такую интересную оценки людей и был... Ну, известен уже так в Союзе, в узких кругах, конечно. И вот однажды я пошел на работу к своему прежнему начальнику, я уходил к нему, там к директору потом вернулся, и была намечена дружеская встреча трех аналогичных организаций: Эстония, Латвия, Литва. Такая дружеская встреча, там спортивные соревнования были и соревнования по профессиям. В профессии там были программисты, и кто-то на телетайпах работал, всякие такие вещи, вот, разные рабочие профессии. А я человек новый, сижу, они обсуждают предыдущие встречи, смеются, что-то такое. Ну, мне смеяться тяжело, потому что я ничего не понимаю, о чем они смеются. А директор меня увидел, а я раньше с ним работал тоже, он говорит, слушай, говорит, а ты не можешь, вот смотри, соревнования, а ты не можешь сделать соревнования, чтобы руководители вот тут вот выступили, и мы поняли, кто плохой, кто хороший. Я говорю, все, понял, сделаю. Сделал такие соревнования и поразился, насколько люди плохо вообще говоря умеют управлять другими, какие они грубые ошибки делают. А я задумался... Ведь я же работаю с ним, я не видел, что они такие вообще вот, ну, необразованные в управленческом плане совершенно. Почему же я не видел, а вот теперь вижу. Ларчик просто открывался. Когда человек с тобой рядом работает и делает какие-то ходы управленческие, ты же не знаешь, что, какой там бэкграунд, кто его о чем пропросил, что он задолжал кому и так далее. Поэтому ты всегда предполагаешь, ну вот раз он так делает, наверное, есть резон, раз так поступать, да? А здесь все задания на бумажке, все известно. И вот видно сразу же, как говорил Петр I, глупость каждого сразу видна.
3: Фактура имеется,
4: только,
3: да?
4: Только он, ему была видна, если бумажку отобрать, а мне была видна, если бумажку дать, а больше никаких вводных на бумажке все. И я в этом смысле удивился очень сильно, ужаснулся, думаю, надо учить людей. Вот так появилась школа.
3: Не, вот смотрите, вы там с 84 года сколько? 30 лет? 40? 94-й? 40 лет. 40 лет да. Уже, собственно, бизнес-школе. Значит, вы работаете с предпринимателями. Вот на ваш взгляд, то, что было тогда, где-то посерединке там в нулевые, и то, что есть сейчас, как вообще изменилось как бы в ваших глазах видение предпринимателя, того, что он из себя представляет, какими принципами живет, руководствуется, какие действия делает, что поменялось за это время?
4: Ну, знаете, там вот тогда, когда мы начали, предпринимательства как такового вообще не было. Был где-то такой полуподпольный, где-то далекое там от меня, по крайней мере, какие-то были там эти самые цеховики какие-то. Это, они у меня не учились. Это существовало само по себе. А сперва менеджеров начали, школа тогда называлась менеджер, потому что менеджеров начинали. Это люди, которые, когда слышали, что я рассказываю, глаза горели сразу же, сразу же. А мне запрещали работать с простыми людьми, мне надо было только с комсомольскими, кто чины какие-то комсомольские имел, при ЦК комсомола, мне вот дали площадку, где я мог работать. А простым людям это вредно знать. Вот. Так там занятия должны были, скажем, в 9 начинаться. После первого занятия говорят, а можно в 8 начинать, ну, чтобы больше. Ну, можно потом. А мы в 6 все равно по радио ставим. Давайте всем, давайте всем. То есть это настолько была тяга, как к этому новое появилось, абсолютно новое знание. Ничего такого, даже не представляешь, что такое может быть. Что может быть вот какие-то правила, какие-то приемы, какие-то стратагемы. Ничего это не представляли. Эта волна была, а потом началась другая волна. Дело в том, что было замечательное время кооперативное. Оно было очень короткое кооперативное время. Что произошло в кооперативе? Нельзя было работать с государственными предприятиями, только с населением, а это значит, что деньги просто переделились. Людям нечего было купить, а вот теперь появилось что купить. Они отдавали деньги кооператорам, те богатели, но инфляция не происходила, просто перераспределение денег. Угу. А появились большие начальники, партийные боссы и прочие сорты. Чего-то они такие молодые ребята зарабатывают больше нас. Нехорошо. И тогда открылись шлюзы. Тогда открылись шлюзы. У кооператива были свои печати, и появилась печать, гербовая печать, которая разрешала работать с государственными организациями. И деньги потекли рекой к тем, кто вовсе не предприниматели, а кто имел эту печать. И все. И началось разворовывание денег. Все поехало. Но было короткое время, романтическое, замечательное время. Вот это вот первая волна кооператоров. Но она, правда, все они получили джентльменский набор советских времен, квартира, машина, дача. Практически все, кто начал, первый получили. Вот. Мы их обучали. В 89-м году у нас 500 человек обучилось 50 дней. Мне пришлось изобрести самому биржу, банки. Там все, я никогда это не видел. Советского человека не пускали никуда. Пришлось просто подумать, как это все устроено. Но получилось все это сделать и воспроизвести то, что случилось через 2-3 года. То есть мы сумели в лагере получить то, что через вот где-то в начале 90-х было. Вплоть до коррупции этих самых депутатов, до мафии. Все это получилось у нас там в миниатюре. Не потому, что мы это делали, а просто раз такие правила, то вот так вот получается. Угу. Мы обрадовались, думали, о, через 3 года мы поняли, мы на 3 года вперед заглянули. Так мы каждый раз можем заглядывать. Но уже, скажем, где-то в 98-м или там в каком-то году, делая снова бизнес-лагерь, никуда мы не заглянули, попали в начале 90-х. Те, кто учились в начале, мало кто из них стал бизнесменом. Вот которые были советские, которые мало кто стал бизнесменом. Кто был при кормушке какой-то, те стали. А так нет. Потому что ментальность была не предпринимательская, в принципе. Ментальность сама по себе. Вот. А из кооператоров кто-то вырос, кто-то... Многих потом там и застрелили, и взорвали, все это прошло. И вот начало 2000-х началось нормальное предпринимательство. Нормальное началось предпринимательство. Люди тоже очень были заинтересованы учиться. Но произошел слом резкий. Если до начала 2000-х бизнес делали кто как умел, то начиная с начала 2000-х, там не знаю точно дату, началось освоение западных технологий бизнеса. И это начался другой бизнес. Здесь интерес к тому, как западные технологии работают, как это все строится, как сети строятся, как бренды делаются. Все это вот пошло такое предпринимательство. Интерес появился к тому, что как продавать, к продажам, к маркетингу, продажам. Этот интерес долго очень длился. Он почти вот недавно только начинает заканчиваться, и начинается интерес к организации производства, как что делать, да, вот. А если мы раньше учили, как все делать, то вот интерес к этому пропадал, потому что вытесняла все торговля. Вышло на арену поколение, которое в 90-х было, это поколение некультурное, неграмотное. В смысле бизнеса – да. А в смысле человеческой культуры – боже мой. Книг не читали, писать не умеют. Организационная культура низкая, деловые письма на низком уровне. Вот это вот... по сравнению с тем советским периодом, это провал полнейший этой культуры организационной. Сейчас потихонечку поднимается, но вот этот провал очень сильный был.
3: А если с точки зрения, смотрите, давайте немножко снаправлю, вот, знаете, с точки зрения личных качеств предпринимательских интересно поразмышлять, да, то есть я понимаю, что, например, когда вот там в самом начале, там, наверное, очень важно было бы таким твердым, да, чтобы тебя не сломали. Нужно было уметь очень-очень в разных жестких условиях договариваться как-то, в том числе там, агрессивно или не агрессивно. И дальше это трансформировалось. Вот на ваш взгляд, там, за последние вот эти годы, там, не знаю, 20 лет условно, именно с точки зрения личных качеств, которые, и навыков, которые нужны предпринимателю, да, что поменялось? Да.
4: Резкое изменение. Вот пока еще шли там перестройка, вот все это поколение было, оно как личности особо ярких особо не было личностей. Они все хотели учиться, но ярких особо не было. 90-е, когда вот открылись шлюзы для бизнеса, появилась масса ярких личностей. Интересные решения необычные, все. А вот когда начали западные технологии, раз как огурчики в бочке, личности исчезли. Они все стали себя стругать под это вот, под правильные технологии. А исчезло это яркое поколение. Там были и в хорошем смысле яркие, и в плохом смысле яркие. Но стало менее интересно обучать, потому что интересно с яркими личностями работать. Да? Вот. И я должен сказать, что и сейчас вот, ну, есть, конечно, яркие личности, но их немного. Их немного, к сожалению. Вот. Видимо, общее, так сказать, ну... Вот универсализация всего мира, да, как исчезают яркие культуры национальные, а все сплошная еда одинаковая, отели одинаковые, все пошло одинаково, в никакую страну не интересно приезжать, все ты это видел. Вот. Точно так же и с личностями. Сейчас все-таки личность исчезает. А еще технологии ведут, я говорю, к облупению человека, ну а глупый человек, как он может быть яркой личностью?
3: Давайте сейчас про это поговорим еще, про технологии. Вот смотрите, давайте попробуем представить портрет предпринимателя в сегодняшнем мире. И опять, опять же, с точки зрения изменений, очень многие вещи поменялись. Да? Бизнес-план тебе может уже написать нейронная сеть, как бы, да, по твоему собственному заказу. Очень много в онлайне. То есть вообще в целом формат, например, переговоров, сделок, каких-то открытий бизнесовых, он очень поменялся. И самое интересное, что в мире уже очень много что создано. То есть если раньше твой бизнес как предприниматель заключался в том, что ты приходил в какой-нибудь район и видел, что в этом районе нет продуктового магазина, и ты думал, о, открою. Сейчас ты понимаешь, что если ты, как мне нравится, Сергей Галицкий постоянно об этом рассказывал, что если ты хочешь как бы конкурировать на рынке продовольственного питания, ты должен как бы открыть логистический центр, который стоит 100 миллионов долларов, иначе твое предложение на рынке, оно будет просто неконкурентоспособным, потому что ты не сможешь продавать по той же цене, с той же скоростью, с той же свежестью там, и так далее, и так далее, и так далее. И вот, и предприниматель оказывается в ситуации высоченной конкуренции во всех областях, в очень много что уже есть, и создать новое довольно сложно, и, значит, появляется много-много-много технологий, и в целом, как бы, именно вот этот вот предпринимательский талант, его раскрывать как будто бы становится немного сложнее, то есть как будто бы методология раскрытия этого таланта, она трансформируется, то есть, да, применять как-то это все дело нужно по-другому. Вот на ваш взгляд, для того, чтобы человек, как бы, деятельный, вот которому от природы просто дано что-то создавать, в сегодняшнем мире смог что-то сделать и что-то создать, и как-то реализовать свои способности, Какими навыками ему нужно обладать? На что ему нужно ставить акцент?
4: Давайте сначала назовем вещи своими именами.
3: Давайте.
4: То, что было раньше, была нехватка, и тогда не было понятия бизнес-идеи, было понятие тема. Что такое
3: сейчас
4: тема?
3: Сейчас тема тоже и присутствует.
4: Что такое тема? Тема – это ты, господин, на пустом рынке, что произведешь, все продашь.
3: Угу.
4: И люди привыкли к этому, что тема, ничего изобретать не надо. А что такое бизнес-идея? Бизнес-идея – это всегда социальное изобретение. И тут ничего нового не случилось. В других странах не было вот такого, что тема была. Уже давно они проехали, им все время надо изобретать. И дошло и до нас. А удивляться нечему, ведь тема как строится? Вот смотрите, вот есть вот такие затраты, а вот такая цена. Займусь этим, вот затраты такие, цена такая. А когда бизнес-идея, все наоборот, ищи где затраты вот такие, а цена такая. Вот туда иди и придумай, как сделать так, чтобы затраты бы уменьшились, а качество увеличилось, и все наоборот. И вот это поменять местами нужно социальное изобретение. И это было всегда так.
3: Угу.
4: Ничего нового не случилось. Просто прошли времена вот эти легкие, когда был рынок продавца, а не покупателя. Просто и всего.
3: Это хороший пример. То есть, и смотрите, социальное изобретение, вы сказали. Вот это вот социальные технологии, это же то, чем вы, по сути, занимаетесь, да? То, на основании чего как бы и строятся ваши, например, там, программы, то, о чем вы пишете в книгах. Вот если простым языком попробовать человек, который вас вот смотрит в первый раз, да, который вас никогда не видел, не читал ни одной вашей книги, и он пытается понять, что это вообще такое? То есть на чем строится, на каких принципах, на какой методологии строятся те знания, которыми вы делитесь? Причем здесь социальное вообще?
4: Дело в том, что... Все, что делает человек, вот человек сам по себе, это все социально, естественно. Но сейчас у вас тут несколько вопросов в одном, как бы вот.
3: Давайте разделим, да.
4: Я сейчас хочу это вот социальную технологию сейчас отодвину, это большая тема. Почему и как? И самая большая загадка социальной технологии то, что социальная технология — это колыбель человечества, она же его могила. Это самое важное, что есть на свете. Но при этом не учат социальные технологии ни в одном университете.
3: Сейчас дойдем еще.
4: Но это большая тема, слишком большая. А сейчас вы начали с другого. Что вы сказали, напомните?
3: Я сказал про то, что как человеку, который вас вот, да, впервые видит, как ему понять простым языком, чем вы занимаетесь, на что опираются ваши знания, что является фундаментом?
4: Фундаментом является понимание человеческого поведения, как оно строится. Вот смотрите, давайте простой пример. Например, новичок приехал в другую страну, хочет купить жилье. Что он делает, да? Он начинает там искать там, вот, квартиру, что подходит. Так, да? Что делает человек более опытный? Он узнает. А в конце концов, как выглядит то, что я купил жилье? Какие это документы?
3: Угу.
4: И на сколько это лет? Попадешь в одну страну, это навсегда. Попадешь в Китай, там, не помню, на 50 лет, дальше не твое отнимут. Попадешь, скажем, на Бали, через 30 лет это не твое, снова покупай.
3: В Таиланде вообще не твое.
4: Вот. Значит, вот человек опытный, он начинает с конца. С конца всегда. И он понимает, что вначале делать. А человек, который идет в бизнес, новичок, он начинает сначала. Вот что бы такое придумать? Они в чем люди нуждаются? Надо смотреть, в чем люди нуждаются, чего не хватает. Присматривается, приглядывается, чего не хватает. И это дальше ведет обратно, расскажешь. Не с того конца начинают. Привыкли начинать с другого конца, а также к управленческие решения. Надо принимать не потому, что, то есть не потому что, а для того, чтобы. Кто принимает потому что, он как бы вот, вот я потому что вот так поступил, я вот его уволю. А надо для того, чтобы. Для чего? Для чего ты его уволишь? Для чего? Что потом случится после того, как ты его уволишь? Неинтересно, почему ты увольняешь. Но ты его уволил, а что потом случится? Чем ты дырку заткнешь? Да? Что он сделает в ответ, когда ты уволишь? Посмотри, чем кончается, какие следствия твоего решения. Нельзя принимать решение управленческое в бизнесе, не посмотрев, какие следствия будут. И вот если понравились следствия, тогда вернись к этому решению. А если ты вообще на следствие не смотрел, а только вот у тебя мотив, вот я вот должен так вот сделать, ну, потом ты столкнешься с неожиданностью. То есть начинай всегда с конца.
3: Этот пример очень релевантен еще в рамках, например, переговоров, да, бизнесовых, когда ты приходишь, у тебя есть какое-то предложение, и ты пытаешься продать человеку свое предложение. Да. Но ты очень редко задумываешься в неправильной модели, задумываешься о том, зачем он пытается у тебя что-то купить, какие у него мотивы. Особенно для меня это было откровением в свое время, когда мы там вели переговоры. Я со стороны как бы предпринимателя, я понимаю свою прозрачную выгоду и так далее, и так далее. И с другой стороны, компания тоже как бы. И мы ведем переговоры, и я понимаю, что я вот говорю, я предлагаю вин-вин отношения, вот все выгодно и для вашей компании, и для нашей компании. Они почему-то не соглашаются, он вообще не идет, просто не движется ничего. Но в какой-то момент я просто понимаю то, что как бы есть компания, а есть топ-менеджмент. И вроде бы это одно и то же, но вроде бы совсем разное, потому что у компании есть свои интересы, и у акционеров есть одни интересы, а у топ-менеджеров есть свои KPI, за которые они борются. И в данной конкретной сделке их судьба компании не очень-то сильно волнует. Их гораздо для них гораздо важнее, как выполнить годовые KPI и получить свой декабрьско-январьский бонус за выполнение этих KPI. И в этот момент у тебя парадигма меняется, и ты такой, так я вообще должен им предлагать другие вещи.
4: Да.
3: Или искать какой-то баланс, чтобы они выиграли от этой сделки, а не только я. Потому что на компанию-то им в данной конкретной ситуации не очень-то вообще...
4: В 90-е был такой термин для этого. Учесть местные интересы. То есть личные интересы того, с кем ты ведешь переговоры. Так или иначе, учитывать надо, с кем ты разговариваешь и в чем его интерес.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Мысли вслух.
1: Михаил Таковинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно, потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось, и они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусироваться на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.

0: Ремонт Красного моста планируют завершить к 28 ноября. Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гайджиев. По его словам, специалисты проводят обследование пролетных конструкций и ремонт поперечных связей, чтобы укрепить временные вспомогательные сооружения. Меры необходимы для безопасного продолжения работ по восстановлению моста. В Дагестане количество объектов без права собственности уменьшилось вдвое, до 316 тысяч. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики и министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Он также отметил, что в едином госреестре недвижимости зарегистрированы данные о 2500 территориальных зон. Президент Ирана Масуд Пезешкян, выступая на саммите СНГ в Туркменистане, предложил создать формат сотрудничества СНГ плюс один, который включал бы Тегеран. Заявление стало первым случаем, когда иранский лидер посетил встречу Содружества в качестве специального гостя. Таким образом, Иран выразил желание присоединиться к СНГ. Китай согласился сократить вдвое экспорт гибридных автомобилей в Европу. По данным издания Guardian, Китай и ЕС достигли договоренности о сокращении поставок гибридных автомобилей, работающих на подключаемом и аккумуляторном питании, на европейский рынок. В рамках соглашения экспорт таких машин уменьшится на несколько миллионов единиц в течение следующих 4 лет. В чае Гринфилд обнаружили плесень и кишечную палочку. После того, как госстандарт Беларуси выявил превышение нормы содержания плесени в 70 раз, а также наличие калиформных бактерий, ввоз и продажа чая с гречихой и какао-бобами были запрещены. Компанией-производителем является российская Ореми из Ленинградской области. Запрет вступил в силу 10 октября. Российская сторона ввела запрет на ввоз и продажу грузинских напитков. Согласно решению Роспотребнадзора, все вины, лимонады, минеральные воды и даже кола подлежат уничтожению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете dialogfm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Гдым – лезгинское село, находящееся на самом юге Дагестана. Аул расположен на дне высокогорного и труднодоступного Гдымского ущелья на высоте 2200 метров над уровнем моря. Со всех сторон село окружено скалистыми безлесными горами с остроконечными вершинами. К северо-востоку от села возвышается гора Ярусадак, с вершины которой открывается завораживающий обзор на горный Юждак и плоскость Шервана с южными склонами Большого Кавказа. Гдым – поистине село труднодоступное и отдаленное. Самые ближайшие от него села Хнов и Фий расположены достаточно далеко, даже если считать по прямой линии – 7 и 9 километров соответственно. Живут в Гдыме представители одного из автохтонных народов Восточного Кавказа – лезгины. Местный говор относится к ахтынскому диалекту самурского наречия – лезгинского языка. Испокон веков население аула делится на родовые патронимы – сихилы. В селе имеется старинная мечеть, основная общеобразовательная школа, колхозно-фермерское хозяйство, клуб, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Гдым, хоть селение и маленькое, тут живет около 200 человек, а в 1886 году проживало 610. Тем не менее, село делится на 5 кварталов. Дома здесь выстроены преимущественно из серого горного камня, что придает селу самобытность. Исторически Гдым вместе с селами Хнов, Фи, Маза и Борч входил в состав Союза сельских общин Ахты-Пара-2, а в середине XIX века вошел в состав Российской империи. Село управлялось собранием аксакалов, которых выставлял каждый из тухумов села. Гдымский джамаат имел также и своего чавуша, глашатая судебного исполнителя. 1930 год ознаменовался для гдымцев участием в Хновском восстании, в ходе которого местные горцы подняли вооруженный бунт против советской власти за сохранение шариатской правовой системы. Однако восстание было подавлено. В годы Великой Отечественной войны на фронт ушло 19 гдымцев, из них 8 не вернулись. В наше время высокогорный Гдым, как и многие другие села Дагестана, переживает тяжелые страницы своей истории. Экономический упадок и связанная с ним разруха в хозяйстве негативно сказались на демографии маленького аула. Молодежь выезжает отсюда в города. Как пример для развития селения при финансовой поддержке со стороны властей, в нем вполне можно организовать крупное животноводческое хозяйство. Если болеющий за свое село человек возьмется за хозяйство родной общины, то шансы Гдыма пережить нынешние тяжелые времена непременно увеличатся.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в селе Гоор? Не забудьте включить приемник на частоте 104.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Учитель состарился, но продолжал учить детей. «Дедушка, почему ты всю жизнь работал, но так и не разбогател?» — спросил его однажды внук. «Люди мало платили мне. Одни родители не хотели расставаться с деньгами, а у других их не было, но я все равно учил их детей», — объяснил дед. «Зачем ты это делал, дедушка?» — удивился внук. «Ты самый мудрый человек из всех, ты столько всего знаешь». «Да, я скопил за свою жизнь немало знаний. Если ты отдаешь деньги, они уменьшаются, а если отдаешь знания, они прибавляются. Мое богатство – это знания», — с улыбкой объяснил старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией кикуни. Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Что я могу сделать сегодня, чтобы моя жизнь стала лучше? Именно с этого вопроса нужно начинать каждый свой день. В мире много вещей, которые мы не можем контролировать и на которые мы практически не можем повлиять. Но это не повод расстраиваться и отчаиваться. Это повод вспомнить о том, что мы действительно можем контролировать. Наш образ жизни, внутренний диалог, наше отношение к жизни и так далее. Это то, на чем нужно сконцентрироваться. Нужно сконцентрироваться на том, чтобы шаг за шагом делать свою жизнь лучше и становиться сильнее, несмотря на все жизненные обстоятельства. Это путь преобразования, у которого нет конечного пункта назначения. Этим нужно заниматься всю жизнь. Для чего это? Зачем нужно напрягаться, ведь мы все равно умрем? Это слабая позиция, но иногда я встречаю такие комментарии. Хочу коротко на это ответить. Да, мы все умрем, это неоспоримый факт. Но проблема в том, что некоторые люди вовсе не живут. Когда человек не стремится узнать, на что он способен, не стремится раскрыть свой потенциал, это сложно назвать жизнью. Жизнь – это подарок, это шанс, которым грех не воспользоваться. Всегда нужно брать ответственность на себя. Не имеет смысла сидеть на диване и обвинять правительство в том, что мы так плохо живем. Имеет смысл встать с этого дивана и сделать хоть что-то, чтобы улучшить свое самочувствие, чтобы почувствовать себя живым. Что ты можешь сделать прямо сейчас, чтобы твоя жизнь улучшилась? Прояви физическую активность. Гормоны – лучшие легальные наркотики. Потягай железо или просто побегай. Ты почувствуешь себя гораздо энергичнее и веселее. Начни читать книги. Сами по себе книги не изменят твою жизнь, но они однозначно меняют мышление, улучшают концентрацию внимания, снижают стресс, увеличивают словарный запас. Все перечисленное влияет на качество жизни. Занимаясь этим постоянно, ты будешь становиться лучше. Не лучше других. Сравнивать себя с другими – это путь в никуда. А лучше самого себя вчерашнего. Вот что действительно имеет значение. Запомни, никто за тебя не изменит твою жизнь. Твоя жизнь принадлежит только тебе самому. И ты сам себя утверждаешь и одобряешь. Ты решаешь, куда тебе идти и с кем. Хочешь побед? Побеждай. Хочешь успеха? Становись успешным. Не жди чуда. Не думай, что время уходит. Ведь все время твоей жизни только твое время. Оно не может быть потрачено. Оно дано для тебя. И ты вправе распоряжаться им так, как тебе желаннее всего. Я прошу тебя лишь об одном. Сделай правильный выбор. Сделай выбор в пользу своего развития. И какими бы ни были обстоятельства, будь сильнее этого. Здоровья и сил вам, друзья.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их – натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный – каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
0: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог FM.
2: Про мы с тобой затрагивали, когда смежная тема, соответственно, рост компании, быстрая, и вторая история про, собственно, продание обсуждали, да, прийти в компанию, где опционы. Да. Я читал, что у вас такая интересная история была, что у вас большое количество, собственно, да. людей в компании получили опционы, да? Да. И, собственно, я так понимаю, это было большим бустером вообще, как бы, построения компании. Давай вот немножко про команду, собственно, с которой вы двигались, с которой вы росли. Во-первых, опять же, да, что является таким основным ингредиентом команды? Я читал, что ты там много внедрял, ты вот увлекаешься всей вот этой вот темой саморазвития, мы про это еще дойдем, ты там внедрял вот это все темы с саморазвитием, какие-то там движухи, но как бы и есть как бы такие более традиционные все-таки вещи, типа там опционов и так далее, давай немножко про это. Как удалось собрать топ-команду, как удалось ее замотивировать и вот добежать с ней до каких-то понятных результатов?
3: Так, как удалось собрать топ-команду? Методом проб и ошибок.
2: Ага.
3: Вообще есть такая, ну, как фундаментальный, что ли, закон. Редко кто, какие-то мутанты только могут это преодолеть. Значит, у тебя постоянно растет планка на качество людей. И очень сложно сделать какой-то гиперскачок. То есть вот ты вот, ты сам подрос, у тебя подросла планка. Сам подрос, подросла планка. И ты вот так вот карабкаешься, каждый предприниматель вот так вот карабкается, да. Есть редкие мутанты, которые там каким-то образом вот так вот выстреливают. Ну, там, среди них, не знаю, мне кажется, там Андрей Хусит, который Мира сделал.
2: Сторонский.
3: Вот. Сторонский, наверное, там, да. Ну, вот и...
2: Киборги.
3: Ну, про Тинькова сложно сказать, потому что у него все-таки был длинный путь, да. Ну, то есть, ну, они вот, ну, это прям их суперсила, да, как бы собирать лидерские команды. Вот. Я тоже карабкался. Вот так вот. И в один момент, ну, мне сильно повезло. У меня было там классное окружение предпринимателей. Тот же самый Дэйв, кстати, с Максом Краснохом мне порекомендовали книжку. Называется «Кто решит свою проблему номер один». Вот. И мы ее перевели на русский язык. Я даже написал предисловие для нее. И это до сих пор, я думаю, номер один вообще книга в рекрутинге в мире, в России точно. Я, слушай, вот сейчас нас слушают, там все топовые рекрутеры ее знают, да. И она коротенькая очень, она читается 2 часа, это просто поразительно. Это, знаешь, она такая, ознаменует такой конец эпохи вуду-хайринг, вот так называется. Вот я, значит, ее не просто там прочитал, не просто полюбил. Мы ее глубоко адаптировали, мы построили до сих пор великолепно работающие хайринг-процессы. Они, конечно, очень сильно буснули нас. Да, и там, ну, продолжают. Это с точки зрения хайринга. Ну, а дальше там, слушай, ну, там куча всяких совпадений, случайностей. То есть, если ты классная компания, там, поднимаешь много раундов, значит, и ты там, не знаю, там, медийный человек и так далее, то есть, ну, у тебя, конечно,
2: ну, понятно, условно,
3: увеличивает способности,
2: да. Все интересные люди следят сами и видят этот информационный, как бы, поле, да, и все хотят прикоснуться, скажем
3: ну,
2: так.
3: Ну, и надо сказать следующее, опять про структуру. Я большой любитель теста Клифтона, есть такая психометрия, это психометрия на определение талантов, да?
2: Да-да, я помню, прям... у тебя там этот, очаровывать.
3: У меня номер один ВУ,
2: да,
3: это winning people, это, ну, очарование, обаяние, и, соответственно, вот в хайринге, безусловно, это работает, то есть, ну, как очаровать там топ-менеджера, ну, да, тоже работало.
2: А вот эта вот история, например, с опционами, там большое количество людей, да, получило опционы?
3: Я тебе скажу, смотри, давай так. Во-первых, надо сказать, что есть миллион способов управлять компаниями, лидировать. Значит, то есть это один из способов. Я его, кстати, переосмыслил. Да? То есть мы действительно, мы там ну, опционы очень широко раздавали, не всей компании, но там был прям очень конкретный процесс. Не знаю, мне кажется, ну, процентов 50 офисных сотрудников в итоге получили их. То есть мы там, ну, у нас были конкретные такие эвристики.
2: Да.
3: То есть, условно говоря, мы говорили так, что если ты относишься к компании как к своей, и чем больше ты относишься к ней как к своей, тем больше она реально становится твоей. И, условно говоря, за твою классную работу мы платим рыночную зарплату, но за то, что ты работаешь сверх этого, то есть если у тебя, если ты по-настоящему относишься к этому, к своему, мы сами к тебе приходим и предлагаем опционную программу. А потом каждые полгода пересматриваем и досыпаем. Каждый раз это, условно говоря, если человек превосходит ожидания, да, то мы досыпали этих опционов.
2: Mm-hmm.
3: Вот, и были там определенные эвристики, компенсационные советы каждые полгода и так далее. Это, кстати, тоже классные очень процессы. Смотря назад сейчас, я бы чуть более выборочно давал опционы, потому что есть часть людей, которые их реально не ценят. Всегда надо давать выбор. То есть не надо... То есть мне, конечно, хотелось прямо причинить добро людям.
2: Mm-hmm.
3: И я тогда еще плохо понимал, что не все люди такие же, как я.
2: Ну, что, условно, кому-то проще дать деньгами, и он будет счастлив больше, да? Он не понимает ценности этих бумажек, условно.
3: Абсолютно точно.
2: Да.
3: И это плохо всем.
2: Да. Потому что ты раздаешь, собственно, акции, а человек не понимает, зачем он получил такую награду, которая ему не нужна.
3: Да, ты как предприниматель думаешь, что это вообще самое ценное.
2: Да. Он такой, что мне впихнули какие-то бумажки, фантомы.
3: Да, но не каждый программист предприниматель, это больше того, самые крутые программисты, они не предприниматели.
2: Да.
3: Вот, и у них другое мышление. Да, поэтому да, мы так делали. Я, на самом деле, не жалею. Я думаю, что это существенно помогло становлению культуры компании. Сейчас помогает. Но я бы сейчас сделал бы апгрейд этой системы.
2: Ты, наверное, раз 5 или 6 уже упомянул слово «лидер». И вот, собственно, лидерство, ты говоришь, в зависимости от того, какой лидер, какая модель лидерства и так далее. А, давай немножечко конкретизируем. В чем, как бы вот если смотреть на тебя, как на предпринимателя, да, все-таки, ты сейчас, я так понимаю, уходишь немножечко в степь инвестиционную, да, больше такую. Но вот если мы смотрим на тебя как на предпринимателя, в чем твои вот эти вот килл-фичи, знаешь, такие безусловные, помимо очарования, про очарование я уже понял, которые тебе позволяют как бы быть сильным лидером, да, притягивать людей, управлять людьми, делать так, чтобы люди тебя слышали, взаимодействовать с инвесторами и так далее. Потому что, насколько я понимаю, Сергей, собственно, твой партнер, я видел с ним небольшой кусочек интервью, вот все взаимодействие такое общительное, оно как бы на тебе точно, потому что он супер закрытый, такой сдержанный и так далее, ты абсолютно противоположный. Вот что какие твои килл-фичи с точки зрения лидерства?
3: Ну, при этом надо сказать, что Серега на самом-то деле умеет великолепно выступать и умеет отлично коммуницировать, просто это как бы не то, что он делает с большим удовольствием все время. Mm-hmm. Да? Вот. Какие мои фичи? Ну, смотри, безусловно, ну, номер один — это power of people, это, как это сказать, ну, это... Ну, взаимодействие с людьми, да. Это и умение выиграть их доверие, и построить с ними отношения, по-настоящему эмоционально сопереживать, заботиться, значит, развивать их. Ну, даже не развивать, а скорее создавать среду там для развития. Вот у меня, кстати, там в том же самом Клифтоне у меня второй футуристик.
2: Uh-huh.
3: Это такой, кстати, один из генов предпринимательства. Ты его прям вот, если ты видишь в Клифтоне, то там хорошая вероятность, что человек будет предпринимателем. Это, ну, я живу в будущем все время.
2: Uh-huh.
3: Вот. И из-за этого как будто бы чуть-чуть я лучше могу видеть будущее. Ну, просто потому что постоянно про него думаю, да. И поэтому это, ну, помогало мне создавать вижен и все время вот, ну, очаровывать этим виженом. Да. Ну, людей правда это вдохновляло. Они готовы были идти. И мы потом анализировали, мы сделали там 1 000 000 ошибок. Даже большая часть действий, которые мы сделали, были ошибками, да, с точки зрения там стратегии. Но вот создание этого поля позитивной искаженной реальности, в которой реально очень хочется верить, вот этот вот позитивный стержень очень важен для компании, для того, чтобы люди выравнивались вокруг него, двигались и так далее.
2: Про тебя как про лидера давай чуть глубже. Смотри, а вот понятное дело есть... Как еще раз тест называется этот?
3: Клифтон.
2: Клифтон, да. Вот Клифтон есть как бы этот тест, который тебе как бы описывает про твои, да? Но если наоборот посмотреть с другой немножко стороны, что ты для этого сделал? То есть смотри, мне кажется, вот в целом там, большинство людей там, предпринимательстве или вообще... Ну, не обязательно, кстати, предпринимательстве. Мне вот часто пишут, что это все только предприниматель. На самом деле смотрит огромное количество людей, которые вообще не занимаются бизнесом никаким, но они где-то рядышком что-то делают, какое-то ремесло и так далее. Очень многие хотят вот эту харизму, умение очаровывать людей, умение с ними налаживать коннект и так далее, и так далее, и так далее. Что это у тебя? Какие составляющие? Это, я не знаю, начитанность, просто большое количество практики или просто это генетика?
3: Смотри, это... Это генетика, ага, и внешние обстоятельства, травматизм и так далее. Да, то есть любой другой человек с моими генами, с моими травмами, а у меня их было так нормально вообще, значит, с моими контекстами сделал бы то же самое.
2: Угу.
3: Здесь никаких сомнений нету. Да. Что больше того я скажу, смотри, вот, например, по той же самой книжке «Good to Great», вот мой тип лидерства они еще тогда характеризовали как четвертый тип. Вот эти вот харизматики, которые на броневичок, значит, залезли, это гей-гей, и они действительно хороши там в каких-то периодах, там в кризисных и так далее. Но лидеры пятого уровня показывали тогда, ну, сильно там, на длительном промежутке времени показывали более крутые результаты.
2: Ну, даже более стабильные, на другом фокус, да.
3: Ну, они просто другие, да. Mm-hmm. То есть, вот они просто анализировали эмпирически, да, и видели, что это более скромные люди, да, значит, там действительно более эмоционально сбалансированные. Значит, они больше дают пространство другим людям. Вот это, кстати, реально очень важная сейчас для меня часть стала. То есть я ее только сейчас там больше осознал. Знаешь, там под деревом баньян как-то трава не растет. Знаешь, такое есть в Таиланде такое дерево.
2: Да, оно, да,
3: там,
2: я знаю.
3: Да. И там реально, если посмотреть на картинку, там трава не растет.
2: Потому что солнца нет.
3: Потому что солнца нет.
2: Да.
3: И вот с сильными лидерами часто команда недополучает солнце, и у нее недостаточно субъектности, появляется выученная беспомощность и так далее.
2: Но там же, по сути, вот в этой книге, да, я там не помню, это первый или последний уровень, вот эти самые, как бы, самые-самые, это люди, которые вот все, условно, все, это вот команда сделала, это не я,
3: да,
2: это команда,
3: абсолютно.
2: Потому что вот это люди, это я для они. Них все, да.
3: Не только они. Вот на меня, да, кстати, в этом смысле очень сильно повлиял, кстати, тот же человек, который вроде как повлиял на Олега, по крайней мере, он его ставил номер один в рейтинг предпринимателей, не очень публичный человек, Андрей Рогачев.
2: Угу.
3: Это основатель «Пятерочка», «Карусель», значит, ну, по сути, X5 Retail Group. Вот. Мы как-то с ним встретились на бизнес-клубе, и он мне порекомендовал книгу «Дао лидера».
2: Угу, да,
3: это современное изложение «Дао Дэ Цзин, Лао Цзи». Вот. И вот там как раз-таки... Она вообще коротенько читается, там, за час буквально. Вот. Там, кстати, достаточно плохо переведена, с ошибками и так далее, но неважно. Там, вот там вводится концепция мудрого лидера.
2: Угу.
3: Этот мудрый лидер, он такой... Он вообще-то самоотверженный лидер. Он больше даже в таком... В состоянии, скажем так, женского начала, да, то есть такого наблюдения, принятия, растворения в себе такое, значит, он реально дает больше пространства другим людям, значит, для того, чтобы, ну, они росли больше, вот. И это то, что все больше и больше проникало в меня, и это там сильно больше сейчас характеризует мой тип лидерства, вот. Но там ранний я, ну, конечно, там на броневичок, там все за мной, и там мы реально всей компанией боролись с эгоцентричностью, вот. Ну, это было...
2: Эгоцентричность,
3: ну,
2: это,
3: да.
2: Это хорошо.
3: Да, мы прям реально там пытались осознать, но это было сложно. И вот сейчас новый CEO, он, да, совсем другой.
2: Угу.
3: И он как раз-таки, у него сильно такая, знаете, у него такой эго-лес, очень крутая работа с эго. И я сразу говорил команде, что будет по-другому, да, но будет во многих вещах прикольнее, потому что я понимал, что Андрюха, он даст сильно больше, значит, такого empowerment, ну, такого, ну, больше места расти команде.
2: Угу.
3: И так и произошло. То есть и команда реально растет, и сильные люди приходят. Совсем по-другому управляется компания. Хорошие результаты показывает. В хорошем состоянии очень компания, да. Вот это, ну, это очень красиво.
2: Mm-hmm.
3: Да? И надо понять, смотри, вот ты вот сейчас спрашиваешь про меня, да? Типа, вот какой ты лидер? А в реальности все сильно сложнее, потому что все время работает групповая динамика. И там...
2: Какой ты лидер в данном контексте, условно,
3: в данном,
2: да,
3: контексте, в данной группе,
2: да,
3: людей. Вот,
2: да,
3: смотри, вот мы с тобой... поворачиваемся к другу определенными частями. Мы с тобой друг друга мобилизуем на определенное проявление. Ты точно можешь вспомнить, не знаю, какой-нибудь друга детства, ты с ним встретишься, и такой типа, о, да это вообще другой Саша, да, как бы.
2: Uh-huh.
3: Вот. А в группе тем более, то есть это работает на всех уровнях абстракции. То есть вот мы с Серегой вообще-то были один организм. да, и мы были вот определенный тип лидерства, а потом, ну, а дальше более широкая группа, наш топ-менеджмент. И вот, и как на самом деле, что там, какой у нас был тип лидерства, да, вот в этой группе, ну, это такая сложная конструкция, честно. Да, угу. И в этом большая проблема сейчас текущая, потому что там все эти там, книжки по менеджменту пишут люди все время, исходя из концепции отдельности. Да? Я вот отдельный человек, я вот такой вот лидер, у меня такие-то уроки. Да, но при этом это твои конкретные уроки для твоего контекста, да, и для той группы, в которой ты был, и ты еще не учел, кстати, 1000 случайностей, которые с тобой произошли. Угу. Вот.
2: Спасибо тебе большое. Я искренне кайфанул. Мы обсудили, мне кажется, довольно много всего и с разных сторон, и, собственно, опыты, какие-то размышления о будущем, и рефлексии и так далее. Реально кайфанул, получил максимум удовольствия. Спасибо тебе большое.
3: Взаимно. Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Личный коуч.
1: Одна из основных проблем в бизнесе – это разрыв мышления между предпринимателями и сотрудниками. Предприниматель часто думает, что сотрудники автоматически как бы обязаны мыслить в такой же плоскости и смотреть в ту же сторону. Предпринимателю хочется, чтобы была инициатива, чтобы была самостоятельность, чтобы был фейерверк творчества. Но, к сожалению, на практике так получается далеко не всегда. Потому что у сотрудника совершенно другой фокус внимания. У него может быть совершенно другая задача, зачем он пошел работать именно в эту компанию или зачем он пошел работать в принципе. То есть предприниматель и сотрудник вообще живут и мыслят в разных плоскостях, которые как бы не пересекаются. И до тех пор, пока эти плоскости не пересекаются, то понимания между сотрудником и предпринимателем не будет. В чем ключевое различие мышления предпринимателя и наемного сотрудника? Основное отличие – это степень риска. Предприниматель рискует всем. Предприниматель несет ответственность за все. В то время как сотрудник несет ответственность только за объем своей работы. И часто не осознает, что за его ошибки сотрудника все равно ответственность несет предприниматель. Перед клиентом, перед финансовыми организациями, перед инвесторами. Предприниматель мыслит возможностями, масштабом, ростом и анализом рисков. А наемный сотрудник мыслит категорией стабильности и обеспечения собственной безопасности в первую очередь. Желание того, чтобы сотрудник болел душой за вашу компанию, за ваше дело, это мечта, которая может быть воплощена в реальность, но вовсе не обязательно. Для того, чтобы усилить заинтересованность сотрудника в работе на компанию, обязательно нужно давать финансовую мотивацию, но это не единственный способ. В частности, нужно привлекать ключевых сотрудников к обсуждению стратегии компании, посвящать их в свое видение, обозначать цели, не только цели компании, но и в частности ваши собственные как предпринимателя, к чему вы как предприниматель хотите прийти через 10 лет. Обязательно пульсировать и сопоставлять жизненные цели сотрудника. Укладывается ли его жизненная стратегия в работу в вашей компании? Есть ли для этого сотрудника перспективы развития и роста? А если, например, у него нет потребности в развитии и росте, то есть ли для него обеспечение безопасности? Потому что, возможно, именно это для него самое главное. Ответственность – это также различие в мышлении предпринимателя и наемного сотрудника. Предприниматель понимает и осознает, что он отвечает за каждого сотрудника своей компании, что он отвечает за каждого клиента своей компании, за выполнение заказов, за обеспечение жизнедеятельности, за несет финансовые обязательства. Сотрудник же по-другому совершенно видит свою ответственность. И в лучшем случае он ее осознает за свой собственный род деятельности, за свои обязанности. Еще в более широком смысле это когда, как член команды, сотрудник понимает свою ответственность в общем функционировании всей компании в целом. И если предпринимателю удается достигнуть вот этой степени ответственности, когда сотрудник чувствует всей душой, что его деятельность имеет ценность для компании, имеет ценность для клиента, и он сознательно берет на себя ответственность за свою работу. Вот в этом случае начинается вот та самая магия, когда мышление сотрудника приближается к мышлению предпринимателя. Конфликт между предпринимателем и наемным сотрудником начинается в первую очередь, когда, например, предприниматель ждет инициативы и ждет определенной степени ответственности, а сотрудник не понимает, что от него хотят. В этом случае, может быть, человек просто не на своем месте. Может быть, он в нужной компании, но не на той должности. И у них разные цели и задачи. Поэтому очень важно сопоставлять интересы сотрудника с целью развития компании. Для того, чтобы каждый человек был именно на своем месте. Для того, чтобы своей функцией, своим трудом, своими обязанностями, кругом обязанностей, он закрывал определенные потребности компании, и при этом компания закрывала определенные потребности сотрудника. Когда вот это вот стыкуется самым плотным образом, то в этом случае можно говорить про лояльность, в этом случае можно говорить про преданность, и в этом случае можно говорить про ответственность и долгосрочное сотрудничество. То есть сотрудник будет лоялен компании. Что с этим делать? Устранять плоскости недоразумений. Не возлагать на сотрудника неоправданных своих каких-то ожиданий, а ясно выражать свои мысли, свои идеи, задачи и потребности для компании. Спрашивать, интересоваться и слышать ответы сотрудника для того, чтобы понять, на какую конкретно должность, на какое конкретно место в компании можно поставить именно этого конкретного сотрудника. Включать ключевых сотрудников в обсуждение стратегии компании. Делиться с ними своим видением. Спрашивать их мнение. Вести себя таким образом, чтобы они чувствовали, что их мнение для вас ценно. Это не значит принимать их советы. Это значит, чтобы сотрудник чувствовал, что его мнение для вас ценно. Очередным различием мышления предпринимателя от наемного сотрудника является то, что предприниматель работает всегда, 24/7. И считает, что наемный сотрудник тоже должен работать так же. Если не в офисе, то, по крайней мере, в мыслях. По крайней мере, многие предприниматели считают, что сотрудник должен быть доступен на телефоне 24/7. Такое тоже бывает. А у сотрудника совсем другое мнение по этому поводу. И здесь, опять же, важны ясные и четкие договоренности. Какое количество рабочего времени поглощают обязанности сотрудника? 40-часовая – это рабочая неделя, 30-часовая или 50-часовая – это фиксированный график или это гибкий график? В этом должно быть понятные договоренности. А также вознаграждение за переработки. Это должно быть четко прописано, ясно и обязательно выполняться. Предприниматель строит стратегию своей компании на годы вперед. У сотрудника могут быть более краткосрочные цели. Может быть, он приходит в эту компанию работать не на десятилетие. Может быть, ему нужно перекантоваться всего лишь полгода для того, чтобы, например, закончить курсы или, например, там, заработать какую-то определенную сумму денег или еще какие-то цели у него в жизни есть. И здесь, опять же, важны очень четкие договоренности. Каковы ожидания сотрудника от компании? Зачем он туда пришел? И каковы ожидания предпринимателя от сотрудника? Зачем ему нужен этот сотрудник? Не каждому сотруднику нужны перспективы роста. Кто-то хочет просто безопасности, возможности изо дня в день ходить на работу, сидеть на одном кресле или выполнять определенные функции, стабильно получать зарплату, иметь отпуск столько-то раз в году и гарантировать безопасность и стабильность своей семье. И это отлично. Если в вашей компании есть функции, на которые нужны такие сотрудники, замечательно, ищите именно таких. Если же вы берете на работу сотрудника, который хочет расти и развиваться, в этом случае нужно заранее понимать, какие перспективы роста такого сотрудника в компании имеются. И опять же, проговаривать их вместе с человеком. Предприниматель и сотрудник мыслят по-разному. И это нормально. Не ждите, что сотрудники будут мыслить как владельцы бизнеса. Но вы можете мотивировать их сильнее. Вы можете вкладываться в их развитие, и ваша компания может стать самым интересным и привлекательным местом для работы. Прозрачная система мотивации, вовлеченность, ясность, честность, открытость убирает огромное количество проблем. Личный

Дагестане 18 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.

0: и по этому виду спорта. За время своей тренерской карьеры он подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. На российских автозаправках ожидается очередное повышение цен на дизтопливо, об этом сообщают специалисты. После переговоров между Путиным и Трампом правительство досрочно отменило запрет на экспорт дизтоплива, который был продлен до 31 октября с целью стабилизации цен и предотвращения дефицита. С начала года стоимость дизельного топлива на розничном рынке увеличилась примерно на 14%, в то время как официальная инфляция составила почти 6%. Оптовые цены с февраля удвоились и превысили 100 тысяч рублей за тонну. Соединенные Штаты одобрили сделку на покупку зарубежных активов «Лукойла» за 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Отмечается, что консорциум, возглавляемый инвестором Тодом Боули и включающий госкорпорацию DFC, намерен приобрести нефтяные месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, а также 3 нефтеперерабатывающих завода в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо выступил с предложением о прекращении выдачи туристических виз гражданам России для поездок в страны Евросоюза. Данную инициативу он планирует представить на предстоящем заседании Евросовета на следующей неделе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L-TU-05-00-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: В Турции переговоры часто длятся дольше обычного. Местные представители бизнеса не любят работать под давлением и устанавливать дедлайны. Проявите терпение и учитывайте, что на их решения влияют не только финансовые, но и нематериальные выгоды, такие как власть, влияние, честь и уважение. Помимо семейного бизнеса, в Турции работает и много крупных транснациональных компаний, где более ярко проявляется корпоративная культура. Турки стремятся сотрудничать с людьми, с которыми можно выстраивать доверительные и долгосрочные отношения. Если им кажется, что человек что-то скрывает, то они с большой вероятностью откажут ему в сотрудничестве. Переговоры обычно начинаются лишь спустя несколько встреч. На первых, вероятно, будут присутствовать младшие члены семьи. Руководители и старшие члены, именно они принимают решение, появятся лишь когда вас посчитают надежным партнером, а ваше предложение – выгодным. Турки используют жесткую тактику ведения переговоров, поэтому будьте готовы к компромиссу на любом этапе. А когда взаимовыгодное решение будет принято, покажите, что выбрали его из уважения к бизнес-партнеру. Чтобы приветствовать турок в профессиональной обстановке, нужно использовать формальное обращение. Если вы говорите на английском языке, не называйте человека только по имени, добавьте к нему мисс или мистер. Например, мистера Бена Смита можно назвать мистером Беном и мистером Смитом, но не просто Беном. Эти обращения можно использовать и по отношению к туркам – мистер Ахмед и мисс Айше. Также допустимы турецкие обращения – Ахмед Бей и Айше Ханым. Если вы общаетесь на турецком языке, то для обозначения второго лица используйте формальную форму глагола «сиз», а не «сен». Сначала в знак уважения следует приветствовать самого старшего человека, а затем здороваться со всеми остальными по отдельности. Самое распространенное приветствие – «мерхаба».
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
2: Будете в Гунибе? Не забудьте включить приемник на частоте 104. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цатаних – аварское село Унцукульского района Дагестана, расположенного на реке Енджерух, в 25 километрах к юго-западу от районного центра села Унцукуль. Село Цатаних было основано посланцами из соседнего аула Тануси. По преданию, 10 дворов из него было переселено в Цатаних для удержания местности. Это было приблизительно в V веке. Свидетельством столь древнего существования аула являются многочисленные трассы для земледелия по горным склонам. Это дело рук не одного десятка поколений земледельцев. До настоящего времени сохранились развалины башен, на которых зажигались сигнальные огни во время опасности или приближения врагов. Во времена Кавказской войны на территории аула были расположены русские войска. Они построили крепость и стратегическую дорогу в село. Его до сих пор называют Гурус-Нух – русской дорогой. На окраине села есть обрыв, который тоже называют русским. По рассказам старцев, зима в этих горах всегда была очень суровая. Говорят, во время очередных военных действий русское войско отступало и, не увидев из-за сугроба обрыва, провалились в него. Так он и получил свое название. В книге «История Унцукульского района Ибрагимова Гаджи» упоминается, что на Великую Отечественную войну из этого маленького аула ушли 52 человека. Вернулись домой лишь 25.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Дербенте? Не забудьте включить приемник на частоте 93.1. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб. Ослу седло не подходит, коню колесо. Хамида тлилире кулареб, чода хакибере кулареб.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Реклама на «Диалог ФМ».
3: Расскажу вам не тая, кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
4: Натуральный витамин.
3: Папа вкусный сок томатный.
5: Да чего же он приятный.
3: Я прияблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко.
6: Дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
7: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни, повидло я. Яблочная для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
8: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут вмиг вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен. Выбирайте для семьи теперь все от кикуни.
2: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 и 8.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Ментор – это учитель, который добровольно и бесплатно ведет вас в определенном деле. Он может консультировать по жизненным вопросам, бизнесу, обучению или спорту. Для начала необходимо понять, кто вам нужен. Роль наставника. Хороший ментор учит своим примером, но ничего не делает за вас. Значит, наставник для начала должен быть успешен в интересующей вас среде. Хороший наставник легко распознает ваши слабые и сильные стороны. Найдите того, кто будет видеть вас насквозь. И, наконец, хороший ментор мотивирует вас принимать решения. Важно искать того, кто всегда поддержит вас на пути к успеху. Тип ментора. В чем вы сейчас хотите достичь успеха? Что на данный момент для вас является главным приоритетом? Это может быть учеба, в таком случае найдите себе успешного ученика старших курсов или профессора и попросите о помощи и совете. Если это бизнес, найдите успешного бизнесмена, кто понимает всю систему, и создайте с ним менторские отношения. В спорте же всегда есть люди, добившиеся высот, но мнение которых никто не спрашивает. Поверьте, им есть чем поделиться. Если у вас есть трудности в отношениях с людьми, найдите самого приятного человека в окружении и учитесь у него общению, вниманию к миру. Тип обучения. Это может быть общение в интернете, по телефону, по почте. Это могут быть встречи в кафе или прогулки в парке. Любой вариант, устраивающий обе стороны, подойдет. Очень важно иметь четкую картину, чего вы хотите от менторских отношений и как они будут выглядеть. Только тогда вы сможете найти правильного человека. Процесс поиска. Что вы скажете? Недостаточно просто подойти к бизнесмену и сказать: «Вы будете моим ментором». Вас либо не поймут, либо не воспримут всерьез. Важно донести до будущего наставника свою мотивацию, огонь, свой план и цели. Важно донести до человека, для чего вам нужно наставничество, чему вы хотите научиться и почему он вообще должен за вас браться. Составьте список потенциальных учителей и приступайте к знакомству. Следуйте своему списку возможных учителей до тех пор, пока кто-то не согласится. Не торопитесь. Не у всех бизнесменов есть время на вас, поэтому пусть неудачи вас не расстраивают. Найти хорошего учителя – это как найти друга. Невероятная редкость. И процесс поиска стоит отдать случаю. Если вам действительно нужен такой тип отношений, чтобы прогрессировать в жизни, судьба сама сведет вас. Приведу пример, как я нашел одного из своих наставников по бизнесу в условиях российской реальности. Я занимался продвижением сайтов в интернете. Однажды я увидел вакансию SEO-специалиста для работы над продвижением сайтов компании. Я узнал, что это за компания, и меня заинтересовал ее руководитель. У него было множество проектов и бизнесов. Я решил, что он может стать хорошим учителем. Составив список его проектов и сайтов, я разобрал видимые части и выявил то, в чем можно было их улучшить. Я составил список изменений, состоящий из 20 страниц самописного текста с подробными рекомендациями о продвижении сайтов абсолютно без вложений. После этого я нашел контактную почту учредителя этой компании и бесплатно поделился знанием. В ответ я попросил связаться со мной для уточнения нюансов. Да, я обратился прямиком к руководителю, пройдя мимо сотрудников и отдела кадров. Наверное, такая дерзость удивила бизнесмена, и мы поговорили по скайпу, где я сказал, что меня не интересует работа, но я бы хотел научиться строить бизнес, и что я вижу в нем бизнесмена с хорошим пониманием своего дела. Взамен я предложил услуги, на которые у меня хватало времени. Однако он отказался от них и принял предложение об учительстве на безвозмездной основе. С тех пор раз в две недели мы общаемся в скайпе в течение 1-2 часов, и я задаю все вопросы, что у меня накопились. Надеюсь, моя история вас вдохновит, и вы найдете своего учителя, ведь это дает серьезные преимущества. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Хотите настоящего вкуса природы? Натуральные соки кикуни из горных фруктов и овощей уже ждут вас в сети гипермаркетов «Зеленое яблоко». Заходите за покупками и за натуральным вкусом.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
2: Я недавно прочитал, что La Moda запустила свои собственные торговые марки. Расскажи, как вообще вот этот процесс, как для вас собственные торговые марки, какую часть они занимают в вашей бизнес-модели, и как, собственно говоря, такой некий этап создания собственной торговой марки, как это происходит? Mm-hmm.
3: Да, расскажу. Это вообще уникальный, фантастический процесс, и я прям завидую команде, которая пришла к нам меньше года назад, которая запускала это с нуля, потому что ты реально создаешь... Ну, чудо, создаешь что-то новое, что никто никогда до этого не делал.
2: Это как, знаешь, как стартап в компании,
3: это как стартап, да? Внутри компании. Получился вау-эффект, на самом деле. Мы запустили три собственных торговых марки. Все они запустились в апреле, в мае этого года. То есть буквально вот несколько месяцев. Торговая марка для... новый бренд для женщин называется «Ньюм». А для мужчин Мейдмен и небольшая, вот как бы первая проба пера, торговая марка в обуви называется Founds. Расскажу немножко про Ньюм. Собственно, как мы к этому подходим? Ведь ритейлер, как мы, или площадка, как мы продаем сотни тысяч разных товаров, на самом деле миллионы разных товаров, да? И в целом, с точки зрения спроса, мы понимаем, что сейчас в моде, где сейчас тренды и так далее.
2: Расскажи, пожалуйста, на примере создания собственных торговых марок, как запустить бренд в одежде.
3: Есть два способа. Значит, у них разный профиль риска. Значит, способ номер один – это когда есть гениальный дизайнер, ему вообще наплевать, там, что происходит в мире, в стране, в моде, в фэшне. Вот он говорит, я верю в эту концепцию, и вот он делает эту линейку. И дальше мы смотрим, что происходит.
2: Значит, этот, на чуйке, не анализируя, просто мысль
3: вот
2: пришла,
3: да,
2: вот так вот. Да.
3: Креативный человек, вот считаю так. Шанс на фейл, на фейл колоссальный. И таких примеров сотни. Но если ты попал, ты можешь просто улететь в космос своими продажами, потому что это вау. Ну, это такое, как бы, это надо родиться таким дизайнером. Таких дизайнеров нельзя нанять в компанию практически, потому что им интересно что-то свое делать, так сказать, им внутри даже большой компании тесновато.
2: Им важно, чтобы тут их имя было написано.
3: Им важно, чтобы было имя написано, вот. И они, в общем, толерантны к неудачам. Сегодня не получилось, завтра получится, пойду делать что-то еще. Внутри большой компании делается немножко по-другому. Значит, конечно же, у нас есть доступ к анализу всех трендов, которые происходят. То есть мы знаем, что мы продаем. В целом мы знаем аналитику там, через как раз технологии парсинга, мэтчинга, что продают наши конкуренты. И мы можем посмотреть, собственно, что же нужно, какая ниша свободная сейчас. Да? И с точки зрения стиля, и с точки зрения того, кто покупает, профиля покупателя, и с точки зрения ценового диапазона. Это тоже важно, потому что можно сделать гениальную одежду, если ты не угадаешь ценой, то она никуда не полетит. Собственно, мы подходили, конечно же, так. Мы собрали команду талантливых ребят, и дизайнеров, и технологов, и стилистов. Вот. Но мы фактически дали им возможность посмотреть на тенденции на рынок и попасть прямо в нужную точку. Мы поняли такую вещь, что молодым, мы говорим сейчас про бренд Ньюм, да, молодым девушкам, мы поняли, что если мы пойдем в какой-то один стиль, то мы очень сильно себя ограничим, да, и решили как раз создать концепцию Playful Elegance. Это значит, что мы, девушки или женщине, предлагаем в рамках одной коллекции, одного бренда, разные стили на разные жизненные ситуации. Да, если ты идешь в ресторан, есть один стиль в рамках Ньюма. Если ты идешь на пляж, так сказать, с друзьями, другой стиль. Если ты едешь на работу, третий стиль, да. И вот, вот эта игривость и элегантность – это то, что явилось стержнем для создания этого бренда. Открою несколько деталей. Мы же продаем разные бренды на площадке. Так вот, продажи Ньюма уже подбираются почти вплотную к продажам очень крупных, хороших российских брендов. Хотя, собственно, мы продаем этот бренд там буквально 3 месяца. А продажи на единичку товара на самом деле уже превзошли даже вообще самые крупные бренды. Это значит, что мы как бы с небольшим ассортиментом смогли попасть в предложение, пожелание нашей аудитории, так что на единицу продаем, собственно, иногда в разы даже больше, чем продают у нас на площадке другие бренды. Это вот со стороны покупателей. А со стороны бизнеса, ну, не секрет, что собственные торговые марки, как бы мы, они гораздо более маржинальные, да, мы зарабатываем на них сильно больше. Почему? Потому что, когда ты покупаешь этот бренд у производителя, производитель вкладывается в рекламу, потенциально в розницу, значит, должен зарабатывать маржу, так сказать, на этом в том числе. А здесь как бы мы фактически вертикально интегрированы. Да, мы не строим производство, мы заказываем эти бренды у компании, мы делаем так называемые тендеры, смотрим, где это сделать правильно, дешевле, быстрее. И в сочетании этого вот получаем очень-очень сильную маржинальность. Занимает ли продажи наших торговых марок сейчас существенный процент всех продаж LaModa? Нет, конечно, пока это единица процентов. Должны ли мы довести это до половины продаж? Ни в коем случае, потому что, еще раз, мы про выбор, мы про доступ к ассортименту. Но я считаю, что в целом продажи наших торговых марок могут занимать там, ну, 10, а может 15% наших продаж. Это очень хороший, амбициозный процент и будет означать, на самом деле, что мы попали прямо вот в кор, в сердце нашей целевой аудитории. Так что очень хороший старт. Мы прям надеемся, что это будет история успеха.
2: Супер. Вот когда появляются собственные торговые марки, вы смотрите на какую-то нишу, которая свободна, или вы условно там хотите какие-то существующие би-бренды заменить собственными торговыми марками? То есть какая логика, по которой создаются такие бренды?
3: Мы шли примерно так. Мы не хотели активно конкурировать с, ну, нашими российскими компаниями, потому что с ними мы делаем классный бизнес, и как бы мы с ними партнеримся, нам точно не нужно копировать ребят, с которых мы также заинтересованы в их развитии.
2: То есть это не тот кейс, когда Amazon делает собственные торговые марки, просто посмотрели по статистике, какие условно там зоотовары лучше всего продаются, сделали свой STM, который тут же занял номер один, естественно, долю в бизнесе.
3: И вывели эти бренды.
2: И вывели все остальное, да, спасибо, да.
3: Это не работает в одежде, и это не подход LaModa. Подход LaModa — это партнерский подход. Мы как бы заинтересованы в том, чтобы бренды, в том числе те, которые вот ты упоминал, там, и мы говорили про MLM, мы заинтересованы в их росте и развитии. Но мы посмотрели на международные бренды, в том числе, которые ушли, и их достаточно много, вот, и поняли, что там есть точно что-то, что мы можем скопировать, что мы можем сделать похожее. И вот как бы это одна часть была упражнения. А вторая часть была полет фантазии. Ну, то есть по чуть-чуть взять не от конкретных брендов, а от, ну, такого вот вдохновения, что происходит сейчас у нас в моде, и создать какой-то фьюжн. Ну, то есть вот это элементы того, вот ниша освободилась, надо туда зайти, плюс какой-то фьюжн из того, что мы видим, но, например, скажем так, в этом бренде нам понравился вот это, в этом другое, что-то совместили, получилось классный, классный стиль, классная линейка, классная капсула.
2: Знаешь, мое наблюдение такое в последнее время, что вот классические 4 маркетинговых P, они уже не работают. И компании конкурируют в первую очередь не только какими-то базовыми цена, продукт, продвижение или место, а компании начинают конкурировать больше своей корпоративной культурой, некой организационной гибкостью, назовем это так, которая позволяет им гораздо быстрее реагировать на турбулентную внешнюю среду и адаптироваться к изменениям. Вот как раз развитие STEM — это, по сути, такой некий стартап в большой многомиллиардной компании. Вот расскажи, пожалуйста, как руководитель LaModa про корпоративную культуру. В чем вообще ее особенности?
3: Это такой вопрос философский, на который можно долго рассуждать. Вопрос, который лично мне очень близок, потому что я считаю, что бывают компании, где культура управляет компанией, которая спонтанно формируется, и которая начинает, собственно говоря, не помогать реализовывать стратегию, а наоборот, собственно говоря, таким тормозом является. Да? Вот я всегда сторонник того, что ты должен управлять культурой, тогда она не будет управлять тобой прежде всего, а б, культура ситуативна. То есть не может быть идеальной культуры в целом, потому что культура решает конкретную задачу на конкретном рынке с конкретными товарами.
2: И, видимо, продуктами. В конкретном жизненном цикле компании.
3: Все так. И в конкретном жизненном цикле компании. То есть в каких-то компаниях нужна жесткая командно-административная культура. И только такая может дать реальный эффект. А в каких-то компаниях, мы знаем, есть вот бирюзовый подход, значит, нет иерархии, в общем, вот. Ну, практика показывает, что вот подход такой полностью бирюзовый свойственен IT-компаниям, технологическим компаниям, у которых нет физики. Ну, то есть это что-то, когда ты продаешь какую-то рекламные концепции, какой-то сервис, какие-то услуги онлайн. Там, кажется, высокая маржинальность, и там нужен много креатива, поэтому у сотрудников нет рамок, там есть огромное количество права на ошибок. То есть ты можешь засеять там 100 зернышек, и нормально, если взойдет одно. Но тебе, чтобы их засеять, нужны разные команды, которые будут креативить. Так, главное вовремя, так сказать, убрать ресурсы из того, что не работает, и отдать туда, где вот кажется, что все полетело, чтобы быстро масштабироваться. Да? Ну а в какой-то такой хардкор-рознице, прям вот розница-розница, наверное, нужна более жесткая культура, потому что это там продавцы, нужно четко, так сказать, соблюдать там продажи на квадратный метр, долю затрат на зарплаты в продажах, потому что иначе с минимальной маржой ты просто не сможешь зарабатывать денег, и бизнес обанкротится. Вот LaModa находится на стыке технологической культуры и культуры такой офлайновой, где есть склады, где есть доставка, где есть пункты выдачи. Там, если, например, наш торговый представитель делает не 30 заказов в день, а 20, то это, в общем-то, убыточный формат, да, и наша бизнес-модель рушится. Там нужна достаточно серьезная дисциплина и так далее. Был пример, если позволишь, из прошлого опыта в Яндекс.Маркете.
2: Значит, обязательно.
3: Вот, я когда пришел в Яндекс.Маркет в должности руководителя, это был, по-моему, 16-го года, тогда Маркет был рекламной платформой. То есть там не было ни товаров, ничего, там были карточки товаров. И вот Маркет как бы помогал людям сделать выбор. Ты кликал на карточку и переходил на сайт там рогаикопыта.ру, и там уже все покупал. Вот. И моя идея, собственно, которую я там, так сказать, согласовал с руководством, была в том, что нужно строить настоящий маркетплейс. Потому что когда ты даешь возможность кликаут уйти покупателю на другой сайт, ты фактически им продаешь клиента. А клиенту нужно остаться. Самое дорогое, что есть, пользователь-клиент. И вот мы решили делать, значит, настоящий офлайн-бизнес. Со складами, с доставкой, с машинами. Ну вот совсем-совсем-совсем. Яндекс никогда до этого это не делал. Боялись как огня. И вот на каком-то этапе, соответственно, мы там, значит, построили склад, там наняли логистов, соответственно, закупщиков, ну и так далее.
2: И
3: вот
2: выяснилось, что должны быть другие подходы к управлению.
3: Да, и у меня в команде, соответственно, половина вот таких плюшевых не в плохом смысле этого слова, там, яндексоидов, разработчиков, они в тапочках ходят на работу, могут прийти там в час дня, могут в час ночи, кто-то ночью работает, днем кто-то вообще там на Бали работает. В принципе, неважно, где ты и как ты, да. Такая вот культура, когда ты даешь метрику и говоришь, вот я от тебя хочу оптимизировать эту метрику. Хочу, чтобы конверсия там росла настолько-то, да? Все, после этого человек уходит, и ты ему не говоришь, что делать. Если ты ему скажешь, что делать, он скажет тебе, иди нафиг. Я сам знаю лучше, что делать. Метрика есть, все, вот буду отчитываться перед тобой там раз в неделю. Вот. И с одной стороны, значит, ну, они там в основном тоже в офис ходят, как-то совещание проходит. И с другой стороны, значит, логисты, в 9 утра планерка, надо отчитаться, значит, вчера сделали вот это, план на сегодня, как бы, вот это, значит, вода и камень сталкиваются. Значит, ко мне приходят разработчики и говорят, кто это? Это что такое? Это тут какую-то империю строишь непонятную. Эти люди, которые там жили, это планерки, они там на 5 минут опоздал, штраф и так далее. Это вообще не Яндекс, иди отсюда. И те, которые приходят, говорят, а что это, богадельня какая-то? Это кто эти люди? Как бы, они ничего объяснить не могут. Там как бы задачи им нельзя поставить и так далее. Живут в каком-то своем мире, получают много денег, как бы вообще не приходят в 9 утра на работу. Что это значит?
2: Ну, вот. То есть вывод, когда компания трансформирует свою немножко бизнес-модель, то в этот момент вместо вместе с трансформацией бизнес-модели, получается, должна трансформироваться культура.
3: И они эти две культуры столкнулись, да еще столкнулись так, что вот и задача моя была, и задача управленческой команды, лидерской команды была сделать так, чтобы придумать культуру, которая будет релевантна и для той, и для другой аудитории, сотрудников. И у меня есть единственный рецепт. Я много чего перепробовал, но единственное, что работает, это когда ты вместе садишься и придумываешь стратегию. То есть как ты построишь супербизнес, да, через там 2-3 года, и что для этого нужно. И вот когда вместе ты там несколько месяцев работаешь с представителями той или иной культуры, они начинают понимать, что да, я без них не смогу. Вот эта суперамбиция, мне хочется как бы это сделать, мне хочется участвовать как бы в этом классном забеге на 100 километров, но я без этих не смогу. И я понимаю, что они по-другому не могут. А эти понимают, что... И вот тогда случается вот эта синергия. Вот в маркете было так. В LaModa культуру, которую мы строим, это культура, с одной стороны, фокуса на сотруднике. У нас около 1000 разработчиков, продуктологов, аналитиков, большой офис именно технологических людей. И они особенные, их очень сложно нанимать, потому что на рынке колоссальная конкуренция идет и борьба за технологический ресурс, технологических сотрудников. Вот. И, соответственно, также половина вот, других ребят. Мы фокусируемся на сотруднике и на результате. Вот это две такие мантры, которые мы сейчас внедряем. Надо быстро добежать к цели. Для этого, да, нужна дисциплина, нужно вкалывать, нужно превозмогать себя. Но мы делаем это не за счет того, чтобы выдавить все соки из сотрудника, да, и он работал там с 7 утра до там, 21 вечером, а делая так, чтобы давать людям эффективные инструменты работы, чтобы они получали классную обратную связь от руководителя, развивающую обратную связь, чтобы люди имели возможность, реализовывать какие-то свои вещи. То есть надо разместить правильных людей на правильные задачи. И вот культура LaModa — это некий микс, баланс между дисциплиной и фокусом на результат и возможностью реализовать себя в творческом процессе.
2: Какие основные вызовы в своем бизнесе ты сейчас видишь?
3: Я назвал бы три. Первое — это найм талантливых сотрудников. Сейчас просто колоссальный кадровый голод, все хотят нанимать лучших людей, и прямо это очень важно, особенно в технологической части, первое. Второе — это как раз доступ к брендам и некая хаотичность на рынке, когда открыт параллельный импорт, и каждый может купить что-то, включая подделки. И третье — это такая жесткая, в том числе ценовая конкуренция с широкими маркетплейсами, с маркетплейсами широкого профиля. Когда меня позвали в Яндекс, то как лидер технологической компании в России, то я немножко утрирую, но тем не менее в технологиях мои познания ограничивались там клавишей пробел в компьютере, там on, off, вот это вот, да? В Excel что-то мог сделать. Тогда Яндексу нужно было прям конкретный навык. Искали руководителя коммерческого отдела. Коммерческий отдел в Яндексе — это отдел, который взаимодействует с рекламодателями для того, чтобы предложить им те или иные рекламные продукты, рекламные инструменты, и максимизировать выручку компании, по большому счету. Как мы продавали раньше в том старом добром мире. Там, условно, я работал в компании Ригли, Марс, там Kimberly Clark, у тебя есть прайс-лист, оптовый, розничный такой, с VIP-клиентами ты, так сказать, там даешь какие-то спецусловия, здесь понятно, что ты продаешь. А там ты продаешь аукционный продукт, у которого нет ценника, нет прайс-листа, да ничего нет, собственно говоря, да, конечно, это для меня был такой супервызов. А Яндекс перерос уже эту историю, вот надо было структурировать отдел продаж, на минуточку в отделе продаж было что-то там 600 человек или 700 человек тогда, да, и когда я пришел, у меня было, по-моему, там 20 прямых подчиненных. Я говорю, почему так? Приходят люди, говорят, хочу вот это развивать, развивай, хочу. В итоге там, на самом деле, я понял, что там параллельные туннели, то есть там два человека в моих прямых там делали одно и то же с разных сторон. И вот мы настроили, собственно, продажи, я переформатировал весь отдел, собственно говоря, и мы его сделали таким клиентоцентричным полностью, с одной стороны, а с другой стороны рекламные продукты, рекламные продукты в Яндексе тоже строились по принципу, разработчики что-то классное придумали, как они считали, коммерсанты, идите продавайте, да, а на самом деле ведь продукт надо строить от покупателя, и для меня понять, собственно говоря, что такое аукцион VCG, там, или аукцион второй цены, это тоже первые полгода ад адский. Ну, то есть ты продаешь какой-то воздух, ты не понимаешь, как. Но вот оказалось, что да, как-то окружил себя понятными людьми, которые разбираются в технологии, помогли, решили. А структуру уже я привнес. Но это тоже вот был такой переход в цифру. И я знаю, что есть куча случаев, когда у людей это получается, но также куча, когда это не получается. Вот два этих примера, кажется, мне помогли очень стать тем, кем я стал.
2: Супер. Ну, я надеюсь, что третий кейс — это будет твой приход в LaModa.
3: Безусловно.
2: Вот, и ты построишь вместе с командой огромную компанию. И вот так, если помечтать о цифрах, LaModa через 5 лет — это что может быть?
3: Ну, я бы замахнулся куда-то в сторону, ну, наверное, там, триллион, это вот прям вот если вот все звезды и прям повезет, но где-то в цифры там сильно выше полтриллиона мне бы хотелось в компанию прийти. И я знаю, что это не сумасшедшая цифра, она очень амбициозная, то есть должно получиться все и еще чуть-чуть, вот, но это то, ради чего стоит, так сказать, там, активно поработать, засучить рукава.
2: Супер. Ты второй гость нашего подкаста «Бизнес на салфетке», который оперирует цифрой триллион именно как целью. Приходил Илья Якубсон, генеральный директор такого дискаунтера «Чижик». Да, да. И вот, знаешь, уникальность Ильи, ну и вообще компании «Чижик» в том, что когда у Ильи было один или два магазина, у него в офисе висела такая большая табличка «Наша цель – триллион». Но на самом деле от 200 миллиардов целиться в триллион тоже – это очень такая здоровая, амбициозная цель. У нас всегда есть такой вопрос – любимые книги. У нас аудитория читает, очень интересуется. Гости всегда рекомендуют.
3: Из классики я очень люблю «Войну и мир». Вот как-то так зашло, и прям это вот моя тема. Я прям наслаждаюсь, читая «Войну и мир», там, перечитывая. Причем иногда не все, а какие-то участки. А из бизнеса, как ни странно, тоже такая достаточно старая история. Называется «Стив Кови», написал «7 привычек высокоэффективных людей». Я первый раз прочитал ее в 1995 году. Прочитал на английском уже, тогда как бы годик учился в США. Вот. И она настолько запала мне, что вот в целом я много бизнес-книжек читаю, если честно. Но вот она настолько грамотно раскладывает по полочкам, как стать эффективным человеком и с точки зрения своей личной жизни, и с точки зрения твоего бизнеса, что больше всего я пользуюсь именно этими инструментами.
2: Супер, супер. А какие-то есть у тебя полезные привычки?
3: Полезные привычки? Я стараюсь осваивать раз в два года какое-то новое хобби для себя. Так появился вейкбординг, так появились горные лыжи, значит, так появился бадминтон. Вот сейчас текущая история, да, я очень активно там, даже думаю, на уровне какого-то разряда играю в бадминтон по несколько раз в неделю.
2: Начал заниматься когда?
3: Три года назад.
2: Три года назад.
3: Да, вот. Так появился бильярд русский, ну и там какие-то еще вещи, там еще один был период, тоже два года занимался активно полетом в аэропотоке, в аэротрубах. И, в общем-то, поставил акробатику, то есть могу летать сидя, могу летать на спине, лежа, делать разные там, соответственно, транзиты. В общем, очень классная тема. Меня это очень заводит, я считаю, что просто вот до тех пор, пока есть силы, нужно там каждые 2-3 года что-то новое осваивать. Это меня прям супер драйвит, дает мне дополнительную энергию.
2: Ну, вообще, я так понимаю, у тебя такой правильный все-таки баланс, да, между между лайфстайлом твоим и работой, правильно?
3: Стараюсь, к сожалению, когда ты SEO, и ты все-таки в операционном контуре находишься, вот прям сказать, что баланс сложно, все-таки работаем много, но SEO имеет возможность, то есть я работаю, ну, там, 24 часа в том плане, что я там не сижу за работать и сидеть за компьютером, это не равно абсолютно, но твой мозг все равно периодически, неважно, отдыхаешь, ты что-то делаешь, ты такой думаешь, блин, вот это надо сделать, вот тут, кажется, у меня инсайт пришел, надо срочно записать на салфетке, да, потом там пойти на работу через день и там поговорить и что-то внедрить. Но вот как пример, тот же вейкборд, ну, как бы 6 утра, два раза в неделю в 6 утра, когда? Ну, уже нет возможности другой. Вот с 6 до 8 катаемся, там, 3-4 человека, вот потом в 9 уже, там, так сказать, совещание проводишь. Ну, вот как-то так приходится.
2: Максим, спасибо тебе огромное за время. Я горжусь тем, что в России такие есть высокотехнологичные компании с уникальным клиентским опытом, есть чем сравнить, слава богу, и я думаю, вы действительно один из лучших фэшн-ритейлеров в мире, а не только в России. Поэтому я всячески желаю тебе и твоей команде грандиозного успеха, достичь вот того самого 1 триллиона, а главное – продолжать завоевывать любовь покупателей, которые любят твой бренд.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ». На работе и в пути «Диалог ФМ» включи. В Махачкале и Каспийске 104,8 МГц информации. В Избербаше 96,9. В Дербенте 93,1. В Буйнакске 102,2. В Кизилюрте 105. В Кизляре 101 ровно. И множество других частот по всему Дагестану.

0: В Дагестане 19 часов. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селах Адилятар и Цыяпцелитли, пострадавших от стихийного бедствия, открыли две новые школы. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. По его словам, в учебных заведениях предусмотрена вся современная система коммуникаций. Все обязательства перед жителями выполнены, добавил Щукин. Дагестан попал в лидеры по увеличению потребления рыбы. Согласно данным Федерального агентства по рыболовству, в топ лидеров по росту потребления рыбы в стране, кроме Дагестана, также вошли Ингушетия и Ульяновская область. В возрасте 64 лет после длительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер России по карате Омар Муртузалиев. Специалист долгие годы успешно руководил сборной России.

0: Соединенные Штаты одобрили сделку на покупку зарубежных активов «Лукойла» за 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Отмечается, что консорциум, возглавляемый инвестором Тодом Боули и включающий госкорпорацию DFC, намерен приобрести нефтяные месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, а также 3 нефтеперерабатывающих завода в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо выступил с предложением о прекращении выдачи туристических виз гражданам России для поездок в страны Евросоюза. Данную инициативу он планирует представить на предстоящем заседании Евросовета на следующей неделе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале dialogfm.
1: Вы слушаете Диалог FM. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания Elko.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+, для Дагестана от Elko и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Elko. Подключайся к своим.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Шири – это село Дахадаевского района Дагестана. Входит в сельское поселение сельсовет Урагинский. Аул расположен в 12 километрах к западу от районного центра села Уркарах. Местные жители называют селение Хири. Это слово на говоре ширинцев означает «север». Село расположено в нижней части северного склона горного массива Варха, тянувшегося с востока на запад, от чего, вероятнее всего, и получило название. Шири – одно из древнейших сел Дагестана. Ему более 1500 лет. В середине 20 века здесь проживало около 70 семей. А сейчас, как и многие другие села, Шири опустело. Там живет всего одна супружеская пара – Магомед со своей женой Малайкат. Также известно, что впервые село упоминается в 1790

0: 1996 году в форме шере. Самая известная достопримечательность Шери – могила шейха Хасана, который прибыл сюда в XIII веке из Саудовской Аравии. Арабы отправляли своих посланцев во многие аулы горного Дагестана для распространения ислама. Но далеко не все были готовы принять новую религию.
1: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Акуша? Не забудьте включить приемник на частоте 100.9. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ль непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Муж и жена прожили вместе 30 лет. В день 30-летия совместной жизни жена, как обычно, испекла булочку. Она пекла ее каждое утро. Это было традицией. За завтраком она разрезала ее поперек, намазала маслом обе части и, как обычно, подала мужу верхнюю часть. Но на полпути рука ее остановилась. Она подумала: «Сегодня мне самой так хочется съесть эту румяную часть булочки. Я мечтала об этом 30 лет». Приняв это решение, она протянула мужу нижнюю часть булочки. При этом у нее дрожала рука. Еще бы, нарушение 30-летней традиции. А муж, взяв булочку, произнес: «Какой неоценимый подарок ты мне сделала сегодня. 30 лет я не ел свою любимую нижнюю часть булочки, потому что считал, что она по праву принадлежит тебе».
1: Притчи народов мира.

0: Реклама на Диалог.ФМ.
1: Наши свежие соки кикуни ждут вас. Ищите их в супермаркетах Юта на улице Юсупова, 55, и в торговом центре «Седьмой континент» на проспекте Яракского, 30. Попробуйте кикуни – глоток солнечного настроения.
0: Реклама на Диалог.ФМ. Звоните 91-104-8.
2: В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода «Кикуни» – натуральном ананасовом соке под брендом «Сильбеси». Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно подаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующее. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С. Стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы. Марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс и эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод «Кикуни» поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Знаете, мой секрет успеха, наверное, в моих сумасшедших усилиях. Я очень сильно требовательный к себе. Возможно, я вам покажусь ненормальным, но я много работаю в то время, когда другие видят десятый сон в своей постели. Я работаю все свое время. Когда я был подростком, я давно для себя осознал, что легких путей к собственному успеху нет. Ваш талант исчезнет, если вы не будете его подкреплять определенными навыками. Запомните, если вам лень учиться и питать свой мозг новой и нужной информацией, если вам тяжело настроить себя на упорную и долгую работу, успеха вы не увидите никогда. У вас просто не будет нужных данных, чтобы его обрести. В один прекрасный солнечный день мой отец разнес кирпичную стену. Потом повернулся ко мне и к моему брату и сказал: «Нужно ее восстановить». Мне показалось это задание нереальным. Я не знал, как его выполнить. Однако через полтора года стена была восстановлена заново. Через некоторое время мне отец сказал: «Пообещай мне, что ты никогда в своей жизни не произнесешь фразу «это сделать невозможно», «я не могу это сделать». Теперь мой вам совет. Никогда, слышите, никогда не говорите, что вы не можете это сделать или «я попробую, но вряд ли у меня получится». Хотите быть успешным? Думайте как успешный человек. Дайте себе обещание, что вы каждый день будете класть по кирпичику. И если вы перед самим собой будете выполнять свои обещания и действительно делать маленькие, но успешные шаги к своему успеху, скоро вы получите свою стену успеха. Запомните, первый шаг никогда не бывает легким. Он всегда тяжелее и сложнее, чем все остальные. Вам будет казаться, что он невыполним. Но если целенаправленно и с напором идти к достижению своей цели, если свою стену строить по одному кирпичику каждый день, вы 100% добьетесь своего. Когда кто-то вам говорит о том, что вы не сможете этого достигнуть или это все не в ваших силах, не верьте. Сразу же исключайте этого человека из вашего круга общения. Зачем вам те, кто смеется над вашими рывками к успеху? Запомните, каждый судит по себе. Если другие не могут это сделать, это ни в коем случае не означает, что вы этого не сделаете.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Будете в Сергакале? Не забудьте включить приемник на частоте 96.4. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
2: Даже если ресторан непрозрачно намекает на удобство использования зубочисток за столом, этикет рекомендует не пользоваться этим аксессуаром в общественном пространстве.
1: Диалог ФМ. Это этикет.
0: Реклама на Диалог ФМ.
3: Что делает завтрак идеальным? Натуральный сок кикуни. А ужин по-настоящему домашним. Ароматная паста. Супермаркет «Эхнатон» приглашает вас на полку с любимой продукцией «Кикуни». Сочные нектары для детей, насыщенные соки для вас и томатная паста для самых вкусных соусов. Все для вашей семьи. Все в одном месте. Супермаркет «Эхнатон».
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91 104 8. Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
4: Я такой, вау, прикольно. И оттуда там появилась идея, там, ну, теперь больше денег, там, X10 вкладывать в контент. Ну, вот это как пример, типа, как можно синтезировать идеи из там соседних всяких индустрий. Супер.
5: 100%.
4: Слушай, ну оно вот уже и как раз перелилось в искусственный интеллект сразу же, льется вот так само. Что тут надо понимать, знать? Как ты думаешь?
5: Вот мне буквально вчера с моим главным редактором общались, и я думал, как так донести ему в первую очередь идею, как я понимаю роль там чата GPT сегодня. И мне кажется, что тут есть как бы две грани. С одной стороны, слишком много лишнего хайпа, и второе, слишком мало твердого понимания реального применения. И вот я вчера впервые сформулировал, что такое чат GPT, и почему нужно пользоваться, когда нужно, когда не нужно. Вот я понял, что чат GPT — это калькулятор. Мы, в принципе, считать умеем и в голове. Но когда у тебя есть калькулятор, ты можешь это сделать побыстрее.
4: Быстрее, точно.
5: Быстрее и точнее. Вот да. И вся разница. Окей. И поэтому...
4: Калькулятор нашего времени.
5: Абсолютно. Другое дело, что калькулятор, он считает цифры, а чат GPT, он считает тексты, смыслы, информацию и так далее. То есть некоторые думают, что чат GPT это про данные. Типа вот туда пишешь, он тебе... Нифига, он данные, может быть, и хуже собирает. Но ты туда можешь загрузить данные. Поэтому основное, что это нужно просто научиться пользоваться калькулятором. Надо перестать жить в идее, что ну как же счеты? Ну как же, а в голове...
4: Романтика же пропадает.
5: А если мы в голове не будем считать сложные синусы, косинусы, мы отупеем? И с одной стороны, да, это как бы, ну, мозг менее тренируется, если мы не будем синусы, косинусы в голове считать. Но при этом является ли это ключевой компетенцией? В каком-то бизнесе, в каком-то деле, наверное, это ключевая компетенция. Но не обязательно знать высшую математику, чтобы считать, там, например, воронку, или там окупаемость, или базовую финансовую модель. Но ее тоже надо знать. Если ты не можешь в голове сложить, умножить, разделить, это тоже плохо. И поэтому искусственный интеллект, ну, в частности, чат GPT, он, на мой взгляд, это вот это хорошее дополнение. И к нему надо приходить как с калькулятором. Поэтому это первое. Теперь второе. Почему именно как с калькулятором? Не надо тоже завышенные туда переживания, потому что некоторые, о, все, чат GPT, все профессии умрут, мы останемся. Тоже бред. Как бы калькулятор не забирает у тебя самого главного. Он не забирает у тебя принятие решения.
4: Да.
5: Надо понимать, что решение все равно это твоя ответственность. И калькулятор, условно, да, или там Excel-табличка, она может посчитать тебе финансы. Она может сделать тебе там расчет более-менее грамотный. Но решение о том, инвестировать или не инвестировать, начинать сократить расходы или не сократить, они все равно в твоей ответственности.
4: Да.
5: И поэтому то же самое чат GPT, он за тебя никаких решений прикольно. Не должен принимать и не будет принимать.
4: Супер.
5: Он может тебе анализировать данные, он может даже доставать тебе данные, он может отвечать на твои вопросы, он может помогать тебе, он может структурировать. Но важно понимать, что на нашей стороне остается ответственность за принятые решения.
4: И действия.
5: И как следствие действия.
4: Да. Да. Супер. Точно. Я вот только что с утра просто перед вылетом там столько нагенерил идей, я такой думаю, блин, какой кайф. Теперь просто это сделать осталось.
5: Да?
4: Ну, то есть реально, просто если его правильно вести, то там, по сути, сейчас можно выполнять хоть что. Офигенно, офигенно. Давай еще вот глубже проникнемся именно вот в тех людей, которые именно вот, ну, постоянно, кратно растут.
5: Uh-huh.
4: Мне кажется, что там есть обязательный слой — это мышление.
5: Что реально еще влияет на рост, да, быстрый, это вот постоянное соприкосновение с людьми, которые расширяют твою картину мира и твой внутренний диапазон.
4: Ну, вот я сейчас этим занимаюсь.
5: Да, потому что как только ты реально соприкасаешься с человеком, который выбивается из твоей картины мира, но при этом у него крутой результат,
4: угу,
5: это очень сильно тебя бустит. Я могу привести вот пример простой, недавний, который у меня произошел. Я не буду называть имя, он достаточно известный человек, очень богатый, медийный и так далее. Но вот у нас с ним так случилось совместное взаимодействие, достаточно плотное. Но мы очень сильно отличаемся. У него крутой результат, у меня неплохой результат. Но он вообще действует иначе. Вообще действует иначе. И вот одна из вещей, которая у него отличается, отличалась от меня сильно год назад, то, что я заметил. Он умеет ходить на вечеринки. Он умеет создавать вечеринки. Но только это по-настоящему. Мы с ним делали вместе вечеринку такую для друзей, и он там зажигал на полную. Он такой: «Вау, давайте, ребята!» И делал это не наигранно, а прямо из него шло это. Потом на другой вечер он там купил себе Феррари, всех позвал, к нему приезжает Феррари, она выезжает из машины, и он не понтуется. Там все и так понимают, что у него это не первое Феррари. Но он искренне, как ребенок, этому радуется.
4: Mm-hmm.
5: Он там купил себе новые кроссовки, он искренне этому радуется. Вечер с друзьями сделали. Ну и типа для меня очевидно, типа, ну вечер с друзьями, взяли там кафешку и так далее. Нет, он говорит: «Ребята, мы приходим на пляже», он, значит, там светодиодный, сделал такой куб большой, позвал туда барабанщиков, позвал туда музыку, дизайн сделал, такие цветовые кубы сделал, просто вот чтобы мы с друзьями там потусили. И в этом нету, ну, со стороны это может сказать, что это понты какие-то,
4: да,
5: еще что-то.
4: Да, да,
5: мы даже соцсети никто не выложил.
4: Угу.
5: И я испытал очень интересное ощущение. Я думаю, почему он это делает? Мне это было не свойственно вот так,
4: угу,
5: вот делать.
4: Угу, угу.
5: Понимаешь? На вечеринках отрываться. Я вот на бизнес-завтрак прийти, мне понятно. Вот контент, тренинг прийти, книжку почитать, это понятно. А вот вечеринка непонятно. Или там барабанщиков каких-то позвать на застолье с друзьями. Я такой: ну, классно. Но я вижу, что он от этого очень сильно кайфует, ему это искренне классно. Я тоже стал в это как бы пробовать, и я понял, что он, ну, есть такой в психологии термин «внутренний ребенок». У него очень сильно раскачан внутренний ребенок. Называется еще «хотелка». Он очень многого хочет, давай, у него огромное желание. Он наслаждается, играет в это. И я понял, что у меня вот этот ползунок внутреннего ребенка чуть-чуть был зажат.
4: Mm-hmm.
5: В том смысле, что я такой: ну, конечно, я играю с детьми, там я могу, там, машину беру, там хожу в рестораны хорошие с женой. Но это было, ну, как бы, там не было ребячества в хорошем смысле, понимаешь,
4: не да? Не было радости. Вот
5: да, она была, но она другая.
4: Mm-hmm.
5: Понял, да?
4: Взрослая такая.
5: Да, о, она была такая более взрослая радость. Да,
4: спокойно.
5: Или я бы сказал так, это была радость, может быть, даже для других. То есть, например, идя в классный ресторан, я в первую очередь радовался от того, что я понимал, что там моей жене классно.
4: Mm,
5: понял, понимаю, о чем я говорю, да?
4: Ну,
5: Или там я с детьми иду на батут, и я в первую очередь детям классно. Вот эта часть.
4: Да.
5: И я понял, что радоваться, ну, в хорошем смысле, тупо для себя, вот просто я такой: блин, а что я умею для себя тупо радоваться? Я такой: блин, офигеть. И вот на примере взаимодействия...
4: Теперь я сижу такой, думаю...
5: Да, и на примере взаимодействия с ним я такой: блин, а я вообще умею вообще радоваться?
4: Так.
5: Вот именно вот для себя, вне контекста. Это кажется простая штука. На самом деле очень многие предприниматели не умеют этого делать. И я, например, на прошлом бизнес-кэмпе, я такой: хорошо, я туда пойду действовать. Что мы сделали? Мы организовали вечеринку, просто расшибенную. Это была гоп-пати. Мы всех, 250 предпринимателей, я говорю: давайте оденемся в гоп-костюмы. Мы все оделись как гопники, чтобы снять с себя чуть-чуть маски. Мы все собрались, и такой толпой, 250 человек, идем в Кипре. Нас там на дронах все это дело снимали. Это очень клево было. У нас была образовательная программа. У нас были спикеры.
4: Но все равно такой немножко сдвиг произошел.
5: Очень произошел. То есть я понял, то есть когда мы до этого образование, бизнес-завтраки, спикер, польза. Но когда мы потом все пошли на вечеринку, мэджик случился, потому что распаковалась другая часть нашей внутренних личностей. Все приходят, мы заходим, собираем всей толпой, все в костюмах, мы заходим, подходим к месту, где проводим, ну, где у нас был арендован ресторан под вечеринку. Все собираемся, я всех собираю, и тут я осознаю, что холл, в котором мы арендовали зал, они не знают, что мы сейчас придем в костюмах. Я такой, вау, что сейчас будет? Я говорю, ребята, прикиньте, мы сейчас завалимся все, и как бы они в шоке будут. Мы, а киприоты, они не знают, кто
4: это,
5: что.
4: Это, даже эта одежда непонятна.
5: Да, непонятно. Да. Они заходят, они такие, что? Это какая-то пати, что это такое? Короче, все отрываются, все на офигенном вайбе. Потом, смотри, что происходит. Это очень важно понять и выхлоп из этой истории. Потом, значит, мы все там веселимся, музыка и так далее. И потом в какой-то момент я выхожу на сцену, говорю, ребята, надо отрываться на полную. И у меня для вас есть сюрприз. Все такие, какой еще сюрприз? Это так классно. Я говорю, под ваши бурные аплодисменты на сцену выходят отпетые мошенники. Мы никого не предупреждали. Мы заплатили им офигенный гонорар, чтобы ребята прилетели с другого конца планеты. Они выходят и зажигают свои песни, ну, которые... А на самом деле у них куча хитов оказалось. Я сейчас смотрю их, мне кажется, на всех бизнес-мероприятий таскают. И просто все... Теперь внимание. Почему это важно для бизнеса? Теперь представь. Это определенный состав людей. Да. Это успешные, богатые предприниматели со всего мира слетелись. А потом мы следующий день опять бизнес, мастермайнды, форумы, спикеры и так далее. Представляешь, какой уже уровень доверия был? Какое взаимопонимание совершенно энергия. Другое? Какая энергия была вообще другая? И у нас там просто куча сделок друг с другом совершилась. Кто-то в кого-то инвестировал 400 тысяч долларов, миллион долларов, 200 тысяч долларов. Куча людей получили инвестиции друг от друга. Кто-то, наоборот, нашел, куда инвестировать, потому что это тоже большая боль. Кто-то нашел ментора, там, например, у нас есть товарищ, у него производство, там, металлоконструкции производит. Но у него эффективность производства была низкая, он не знал, что с этим делать, уже пытался как-то решить. А на кемпе он встретил другого предпринимателя масштабного, у которого, наоборот, команда очень хорошо в этом разбирается. И он уже на вот этом вайбе доверия друг к другу, он просто десантом своей команды выгрузился в его производство, вшух, и там себестоимость производства на 20% сократили, херакс, прибыль выросла. Просто так. Потому что это теперь его друган из сообщества. И таких историй у нас там десятки, десятки, десятки. Коллаборации. Кто-то там, у нас там парень, значит, у него там крупный бизнес в Новосибирске, и он там сделал IT-продукт, он у него недвижимость, но сделал IT-продукт. Он херакс нашел ребят, которые на Бали его продукт вывели, потому что у нас много балийских ребят. Нашел ребят, которые в Таиланде вывели и так далее. И все это происходит, и я такой, вау! Я только внутри чуть-чуть пообщался с одним человеком, понял, что такое вечеринка.
4: Да, ты тут бах, да.
5: Да, что такое вот, ну, позволить себе отдыхать, развлекаться, кайфовать. Попробовал, и я вижу, какой это эффект дало. И как сегодня это важно. Поэтому на этом бизнес-кемпе у нас обязательно будет твердая программа, спикер Netflix, миллиардеры, мастер-майнды, вот это все, тренинги.
4: Я вот как раз хотел узнать, а что в этот раз будет, или это секрет?
5: Ну, мы сейчас как бы еще утверждаем, но, да, скорее всего, вот здесь в Дубае есть очень клевая баня общественная. Мы уже, я познакомился с собственником, я хочу всю баню закрыть, и чтобы все вместе там парились, отдыхали, это утром попариться. Потом вечером поехать в пустыню, арендовать там какое-нибудь в пустыне офигенное место, музыка и так далее, и там вместе отдохнуть. И такой сделать такой чил-день, где мы два дня спикеры, тренинги, мастер-майнды, а потом один день просто вместе отдыхаем, вместе общаемся, вместе тусуем, проводим время и так далее. И вот это, да, на мой взгляд, рычаг масштабирования бизнеса. Потому что ты через это понимаешь, что вот есть люди, они умеют так. Вот есть люди, они умеют так. Но за счет среды растет доверие. Поэтому для меня, ну вот как ты говоришь, что влияет на масштабирование? Это соприкасаться с масштабными ребятами, соприкасаться с теми, кто быстро растет, но быть с ними в доверительных отношениях. Когда мы будем неформально общаться,
4: да,
5: а вот более в таком дружеской среде. Потому что там всегда люди будут говорить то, что как бы они не расскажут вот, со сцены, там, может быть, да, или еще что-то. Да, в более таком. И вот я, когда я вижу ребят, кто быстро растет, у них именно это. Но и одновременно с этим я вижу других. Я вижу много таких даже масштабных предпринимателей, но которые засохли, которые перестали расти. И, может быть, даже там 40 плюс, 50 плюс. У них даже уже денежки есть, все есть, но они остановились. И в первую очередь
4: зажили,
5: они...
4: Зажили, да?
5: Да. Просто потому, что они в берлоге живут. Они не выходят из своих вилл, и не выходят из своих яхт, не выходят из своих домов, живут в своем привычном мирке, и им, они не выныривают во что-то по-настоящему крупное. И я вижу на это тоже огромный спрос. Когда к нам такие ребята приезжают, они такие, они просто, они приходят такие, так, что, блядь?
4: Да, серьезные дети.
5: А потом такие, шук, распаковываются. Еще у нас есть и более молодые ребята, да, ну кто вот быстро растет, но еще не такие заброзеневшие. И происходит обмен опытом, экспертизой, энергией, и это им дает. И вот это я вообще очень люблю. Потому что когда я вижу, что у человека там 40-50 лет, дали 35 даже, Даже такие есть. Там в 30 лет человек заработал уж кучу денег, он сидит в берлоге, никуда не выныривает, все. Он на самом деле засыхает. Он на самом деле, ну, как бы не развивается на самом деле. Потому что развитие в одиночке – это мастурбация. Ну, да, это вот, ну, как я говорю, не бывает ребенка, когда ты в одиночку что-то делаешь. Это всегда соприкосновение с другим, да. Супер. Мужчина с женщиной, женщина с мужчиной. Вот поэтому, я думаю, это ключевые вещи, которые надо газовать.
4: Давайте здесь зафиксируем. Ребят, вот запишите сейчас для себя, вот какой контекст вам, в какую тусовку вам можно попасть в ближайшее время, чтобы именно вот эти вот трансформации и произошли. Обучение, я не знаю, бизнес-сообщество. В каждом городе есть какие-то движухи. Даже если это очень маленький город, ну, в конце концов, можно группу в WhatsApp создать с ребятами и собраться, и что-то сделать совместно, куда-нибудь выехать, не знаю, за город. Ну, просто, ну, вот, начать что-то делать, начать, как говорится, вот эту кашу варить. Там по-любому что-то сварится. Реально это очень-очень важно. Запишите для себя, где вы можете вот потусить в ближайшее время.
5: Да, я, знаешь, как вспоминаю подростковый, школьный, детский возраст, там мне лет 8-9 было, и вот меня не звали в гости в, там, не знаю, кто-нибудь там купил первый денди там какой-нибудь, да, у нас тогда было, и кто-нибудь там позвал кого-нибудь, а меня мог не позвать, например, да. Что делать тогда?
4: Угу.
5: Вариант первый — обижаться.
4: Да.
5: Вариант второй — воевать, ну, конфликтовать с ними. Вариант третий — сделать свою вечеринку. Ну, или там, сделай свой. И я стал, там, с родителями пришел, говорю, а можно я буду в гости кого-нибудь приглашать и так далее. Ну, и там, ко мне там ребят приходили. Потом, я понял, что дом-то у меня нету, ничем их развлекать. И мы там придумали этот шалаш строить, дом, короче, у нас. Мы, рядом тайга была, я в Сибири жил. Вот, и я там, мы собрали группу ребят, пошли в тайгу. Потом собрали группу ребят, бутылки собирать. Я говорю, ребят, блин, мы хотим конфет, а родители у всех бедные. У меня тоже бедные. Ну, нет денег, говорю. Мы хотим конфет. Давайте, мы... а там пивнушка была. Мы прям в пивнушке стояли, ждали, пока мужики выпивали пивасик, подходили, говорили, можем эту бутылочку у вас возьмем? И собирали бутылки, потом в магазин ее сдавали и конфеты собирали. Вот у нас получилась твоя тусовка. То есть ресурсов нет, ничего нет, но пацаны есть во дворе, есть. Они хотят конфет, хотят, точнее как, кто-то хотел, тот не хотел. Кто-то хотел там клей нюхать. Ну, мне было другое интересно. У нас сформировалась группа людей, которые там бутылки собирали и сдавали, чтобы это. Потом там еще какие-то у нас движухи совместные такие появлялись. Мы там что-то чук-чук-чук-чук. Поэтому я считаю, что в любых условиях...
4: Всегда можно.
5: В любых, да. Конечно, сегодня там в нашем случае мы там стараемся делать движухи, ну, другие уже там. Основатель Netflix приглашаем, да?
4: Да.
5: А тогда бутылки собирали. И на самом деле ничего не поменялось. Вот в этом смысле у меня как тогда был жажда и интерес двигаться вперед, так и сейчас. Потому что я понимаю, что единственное, что у меня есть, это моя жизнь. И только я могу быть художником, как я сказал, искусство, рисовать свою жизнь так, как я ее живу. И я, у меня одна из больших мечт — это дружить с 1000 самыми талантливыми людьми планеты.
4: О, ничего себе.
5: 1000 самых талантливых людей планеты, я хочу с ним дружить. Ну как, что мне сделать? Надо сделать что-то для них ценное, снимать про них фильмы, приглашать на их мероприятия, например, и так далее. Или делать какие-то совместные бизнесы. Вторая у меня мечта. Я очень хочу, вот наша комьюнити, которая образуется у нас здесь, я очень хочу, чтобы у нас хотя бы 2000 человек из нас были людьми с капиталом 100 миллионов долларов плюс. 2000 человек с капиталом 100 миллионов долларов плюс, да мы просто вообще такие дела можем творить офигенные. Вот что мне интересно. У меня большая мечта, вот следующее, то, к чему я надеюсь, все, я к этому приду, это в физическом мире воплощать. Я хочу пространство строить, в девелопмент хочу уйти.
4: Угу.
5: Вот, мне прям очень это чешется, я уже там 5 лет стараюсь...
4: Это коворкинг будет или что?
5: Ну... Я, наверное, об этом скажу тогда, когда что-нибудь сделаю уже. Mm-hmm. Сейчас пока я могу говорить об этом то, что у меня есть по факту. По факту у меня пока есть стремление, желание. У нас есть уже там предприятие на этот счет. Мы там первые шаги будем делать. Ну, надеюсь, что обрадую в какой-то момент всех тем, что мы там собираемся делать. Ну, я тоже здесь учусь. И я там абсолютно я котенок, я там ничего не умею, ничего не понимаю. Вот с такими ушами хожу, всех слушаю, пытаюсь разобраться вообще, как рынок устроен, то-то-то. Ну, какое-то понимание складывается, надеюсь, что-то получится сделать.
4: Вот давай про уши как раз твои, которые ты говоришь. Вот, допустим, мы недавно общались с Антоном Туман, с твоей командой, да, человек, и он консультировался у нас по контенту и говорит, вы там одни из лучших в этом направлении,
5: да.
4: Дайте вот совет, как вы это делаете. Вы постоянно такое практикуете?
5: Да.
4: У вас адвайзеры есть, грубо говоря, по всем направлениям?
5: Я вообще считаю, что адвайзер, любой человек, который с нами соприкасается, он наш адвайзер.
4: Окей. Вот расскажи про свой этот подход, то есть именно обучаться у лучших. Это прям стабильная практика.
5: Я даже не сказал, ну, и у лучших, и не только, вообще у всех. Потому что, смотри, я раньше это плохо делал.
4: Угу.
5: Раньше мое эго не позволяло мне это делать. Я был уверен, что я самый умный, я все знаю, у меня же результаты есть. Вот. Но потом я понял, что это ограничивает. Потому что у меня два уха, один рот. И поэтому нужно два раза услышать, один раз сказать максимум. А на самом деле 10 раз услышать, один раз сказать. И поэтому я просто поменял это убеждение у себя. Я понял, что надо действовать иначе. Потому что я точно что-то понимаю, я точно что-то чувствую и что-то вижу, и, может быть, что-то, что не видит там какое-то количество людей, но я не вижу 100%. Я не слышу 100%, я не знаю 100%. Кто-то знает что-то другое. Поэтому мне, например, как вы делаете контент, я слежу, это офигенно, очень круто, реально, ну, я считаю, что вы там делаете феноменальный результат. Я даже не знаю, есть ли кто-то, кто еще делает там ярче, интереснее рилсы, как вы, и я понимаю, что вы там молодцы, газуете там и так далее. Все, нам нужно учиться этому, нам нужно впитываться. Что-то мы делаем. Поэтому все, у кого есть объективный результат, да, они точно знают что-то, что стоит у них услышать и спросить. И дальше вопрос, насколько я умею задавать вопросы, насколько я умею открыться, насколько я готов там скорректировать свой маршрут, насколько я готов, ну, принять какие-то решения и так далее.
4: Подумайте, какой компетенции вам на данный момент не хватает. И вот выпишите, кто этот человек, кто может поделиться с вами примерно вот этим видением. Подумайте, как вы можете с ним повзаимодействовать. Может, у него что-то купить, может быть, консультацию, либо там бесплатно, либо что-то предоставить взамен. Но сделайте это. Все, супер. Слушай, мне прям хочется спросить касательно отношений. Ну, по-любому, я даже где-то эту статистику слышал, что среди большого количества там миллиардеров, успешных людей, очень много людей именно, ну, у кого есть семья, да, и они умеют именно долгосрочно выстраивать отношения.
5: Да.
4: Нашим отношениям с Кариной тоже 11 лет, 10 официально.
5: Красавчик.
4: Там, и как бы я примерно тоже понимаю, и эта тема, я понимаю, что это тоже наука. Ну, как бы это надо исследовать постоянно, тоже делать какие-то апгрейды, это тоже работа. И вот мне интересно, вот как у вас это станет, потому что вы еще и работаете тоже вместе. Вот какие тут есть последние у тебя такие мысли, которые вот ты такой прям рефлексировал, анализировал и такой для себя выводил какие-то как алгоритмы?
5: Первое, что я считаю, что мне просто повезло. И я не думаю, что можно каким-то технологическим способом это повторить.
4: Угу.
5: То есть есть какие-то принципы.
4: Ну, вот принципы, да.
5: Да. Но это точно где-то на божественном уровне. Это что-то, что невозможно оценить. Я считаю, что очень непростая задача, на самом деле, не встретить человека, встретить легко, а более серьезный вызов — это эволюционирует на длинной дистанции.
4: Mm-hmm. Oh.
5: Потому что то, какие мы с Таней были, ей был 21 год, когда мы познакомились, мне было 24. Сегодня 37, соответственно, вот у нее тоже скоро будет день рождения. Да? И мы эволюционируем. И то, какие мы были тогда и какие сейчас, это все-таки достаточно разные люди. Достаточно разные люди. И уметь в моменте понимать, а какой человек сейчас рядом с тобой, какой ты, и настраивать коннект и взаимодействие имеет огромное значение. При этом я считаю, что вот этой фразы, типа «женщина дает тебе энергию», «женщина должна быть такой-то», «она должна хотеть очень много всего», «и тогда у тебя будет все хорошо в бизнесе», это полное говно. Это полное говно, это перекладная ответственность на женщину, что вот благодаря женской энергии у тебя все попрет, это полная туфта. Дело в том, что это твоя ответственность за твои результаты. Наоборот, ты должен быть источником энергии, со своей стороны мужской энергии, готовностью достигать, готовностью бежать вперед, готовностью брать на себя риск, готовностью действовать и так далее. И поэтому действительно есть обмен энергии. Женщина какую-то дает энергию, мужчина дает какую-то энергию. Но идея, что женщина должна дать энергию, а ты пошел зарабатывать, это туфта полная. Женщина какую дает, ты даешь. Но, как я сказал, я думаю, что ключевое здесь — это отсутствие ожиданий друг от друга. Даже ожидание, что женщина должна давать мне энергию, это как будто бы ты ей какую-то инструкцию должностную даешь. Я не жду, что Даня мне будет давать энергию. Есть у нее энергия, хочет она дать, буду рад, я приму. Хочет она сейчас отдохнуть, хочет полежать, хочет ничего не делать, хочет уехать одна, хочет быть с детьми, хочет быть со мной, добро пожаловать. Одновременно с этим у меня тоже могут быть разные желания. Я могу сейчас отдыхать и так далее, еще что-то. Вот сегодня у нас на Стане по воскресеньям день семьи. Ну, не день семьи, день на двоих. Мы всегда в воскресенье проживаем вместе время. Да. Вот. Но при этом так вот получилось, что у тебя по графику, у меня по графику, ну, единственная была возможность за ближайшее время пересечься, соответственно. И у меня от Тани ноль претензий. Ноль просто. Даже вот, вот таких нету. Чуть-чуть, что типа я там что-то в наш день, семейный день, да, на двоих поехал сюда. Она все понимает.
4: В контексте находится.
5: Она все понимает, да. Вообще нет никаких вопросов. При этом я могу ли я сказать, что я не хочу сейчас? Хочу, конечно, быть с ней. Вот мы с тобой закончим, я поеду, мы с ней проведем прекрасно сегодняшний вечер. При этом она простыла, я чуть подпростыл. И поэтому не то, что мы проведем там какой-то прям чудо-вечер. Скорее всего, будем лежать вот так вот, как амебки. И нормально. Поэтому я думаю, что основа качественных отношений – это отсутствие ожиданий друг от друга вообще. Это что такое отсутствие ожиданий? Это позволить другому быть любым и любить другого, каким бы он ни был. Вообще любым. Захотела уставшая, захотела веселая, захотела радостная, захотела любит меня, захотела не любит меня. Она имеет в этом как бы жесткое начало, у нее есть право не любить меня, и это нормально. Ну, в том смысле, что в моменте разные могут быть ощущения и так далее. И, а как только мы ставим условия, потому что что такое ожидание? Ожидание — это условие.
4: Угу.
5: Например, ты условно моя половинка, я тебе ставлю условия. Не знаю, дай мне энергию. Это условие. Это значит, что моя любовь там, к моей жене не безусловная.
4: Угу.
5: А какая любовь настоящая? Безусловная.
4: Да.
5: Безусловная любовь, когда ты просто так любишь. Вообще без всего. Ни про внешность, ни про характер, ни про действия, ни про то, ни про то, ни про то. И я надеюсь, что у нас с Таней это получается на всей дистанции. У меня не было денег, возможностей, ресурсов. Она меня любила, безусловно. Сегодня у меня есть возможность там, сделать ей подарок. Она рада, она счастлива, я тоже рад. Сегодня у меня есть возможность с ней пробыть целый день. Супер, мне тоже нормально. И вот возможность выйти вот в такого уровня отношений, это серьезный вызов. Позволить себе любить другого, безусловно. Но я думаю, что у этого есть причина и способ, как научиться любить другого человека безусловно.
4: Угу.
5: Есть формула?
4: Какая?
5: Научись безусловно любить себя. Позволь себе быть любым. Вот, например, я сейчас простывший, ну, выздоравливаю. И большинству людей, ну, в моем случае было бы некомфортно сейчас там прийти на съемку. Они бы себя бы не принимали таким, что там, шмыгни там, шмыгни там, или еще что-нибудь. Ну, понимаешь, да, ему бы казалось, что это он некрасиво будет выглядеть, да, там, или еще что-то. Я так не думаю.
4: Угу.
5: Ну, да, я простыл, так я люблю тебя все равно, себя. Ну, это природа мне сейчас дала прожить какую-то болезнь. Ну, может быть, я просто простыл, я даже не думаю за это, не накладываю какие-то там психологические этапы, там, еще что-то. Ну, вот сейчас так, супер. Выздоровлю, погоню дальше. При этом, ну, энергия у меня все равно с запасом. Ну, сейчас природа дает мне задачу прожить что-то. Мой организм проживает супер. И я люблю даже вирусы, которые сейчас у меня есть.
4: Блин, очень прикольно.
5: Потому что вирус кто создал? Мы же не знаем, кто это все создал.
4: Да.
5: Нет ответа. Нет ответа, кто создал вирус. Нет ответа, кто создал нас, откуда мы и так далее. И мы, на самом деле, находясь, ну, вот, в жизненном цикле, мы, скорее всего, не ответим на эти вопросы. Поэтому есть некие версии, как отвечать на этот вопрос. Одна из версий — это что есть Всевышний. Ну, или есть что-то, что над нами.
4: Да.
5: И раз оно над нами, мы это не сможем осознать в полном объеме. И есть разные способы, как пытаются люди это осознать. Через религию или еще что-то. Ну, и поэтому мы удобно называем это Богом. Или Всевышним, или Создателем, или природой, или еще что-то. И основа, безусловно, любви к себе — это, безусловно, любовь к Богу. Вирусы кто создал? Тоже. И когда мы принимаем это в полном объеме, тогда, безусловно, любовь к Богу, безусловно, любовь к себе, безусловно, любовь к своей половинке, она рождает совершенно другое качество жизни. А потом мы можем это проецировать дальше на бизнес. Безусловно, любовь к команде, безусловно, любовь к клиентам, безусловно, любовь к подрядчикам. И тогда мы себе позволяем делать лучшие продукты.
4: Супер.
5: И тогда мы себе позволяем делать то, от чего клиенты кайфуют. Самая большая радость для меня, когда я вижу, что люди кайфанули от того, что мы для них сделали. Будь то рекламное агентство, будь то компания, которая снимает контент, будь то компания, которая делает тренинги в Эмиратах или бизнес-кэмп. Это самое главное. И у нас возникает обмен. Я надеюсь, что наши клиенты нас тоже нас любят. Но я могу сказать точно, я именно надеюсь, но не жду. Ну, я их люблю без вопроса, я фанат.
4: Вот, кстати, это реально чувствовалось, когда я был на тренинге. Очень много было моментов, когда ты именно прям реально отдавал такую энергию с точки зрения, ну, вот во всем, да, то есть и в контенте, и в пользе, и в, ну, в мелких деталях. И даже я вот там помню, был у меня один сокурсник, который прям просто постоянно тебе палки в колеса вставлял в процессе обучения. Я вот сбоку вот сидел, тип, запомнил. Я на твоем месте его давно бы, ну, отвел бы и поговорил бы с ним. Как минимум жестко. Потому что, ну, тип реально просто так вот в антагонизме сидел и какую-то ерунду говорил. Да. Я помню, ну, ты столько терпения, столько любви проявил к нему, что, мне кажется, его это растопило. Я видел в конце, что он стал адекватным. Ну, к какому-то там, ко второму дню он стал более-менее разговаривать. До этого это было просто... Там уже, в смысле, все ребята в команде, ну, как бы вот кто учился, да, да, уже ржали, когда тот что-то говорил. Но ты как бы все равно продолжал к этому относиться по-другому. И это очень-очень круто. И это, ну, как подтверждение твоих слов. Слушай, я думаю, что...
5: Я здесь, знаешь, что хочу сказать? Я думаю, что просто это формула. Формула эволюции, в которой мы сейчас все находимся. Вот я искренне верю, что нужно четко понимать, в каком времени ты живешь.
4: Угу.
5: Вот были люди, которые жили в 90-е, например, в странах СНГ. Это было определенное время. Надо было понимать, что там происходит. А что там происходило, да? Распределение ресурсов. И так далее. Следующий этап. Что было следующее важное происходило? Например, следующее очень важное происходил интернет.
4: Mm-hmm.
5: И нужно было как бы технологизироваться, IT, шмайти и так далее, так далее. Да. Что сейчас происходит? И важно понимать время. И я думаю, что кроме там искусственного интеллекта, о котором мы с тобой говорили, то сейчас время любви. Mm-hmm. Сейчас особенно важно нам всем научиться этой безусловной любви. Потому что именно это создает и финансовое благополучие в том числе. Вот есть такой термин в бизнесе lifetime value, mm-hmm. да, LTV. Да? Это сколько денег приносит тебе клиент за все период. Mm-hmm. А что если L — это любовь?
4: А, не прикольно, да. Прикольно.
5: Love time value. Да? Сколько любви мы умеем создать вокруг себя.
4: Wow.
5: Сколько любви можем создать для клиентов через продукт. Сколько любви можем создать в команде. Но при этом, как я говорю слово «любовь», я подразумеваю не вот это «за ручку ходим».
4: Да-да-да.
5: А это аналитика. Помнишь, мы говорили креатив, аналитика. И поэтому бизнес — это как раз то, что мы считаем. Это прагматичная история. Но вот когда мы говорим слово «контент», вот это все,
4: креатив,
5: искусство.
4: Любовь, да.
5: Все песни про любовь, все фильмы про любовь, все книжки про любовь, весь контент про любовь. И любой продукт должен быть про любовь, про настоящую. Она бывает разная, на самом деле. Она бывает мужская, бывает женская, бывает яркая, бывает экспрессивная, бывает спокойная, бывает разная. Какая твоя? Какую ты производишь? Внутри каждого из нас... Я всегда вот убежден, что внутри каждого из нас такая фабрика. И эта фабрика производит либо любовь, либо страх. Либо любовь, либо страх. Контент тоже бывает либо про страх, либо про любовь.
4: Точно.
5: И дальше только ты выбираешь, в какую игру ты играешь. Например, делать контент про страх очень выгодно как будто бы,
4: да,
5: потому что он
4: притягивает
5: охват, внимание.
4: Да.
5: Но каких людей?
4: Mm.
5: И какой обмен у вас там будет? Да? И, например, когда опять же думаю там, про бизнес-кэмп, я задаю себе вопрос, каких людей я хочу там видеть? Да? Какое у нас будет доверие друг к другу? Что мы вместе создаем в этом мире?
4: Uh-huh.
5: И когда я понимаю, что в зале сидят люди, которые строят поселки, города у нас есть ребята, которые строят, целые города у нас, там есть несколько ребят, которые сейчас строят город на Пхукете, один наш товарищ, а другой строит микрогород в Новосибирске и так далее. Это очень интересные люди. Или IT-компании, внутри которых сотни тысяч клиентов. И я понимаю, что когда мы такой комьюнити собираем, это имеет огромное влияние вообще на мир. Но пока маленький, но мы будем растить. Мне понравилась одна фраза, не помню, кто точно сказал, Оскар, может, что богатеют не люди, а сообщество. И поэтому, когда мы думаем о том, какое время сейчас происходит, нужно задать себе вопрос, а какое сообщество будет богатеть? И в какой-то момент, когда там мне было 20 лет, я понимал, что будет богатеть сообщество интернетчиков.
4: Mm-hmm.
5: Ну, я так это называл, да?
4: Mm-hmm.
5: Поэтому все, погазовал в интернет.
4: Да.
5: А какой сейчас? И я думаю, что сейчас общество в мире происходит такие кризисы, такие... Человечество уже на протяжении там нескольких тысячелетий, каждый год есть войны. Всегда, в разных странах. Всякие какие-то конфликты, всякие какие-то напряжения. Мы сейчас с тобой находимся в Дубае. Феномен, экономический феномен. И речь не... Ну, понятно, всегда найдется какой-нибудь человек, который скажет, ну что у них есть? Они супер неконфликтные люди. Они смогли дружить с большим количеством людей.
4: И сгенерировать огромное количество любви.
5: Абсолютно верно.
4: Соединив, да, тут всех.
5: Абсолютно. Но она особая. Нельзя сказать, что она любовь такая, тут вот за ручку ходим.
4: Да, да,
5: да. И поэтому они в том числе растут и развиваются.
4: Точно.
5: И дальше вопрос. Увидеть, развить свою любовь, но декомпозировать и приземлить ее в дело, в конкретику. У каждого это свое. У кого-то это в здании, у кого-то в контент, у кого-то в приложение, у кого-то в косметику, у кого-то в одежду.
4: У кого-то в кемпе.
5: У кого-то в кемпе.
4: А что будет в кемпе?
5: Вот это и будет.
4: Спасибо большое.
5: Супер.
4: Благодарность.
5: Тебе спасибо большое.
4: Любовь.
5: Давай.
4: Все, кайф.
5: Погнали.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM». В Дагестане 20 часов. Время. Диалог ФМ. Кратко. По делу. Новости на Диалог ФМ.
6: В возрасте 43 лет ушел из жизни заслуженный мастер спорта России и чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Муса Таймазов. В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио он завоевал золотую медаль в дисциплине метания клуба, установив мировой рекорд. В Унцикульском районе в настоящее время продолжается возведение подводящего газопровода для населенных пунктов Колоб, Иштебури и Цитаних. Проект реализуется в рамках республиканской инвестиционной программы. На текущий момент проложено 10 километров из 13 предусмотренных. После завершения строительства появится возможность газификации сел и подключения к газовым сетям 387 домов. На проспекте Петра I в Махачкале завершен ремонт асфальтового покрытия на участке, который ранее был поврежден. Кроме того, за последние сутки дорожные работы были выполнены на двух других ключевых улицах – проспекте Шамиля и улице Магомед-Тагирова. В Рио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев накануне встретился с главой северокавказской пригородной пассажирской компании Антоном Глеба. Основной темой беседы стало улучшение транспортной доступности в регионе. В результате обсуждения было решено организовать остановки всех пригородных поездов в пределах Дербента. Также планируется ввести дополнительные остановки в поселках Деличабан и Берекей. Ураган Исайя оставил без электричества

0: открытий на алгоритмы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Dialog.fm.
1: Вы слушаете Dialog.fm. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от «Элко» и «Билайн» вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. «Элко», подключайся к своим.
4: Для детей старше 12 лет.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Первый прием пищи, приближающий старость и болезни, как правило, включает кашу на молоке с сахаром, хлеб с плавленным сыром или колбасой, сладкую булочку с джемом и чай, в составе которого низкосортные листья. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-терапевт Ирина Баранова. Она отметила, что булочки и выпечка из рафинированной муки являются источником трансжиров, а пастеризованное молоко в сочетании с сахаром представляет собой испытание для пищеварения. Плавленный сыр – это не сыр, а продукт глубокой переработки, полный трансжиров. Чай в пакетиках – это, по сути, пыль индийских дорог, считает Ирина Баранова. По ее словам, регулярное употребление на завтрак перечисленных продуктов способно довести до гастрита, воспаления в кишечнике, проблем с печенью и поджелудочной железой. Врач посоветовала заменить быстрые каши на цельнозерновые варианты, без сахара, отказаться от плавленного сыра и колбасы, а также магазинных булочек. Вместо этого стараться готовить домашнюю выпечку из цельнозерновой муки с добавлением орехов или семян. Также выбирать

0: Пейте листовой чай или травяные сборы без искусственных добавок, пишет терапевт в своем телеграм-канале.
1: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Нижний Батлух. Село в Шамильском районе Дагестана. Данный аул расположен на севере Шамильского района. Это село – одно из древнейших селений высокогорного Дагестана, наряду с таким, как Тануси. Также Батлух в переводе с аварского языка означает «у солнца на солнечной стороне». Батлух – село метких охотников, талантливых каменщиков и находчивых воинов. Когда воины ушли на помощь Хунзаху, враги захватили территорию вокруг села. Узнав о том, что воинов в селении нет, они начали парировать, предвкушая близкую победу. Один старик, который не мог сам ходить, попросил, чтобы его вынесли к воротам и дали ему лук со стрелой. Через наблюдательное отверстие он поразил вражеского зурнача через отверстие в зурне. Пир смолк, зурнач упал бездыханным. Враги собрались и ушли во свояси. В селе находится мечеть, построенная, вероятно, впервые в 1565 году и отреставрированная в 1838 году. Она знаменита своим минаретом, достроенным еще 10 лет спустя. Сейчас селение Батлух – это большой и благоустроенный аул с современными домами, дорогами и водопроводом. В нем проживает более 400 хозяйств. В 2005 году в селе был открыт Исламский институт, имеющий государственную лицензию на преподавание исламских наук.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Хиве. Не забудьте включить приемник на частоте 102.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Три способа оскорбления. На Востоке жил мудрец, который так учил своих учеников. Люди оскорбляют тремя способами. Они могут сказать, что ты глуп, могут назвать тебя рабом, могут назвать тебя бездарным. Если такое случилось с вами, вспомните простую истину. Только дурак назовет дураком другого. Только раб ищет раба в другом. Только бездарь оправдывает то, что не понимает сам, чужим безумием. Поэтому никогда ни на кого не обижайтесь и не оскорбляйте сами, чтобы не прослыть глупыми, бездарными рабами.
1: Притчи народов мира.
3: Реклама на Диалог ФМ.
4: Добро пожаловать в кафетерий «Курага». Мы не только готовим для вас самую вкусную еду, но и ищем идеальные напитки. Нашли их: натуральные соки кикуни из солнечного Дагестана. Густой, абрикосовый, освежающий, томатный, полезный морковный. Каждый сок сделан из отборных фруктов и овощей. Без всего лишнего. Приходи в «Курагу», чтобы по-настоящему вкусно поесть и выпить сок, в котором чувствуется забота о вашем здоровье. Кафетерия «Курага». Вкус, которому можно доверять. Кикуни и «Курага». Вкусный союз.
3: Реклама на Диалог FM. Звоните 91 104 и 8.

0: Мысли вслух.
1: Директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию. Татьяна Черниговская.
2: Все, что хорошо выучивается, нужно выучивать рано. Потому что есть такое понятие пластичность мозга. Это значит возможность мозга чуть ли не в буквальном смысле выращивать новые связи и эти связи распределять по мозгу. И это и есть учиться. И это лучше всего, особенно в отношении языка, происходит в раннем возрасте. Всем понятно, что нужно что-то менять во всех видах образования. Например, всерьез говорят о том, что как учитель должен играть другую роль, так и урок должен иначе быть построен. Ну какой смысл? У детей, у каждого там окей, Google, и ему 10 раз скажут, когда Наполеон женился на Жозефине. Зачем учительница берет книжку и пересказывает содержание какой-то главы? Ее можно проверить, они проверяют, они над ними смеются. В общем, но дело не в том, кто над кем смеется, а дело в том, что можно было бы сделать вывод сейчас такой, вот я могла бы сказать, пускай будут онлайн-курсы, и не надо учителей. Да, а воспитывать кто будет? Учитель – это тот, который распространяет вирусы. Понимаете, если ты его не заразишь, а компьютер не заражает. Это должен быть мастер и ученик. Должны быть очень хорошие учителя. С другой стороны, а где их взять? Вот все говорят, нужны вот плохие учителя, нужны хорошие. Где их взять? С Марса завести? Причем то, что я об этом знаю, говорит о том, что когда, помните, говорили какое-то время, ну, по крайней мере, про Россию говорили, что учителя мало зарабатывают, и поэтому туда всякие там отбросы идут. Уже давно они зарабатывают много. Это ничего не поменяло. Абсолютно не в этом дело. Должно прийти новое поколение. Не только по возрасту, но по типу профессионализм другого типа должен быть. Понимаете, должны прийти молодые люди, которым интересно. Это я не к тому, что всех старых нужно выкинуть. Среди них некоторое количество есть гениальных учителей, которых нужно держать как можно дольше и сдувать с них пылинки. Но большинство-то, понимаете, уже эти дети, которые с такой скоростью соображают, у них огромная скорость мысли. Они мгновенно находят информацию в интернете. А тут выходит такая тетушка, понимаете, которая компьютер ей подарил, там, внук, но она не научилась его включать еще. Ну, какая-то бессмысленная история. И вот она пересказывает этот старый учебник, который уже никакого... Когда мы берем эти безумные идиотические тесты на IQ, ну вот представьте себе, что мы решили бы через эти тесты прогнать Моцарта, Пушкина, Эйнштейна, даже физиков возьмем, и Нильса Бора и так далее. Они бы провалили, они бы получили низкие баллы. Этот тест не то проверяет. Мы что хотим проверить? Какая у него память? Так и говорите тогда, что вы проверяете память. Надо честно говорить. Проверяю память. Если вы проверяете интеллект, вы не проверяете интеллект. Вы проверяете одну его сторону, небольшую, которая сводится, ну, если так грубо говорить, к умению считать.
1: Татьяна Черниговская, директор Института когнитивных исследований, член Совета при Президенте России по науке и образованию.
0: Мысли вслух.

0: Реклама на Диалог ФМ.
1: Расскажу вам не тая. Кикуни пьет вся семья. Мама любит апельсин.
2: Натуральный витамин.
1: Папа вкусный сок томатный.
3: Да чего же он приятный.
1: Я пью яблочный, сливовый, тыквенный и сок вишневый. Ну а младшая сестренка утром просит очень громко:
4: дайте сок любого вкуса, он полезный и очень вкусный.
5: Здесь кроме соков кикуни есть много вкусного, взгляни. Повидло яблочное для выпечки сказочно. Томатная паста для супа прекрасна.
6: И в салат, и в маринад. Уксус яблочный всем рад. С ним любые блюда ваши станут в них вкуснее и краше. Наш урбеч густой, тягучий, на любой подходит случай. И на завтрак, и на ужин для здоровья очень нужен.
1: Выбирайте для семьи теперь все от Кикуни.
0: Реклама на Диалог ФМ. Звоните 91-104-8.
7: В эфире рубрика «Вкусно-полезно». В этой рубрике я продолжаю обзор на натуральную продукцию консервного завода «Кикуни». И сегодня речь пойдет о настоящем жидком солнышке на нашем столе, об апельсиновом соке под брендом «Сильбейси». Этот яркий напиток является одним из самых популярных, и это не просто вкусная привычка. Давайте разберем, почему же апельсиновый сок заслуживает места в вашем рационе. Во-первых, витамин С – это, пожалуй, самая известная его заслуга. Один стакан натурального апельсинового сока покрывает практически всю потребность взрослого человека в витамине С. А этот витамин – наш главный защитник. Он укрепляет иммунную систему, помогая бороться с простудами и инфекциями, является мощным антиоксидантом, нейтрализуя вредные свободные радикалы, и ключевой игрок в синтезе коллагена – это белок, отвечающий за молодость кожи, здоровье суставов и сосудов. Апельсиновый сок – отличный источник фолиевой кислоты или витамина В9. Этот витамин абсолютно незаменим для нормального кроветворения, профилактики анемии и, главное, для здоровья сердечно-сосудистой системы. Он помогает регулировать уровень гомоцистеина – аминокислоты, высокий уровень которой связан с риском инфарктов и инсультов. Также фолаты критически важны для женщин, особенно планирующих беременность, и в первом триместре для правильного развития нервной трубки плода. Калий – это минерал-антагонист натрия, соли. Он помогает контролировать артериальное давление, снижая негативное воздействие соли на сосуды. Калий жизненно важен для нормальной работы всех мышц и для передачи нервных импульсов. Помимо витамина С, апельсиновый сок содержит целый спектр других биологически активных веществ – флавоноиды, гисперидин, нарингин, каротиноиды. Это мощные антиоксиданты и противовоспалительные агенты. Они работают синергично, усиливая защиту клеток от окислительного стресса, который лежит в основе старения и многих хронических заболеваний, включая сердечно-сосудистые и некоторые виды рака. А еще апельсиновый сок – это быстрый источник энергии и гидратации, то есть способствует поддержанию водного баланса организма. Но и у всего хорошего есть мера. Один стакан 200-250 мл – это разумный дневной максимум. Также не стоит пить его натощак, так как он может раздражать слизистые желудка. Людям с сахарным диабетом, гастритом, с повышенной кислотностью, язвенной болезнью в стадии обострения, а также при аллергии на цитрусовый, апельсиновый сок употреблять не рекомендуется. Друзья, пейте этот напиток осознанно, будьте здоровы и полны энергии. Благодарю вас за внимание, до скорых встреч в эфире.
0: Будете в Маджалисе? Не забудьте включить приемник на частоте 95.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу. По делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Победа и успех. Чем отличаются две эти вещи? Разве есть разница между тем, когда ты побеждаешь в каком-то деле, и тем, когда ты достигаешь в нем успеха? Я думаю, что разница огромна, и в этом видео мы поговорим о том, чем отличается успех от победы. Представьте себе такую ситуацию. Вы хотите стать идеальным, суперпрофессиональным гонщиком. Для этого вы научились водить и чуть позже попали на самые крутые соревнования по автоспорту. Вы садитесь за руль, делаете круг и неожиданно для себя побеждаете в этой гонке. Будет ли это победой? Разумеется, ведь вы заняли первое место. Но будет ли это успехом в вашем деле? Нет. И даже наоборот, с точки зрения развития в автоспорте, вы не продвинулись ни на шаг. И более того, скорее всего, вы уже никогда не станете в этом деле лучше. Победа – это некий конечный результат, то, к чему мы все стремимся. Но на самом деле победа сама по себе практической пользы почти не несет. Ученые исследовали поведение детей. Их разделили на две группы и давали одни и те же задания – рисовать, решать тесты, собирать фигурки и так далее. С одной единственной разницей. Первой группе говорили: «Ах, какой ты молодец, у тебя, наверное, талант». Или: «У тебя способности, ты так красиво рисуешь, далеко пойдешь». Второй же группе детей говорили примерно следующее: «Хорошо стараешься». Или: «Если будешь продолжать в том же духе, у тебя может получиться лучше». Можно сказать, что дети из первой группы постоянно испытывали эдакие маленькие победы, ведь их все время называли талантливыми и всячески поощряли. И наоборот, вторая группа детей хоть и не ловила чувство победы, но ощущала успех и удовольствие от деятельности, ведь постоянно прогрессировала в своем деле. Результаты исследования поразительные. Первая группа детей очень быстро теряла мотивацию прогрессировать в тестах, их результаты снижались на 30%. Они переставали учиться, вели себя развязно и капризно, у них пропадала мотивация действовать, и они все больше хотели просто развлекаться, чувствуя, что они и так уже все умеют. Дети же второй группы, как и ожидалось, еще сильнее начинали действовать. Они прогрессировали в тестах, больше учились, были более спокойные и вообще получали огромное удовольствие от деятельности. Дети – это самые чувствительные существа. По их поведению мы можем судить о наших собственных бессознательных реакциях. Побеждая, получая большое поощрение и похвалы, мы теряем мотивацию к развитию, становимся ленивыми и неспособными детьми. Какой из этого можно сделать вывод? Мы все очень стремимся побеждать. Но приносит ли победа нам настоящую пользу? Не лучше ли проиграть в гонках? Стремясь к конечному результату, к некому финишу, мы пропускаем моменты успеха. А успех – это сам процесс обучения и дороги к цели, наполненной неудачами и полной поражений, но несущей радость развития.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ. Все города и населенные пункты Дагестана. Крупнейшая сеть радиовещания республики. Одно на всех. Радио Диалог ФМ.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
3: В Индии культура приветствий очень важна, и уважение к статусу тоже играет большую роль. Поэтому при встрече с индийскими деловыми партнерами обязательно нужно поздороваться с самым старшим человеком в группе или высокопоставленным представителем компании, и только после этого можно обращаться к остальным. В Индии уделяется большое внимание одежде, поэтому для деловых встреч лучше выбирать формальный наряд, но не обязательно черный костюм. Одежда должна быть скромной, не слишком яркой и вызывающей. Коммуникации в Индии часто более официальные, чем в других странах, особенно на начальном этапе. Поэтому следует избегать излишних шуток или слишком прямолинейного общения. Также в Индии не принято говорить «нет» напрямую. Лучше использовать мягкие формулировки типа «я постараюсь». Если вы приглашены на обед или ужин, то не стоит отказываться. Это будет восприниматься как неуважение. Но нужно учитывать, что в Индии многие люди придерживаются вегетарианской диеты. Поэтому стоит уточнить, какие блюда подаются на стол, и не забывать про этику приема пищи. Подарки в Индии считаются проявлением уважения и дружелюбия. Но не стоит дарить алкогольные напитки или изделия из кожи. Лучше выбрать что-то символическое, например, сувенир из вашей страны или книгу на тему, которая может быть интересна вашему партнеру. Индия – это многонациональная страна, где каждый регион имеет свои традиции и обычаи. Поэтому, если вы планируете вести бизнес в Индии, важно уважать индийскую культуру, религию и обычаи. Например, не стоит говорить негативно о религии или культуре, не стоит касаться политических тем и конфликтных вопросов. После встречи необходимо отправить письмо или электронное письмо с благодарностью за время и внимание. Это будет проявлением уважения и интереса к продолжению деловых отношений.
2: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Личный коуч. В мире много хороших идей, но в разы меньше идей реализованных. Понятно, что самое безопасное – не делать ничего. Но если идея не дает вам покоя, вы все-таки можете предпринять хотя бы одну попытку, используя методы, которые могут сделать ваш старт гораздо менее рискованным.
1: Два фактора провала бизнес-идей. Ориентация на деньги, а не на людей.
0: Бизнес, в котором деньги – это главное, обречен на неудачу.
1: Поспешность при принятии решений.
0: Конечно, ошибка – неотъемлемая часть процесса развития. Однако, если вам предлагают протестировать идею до того, как вы вложите в нее деньги, и не допустить хотя бы тех ошибок, которых реально избежать, неужели вы откажетесь? Первый шаг на пути проверки идеи – ее способность привести вас к желаемому образу жизни. Ведь успех – это не только цифры в отчетности, но и ритм жизни, события, которыми она наполнена, и возможность уделять время тому, что наиболее важно для человека. Бизнес-идея должна соответствовать вашей личности. Без этого соответствия у вас будут проблемы с мотивацией, вы будете терять энергию и лишите себя возможности жить так, как вам нравится.
1: Моделирование бизнеса. Назовите ваш бизнес.
0: Не усложняйте. Это не критически важный вопрос, название можно будет поменять. Не тратьте время на создание сайта, аккаунтов в соцсетях и не печатайте визитки. Сначала нужно разобраться с идеей. Но имя проекта делает его более реальным. Это стоит сделать.
1: Создайте интеллект-карту. Mind Map.
0: Возьмите ручку, стопку стикеров и таймер. В течение 10 минут записывайте абсолютно все мысли, которые приходят в голову в связи с вашим будущим бизнесом. По одной мысли на каждом стикере. Не классифицируйте и не располагайте их в каком-либо порядке. Просто пишите, пока не прозвонит таймер. Важно! Мозг может работать либо в режиме креатив, либо в режиме редактура. Поэтому в первые 10 минут вам нужно писать спонтанно, все подряд, не думая, чтобы редактирующая система не помешала выплеску идей. Теперь разберите стикеры с идеями. Сгруппируйте их, добавьте стикеры другого цвета с названиями смысловых блоков. Уберите в сторону бумажки с мыслями, которые явно не относятся к делу. Не жалейте. Так же, как для красивого вида сада обрезают деревья, для успеха в бизнесе необходимо удалить лишнее и сосредоточиться на главном. Перед вами интеллект-карта вашего проекта. Можете ее сфотографировать, чтобы зафиксировать результат.
1: Опишите ваш проект одной фразой.
0: Опираясь на все, что вы уже знаете о своей идее, опишите ее в свободной форме. Для начала сделайте описание на страницу. Затем сократите до одного абзаца.
1: 3-5 предложений.
0: Наконец, сведите все самое важное в одну единственную фразу, которая описывает суть вашего проекта. Каждый этап сложнее предыдущего, хотя писать нужно все меньше и меньше. Но помните, вы уточняете свою идею и делаете ее сильнее.
1: Поделитесь вашей идеей.
0: Не бойтесь, что ее украдут. Ведь вы сами знаете, как трудно реализовать идею. Придумать проще, чем воплотить. Сначала расскажите о вашей идее тем, кто точно вас поддержит. Затем переходите к презентациям перед незнакомыми людьми.
1: Важные правила для оценки идеи на этапе «Поделиться». Не оценивайте свою идею сами.
0: Просто излагайте суть без оценочных выражений. Если вы сами назовете идею отличной, реакция собеседника будет искажена.
1: Не извиняйтесь.
0: Фразы типа
1: «Сам не знаю, как мне такое пришло в голову» или «Сомневаюсь, что это хорошая идея», «Вообще-то это все еще очень сырое и недоработанное»
0: гарантируют, что ваша идея не понравится. Начнете с негатива, получите негатив.
1: Внимательно слушайте, что вам говорят.
0: Это сложнее, чем кажется. Сосредоточьтесь на этой задаче.
1: Не записывайте.
0: Ручные записи отвлекут вас от собеседника, а диктофон точно повлияет на то, как с вами будут говорить, и нарушит чистоту эксперимента.
1: Не перебивайте.
0: Пусть человек говорит. Обычно самые ценные мысли бывают высказаны не сразу.
1: Задавайте уточняющие вопросы.
0: Копайте глубже.
1: Обращайте внимание на интонации, жесты и язык тела.
0: Большую часть информации мы получаем и передаем невербальными способами.
1: Записывайте сразу после окончания разговора.
0: Вот теперь вам потребуется блокнот, заметки в смартфоне или диктофон. Поскольку вы внимательно слушали собеседника, вам будет нетрудно сразу зафиксировать важные детали, которые помогут вам отточить и улучшить свою бизнес-идею. Откорректируйте ментальную карту проекта с учетом того, что вы узнали на этом этапе.
1: найдите свою аудиторию.
0: Если вы обнаружите, что существуют компании, которые уже делают то, что вы считаете своей идеей, не отчаивайтесь. Вы не в худшем, а в лучшем положении, чем ваши завтрашние конкуренты. Ведь все, что они уже делают, для вас будет только точкой опоры. Вы сможете проанализировать их политики, язык, приемы и предложить нечто новое, заняв собственную уникальную нишу на рынке. Чтобы добиться успеха, не нужно становиться великим и необходимым для всех сразу. Достаточно найти 1000 преданных потребителей, которые станут основой вашего долгосрочного процветания. Сужение фокуса помогает поднять качество продукта. Чем лучше вы удовлетворите потребности достаточно узкой аудитории, тем прочнее будет ваша репутация, и более ощутимым будет успех.
1: Изучите своих потребителей.
0: Цель – выяснить, насколько ваша идея соответствует запросам аудитории, и уточнить позиционирование. Самый ценный инструмент на данном этапе – это личные беседы с потенциальными потребителями. Ищите собеседников на тематических событиях или, к примеру, на конференциях. Организуйте опрос. Лучше всего задать открытый вопрос, на который пользователи будут отвечать в свободной форме.
1: Какая проблема в конкретной области волнует вас сильнее всего?
0: Если у вас уже есть база для рассылки, используйте его для рассылки мейлов с вопросами, которые вас интересуют. Если нет, пройдитесь по своим спискам места и люди. Соберите контактные мейлы и напишите блогерам, лидерам мнений. Купите рекламу на целевых площадках, в группах или поисковиках, чтобы привести людей на страницу с вашим опросом.
1: Язык.
0: Освоив язык, на котором общаются ваши потребители, вы сможете установить доверительные контакты с ними. Сосредоточьтесь на вопросах, жалобах и ключевых словах, которыми они пользуются, и выписывайте в соответствующую колонку на листе «Потребители» все, что кажется вам интересным и достойным внимания.
1: Истории.
0: Люди обожают истории. На этом качестве нашего биологического вида построена вся индустрия развлечений, СМИ, литература и искусство. Умение находить истории, которые волнуют ваших потребителей, это совсем не то же самое, что создание маркетингового аватара. Здесь нет ничего искусственного. Вы просто ищете реальные истории и сюжеты и проникаетесь ими, настраиваясь на общую волну со своими потребителями, получая дополнительную мотивацию служить им и уча сделать это наилучшим образом.
1: Как искать?
0: На форумах, блогах и сайтах, в поисковиках. Как уже описано, используйте комбинированный поиск со словами
1: «История», «Сюжет», «Случай», «Помню как».
0: И анализируйте все, что предлагают вам площадки из вашего списка мест. Используйте поисковик, чтобы найти подкасты с интересными историями. На основе всего, что вы узнали, составьте список потребностей ваших потенциальных потребителей. Выявляйте общее. Старайтесь нащупать болевую точку, для которой вы можете предложить решение.
1: Рыночный тест.
0: Вы добрались до точки, когда имеете право представить свое решение аудитории, глубоко изучив себя, своих потенциальных потребителей и уточнив первоначальную идею.
1: Она, конечно, может меняться по мере тестирования и изучения ландшафта.
0: На этом этапе вы обкатаете идею на реальных людях, но в меньшем масштабе, чем это было бы при реальном запуске бизнеса.
2: Чтобы понять, насколько ваше предложение жизнеспособно на реальном рынке, вам нужны реальные потребители, которые предпримут реальные шаги.
0: Вы продаете свое решение, даже если фактически у вас еще нет ничего, кроме идеи. Этот этап валидации очень ценен, потому что он дает возможность оценить реальные шансы на успех. Вы приобретете или улучшите свое умение продавать, укрепите свою мотивацию и, в самом лучшем случае, даже заработаете денег на разработку и внедрение своего продукта. Итак, приступим.
1: Покажитесь аудитории.
0: Разместите рекламу на целевых интернет-площадках.
1: Сайтах, блогах, форумах.
0: Напишите гостевой пост в блоге лидера мнений. Как правило, этой возможности легко добиться, если вы сначала окажете услугу человеку, которому верит ваша аудитория. Проще всего в этом смысле работать с блогерами. Их гораздо легче найти, чем хозяев форумов. Предложите свою услугу или продукт инфлюенсеру на тестирование, с условием, что он напишет подробный отзыв. Напишите содержательный пост на форуме. Предложите свое решение в группе.
2: В двух последних случаях важно не быть абсолютным новичком в сообществе.
0: Группы и сообщества не любят тех, кто пытается им сходу что-то продать. Сначала вас должны узнать. Лучшие покупатели – те, кто признал свою потребность в вашем продукте. Заставьте ваших потребителей поднять руку. То есть сделать нечто несложное, но подтверждающее их интерес. Это может быть, к примеру, подписка на вашу рассылку, регистрация для участия в вебинаре.
1: Взаимодействуйте и предлагайте свое решение.
0: Продажи начинаются с установления доверия, поэтому важно начать взаимодействовать с теми, кто проявил интерес и поднял руку. По удобству и эффективности каналы взаимодействия с одним человеком можно проранжировать так. Личная беседа. Видеозвонки.
1: Skype и подобные инструменты.
0: Телефонный звонок. Личное сообщение в социальной сети. Личный мейл.
1: Как общаться с потенциальными покупателями? Сначала дайте людям возможность рассказать о себе.
0: Это повышает вовлеченность. К тому же можно выяснить что-то интересное об аудитории. Если разговор идет один на один, обращайтесь по имени и предварительно изучите открытую информацию о собеседнике, чтобы увереннее наладить контакт.
1: Представьтесь и кратко расскажите, почему людям стоит вас слушать.
0: Почему вы решили заниматься своим делом и что полезного вы можете для них сделать?
1: Откровенно расскажите, что ваша идея пока в стадии тестирования.
0: Лучше сказать это сразу, чем быть пойманным кем-то из собеседников. Кроме того, такое признание переключает мозг слушателя в режим эксперимент, а это как раз то, что нужно.
1: Представьте вашу идею.
0: Если она еще не реализована, это может быть прототип, схема, 3D-набросок с объяснением того, как это будет работать и какие проблемы решать.
1: Предложите купить.
0: Если вы общаетесь с группой, это нужно делать сразу. Если разговор личный, вы можете сразу предложить совершить сделку или вернуться к этому вопросу через пару дней, когда будете писать письмо вашему собеседнику. Не получив ответа, можете написать еще одно спустя сутки.
2: Чтобы создать ценовое предложение, вы должны понимать, сколько будет стоить ваш продукт, когда он будет готов, и сделать очень щедрую скидку тем, кто готов инвестировать в него заранее.
0: Есть две опции – предзаказ и предоплата. Какую выбрать, решать только вам. Предзаказ менее рискован, потому что в случае отказа от проекта у вас не остается никаких обязательств. Предоплата потребует возврата средств. Но если вам необходимы средства на разработку, и вы уверены, что выпустите свой продукт, это разумное решение.
1: Итак, взлетит или нет?
0: Не все потребители готовы инвестировать в продукт, которого еще нет. По статистике, таких всего около 15%. Еще около 30% любят новинки, но те, которые уже кем-то куплены и протестированы. Поэтому не нужно ждать, что все, кому вы предложите сделать предзаказ, ответят согласием. Если 10% людей, которым вы предложили купить ваш продукт на стадии разработки, ответили «да», ваш проект взлетит. Если их меньше, у вас в руках есть надежный инструмент для проверки следующей идеи.
2: Главное – не останавливаться. Ведь путь предпринимательства – это путь свободы и возможность сделать свою жизнь такой, какой мечтаешь.

0: В Дагестане 21 час. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: Ремонт Красного моста планируют завершить к 28 ноября. Об этом сообщил в РИО министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гайджиев. По его словам, специалисты проводят обследование пролетных конструкций и ремонт поперечных связей, чтобы укрепить временные вспомогательные сооружения. Меры, необходимые для безопасного продолжения работ по восстановлению моста. В Дагестане количество объектов без права собственности уменьшилось вдвое, до 316 тысяч. Об этом сообщил зампредседателя правительства республики и министр земельных и имущественных отношений Заур Эминов. Он также отметил, что в едином госреестре недвижимости зарегистрированы данные о 2500 территориальных зон. Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая на саммите СНГ в Туркменистане, предложил создать формат сотрудничества СНГ плюс один, который включал бы Тегеран. Заявление стало первым случаем, когда иранский лидер посетил встречу Содружества в качестве специального гостя. Таким образом, Иран выразил желание присоединиться к СНГ. Китай согласился сократить вдвое экспорт гибридных автомобилей в Европу. По данным издания Guardian, Китай и ЕС достигли договоренности о сокращении поставок гибридных автомобилей, работающих на подключаемом и аккумуляторном питании, на европейский рынок. В рамках соглашения экспорт таких машин уменьшится на несколько миллионов единиц в течение следующих 4 лет. В чае Гринфилд обнаружили плесень и кишечную палочку. После того, как госстандарт Беларуси выявил превышение нормы содержания плесени в 70 раз, а также наличие калиформных бактерий, ввоз и продажа чая с гречихой и какао-бобами были запрещены. Компанией-производителем является российская Ореми из Ленинградской области. Запрет вступил в силу 10 октября. Российская сторона ввела запрет на ввоз и продажу грузинских напитков. Согласно решению Роспотребнадзора, все вины, лимонады, минеральные воды и даже кола подлежат уничтожению. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.

Диалог ФМ. Регистрационный номер L номер ТУ 0500449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Ежедневное питание с клетчаткой и ферментированными продуктами куда лучше воздействует на организм, чем любые чистки. Последние доводят до того, что кишечник начинает работать еще хуже, чем до процедуры, предупредил кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог, гепатолог Сергей Вялов. Врач объяснил, какие ошибки чаще всего совершают пациенты, стремясь к быстрому оздоровлению. Как правило, экстремальные чистки направлены на то, чтобы за один день избавиться от грязи. Кишечник – это не труба, а живая экосистема. Соленые растворы, слабительные, детокс-соки дают краткий эффект, вымывая микрофлору, отметил Сергей Вялов. В результате нарушается водно-солевой баланс, возникает привыкание, нарушенные функции кишечника не восстанавливаются. Еще одна проблема связана с недостаточным употреблением клетчатки и ферментированных продуктов. Такую пищу, помня о размере порций, нужно есть ежедневно. Третий момент – мало воды в рационе и вместе с тем недостаток движения. Кроме

0: того, некоторые пациенты вместо своевременного обращения к врачу и лечения до последнего верят в народные методы, еще раз подчеркнул гастроэнтеролог.
1: Рубрика «Про здоровье». Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Раздайте свои визитки японским партнерам в начале вашей встречи. Заранее убедитесь, что у вас с собой достаточное количество визиток для всех присутствующих. Согласитесь, что будет очень невежливо, если кому-то одному визитка не достанется. Помните, что для японцев процедура обмена визитками играет очень важную роль. Поэтому даже если в вашей компании это не принято, и вы считаете это бесполезным занятием, ни в коем случае не выказывайте свое недовольство и будьте предельно вежливыми и дружелюбными во время обмена визитками. Так вы покажете, что вам не только важно заключить сделку, но вы также чтите японские традиции и устои. Передавая свою визитку японцу, держите ее обеими руками и слегка поклонитесь. Убедитесь, что подаете визитку лицевой стороной вверх так, чтобы японец смог сразу же ее прочитать. Принимая мэйши у японца, взять визитку также нужно обеими руками и поклониться. Ни в коем случае не убирайте визитку сразу, а сперва внимательно ознакомьтесь с информацией на ней. Внимательно рассмотрите полученную визитку и прокомментируйте ее содержание. Обращаться с визитками нужно очень бережно, как с очень важными документами. Считается невежливым делать какие-либо пометки на визитке, в особенности в присутствии человека, передавшего вам ее. Положите полученные визитки перед собой на стол до окончания встречи. Вы также можете разложить их перед собой в том же порядке, в каком сидят ваши иностранные партнеры. Так вам будет проще запомнить их имена и поможет избежать неловких ситуаций, если вы вдруг забудете, как кого зовут. Наконец, когда ваше собрание или встреча подошли к концу, аккуратно сложите визитки в визитницу, папку или сумку. Ни в коем случае не кладите визитки в карманы штанов. Японец воспримет это как неуважение или, хуже того, оскорбление. Если у вас с собой нет визитницы, в крайнем случае визитки можно положить в бумажник или кошелек.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: А ты инструкцию читал? На самом деле, для всего в этой жизни есть инструкция. Все уже испытано и описано. Делай раз, делай два, делай три, и вот результат. Есть даже инструкция, как делать научные открытия и изобретения. Инструкция, как похудеть. Инструкция, как набрать вес. Инструкция, как построить счастливую семью. И инструкция, как всегда быть здоров. Ты можешь найти и в книгах, и в интернете. Есть одна большая инструкция к жизни, которая объединяет все эти инструкции в себе. На все, на каждый вопрос есть понятный, четкий и простой ответ. Чего же нам не хватает? Чтобы добиться любой цели, нужно всего 5 вещей. Карта, ключ, огонь и нож. Карта. Инструкция. Найди карту и проложи маршрут. Без нее ты даже не будешь знать, куда идти. Тот, кто ставит перед собой четкие цели и непоколебимо пытается их добиться, приговорен к успеху. Ключ. Постоянство. Оно откроет все двери. Делай регулярно, несмотря ни на что. Каждый день. Каждый раз. Если ты что-то начал, то должен обязательно закончить. И нельзя останавливаться, пока не будет так, как надо. А если не получается, нужно начинать сначала. И так, пока не добьешься успеха. Огонь. Результативность. Делай, чтобы сделать, а не чтобы поделать. Не останавливайся, пока не достигнешь нужного результата. Доводи каждое действие до конца. Приди к результату любой ценой. Сегодня, сейчас, а завтра повтори снова. Доводи каждое дело до конца, не оставляя хвостов. Каждая решенная и завершенная задача будет приносить облегчение и ощущение маленькой победы. А это минус одна причина для стресса. Разделяй процесс на несколько частей, тогда любая задача кажется проще и легче. Иди поэтапно, двигайся поступательно. Слона нужно есть по кусочкам. И нож. Жертва. Только в сказках что-то дается просто так. Если ты хочешь что-то получить, что-то придется принести в жертву. Что-то обязательно придется положить на алтарь твоей цели. Готов ли ты? А какое пятое, спросите вы? Пятое – загадка и ответ на любой вопрос. Пятое – это причина, это зачем. Это твоя воля к победе, страстное желание и огонь твоего сердца. То, что заставляет тебя двигаться, то, что заставляет тебя просыпаться по утрам. Это причины, по которой ты все это делаешь. Инструкция есть для всего, но нужны еще 4 фактора. Если у тебя есть все 5, ты победишь.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: Со всех сторон деревню окружал густой лес, в котором жил страшный колдун. Но жители деревни его не боялись, так как у них росла одна защитная травка, которую колдун не переносил. Отправляясь в лес, они всегда с собой брали эту траву, и колдун держался от них подальше. Однажды два мальчика пошли в лес за ягодами. Только вошли они в лес, как один из друзей поранил ногу. «Придется возвращаться, мне больно наступать на ногу», – расстроился мальчик. «Посиди пока под кустом, а я найду тебе палку для опоры, чтобы легче было идти», – предложил товарищ и отправился на поиски палки. Тут раздался крик колдуна. «Ага, попался! Забыл травку взять! Теперь ты мой!» Раненый мальчик понял, что пучок защитной травы остался в его корзине. Он слышал, как друг звал его на помощь, но не встал. Хромая, он вернулся в деревню, с тоской думая о том, что сказать родителям товарища. К его удивлению, друг был у себя дома. «Я вырвался от колдуна, но с тобой больше дружить не буду», — сердито сказал он. «Что я мог сделать с больной ногой?» — ответил раненый мальчик. «Настоящий друг всегда приходит на помощь. Не можешь защитить силой? Помоги другу хотя бы голосом», — заметил отец товарища.
1: Притчи народов мира.

0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.
1: С начала года в России было зафиксировано значительное снижение объема инвестиций в коммерческую и жилую недвижимость. За первые 9 месяцев года показатель уменьшился на треть и составил 565 миллиардов рублей. Основные причины такого падения включают высокие процентные ставки по кредитам, дефицит качественных объектов и более привлекательные условия по банковским депозитам. Инвесторы особенно сократили активность в сегменте складов, опасаясь потери имущества и увеличения расходов на страхование из-за участившихся атак беспилотников. Аналитики ожидают, что к концу текущего года общий объем инвестиций в недвижимость достигнет от 850 до 900 миллиардов рублей, что значительно меньше, чем в прошлом году, когда показатель составлял 1,2 триллиона рублей. Директор по развитию инвестиционной компании «Кама Капитал» Евгений Трушин отмечает, что в настоящее время инвесторы предпочитают размещать средства на банковских депозитах, где доходность выше, чем от вложений в недвижимость. Средний срок окупаемости проектов в сфере недвижимости также увеличился с 9 до 12-15 лет.
0: Новости из мира финансов. Освещаем важное.

Добрый день, уважаемые радиослушатели! С вами Салихова Асия Темирхановна, врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. В эфире рубрика «Вкусно, полезно». Сегодня мы поговорим о, пожалуй, самом тропическом, сочном и освежающем продукте консервного завода Кикуни – натуральном ананасовом соке под брендом Сильбеси. Давайте разбираться, чем он так ценен для нашего здоровья. Главный секрет ананаса – это вещество под названием бромелайн. Только представьте, это не один фермент, а целый комплекс протеолитических ферментов, то есть разрушителей белка. Белки представляют собой длинные цепочки аминокислот, которые довольно сложно поддаются расщеплению. А бромелайн – это словно ножницы, которые разрезают эти самые белковые цепи. В итоге облегчается переваривание плотной пищи, особенно мяса и рыбы, и никакой тяжести после еды. Еще у бромелайна есть такие свойства, как противовоспалительное, он уменьшает боль и отек после травм, и иммуномодулирующие. И интересный факт, именно благодаря этим свойствам бромелайн изучают как потенциальное поддерживающее свойство в онкологии. Ананасовый сок – отличный источник витамина С, стакан сока может покрыть значительную часть дневной нормы, марганца. Этот микроэлемент часто остается в тени, но он критически важен. Марганец участвует в формировании костей и соединительной ткани, метаболизме углеводов и аминокислот и даже защищает клетки от повреждений. Ананас – один из лидеров по его содержанию среди фруктов. Меди и витамина В1 поддерживают энергетический обмен и здоровье нервной системы. Ананасовый сок достаточно кислый, поэтому людям с гастритом, язвенной болезнью желудка или 12-перстной кишки, рефлюкс-эзофагитом не стоит его употреблять. Пациентам с инсулинорезистентностью и сахарным диабетом строго контролировать количество. Разумная порция этого напитка – 150 мл. Друзья, употребляйте его умеренно, выбирайте качественный продукт, и пусть этот тропический вкус приносит вам не только удовольствие, но и пользу. А консервный завод Кикуни поможет вам в этом. Благодарю вас за внимание. Будьте здоровы!

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Элдин гуждувал, селдин гуждувал. Сила народа подобна силе воды. Элдин гуждувал, селдин гуждувал.
0: Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
2: Говорим по делу.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в 2016 году американский журнал Time в рамках проекта «100 фото» представил самые значимые фотографии всех времен? В числе прочих вошла фотография, сделанная советским военным корреспондентом Евгением Халдеем, знамя Победы над Рейхстагом. В иных источниках – красное знамя над Рейхстагом. Красноармеец Евгений Халдей прибыл в Берлин, вооружившись только камерой «Лейка» и дальномером, а также массивным советским флагом, который создал его дядя из трех красных скатертей. Героев знаменитого снимка киевлянина Алексея Ковалева, минчанина Леонида Горячева и дагестанца Абдулхакима Исмаилова он нашел случайно. Но Халдею пришлось отснять две кассеты, прежде чем кадр получился таким, каким он вошел в историю. Поверженный Рейхстаг у ног бойцов Красной Армии. Чтобы фотография удалась, одному из солдат пришлось поддерживать знаменосца, иначе тот мог бы сорваться. По словам Халдея, он находился в эйфории, наблюдая, как три его товарища лезут на крышу Рейхстага на закате, воздвигая тот самый символ победы.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, советский и российский партийный и государственный деятель, экономист и публицист, кандидат технических наук, доктор экономических наук, профессор.
2: В основе любого суверенного управления лежит понятие о полной функции управления. Суверенно можно управлять только тогда, когда управление идет по всем этапам полной функции управления. Набираете в интернете «полная функция управления», найдете десятки картинок, сотни статей, объяснений. Раньше это была царская информация, она давалась только в узких системах кланового посвящения, а сейчас она открыта. И вот полная функция управления, она 7 этапов имеет, но первый этап, самый важный, это выявление факторов среды, которые давят на психику и мешают жить. Вот то, что мы говорили с нравственностью. Одному главное, чтобы был сыр пармезан и возможность отдыха там, так сказать, где-то в Швейцарии. А другому главное, что вот зарплата у учителя, который учит его ребенка, очень низкая, и он видит, что с такой зарплатой сложно рассчитывать на хорошее качество образования. А когда мы выявляем факторы среды, которые давят на психику, то их миллионы. И вот как их сгруппировать? И вот, собственно, основное научное открытие – это прежде всего понимание полной функции управления. Это самое высшее понимание архитектуры управленческих решений. Это не конкретные решения каких-то проблем, а это архитектура управленческих решений, пригодная для любого процесса управления. Вот чем бы вы ни управляли, или вы управляете по полной функции, тогда вы хозяин этого процесса, или вы ряд этапов просто не замечаете, значит, кто-то их выстроил за вас, а вы просто заложник этого. Так вот, когда вы начинаете выявлять факторы среды, то для того, чтобы их сгруппировать, эти тысячи разного рода факторов, потому что все влияет и на человека, и на жизнь государства, их можно сгруппировать, как нами показано, в 6 групп больших. Это приоритеты обобщенных средств управления общественными системами. И вот эти 6 приоритетов – это просто, говорят, практика критерий истины. Вот я вам буду перечислять, а вы присмотритесь так мысленно к тем процессам, которые происходили на Украине. И вы увидите, как четко там шли перемены на этих 6 приоритетах обобщенных средств управления общественными системами, а значит и человеком. Потому что если меняется общественная система, то человек тоже меняется. Так не бывает, чтобы общественная система изменилась, а люди остались теми же самыми. Итак, 6 приоритетов. Первый, самый мощный, но самый медленно действующий – это методологический приоритет. Это методология познания и творчества, это цели и смыслы, это вопросы нравственности, это вот то, что в основе всего лежит. И если вы для того или иного народа подменили смыслы, все, вы обрекли этот народ на столетия, если он не разберется, жить совершенно другой жизнью. А какие здесь цели? А употребительство, к примеру. Если вы навязали народу, то вы, наверное, знакомы с известным экспериментом «Мышиный рай», да, там, так сказать, или «Вселенная-25», когда мышам создавали райские условия. Вот потребляй все, что хочешь. Живи, как в раю. И чем заканчивалось? Они, не выбирая даже половину экологической ниши, начинали заниматься гомосексуализмом, жрать друг друга, и все погибали. Вот это самое страшное, когда вы общество запустили в русло потребительства. Да, одно поколение может покайфовать, а потом просто исчезает такой народ. Второй приоритет – это историко-алгоритмический. Это не просто история и хронология. Это понимание взаимосвязей, что из чего проистекает. И когда вам подменяют вот эти смыслы, что, ну, вот, мол, там во времена Сталина там многое делалось, потому что там заключенные работали. Типа, ну, понимаете, вот подмена вот таких смыслов – это и есть важнейшее. А самое главное, что будущее – оно вырастает из прошлого. Вот как вы себе изобразили прошлое, такое будущее вы и получите. Условно говоря, если Сталин там варвар, преступник и там, так сказать, мучитель народа, у вас одно будет будущее. Если вы поймете, что во времена Сталина создавались лучшие в мире автомобили того времени, я помню эти автомобили, ЗИМ, ЗИС, Победа, Волга. Если вы вспомните сталинские дома, да, и будете это замечать, то тогда у вас будет другое будущее. Третий приоритет – идеологический. Это идеологии, религии, это все то, что работает на концепцию ту или иную. Нам кажется, что вот, ну как, телевизор, он... Нет, там жесткая колея концептуальной определенности. Четвертый приоритет – экономические, мировые деньги. И кто-то думает, что вот здесь все решается. Нет, денежки потекут туда, куда скажут с вышестоящих приоритетов. А не так, как они хотят. Вот. И вот эти приоритеты, как я перечисляю, они так и соподчинены. Вышестоящий, он доминирует и управляет нижестоящим. После экономического приоритета, а деньги – это что? Это информация на бумажных или электронных носителях. И кто этого не понимает, кто фетишизирует деньги и думает, что вот все счастье только в них, ну, такая цивилизация обречена. Пятый приоритет – это генное оружие. Если та или иная цивилизация не различает алкоголь и табак как генное оружие, ну, значит, она на пятом приоритете покорена. Вот. И, наконец, шестой приоритет – это военное оружие. Почему, к примеру, пятый приоритет более грозный? Да потому что, если вы стрельнули в человека, это, конечно, самый быстрый приоритет, но на его место может встать другой, более сильный. А вот если вы выстрелили в родовую генетику алкоголем, табаком, то вы подрубили уже генетику потомства этой семьи. Уже никогда не появятся те дети, которые появились бы в том случае, если бы папа и мама не употребляли алкоголь. И сейчас вот это обилие, значит, призывов скинуться на больных детей, а с чем они это связано вообще, этот процесс? А с тем, что мы стали в одночасье самой курящей страной на земном шаре. А это уничтожение генетики. Вот, собственно, это базовые такие понятия, как я уже сказал, полная функция управления и шесть приоритетов обобщенных средств управления общественными системами.
1: Виктор Алексеевич Ефимов, экономист и публицист, профессор.
0: Мысли вслух.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Есть важный в жизни и в бизнесе навык замечать хорошее. Всякая дрянь привлекает все внимание. Мы попробовали купить рекламу, не получилось. Мы наняли админа, не получилось. Вот когда не получилось, всегда заметно. И это невозможно пройти мимо. Это всегда обращает на себя внимание. А вот когда получилось, как правило, сначала это еле заметно. Потому что не привлекло к себе внимание. И большой и важный навык в жизни – уметь замечать ростки. Вот как часто косячат бизнесмены. Попробовали, не получилось, попробовали, не получилось, попробовали, получилось, попробовали, не получилось. И они мимо проходят. А опытные бизнесмены говорят: так, стоп, здесь что-то было. Вы заметили? Здесь что-то есть. Ну-ка, давайте подкопнем. Мы постоянно фокусируемся на том, что у нас не получается. Очень важный навык – увидеть росток. Он делает тебя счастливым. Как только ты постоянно фокусируешься на том, что у тебя не получается, ты всегда проигрываешь. Фокусируйся на том, что у тебя получается. И это важно очень в бизнесе – уметь разглядеть росток.
0: Мысли вслух.

0: В Дагестане 22 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В селах Адилятар и Циап-Целитли, пострадавших от стихийного бедствия, открыли две новые школы. Об этом сообщил в РИО главы республики Федор Щукин. По его словам, в учебных заведениях предусмотрена вся современная система коммуникаций. Все обязательства перед жителями выполнены, добавил Щукин. Дагестан попал в лидеры по увеличению потребления рыбы. Согласно данным Федерального агентства по рыболовству, в топ лидеров по росту потребления рыбы в стране, кроме Дагестана, также вошли Ингушетия и Ульяновская область. В возрасте 64 лет после длительной болезни ушел из жизни заслуженный тренер России по карате Омар Муртазалиев. Специалист долгие годы успешно руководил сборной России по этому виду спорта. За время своей тренерской карьеры он подготовил более 20 мастеров спорта международного класса и 35 мастеров спорта. На российских автозаправках ожидается очередное повышение цен на дизтопливо, об этом сообщают специалисты. После переговоров между Путиным и Трампом правительство досрочно отменило запрет на экспорт дизтоплива, который был продлен до 31 октября с целью стабилизации цен и предотвращения дефицита. С начала года стоимость дизельного топлива на розничном рынке увеличилась примерно на 14%, в то время как официальная инфляция составила почти 6%. Оптовые цены с февраля удвоились и превысили 100 тысяч рублей за тонну. Соединенные Штаты одобрили сделку на покупку зарубежных активов «Лукойла» за 20 миллиардов долларов. Об этом сообщает издание «Нью-Йорк Пост». Отмечается, что консорциум, возглавляемый инвестором Тодом Боули и включающий госкорпорацию DFC, намерен приобрести нефтяные месторождения в Азии, Европе, Африке и Северной Америке, а также 3 нефтеперерабатывающих завода в Болгарии, Румынии и Нидерландах. Премьер-министр Финляндии Петери Орпо выступил с предложением о прекращении выдачи туристических виз гражданам России для поездок в страны Евросоюза. Данную инициативу он планирует представить на предстоящем заседании Евросовета на следующей неделе. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко». Высокоскоростной интернет и IP-телефония по всему Дагестану.
3: Сколько вы отдельно платите за интернет? А теперь за мобильную связь и телевидение. А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете дома.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Самые аллергенные цветы – это душистые, имеющие яркий запах, а значит и пыльцу. Об этом заявила терапевт-аллерголог Людмила Лапа. Врач самыми опасными с точки зрения аллергенности считает лилии и ландыши. Их нельзя оставлять в комнате для сна. Сирень и жасмин – тоже душистые цветы, тоже аллергенные, и пыльцы в них много, объяснила эксперт. Самыми безопасными Людмила Лапа считает тюльпаны. Можно дышать ими, оставлять их в комнате. Ромашки тоже особо не пахнут, но если у человека есть аллергия на пыльцу, то они могут вызывать аллергию, рассказала врач. Она напомнила, что в этом году сезон аллергии в средней полосе России начнется раньше из-за ранней весны. Напомним, что обычно аллергия начинается в апреле-мае, но из-за теплой погоды она может активизироваться в середине или конце марта.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Про бизнес. Ты говорил много раз, говоришь, что рынок салонов перенасыщен. Тем не менее, говоришь...
2: Ныряйте.
1: Ты же приглашаешь людей, выходит, ну, достаточно Красный океан, такой кроваво-красный бордовый океан, где не так-то легко выжить. Ты же сам сказал, суровый бизнес — это такая суровая штука, где, ну, не все выживают. Поэтому давай так, дай статистику, только честную. Сколько людей, начиная бьюти-бизнес, не выживает? У тебя же есть честная статистика.
2: Есть. Да?
1: Вот. Ну и второе, значит, гонка на выживание, значит, дай какие-то, я не знаю, advice, советы, да, людям, кто вступает в этот путь, как повысить вероятность своего успеха.
2: Ну, давай я на примере персоны, а потом рынка. Да. Смотри, я за 30 лет, ну, 20 лет, наверное, франшизе, было продано около 180-200 франшиз. Из них выжило 130, то есть где-то около 20% закрылось. И частично мы лишили лицензии. Это мы стали делать только последние 3 года. Обычно всех с принятием поддерживали. Но из сетей, вот если собрать всех, Жак де Санж, Жан-Луи Давид, Аль де Копполо, там, Мане, мы будем больше, чем... Объясню, почему. Мы в премиальном сегменте, а он, мать его, дико тяжелый. Угу. И там уход одного мастера, салон восстанавливается год. То есть поэтому мне и пришлось совершенствоваться в том, в чем ты красиво описал, построение сообщества. У меня есть немного жестких принципов, но основной принцип — это принятие и помощи. Ты знаешь, у нас когда-то была встреча крупных франчайзи, и генеральный инвитро говорит, это еще до ковида было, он говорит, у нас 1300 точек, а мы достигли потолка. Я такой, есть потолок? Я тебе скажу, сейчас куча моностудий. Моностудии – это барбершопы, ногтевые студии, лазерные. Они остановили свое развитие. Ты сказал, рынок стал красный. Но если рынок красный, есть место для салонов красоты будущего. Смотри, нам нынешняя ситуация дает развитие новых технологий. А там еще ушли Велла, часть Лореаля, Шварцкопф. Наши сейчас заводы, я работаю как ментор с 2 заводами, я тебе скажу, придут фантастические премиальные бренды с крутыми именами на рынок, замещая весь импорт. Осталось 1.5-2 года. И ты как производитель, может быть, один из лучших в мире, понимаешь, как наши умеют вот это собирать технологии. Второе. Салоны красоты в классическом смысле требуют тоже обновления. Айтишки. CRM-система перестает быть уже чем-то необычным. Аналитика становится прикладной. Мобильное приложение. Третья вещь. Здоровье. Ментальное, физическое. Ну, вот я прихожу в салон, VR-очки, отдыхаю, наушники, что-то со мной делают. Я выхожу, сместив точки сборки. Мне хорошо. Я вижу, что вот этот океан, он вполне себе рабочий. И я за крафтовые проекты, которые потом поменяют рынок. Здесь нет противоречия. Рынок красный, но всегда есть острова, где могут рождаться крафтовые проекты.
1: Крафт — это...
2: ручной сборки.
1: Отличие от... Shift такое. Смещаемся из того, где происходит Красный океан, в то, где как раз сейчас как раз изобилие.
2: Абсолютно. Да. Абсолютно.
1: Да, очень здорово. Ты по персоне сказал статистику. Ну, там примерно 50%, говоришь.
2: 130 больше, тысяч, да? Салонов было до ковида.
1: Да, давай общую статистику.
2: Да, 60 тысяч салонов мы до СВО считали, до ухода брендов, считали 60 тысяч предприятий. Это базово делали индустрию. Да. Плохие новости. Осталось 40 тысяч. 20 тысяч рухнули. Причины 3. Первое. Не очень высокий уровень образования у собственников. Второе – серьезнейшая поддержка самозанятых. И самозанятые ушли работать на дом. Пока это не регулируется, и рынок в этом плане расколот. И третье – ушли иностранные системообразующие предприятия. Ну, Вэлла, что я называю? Ты, когда покупаешь шампунь или краситель, тебе дают образование, возят тебя в Турцию отдыхать, учат твоих мастеров, но за это ты имеешь полки. И четвертое. Сильно меняется потребительский рынок. Смотри, Озон, Валберес снесли рынок, мы научились покупать онлайн. Я теперь... Раньше на тюбике было написано... Продается только в профессиональном салоне красоты. Индустрию предали, они теперь все отнесли на Озон и лишили нас 20% выручки. Но что нас это заставило сделать? Мы теперь продаем российских дизайнеров, мы сделали почти офлайн супермаркеты в салонах красоты и вернули 30% торговли от выручки салона. Дальше мы перестали разбрасываться людьми, и теперь для меня человек – это мой капитал, и я теперь забочусь о нем.
1: Человек-капитал. Человек-ключевая инновация. Какая-то проявленность превосходящая. Ну.
2: Давай для тех, кто уже около миллиарда с выручкой годовой, пусть человек будет инновация. Ребят, кто еще до ярда там карабкается, и у кого 1-2 салона – пока работаете в зоне человеческого капитала, его можно потрогать, но о нем все равно нужно беспокоиться и переживать. Поэтому смотри, вот на этом стыке, ну, точно есть где работать, и открывать нужно с умом и с творческим потенциалом. Вот это когда сперматозоид с яйцеклеткой, и у тебя рождается идея. Не открывайте пустых, дурацких парикмахерских и клиник. Я тебе скажу, такая же проблема колоссальная. Вот еще ее важно отметить. Я знаю, у нас, у тебя учатся и у меня там одни и те же люди с клиниками красоты. Новая тенденция, которая в бьюти началась 10 лет назад, из клиник, из стоматологических клиник, эстетических, крутые хирурги уходят и открывают свои предприятия. Салонам и клиникам, собственникам, не хватает такта, ума и понимания, что надо договариваться со звездой на партнерство. И они теряют и бизнес, и теряют людей. И ты понимаешь, вот еще крафтовые туда же именные студии, где есть имя. Помнишь, на это есть запрос у клиента. Он хочет понимать, что Иван Иванов, его знают, у него там 100 тысяч подписчиков, его любят, и он, публичная личность, за каждым брендом стоит имя. Поэтому есть красный и есть, как ты это тонко сказал, остров, где есть изобилие, где можно создавать и творить. Ну и клиент всегда хочет обычного, необычного, заботливого и понятного. Поэтому рождение технологий, IT к нам приходит, мастера известные. Ну, я последнее здесь скажу. Работаю с разными русскоязычными по всему миру. Я тебе скажу, что русское бьюти лучшее в мире. Из-за культурного нашего кода заботы. Плюс мы вот эти еще педантичные. Ну, прям мы умеем копаться, но...
1: С душой копаться.
2: Копаться с душой.
1: Иногда закапываемся.
2: И в душе. Сейчас одну мысль важную скажу. Но не дай бог нам перейти на обычные трудовые отношения, платить парикмахерам и стоматологам зарплаты. Мы будем, как европейцы, работать качественно плохо. Ты понимаешь, вот эта рыночная экономика, когда мы мастеру платим процент, заставляет и предприятие, и мастера сильно беспокоиться о том, что он работает сдельно. Как поработал, так и полопал. И мне бы очень не хотелось, чтобы нас синтезировали, и мы перешли на классику трудовых отношений, как это в Европе. Я хочу, чтобы мы остались на... когда качество ценно не только мне как работодателю, но и моему мастеру. Вот это такие тонкие моменты, извини, но они такие, может быть, отраслевые, но для нас они, Игорь, прям ключевые.
1: Да, ну, в общем, ты достаточно много идей сейчас, кстати, набросал, кто вот нас смотрит, мне кажется, тут есть что почерпнуть. Особо мне понравилось, что ты отметил вот этот переход. Раньше о нем говорили импортозамещение, не люблю это слово, оно не отражает суть. Это удивительные возможности, которые связаны вот на текущем тектоническом вот этом разломе. Российские бренды, там всяких там штучек в бьюти-сфере.
2: Технологии,
1: инновации. Вот. Также ты отметил то, что сейчас фактически во всем мире бум российских мастеров, мастериц.
2: Да. У них проблем с трудоустройством.
1: Да, нет вообще никаких нигде. Проблем. Клиенты во всем мире уже оценили. Да? Я очень рад, что ты также отметил про трудовые отношения. Здесь я не соглашусь с твоей позицией. У меня другая. Я считаю, вот эта вот кропотливость, усердие, оно не связано с тревогой за доход. Но, тем не менее, хотя бы в чем-то мы же должны были не согласиться.
2: Однозначно.
1: Хорошо. Я знаю, что у тебя тоже были периоды, когда ты выгорал, восстанавливался потом. Давай так, расскажи об этом. Вот первое. Возможно ли не выгореть вообще ни разу? Дальше, если ты выгорел, и как это почувствовать, подметить, и что в этот момент делать, чтобы не остаться там и не сдохнуть окончательно?
2: Выгорать — это нормально. И я тебе скажу, X10 без выгорания сделать невозможно. Но надо понимать, что ты в эту топку лезешь, надо понимать, где есть края. Я выделяю 3 стадии выгорания. Первое — это обоссанные дрова. У нас их с тобой, таких людей вокруг, скорее всего, процентов 70. Это тлею, но не грею, дымлю, но не понимаю. Те, кто старается пробиться как раз к осознанности и пониманию. Второе...
1: Как ты назвал это?
2: Обоссанные дрова, прости.
1: То есть дымят такие?
2: Дымят, прям смердят. И да-да-да.
1: Вот. Смерть.
2: Да, но это прям стремление либо выгореть, умереть до того, пока ты умер, это угли. Я выгорал до пепла. Угу. До пепла выгорание — это смерть и поиск новых смыслов. Это было как раз в мои 40, и ты сказал, 42 ты тоже, там у тебя переход был определенный. И мне пришлось переизобрести, начать с себя. Сильно вот эту штуку найти, новую, потом еще одну, и сильно больше, чем ту компанию, которую я создавал 25 лет. И книгу «Бизнес от сердца» я написал, чтобы закрыть большой период с компанией. Я не со всеми расставался, как им хотелось. Мне хотелось всех поблагодарить. Я, написав книгу, ушел на восхождение на Белуху. Когда 10 лет, 12, я сидел перед терапевтом, ничего не понимая, Витя мне сказал: «Игорь, 10 лет лечиться тебе от твоего выгорания». Я говорю: «Витя, иди ты лесом, у меня есть 3 недели». Но я тебе скажу, прошло 7 лет. Та личность была стерта наглухо, и я себя, как феникс, возрождал. Но я работал, а мне кажется, ты это понимаешь, как не в себя. То есть 10 лет для нормального было человека, для ненормального — 7 лет. Я путешествовал вовнутрь, наружу, много чего. Поэтому, наверное, 3 вывода. Первое. Выгорание — это нормально, надо понимать о последствиях. Было бы здорово, если бы был партнер или партнеры, либо Катя, кто тебе бросит спасательный круг и скажет: «Игорян, ты уже не дрова, угли, ты либо догорай, если нужно доделать это, либо давай отматывай и сушись». Второе. Выгорание может исцеляться, но для этого придется много работать над собой и с сообществом, и один на один, и сам собой, и с ментором-наставником. Там прям целая экосистема исцеляющая, чтобы ты мог переродиться. Ну и третье, я, наверное, скажу свежее осознание. Почему происходит выгорание? Первое, когда нет вот этого, ты достиг вот этого, и когда ты не понимаешь свои точки Б и С, а С за горизонт обязательно нужна, ты не восстановишься, если видишь только горизонт, ну, какую-то там цифру или что-то. Тебе нужно, может быть, за пределы жизни заглянуть. В трипы в Перу участвовал. Холотропное дыхание и про состояние во время работы с выгоранием пришлось погружаться. Вот. То есть этот опыт, это один из был первоначальных таких опытов.
1: Да и когда отдавал ключи от контроля, от власти, вот ты помнишь эти? Когда
2: абсолютно.
1: Тебе, да, и вот потом, когда ты возвращал себе этот контроль, вот в этот момент тебя никогда не постигало чувство, что вообще говоря, когда мы отдаем кому-то власть, да, кому мы отдаем власть?
2: Ох, вот. Рыбаков, ты красивые вопросы. Но давай за откровенные вопросы откровенный ответ. Да. Не было вариантов, потому что мне нужен был любой лифт. Я много чего тогда искал с верой связанное. И лежа в верхней сельве, у меня был молитвослов. Я уходил с молитвой «Отче наш» и по ней возвращался. Второй важный фактор. Понимаешь, я вот тебе как мастер-мастер, учитель-учитель говорю. Без доверия ты далеко не продвинешься. Я тебе скажу, я не знаю, как у тебя, но те ученики, которые приходят ко мне, там, где есть тотальное доверие, там стопроцентные результаты. И ко мне приходят ребята и говорят, ты знаешь, я что-то вот думал, идти, не идти, потом пришел и думаю, раз уж я пришел, вот я пойду в полном доверии. Я шел туда и, может быть, учился заходить с полным доверием. Я ложился и говорил, Хорхе, я тебе доверяю. И в полном доверии я возвращался в целости и безопасности. Но ты абсолютно прав. Каналы разные. Возвращение не всегда бывает чистым. Надо быть в очень чистой осознанности. И знаешь, что важнее? С сильным намерением личным вернуться туда, таким, каким ты туда зашел. У меня получилось, но это скорее исключение, чем правило. Спасибо тебе за это предостережение.
1: Принято. Значит, я действительно, ты вот все уже подрезюмировал, да, что это очень важно для тех, кто в странствиях ищет и, да, едет куда-то, отдавая ключи на какой-то обряд, там, айваску, еще что-то. Я почему, значит, так подробно в это погружаюсь? Дело в том, что корни, которые есть здесь вот в пространстве Великого Севера, где мы живем, они весомые, могучие. И, конечно, вот это безвремение, я его так назову, оно растерзало немножко вот это вот весомость, вот это вот все вот естество, которое у нас всегда было, да, в общем-то, оно и есть, и мы в странствиях пытаемся вот вспомнить, да, и, может быть, когда-то придет время, а может, уже пришло, да, чтобы цельность homo totus, или вот эта наша, ну, вера в то, что да есть у нас корни, вот они, и те, кто шел туда и вернулся, и вспомнил, да, они вдруг вспомнят что-то более важное, то у нас всегда все это было. И станут не бизнес-буддой, как тебя называют. Иногда я видел такое название, да. А мы, те, кто прошли это очищение или там вознесение, ну, станем ролевыми моделями или примерами для людей, которые вот поверят в себя.
2: Я тут согласен, это взрослые разговоры, кажущиеся на, да, детские темы.
1: Хорошо, для молодых предпринимателей, кто, наслушавшись наших размышлений, вдруг примет решение занырнуть в Красный океан или, может быть, в Голубой океан, в бьюти-индустрию, а, может быть, в другие индустрии. Давай несколько, там, три совета, на что обратить внимание. Прям вот, ты знаешь, люди хотят каких-то три совета, давай.
2: Три совета?
1: Да, три.
2: Слушай, мне 55 в этом году. Я вот себя представил сейчас, вспомнил, там, мне 18 или 20.
1: Ну, ты я приходишь, вот три совета сидит бизнес-бунт,
2: да.
1: И он такой.
2: И я бы, знаешь, что-то себе сказал и через себя всем. Иногда будет страшно, иногда будет непонятно, но точно надо двигаться. Поэтому первое я рекомендую двигаться и открывать. Если тебе некомфортно, если ты нас слушаешь, Стоянова и Рыбакова, значит, что-то тебе свербит чуть-чуть. Что-то ты чем-то не удовлетворен. Вот эту неудовлетворенность есть смысл использовать для движения. Второе. По-большому все равно, чем заниматься. Если это приносит пользу и развитие тебе и хотя бы 10-15, а кому-то там несколько миллионов человек, просто делай это не только для себя и для людей. Третье. Ресурсов больше, чем ты думаешь. Они есть здесь, здесь, здесь. Все, что вокруг, это ресурс. Поэтому три вещи. Делай, даже если тебе страшно. Второе. Используй все свое недовольство, весь свой дурной характер. Все годится в топку.
1: Неудовлетворенность – это хорошо.
2: Да. Здорово. Все, если ты недоволен.
1: И третье. Делай пользу другим.
2: Ресурсов много.
1: Ресурсов.
2: Учителя, ученика, деньги, идеи – все есть. Ну и, может быть, посмотри, ты сегодня про это сказал, может быть, как ориентир, маяк, ролевую модель, просто как ориентир. И такой, в этом фарватере можно двигаться.
1: Спасибо, Игорь. Значит,
2: спасибо тебе.
1: Сегодня был замечательный разговор, я тебе очень, кстати, благодарен за такой вайб, за ощущение и глубины, и полноты, и бесконечности, и конкретности. Все одновременно. Спасибо тебе за этот разговор.
2: Спасибо.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Аул Балахани – старинное село Дагестана. Оно расположено на территории Кайсабулинского вольного общества, основанного горцами еще до нашей эры. Название села – не что иное, как точное его топографическое месторасположение. В переводе с аварского языка слово «балахани» означает «село в защищенном месте за гребнем горы». История Балахани тесно связана с землями Грузии и Азербайджана на границе с Дагестаном. Во взаимоотношениях с этими странами балаханицы на протяжении веков занимали одно из ведущих мест. Есть предание о том, как балаханицы помогли унцукульцам противостоять хунзахским ханам. В одно время каждое хозяйство унцукульцев должно было платить хану по 4 меры зерна и винограда. Помимо этого, хан стал требовать ореховую золу, применяемую для стирки. Притязания его все росли. В конце концов, он стал требовать от унцукульцев полного подчинения. Унцукульцы договорились с балаханинцами пригласить хана, напоить и уничтожить его вместе с нукерами. Хан послал своих нукеров, а сам не явился. Убедившись, что гости пьяны, унцукульцы и балаханинцы всех их перебили. Потеряв многих преданных нукеров, хан оставил унцукуль в покое. Так или иначе, правителям Аварии тогда удалось наладить приемлемые взаимоотношения с известными кайсубулинскими предводителями и владельцами сопредельных территорий.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны – это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
2: Будете в Кубачи? Не забудьте включить приемник на частоте 104.2. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Мысли вслух. Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Маргулан Сисимбаев, инвестор, общественный деятель и бизнесмен.
2: Как добиться успеха в любом деле, начиная с нуля? Я много размышлял над этим принципом и над этим правилом, и в жизни очень часто его применял. Я размышлял над тем, как и что нужно делать для того, чтобы с нуля очень быстро добиться успеха в любом деле. И применял в различных ситуациях в жизни, и спрашивал других людей, и я каждый раз убеждаюсь, насколько сильно это правило, и насколько 100% железно оно работает. К сожалению, большинство людей это не принимает, не применяет и не знают об этом правиле. Проблема всех людей в том, что когда они начинают какое-то дело, они начинают с того, что хотят получать много и сразу, а отдавать постепенно и помаленьку. Приведу вам такой пример, когда человек приходит на работу, он сразу выставляет все свои хотелки. Хочу такую-то зарплату, хочу вот это, хочу это, хочу это, хочу это. Что дальше происходит? Это вызывает определенное отторжение со стороны работодателя. Потому что когда человек вываливает все, что он хочет, получается, работодатель становится в позицию, в ситуацию, когда он вынужден покупать кота в мешке за непомерно большую цену. И, соответственно, на ваше обращение, на ваше резюме будет меньше отклика. Или, например, когда вы начинаете какой-то бизнес, вы сразу выставляете вот такую цену. Или какие-то особые требования. В результате у вас мало покупателей. Для того, чтобы добиться успеха в любом деле с нуля, вы должны действовать контринтуитивно, на 180 градусов наоборот. Вы должны отдавать много и сразу, а получать помаленьку и постепенно. Когда вы начинаете любое дело с нуля, не имеет значения, это бизнес, общественная деятельность, политическая деятельность, не имеет абсолютно никакого значения. Запомните это правило. Еще раз подчеркну, оно очень контринтуитивно. Отдавать много и сразу, а получать постепенно и помаленьку. Это приводит железобетонно со 100% вероятностью к успеху. Как это работает в жизни? И вообще, откуда я взял это правило? Я в своей жизни сталкивался много раз с такими ситуациями. И так как я всю жизнь много работаю с волонтерами, я заметил такую вещь. На эту мысль меня натолкнул один случай с волонтером. Когда он пришел выполнять определенную работу, так как он волонтер на бесплатной основе, то он начал предлагать не только основную работу, но еще много дополнительной работы. Он готов и то сделать, и это сделать, и это сделать. Оказывается, он еще разбирается в IT, оказывается, он разбирается в программировании, оказывается, он умеет настраивать Excel, оказывается, он еще может вести вечеринку, быть тамадой и так далее. И таким образом я заметил такую вещь, что я подспудно захотел больше с ним работать. Я начал больше с ним работать. Через какое-то время он продолжал также отдавать все много и сразу. В какой-то момент я почувствовал внутри, что этот человек, мне лучше платить деньги этому человеку, иначе он уйдет. Либо его запал пропадет и так далее. Я начал платить ему деньги. Дальше в какой-то момент, это были небольшие деньги, я понял, что если мне не поднять цену до рыночной цены, то он может уйти. У меня мысль была такая: блин, классный парень, надо платить ему рыночную цену, иначе он уйдет. Я поднял до рыночной цены. И так как человек, парень этот, продолжал работать дальше и выкладываться по полной программе и отдавать все и сразу, то в какой-то момент я начал его поднимать по карьерной лестнице, соответственно, увеличивая его заработную плату. Таким образом, он достиг очень высоких позиций за достаточно короткое время. Буквально в течение полгода он вырос до очень хороших позиций у меня в компании. И я для себя понял, вот когда посмотрел со стороны, что же произошло, я понял, что он делал. Он это делал неосознанно, конечно, а из-за того, что он по натуре такой человек. Но он, оказывается, действительно отдавал много и сразу, а брал постепенно и помаленьку. Я представил, вот если бы он пришел ко мне и занимался бы только тем делом, ради которого он пришел, то есть волонтер пришел там на какое-то одно дело и занимался бы только этим, то он бы не раскрыл бы свой талант, свои способности мне, соответственно, я не был бы заинтересован в нем дальше. А так как он отдавал много и сразу, то я увидел несоответствие того, что он просит у меня, и то, что дает. И это заставило меня переживать и бояться, что этот человек уйдет. потому что слишком большая ценность против той цены, которую он запрашивает. И в конечном итоге этот мир устроен таким образом, что ваша цена всегда вас найдет. Проблема в том, что люди ставят на себя цену и сразу хотят ее получить от этого мира. Но это когда вы в знакомой среде, это понятно. А когда вы попали в незнакомый мир, нужно сначала показать миру свою ценность полностью, а потом мир за счет рыночных механизмов выставит на вас цену. Как это в жизни работает? Но я вам точно говорю, 100% это работает в жизни, в любой стране мира. Кстати, когда вы попадаете в незнакомую страну, если вы будете применять этот алгоритм, просто с вероятностью дня и ночи вы будете достигать успеха. Этот механизм работает всегда. Поэтому сначала покажите этому миру свою ценность, и после этого этот мир заплатит вам цену. На самом деле этот принцип работает везде и всегда, не только с осознанными людьми. Например, если вот ситуация, когда там предприниматель рад платить небольшие деньги человеку, который выполняет огромное количество работы, и кажется, он всю жизнь так и проведет, получая там $500, и этот предприниматель не заинтересован поднимать ему цену. Да, так оно и есть. Но не надо надеяться на то, что ваш работодатель поднимет вам цену сам. Вы должны распространять информацию о своих способностях как можно большему кругу людей. Поэтому я говорю, мир должен узнать о ваших способностях, и тогда мир даст вам вашу цену. Не конкретный человек. Если вы придете в ту же самую деревню, почините забор, втихаря отремонтируйте мотоцикл, втихаря будете пахать, то всем людям выгоден такой человек. И хозяин вам не будет поднимать цену. Но если это вы будете делать, и люди будут это видеть, вы будете рассказывать, вы будете помогать не только ему, а еще и другим, тогда все будут видеть и знать про вашу ценность. И этот хозяин, который сейчас платит, а он будет бояться потерять вас. И тогда он начнет повышать вам цену. Поэтому, когда вы занимаетесь любой работой в любой компании, всегда делайте свою основную работу, плюс на волонтерских условиях еще оказывайте услуги на стороне. Вот тогда мир о вас больше узнает, вам будет больше предлагать различных возможностей, и вы преуспеете.
0: Мысли вслух.
1: Маргулан Сисимбаев.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.
1: В настоящее время люди разделились на две части. Первая из них поддерживает чтение и любые другие формы саморазвития. Вторая утверждает, что это просто пустая трата времени. Первый уверяет, что чтение благоприятным образом воздействует на все сферы жизни человека. Вторая всеми силами пытается доказать, что кроме вреда оно больше ничего не приносит, так как отрывает человека от действительности, погружая в воображаемые миры, и тем самым делает его менее социально приспособленным. Но так ли это на самом деле? Время. Время – это то, из чего состоит вся твоя жизнь. И как несложно догадаться, у каждого из нас время ограничено. Многие из нас привыкли тратить свое время впустую, так как будто оно для них ничего не стоит. Мы всю свою жизнь гонимся за деньгами, успехом, славой, признанием, но при этом позволяем нашему времени бездумно ускользать, как будто у нас есть его безграничные запасы. Мы привыкли тратить такое огромное количество времени впустую, прокручивая ленту Инстаграма, перелистывая каналы по телевизору и прокачивая своего игрового персонажа. И уже стабильно в конце каждого дня мы задаемся одним и тем же вопросом. «Да куда опять ушло все мое время? Почему я ничего не успеваю?» Сколько времени уже прошло с момента, когда ты проснулся? И сколько времени ты уже успел потратить впустую? 5 минут? 25 минут? 1 час? Задумайся над этим. Если ты тратишь впустую всего 5 минут каждого часа, когда ты бодрствуешь, а это около 16 часов, то в день ты тратишь около 80 минут впустую. 80 минут в день, 560 минут в неделю, 29 120 минут или 485 часов в год. У тебя действительно нет времени. То, что чтение полезно, многими воспринимается как аксиома. И если поинтересоваться у людей, что именно полезного получает человек от чтения, большинство скажут о расширении кругозора, увеличении словарного запаса, способности лучше общаться с людьми, развитии памяти и мышления и тому подобных вещах. Но что если я скажу тебе, что чтение без преувеличения способно продлить твою жизнь? Ейский университет. Исследование на тему влияния чтения на организм человека. По результатам исследования ученые смогли обнаружить связь между чтением книг и увеличением продолжительности жизни. 12-летние исследования показали, что у людей, которые читали в неделю более 3,5 часов, риск преждевременной смерти в наблюдаемый период оказался ниже на 23% по сравнению с теми, кто не читал книги. Ученые обосновали свои результаты тем, что чтение способствует увеличению связи между мозговыми клетками, что в свою очередь снижает риск нейродегенеративных заболеваний, которые укорачивают жизнь. А между тем, сотрудники университета Сассекса в Великобритании пришли к выводу о том, что чтение способно снижать уровень стресса на целых 68%. А ни для кого не секрет, что стресс – это очень опасный фактор многих заболеваний. Например, он может повышать риски инсульта и заболеваний сердца на 50 и 40% соответственно. Кроме того, чтение помогает замедлять возрастное снижение когнитивных функций и, возможно, даже развитие более тяжелых форм когнитивных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. К такому выводу пришли американские ученые из университета Раш в Чикаго, изучавшие данные 300 пожилых человек, средний возраст которых составлял 89 лет. Исследователи обнаружили, что в мозге тех, кто на протяжении жизни увлекался чтением, реже наблюдались признаки развития деменции, то есть такого заболевания, при котором происходит деградация памяти, мышления, поведения и способности выполнять ежедневные действия. И это подкрепляет результаты другого исследования, которое установило, что у пожилых людей, которые на протяжении своей жизни много читали, было в 2,5 раза меньше шансов на развитие болезни Альцгеймера. Еще один плюс заключается в том, что чтение благотворно влияет на сон. Согласно выводам медиков из клиники Майо, чтение книг перед сном способствует улучшению сна, помогая нашему переходу от бодрствования в состояние сонливости. А вот использовать смартфоны перед тем, как отправиться в кровать, не самая лучшая идея, потому что это плохо влияет на качество сна. Дело в том, что свет, который излучает экраны смартфонов, снижает выработку гормона мелатонина, который напрямую связан со сном.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог.ФМ.

0: В Дагестане 23 часа. Время Диалог ФМ. Кратко, по делу. Новости на Диалог ФМ.
1: В возрасте 43 лет ушел из жизни заслуженный мастер спорта России и чемпион Паралимпийских игр по легкой атлетике Муса Таймазов. В 2021 году на Паралимпийских играх в Токио он завоевал золотую медаль в дисциплине метания клуба, установив мировой рекорд. В Унцикульском районе в настоящее время продолжается возведение подводящего газопровода для населенных пунктов Колоп, Иштебури и Цитаних. Проект реализуется в рамках республиканской инвестиционной программы. На текущий момент проложено 10 километров из 13 предусмотренных. После завершения строительства появится возможность газификации сел и подключения к газовым сетям 387 домов. На проспекте Петра I в Махачкале завершен ремонт асфальтового покрытия на участке, который ранее был поврежден. Кроме того, за последние сутки дорожные работы были выполнены на двух других ключевых улицах – проспекте Шамиля и улице Магомед-Тагирова. В Рио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Джамбулат Гаджиев накануне встретился с главой северокавказской пригородной пассажирской компании Антоном Глеба. Основной темой беседы стало улучшение транспортной доступности в регионе. В результате обсуждения было решено организовать остановки всех пригородных поездов в пределах Дербента. Также планируется ввести дополнительные остановки в поселках Деличабан и Берекей. Ураган Исайя оставил без электричества более 860 тысяч человек в Америке, об этом сообщает CNN. Стихийное бедствие обрушилось на Флориду, где порывы ветра достигали 169 км в час. В результате ураган повалил деревья и повредил линии электропередач. Во Флориде и Алабаме ввели режим чрезвычайной ситуации. Профессор Нью-Йоркского университета Тристан Бакмастер заявил, что новые математические открытия от ИИ-модели OpenAI привели к закрытию ряда исследовательских программ, что лишает многих начинающих математиков возможности построить карьеру. Сам Бакмастер больше не делится с ИИ оригинальными идеями, сомневаясь в самостоятельности его работы, хотя разработчики признают влияние человеческих открытий на алгоритмы. На этом все. В студии был Рамазан Алибеков. Подробнее об этих и других новостях читайте и слушайте на нашем сайте dialogfm.ru и в телеграм-канале Диалог ФМ.
0: Вы слушаете Диалог ФМ. Новости, комментарии, аналитика. О самом главном из первых рук.
2: Спонсор новостей – компания «Элко».
3: Сколько вы отдельно платите за интернет, а теперь за мобильную связь и телевидение? А если все объединить? С тарифом А+ для Дагестана от Элко и Билайн вы получаете домашний интернет, 250 каналов и мобильную связь в одном пакете. Один платеж и никаких лишних забот. А+, когда все нужное, для семьи собрано в одном тарифе. Элко. Подключайся к своим.

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Кофе натощак может вызывать раздражение слизистой желудка и стать причиной изжоги, гастрита и других воспалительных процессов. Об этом Life.ru рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. У многих людей есть привычка пить кофе по утрам, зачастую натощак. Так делать нельзя по ряду причин, отмечает эксперт. Кофе стимулирует выработку кортизола, гормона стресса, поэтому человек чувствует бодрость и энергию. Однако слишком частое его употребление может вызывать привыкание и снижать естественную выносливость организма. Кроме того, повышается нагрузка на надпочечники и возникает дисбаланс гормонов, что сказывается на самочувствии в течение дня. Отметим, что напиток также может вызывать спазмы и ухудшать моторику кишечника, особенно у людей с чувствительным желудочно-кишечным трактом. По словам Соломатиной, завтрак примерно через 30-60 минут после пробуждения помогает сделать эффект кофе более мягким и полезным.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Традиционное европейское рукопожатие раньше было неприемлемо в культуре Вьетнама. Сейчас, благодаря западному влиянию, многие нормы бизнес-этикета широко используются в деловых кругах. Не забывайте, Вьетнам – азиатская страна. Принимайте визитку исключительно двумя руками. Обязательно бегло прочтите ее и положите рядом на стол. Вьетнамцы не выставляют своих званий на показ, поэтому не ожидайте, что ваш партнер представится первым. Их имена состоят из семейного имени, фамильного, среднего имени и имени индивидуального. При обращении следует употреблять последнее индивидуальное имя с «господин» или «госпожа». Самодисциплина, вежливость и пунктуальность – качества, которые заложены в культуре воспитания вьетнамцев. Громкие споры в переговорах не одобряются. Вместо этого стоит проявлять такт и деликатность во всех вопросах. Будьте готовы, что вьетнамцы избегают говорить прямо слово «нет». Приветствуются общение на равных и терпение. В деловой культуре страны принято дарить и принимать подарки. При этом подготовить подарки можно даже для членов семьи ваших партнеров.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Мысли вслух.
1: Михаил Токовинин, основатель компании Amo-CRM.
2: Если тебе кажется, что тебя окружают тупые люди, то выйди из этой комнаты, зайди в другую, какие проблемы? А если тебе кажется, что на Земле все тупые, и нету больше ни одной комнаты, где находятся умные, у тебя проблемы еще больше. Ты, кажется, сошел с ума. Другое дело, может быть, умные не хотят с тобой общаться. Может быть, только тупые хотят с тобой общаться. И если тебя окружают тупые люди, ты выходишь из комнаты, заходишь там опять тупые, то, может быть, просто тебя не пускают в комнату, где умные. И это неприятная новость.
0: Мысли вслух.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, мы так много говорим о выборе, о праве на него, но при этом не так часто говорим о том, как все же принять верное для себя решение. Давайте сегодня пообщаемся на эту тему. Итак, психологические аспекты принятия решений. Они являются ключевыми в нашей жизни, ведь каждый день мы сталкиваемся с необходимостью делать выбор от мелких повседневных решений до крупных жизненных поворотов. Процесс принятия решений тесно связан с нашими мыслями, эмоциями, опытом и даже культурным контекстом, в котором мы живем. Изучение этого процесса позволяет лучше понять, как мы приходим к определенным решениям и как можно улучшить наш выбор. В контексте принятия решений также важно учитывать эмоциональные и социальные факторы. Эмоции могут существенно влиять на наш выбор, иногда приводя к импульсивным и менее рациональным решениям. С другой стороны, эмоции могут служить важным сигналом, указывающим на наши истинные предпочтения и ценности. Социальный контекст, включая мнения и ожидания других людей, также играет значительную роль в нашем процессе принятия решений. Мы часто подвержены эффекту следования за стадом, когда наше поведение определяется действиями группы, а не собственным критическим анализом ситуации. Улучшение процесса принятия решений – это многогранная задача, требующая осознанного подхода к анализу информации, управлению эмоциями и развитию навыков критического мышления. Стратегии, которые могут помочь сделать процесс принятия решений более эффективным и обдуманным, они таковы. Первое. Определите ясные цели. Прежде чем принимать решение, важно четко понимать, какие цели вы стремитесь достичь. Это поможет сфокусироваться на поиске наиболее подходящих решений и избежать отвлечения на нерелевантные альтернативы. Второе. Соберите всю необходимую информацию. Чтобы принять обоснованное решение, необходимо собрать как можно больше информации о возможных вариантах и их последствиях. Используйте различные источники и старайтесь получить полную картину. Третье. Оцените альтернативы. Рассмотрите все возможные варианты действия и оцените их с точки зрения ваших целей, ресурсов, потенциальных рисков. Составьте список «за» и «против» для каждого варианта, чтобы визуализировать их преимущества и недостатки. Четвертое. Учитывайте последствия. Подумайте о краткосрочных и долгосрочных последствиях каждого решения. Как оно повлияет на вашу жизнь и жизнь окружающих. Старайтесь предвидеть возможные изменения и быть готовыми к ним. Пятое. Применяйте критическое мышление. Анализируйте информацию критически, задавайте вопросы и сомневайтесь в предположениях. Это поможет выявить скрытые предвзятости и когнитивные искажения, которые могут изменить ваше восприятие. Напомню, что у нас в книжке «Кармалоджик» есть такой закон. Если у тебя все хорошо, значит, ты чего-то не знаешь. Шестое. Осознавайте эмоциональное влияние. Ваши эмоции могут существенно влиять на процесс принятия решений. Постарайтесь осознать, как ваши чувства могут окрашивать ваше восприятие ситуации и стремитесь к более объективному анализу. Седьмое. Рассмотрите внешнее мнение. Обсудите варианты с доверенными людьми, у которых есть другая точка зрения. С людьми, взгляд которых на ситуацию может быть другим и который нельзя упустить. И помните, что окончательное решение должно оставаться за вами. Восьмое. Готовьтесь к неопределенности. Признайте, что любое решение сопряжено с определенной степенью неопределенности и будьте готовы к тому, что результат может отличаться от ожидаемого. Имейте план действий на случай непредвиденных обстоятельств. Улучшение процесса принятия решений – это непрерывный процесс самосовершенствования, требующий осознанности, гибкости и готовности к обучению. Применяя эти стратегии, вы сможете принимать более обдуманные и эффективные решения, которые будут способствовать вашему личному и профессиональному росту. Процесс принятия решений – это сложное взаимодействие между нашим разумом, эмоциями и социальным контекстом. Понимание психологических аспектов этого процесса может помочь нам делать более осознанные и эффективные выборы в нашей жизни.
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: придется ли мне до той поры дожить, когда без притч смогу я говорить? Сорву ли непонимание печать, чтоб истину открыто возглашать?
1: Притчи народов мира.
2: Учитель, прощайте. Я отправляюсь странствовать и помогать людям, сказал юноша, входя в дом учителя. «Надолго ты уходишь?» – спросил учитель. «Надолго. Может быть, навсегда. Хочу служить людям и делать их счастливее», – гордо воскликнул ученик. «Ты единственный мужчина в семье, надежда матери и бабушки. На кого же ты их оставишь?» – удивился учитель. «Они проживут как-нибудь», – ответил ученик. «Вы сами учили нас, что главное в жизни – это приносить людям счастье. Ты прав». Но для этого не надо далеко идти. Сначала сделай счастливыми тех, кто рядом с тобой. Тогда к тебе придут издалека, посоветовал старый учитель.
1: Притчи народов мира.

0: самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».
1: Владельцы офлайн-магазинов и региональных торговых центров направили в правительство запрос о введении более строгого налогового контроля над маркетплейсами. В аппарате правительства подтвердили получение обращения. В письме предлагается ограничить использование упрощенной системы налогообложения и агентских схем при онлайн-продаже товаров, если эти методы применяются для уклонения от налоговых обязательств. Также предлагается обязать пункты выдачи заказов выплачивать дополнительный сбор пропорциональный объему выданных товаров. Wildberries опроверг утверждение о том, что агентская модель позволяет снижать налоговую нагрузку. Компания уточнила, что продавец платит налоги за реализацию товара, а платформа – за свои услуги. Эксперты считают, что для отрасли важнее не вводить дополнительные сборы для участников рынка электронной коммерции, а усилить контроль за уплатой налогов субъектами малого и среднего предпринимательства. Также предлагается рассмотреть возможность предоставления льгот по налогу на имущество и земельному налогу для собственников торговых центров.
0: Самое важное из мира бизнеса в рубрике «Новости бизнеса».

Добрый день, дорогие радиослушатели! Меня зовут Салихова Асият Тимирхановна. Я врач превентивной медицины, врач-невролог, клинический нутрициолог и коуч по здоровому образу жизни. Сегодня хочу рассказать вам о пользе натурального продукта консервного завода Кикуни в морковно-абрикосовом соке. Морковно-абрикосовый сок – это настоящий солнечный эликсир. С одной стороны, морковь – чемпион по содержанию бета-каротина, который в нашем организме превращается в витамин А. С другой – абрикос – источник витаминов С и Е. Вместе они защищают зрение, особенно актуально при нагрузках от экранов, укрепляют иммунитет, помощь в борьбе с сезонными вирусами, поддерживают здоровье кожи и слизистых, способствуют обновлению клеток, защищают от сухости и повреждений. Это как внутренний уход за кожей. Абрикосы – хороший источник железа, необходимого для переноса кислорода и борьбы с усталостью. А морковь с ее жирорастворимым витамином А выступает природным усилителем усвоения этого железа. Сок помогает эффективнее использовать поступающее железо, поддерживая энергию и бодрость. В этом дуэте, особенно в абрикосе, есть важный минерал – калий. Калий помогает регулировать артериальное давление, поддерживать нормальный ритм сердца, балансировать жидкость в организме. Антиоксиданты из обоих компонентов защищают стенки сосудов от повреждений свободными радикалами. Пектин и растворимые пищевые волокна способствуют росту болезненных бактерий в кишечнике, то есть несут пребиотический эффект и помогают поддерживать регулярный мягкий стул. Таким образом, морковный абрикосовый сок – это вкусный способ получить мощный заряд витаминов, и пусть он станет приятным бонусом к вашей сбалансированной тарелке. Рекомендуемая безопасная и полезная норма приема морковно-абрикосового сока – 150-200 мл. С осторожностью принимать пациентам с сахарным диабетом и при предиабете, обострением заболевания желудочно-кишечного тракта, панкреатите и склонности к диарее. Друзья, благодарю за внимание. Будьте здоровы. До следующих встреч в эфире.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».
1: Барзуль зимис кабухейсер. Орел не ловит мух. Барзуль зимис кабухейсер. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабукейсер. Волк не раздирает волчью шкуру. Гурцель. Гурцеллу хэхэ кабукейсер. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Сосед бывает наравне с родственником. Ганчув налбахаса чахучув гуйкейсер. Заккантуву тинявкисри архалса. В кулаке все пальцы равны. Заккантуву тинявкисри архалса.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что Гунип является одним из самых солнечных мест в Дагестане? Солнце светит тут более 300 дней в году. Впервые на особенности местного климата обратил внимание основоположник военно-полевой хирургии Николай Пирогов. Он служил на Кавказе и рекомендовал Александру II лечить его больного сына князя Павла Романова. Именно в Гунибе, поскольку местный воздух благотворно влияет на легкие. Советский и российский врач-гигиенист профессор Николай Коростелев ценил Гунип больше Теберды. По его мнению, это место не уступает Давосу, Швейцарии, и превосходит Абастумани, Грузия. А вот что писал про Гунип известный русский ботаник Николай Кузнецов, побывавший в Дагестане с экспедициями в 1880-х годах. Здесь был грандиозный национальный парк, интересный для нас как памятник природы и еще более как исторический памятник. Он красивее и интереснее многих мест Швейцарии, которую ежегодно посещают тысячи туристов. И его мечта сбылась. Сегодня тысячи туристов приезжают в это известное всем место.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».

0: Цитаты, высказывания, афоризмы.
1: Игорь Рыбаков, российский предприниматель, миллиардер.
2: Почему 90% людей никогда не станут успешными, а так и останутся неудачниками по жизни? Почему любознательный активный ребенок превращается уже к 25 годам к брюзгу, который сидит и жалуется на жизнь, и говорит, не мы такие, а жизнь такая? Как это случается? Кто в этом виноват? И как изменить это? Что же влияет на тебя и делает тебя неудачником? Есть всего 5 вещей, зная которые, ты как мишени в тире будешь знать, куда целиться. Семья. Если твои родители пахали на 5 работах и постоянно говорили, что по-другому денег заработать нельзя, и будешь пахать, будешь упаханным, но денег так и не сможешь заработать. Школа. Школа, в которой тебя приучили к послушанию. Школа, в которой преподавал тебе учитель, который ездит на маршрутке в школу, который зарабатывает очень небольшие деньги. Это школа, которая заложила в тебе особенность никогда не заработать значимые для тебя деньги, потому что ты всегда будешь исполнять чьи-то правила и не сможешь выйти за пределы этих правил, чтобы создавать свои правила и достигать что-то выдающееся. Среда. Твой город, который тебе не нравится, но ты в нем продолжаешь оставаться. Драки в клубе, хмурые лица, да? И ты все еще надеешься что-то поменять. Запомни, ты ничего не сможешь здесь поменять, у тебя мышцы еще не накачаны. Среда тебя поменяет, среда перекрасит тебя. Вали. Вали в другое место и качай мышцы в другой среде. Окружение. Помните историю про крабов? Если в ведре лежат более одного краба, например, 2-3 и более, да, то краб, который пытается зацепиться за край ведра и вылезти, никогда не сможет это сделать, потому что другие крабы уцепятся за этого краба, а мощности одной клешни недостаточно у краба, чтобы подтянуться и вылезти из ведра. Все. Поэтому, когда вас душит окружение, когда вы чувствуете удушение, удушение, ты обязан быть удобным, точка, понятным, комфортным для них. Да им пофиг на твое внутреннее состояние. Не пропустите момент, когда у вас еще есть силы, чтобы покинуть это окружение, да, и стать участником другого окружения. Если вы пропустите этот момент, все. Учителя. Если ты учишься у людей посредственных, то ты становишься посредственностью. Если ты учишься у людей, которые говорят тебе, что Бог терпел и нам велел, ну, тот, у кого ты учишься, тем ты и становишься. Я назвал 5 причин, по которым ты никогда не станешь удачливым человеком. Но есть факторы, которые зависят от нас. Комбинация этих факторов может скорректировать то, что сейчас тебе не нравится. Ну или ты можешь ничего не корректировать и смириться тем, что жить в заднице или то, как тебе не нравится, это нормально. И искать доказательства, что это нормально, и искать людей, которые поддержат тебя в этой своей уверенности. Перестань растрачивать энергию свою в жалобах, вызывать о помощи, занимать позицию жертвы, страдальца, да, и искать сочувствующих и так далее. Ты тратишь энергию, которую мог бы применить более полезно. Поэтому привычка номер один – не жаловаться на судьбу. Вторая полезная привычка – уясни, что тебе никто и ничего не должен. Твое содержание – то, что ты можешь использовать по-разному. Содержание, которое есть у других – это их содержание, они его могут использовать. Ты можешь сколько угодно просить, требовать государства, прочленные льготы там кого-то, сидеть там, ждать. Ты просто опять прожигаешь свое время, энергию не на то. Есть более полезные направления использования своей энергии. Поэтому уясни на уровне привычки. Тебе никто и ничего не должен. Третье. Если ты хочешь добиться успехов в любой сфере, ты должен идти к людям, у которых уже получается в этой сфере. Иди к ним и учись у них. Перестань читать книги, смотреть фильмы, перестань обсуждать с друзьями эту тему. Просто перестань, просто иди к людям, у которых получается в какой-то сфере. Будь изменчивым. В 18 лет твои приемы и привычки одни, В 28, ну, совершенно другую. В 38, ну, все меняется, будь изменчивым. Если ты постоянно используешь то, что давало тебе выхлоп в 18 лет, а тебе уже 28 или тебе 48, ну, слушай, все, это не актуальные инструменты. Ты и твоя оснастка, да, это есть самый главный инструмент для твоего процветания в жизни. Будь изменчивым на уровне привычки. Привычка хвататься за каждый шанс. Ну вот смотри, тебе подворачивается новый заказ, подряд, предложение какое-то, а ты такой говоришь, ну что-то я не готов, вот там вот. Если ты не схватился, потому что ты, например, не готов или там недообучен по этому направлению, ну окей, этот подряд достался кому? Другому, который тоже не готов и тоже недообучен. А вы отличаетесь только одним, что он смело захватил это, да, а ты в раздумьях, значит, завис и так далее. Туда, куда ты хочешь, хотят очень много людей тоже. Тут первый встал, того и тапки. Поэтому на уровне привычек хватайся за каждый шанс. И запомни, между диваном и твоей задницей доллар не летает.
0: Мысли вслух.

0: Дагестане полночь.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в спике? Не забудьте включить приемник на частоте 103.9. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
1: Притчи народов мира.
2: На сером каменистом утесе, в тени маяка, рос цветок. Он радовался, что в каменной щели достаточно земли для его корешков. Цветок дружил с морским ветерком, который приносил ему влагу. «Все вокруг прекрасно, кроме этой высокой каменной башни», — сказал однажды цветок ветерку. «Она заслоняет мне солнце. В этой каменной башне живет свет. Она пронзает ярким лучом ночь и указывает кораблям дорогу в море», — объяснил другу ветерок. Цветок был безмерно удивлен. «Неужели эта башня умеет светить?» — воскликнул он. «Почему же я не вижу ее света?» «Под маяком всегда темно, так как луч света направлен вдаль. Он пронзает тьму и указывает кораблям дорогу домой. Нужно стать кораблем, чтобы увидеть его свет», — объяснил ветерок. С тех пор цветок не горюет, что башня маяка заслоняет солнце. Иногда он ласково шепчет: «Свети, маяк! Пусть я не корабль, но я знаю, что свет нужен, чтобы моряки вернулись домой. Если вы живете в тени маяка, не забывайте о том, что он светит другим».
1: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: И вот смотри, а вот если по здоровью понятно, да, ну там спорт, правильное питание, сон, отсутствие всяких негативных, там, я не знаю, там вредных, там алкоголя, там табака и так далее. Вот как раскачивать ману? Вот как ты раскачиваешь ее? Какие у тебя тут принципы?
2: Классный вопрос. Вот эта энергия жизненного волшебства, такая, да, жизненная энергия, она, например, может подпитываться от окружения.

0: да, вот там бывает такое понятие, как аура в компьютерной игре, она на всех твоих союзников действует. И если ты с каким-то своим, допустим, напарником сражаешься с боссом, и он является мощным, то прямо по земле будет идти такой красноватый круг, который, находясь аура. В нем, у тебя больше здоровья или на тебя меньше влияют удары других. Я понимаю, что окружение, например, хорошие, классные люди с хорошей аурой, да, находящиеся в твоем поле, они являются источником маны. Классная семья, хорошие отношения с родителями, любимые дети, любимые друзья, хобби, развлечения — это все источники маны.
1: О, круто, все, вопрос закрыт.
0: Ну, это один из способов. Например, творчество, когда я пишу книги, когда я фотографирую, когда я создаю что-то сам, я трачу физическую энергию, печатаю, но я получаю ману. То есть часто ты можешь менять то, чего у тебя больше, на то, чего тебе хочется.
1: Давайте такую практику сделаем. Выпишите списком штуки, действия, которые активируют вашу жизненную энергию. Выпишите их списком и попробуйте их каждый день по чуть-чуть в свою жизнь добавлять. Мне кажется, это сильно увеличит вашу ману. Вот такая вот интересная мысль. А вот на твоем жизненном примере, то есть какие штуки, ну такой простой пример, в творчестве, что именно ты делаешь? Вот ты пишешь книги, да? От какого момента ты именно кайфуешь? От выхода книги или от процесса печатания? Вот это вот, где
0: весь,
1: именно тот
0: весь
1: кайф?
0: Весь момент.
1: Весь.
0: То есть, например, я сейчас пишу третью книгу, и я скидываю. Во-первых, я заново погружаюсь в эти события. Сейчас я пишу про 2020 год. Я перечитал весь свой дневник пандемии, когда я сидел дома несколько месяцев и находился в этих обстоятельствах. Я пока читал это, был благодарен тому, что сейчас я сижу в кафе, что я могу заказывать еду, что я могу гулять, кататься на самокате, потому что в 2020 году почти весь мир был лишен таких вещей. Я пересматривал видео, как люди привязывали бокалы на удочку и чокались друг с другом в день рождения через балконы. Я думаю, все еще помнят это. Ну, то есть все, кто смотрит этот подкаст, пережили эти события вместе с нами буквально там 3 года назад. И некоторые страны до сих пор отходят от вот этих пандемийных моментов, там, снимая карантин, только вот в прошлом году китайцам разрешили снова летать. Ну, то есть это вот для меня я как будто ныряю снова в океан воспоминаний. Вот, допустим, сейчас я пишу главу, как я познакомился с Катей, да, с которой мы сейчас вместе живем, у нас есть сын Богдан, и я ее попросил записать голосовыми последовательно, как она вообще про меня узнала, как она написала мне это сообщение с предложением встретиться, она мне скинула скриншотики, и я снова вернулся в эти приятные моменты. Это тоже повод восполнить ману.
1: Супер.
0: Не то, что я живу прошлым. Мое настоящее прекрасно. Мое будущее крайне позитивное. Но вот эти такие, знаешь, типа моменты рефлексии, проживания каких-то приятных воспоминаний, без привязки к
1: анализ
0: вещам.
1: Анализ некий.
0: Да, то есть я не держусь за вещи из прошлого. Некоторые там, знаешь, коллекционируют какие-то грамоты, какие-то там рисунки. То есть я не любитель держаться за вещи. Я люблю вот эту энергию, которая в них скрыта.
1: Вот про блокнот. Ты, получается, пишешь, ведешь блокнот свой личный?
0: Нет, дневник пандемии — это блог.
1: А, окей.
0: Я веду Телеграм, веду разные соцсети и там пишу просто какие-то события. Когда я начинаю создавать новую книгу, я просто отматываю на тот момент, беру фотографии, беру свои заметки, из них формирую сценарий, потом связываю их диалогами, восстанавливаю события и все.
1: Мы возвращаемся к нашей линии про какие-то принципы, законы, да, жизни твоей.
0: Я сказал 2.
1: Ты сказал 2, да, и последнее было про то, как ты, ну,
0: счастье
1: умеешь.
0: Это выбор.
1: Да, счастье — это выбор.
0: Ты можешь получить то, о чем можешь договориться.
1: Да.
0: Ну, например, жизнь моя, она крутится вокруг слова «баланс». То есть баланс — это жизненный принцип, принцип баланса, на котором я выстраиваю свои приоритеты. Например, я не делаю ставку all-in на работу, или я не делаю ставку all-in на семью, или all-in на спорт. Понимаешь, есть люди, которые слишком категоричны. слишком контрастны. То есть, типа, все или ничего. Либо так, либо никак. А я понимаю, что жизнь, она все-таки больше про градиенты. Про 50 оттенков серого, красного, черного. А не про один.
1: Угу.
0: Черный или белый. Все да. или ничего. Поэтому я вот больше стараюсь поймать баланс. И баланс вообще вот один из моих жизненных принципов.
1: А вот можно вопрос? А как ты это контролируешь? Ты как-то замеряешь, не знаю, баланс жизни, колесо жизни, там каждую неделю
0: трекаешь? У меня в голове оно как бы существует.
1: Просто по ощущениям?
0: Ну вот, например, спорт.
1: Да.
0: У меня 3 тренировки в неделю. Но не больше. Потому что когда тренер говорит, а вот еще можешь дома? Я говорю, нет, не хочу. Или английский, допустим, да? Мой преподаватель дает мне домашнее задание. А я говорю, я не хочу. То есть мне же придется чем-то пожертвовать. То есть я не хочу английского слишком много в своей жизни. Ну, чтобы не стать заложником того, что я такой червь, типа там, значит, копаюсь в этих учебниках, забил на спорт, забил там на поиграть с ребенком и все время английскому посвящаю. То есть я умею строить систему ограничений, противовесов, отказов для того, чтобы вот этот баланс сохранить. Для этого нужно много говорить «нет», да, и отказывать. Один из моих жизненных принципов — я стал мастером по отказам. То есть если ты не умеешь отказывать, тебе сильно сложнее живется, чем если ты очень хорошо отказываешь.
1: Слушай, ну ты говоришь, я стал отказывать. То есть были до этого какие-то не очень, да, обстоятельства, где приходилось соглашаться много?
0: Ну, когда ты еще не до конца понимаешь, про что ты, кто ты и чем ты занимаешься, то ты мечешься. Ты соглашаешься на всякие темки, на разные блуднички, на какие-то, вещи просто из интереса.
1: Угу.
0: Приведу пример. Мы продаем недвижимость в центре Москвы. Когда нам говорят, продайте мою супердорогую квартиру в Сочи, я говорю, нет. Если нам говорят, вот у нас в Монако есть дом за 30 миллионов евро, вы можете заработать 1 000 000 евро, я говорю, нет, мне это не интересно.
1: Слушай, а вот есть же такое состояние, как ФОМО, да? И мы его, по сути, часто получаем, когда смотрим там за активной жизнью в Инстаграме, да? То есть ты смотришь и думаешь, боже мой, все что-то делают, куда-то ездят, где-то тусят.
0: ФОМО — это синдром такое? Упущенных возможностей?
1: Да, да, да, да.
0: Что мимо тебя что-то проходит. Это же тоже про формулу счастья — это выбор. То есть ты сам выбираешь отношения. Я вот, допустим, не покупал биткоин. Те, кто говорят, вот, я бы мог купить по 100, мне предлагали по 1000, мне предлагали по 10 тысяч, я мог вырасти в 10 раз, в 15, я так не думаю. Ну, то есть, типа, я не купил и не купил, и все. Я это принимаю и нормально к этому отношусь. То есть у меня очень мало ФОМО. Нет такого.
1: Прикольно.
0: Вот, если бы я открылся в Дубае не в 21-м году, а в 19-м, то я бы заработал больше. Ну, блин. Это же не случилось, какой смысл? Ну, это ментальная ловушка, по большому счету.
1: Давай дальше придем к принципам еще, да? То есть мы вот таких вот 3 основных озвучили. Есть ли еще какие-то базовые принципы?
0: Ну, кстати, даже и не 3, а уже 4.
1: А.
0: Потому что у нас еще принцип по отказам появился, то есть умение отказывать. Счастье — это выбор. Потом есть принцип баланса, да, по которому я тоже свою жизнь настраиваю. Например, еще один из суперважных принципов в моей жизни является принцип этики. Этика — это набор жизненных взглядов, убеждений и выводов, на основе которых ты делаешь или не делаешь какие-то поступки. Ну, например, пропускает через призму правильно-неправильно, ну, такой жизненные ценности. Ну, например, дать слово и не сделать. Для кого-то легко, 3 короба наобещать, и потом гаситься и не выполнять. Или сказать, я приеду в 12:00, а приехать там в 2, опоздать и даже не извиниться. То есть для кого-то важно быть вовремя и держать свое слово, не быть пустозвоном, а кто-то очень спокойно относится и нарушает. Это настройки этики. Кто-то сказал себе в новогоднюю ночь, я буду заниматься спортом каждую неделю 2-3 раза. И действует. А кто-то мастер по оправданиям и начинает объяснять, почему сегодня он, почему он завтра не пошел на тренировку и так далее. Этика — основа качественной и счастливой жизни. Если ты честен по отношению к другим людям и по отношению с собой, то твой сон становится легким и классным. Понятно, что если ты обманываешь государство и не платишь налоги, если ты обманываешь своих сотрудников и задерживаешь им зарплату, в это время выводишь деньги на свои развлечения, а им врешь, если ты обманываешь свою вторую половинку, если ты врешь своим детям, если ты врешь сам себе, обманываешь сам себя, это самое сложное, потому что здесь нету внешних контролеров. То есть если другой человек тебе может сказать, ты врешь или ты нечестный человек, то по отношению к самому себе очень мало контроля. Ну, то есть, типа, ты сам себя должен проконтролировать в ситуации, когда ты врешь сам себе. Угу. А тут у тебя конфликт интересов возникает. И очень сложно самого себя поймать на лжи самому себе. Поэтому чаще всего люди косячат по отношению к себе, а не по отношению к другим людям.
1: Да, окей, окей.
0: Обманывают сами себя, врут сами себе и подтягивают оправдания, закрывая вот эти дыры вранья, которые они создают. Плох сон того, чья совесть нечиста. А если ты честен по отношению к государству, к партнерам, к сотрудникам, к семье, к самому себе, у тебя сильно упрощается жизнь, потому что тебе не нужно врать, держать в голове альтернативные сценарии, тебе не нужно вспоминать, что ты соврал здесь, что ты соврал там, держать 2-3 жизни в голове, тратя на это единицы внимания, а внимание, по большому счету, является частью маны.
1: Mm.
0: Да, и ты расходуешь ману, свою жизненную энергию, когда врешь другим людям и самому себе, потому что у тебя появляются куча сценариев, которые нужно удерживать в голове, а на это нужна энергия жизни.
1: Есть ли какой-то план по набору аудитории вообще глобальный? То есть есть какие-то...
0: У меня нету контент-плана. У меня нету вообще погони за цифрами.
1: Угу.
0: То есть у меня было 200 тысяч подписчиков примерно год. Потом я начал рилсы выкладывать, стало 430. И вот сейчас 430. Мне кажется, это все адекватные предприниматели СНГ, которые есть. И все, они закончились. Ну, то есть остальные это уже, наверное, мне не нужны как аудитория. Потому что, ну, мне нечего сказать.
1: Спасибо тебе большое.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Для поддержания здоровья печени и вывода токсинов следует вводить в рацион авокадо, овсянку и ягоды. Какие преимущества дает эта пища, объяснила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко. Большое количество мононенасыщенных жиров в авокадо замедляет процессы повреждения печени, способствуя более быстрому восстановлению, например, при пагубном воздействии окружающей среды. Овсяная крупа хороша тем, что содержит витамины группы В и полезные волокна. Так, в клетчатке овсянки содержатся полезные бета-глюканы, передает газета.ру. Что касается ягод, то это могут быть клубника, черника, малина, земляника и виноград. Самое важное в такой пище – антиоксиданты, то есть полифенолы. Они защищают печень от повреждений. Также их польза обусловлена большим содержанием витаминов и минералов, указала кандидат медицинских наук. Из напитков Елена Бутенко обратила внимание на зеленый чай. За счет содержания антиоксидантов он значительно снижает риск развития рака печени, отметила Бутенко, ссылаясь на исследования.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Селение Мукур расположено на северо-восточной стороне Лакского района, как бы подальше от лишних глаз, в окружении высокогорных березовых рощиц, в живописнейшем уголке Лаки, на расстоянии 13 километров от райцентра. В этом ауле насчитывалось около 30 домов и 100 жителей. Сегодня он покинут полностью. Последним обитателем родного для мукуринцев гнезда был Магатов Зайнудин. Он держался до конца. Но потом и он не выдержал, уехал. По частым рассказам стариков и по некоторым наблюдениям, аул Мукур первоначально находился немного выше и дальше сегодняшнего расположения, в местности Калашалу. Там есть явные следы былого поселения людей. Но в силу каких-то исключительных событий или природного катаклизма село было вынуждено переселиться в другое место. И на новом месте тоже мукуринцы успели обзавестись двумя кладбищами. Одно старое, другое новое. На старом можно обнаружить 4 надмогильных камня с изображением родового символа казикумухских шамхалов. Рассказывают, что мукуринка по имени Лухулпату была старостой одновременно 3 соседних аулов – Мукур, Чаях и Шушия. Тогда эта должность называлась Юзбаши. В начале 20 века имя одного мукуринца, Гаджиева Сиражудина, обрело невиданную славу. В 1914 году, будучи в Черкесии, этот человек откуда-то нашел чертежи одного француза. По ним соорудил самолет и даже совершил полет с одного конца города Черкесска до другого. Потом он попал в Бухару, оттуда в Иран. Сиражудин был очень одаренным мастером-златокузнецом. Его пригласили в двор иранского шаха, и по его личному заказу он смастерил ему золотой трон, поражающий воображение. После этого шах назначил его министром своего двора, и Сиражудин работал на этой должности до трагической смерти. Сегодня Мукур – полностью заброшенное село, лакский Гамсутль. Но в отличие от Гамсутля, сюда не ходят туристы толпами, что сохраняет некую таинственность одинокого аула.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия Зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной

Будете в Карабудах-Кенте? Не забудьте включить приемник на частоте 103.1. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Есть вещи, о которых стоит молчать и никогда не упоминать в разговоре без острой нужды. Множество людей говорят то, о чем потом пожалеют. Однако не делают из этого выводов и вновь наступают на грабли. Планы на будущее. Психологи выяснили, что оглашая свои задачи на публику или даже одному человеку, вы понижаете собственную мотивацию. Это связано с тем, что мозг начинает воспринимать эту цель как уже выполненную, реализованную. Поэтому никогда не говорите о своих планах. Но если все-таки вам очень хочется о них рассказать, поделитесь ими со своим дневником. Не жалуйтесь. Самая дурная привычка в общении – это рассказывать о своих проблемах. Держите свои трудности при себе. Рассказывать их стоит только тому, от кого вы ждете физической, а также душевной помощи или совета. Если вы жалуетесь на проблемы, в лучшем случае вы просто понижаете свой социальный статус. А в худшем наживете себе окружение, паразитирующее на слабостях, которые вы так активно выставляете. Не говорить плохо за спиной. Помимо того, что это дурной тон, так еще и показывает вас как человека с низкой самооценкой. Обсуждая других в негативном ключе, вы проявляете слабость. Лучше работать над собственными недостатками и проявлять силу. Не говорите о ваших достижениях и удачах. Да, как в случае с неудачами и трудностями, об успехе тоже стоит помалкивать. Те успехи, которые предназначены для того, чтобы о них узнали другие, однажды сами откроются публике. А все остальное оставьте при себе. Успех в своей сути самодостаточен. Если ваше достижение не фикция, то вы вряд ли нуждаетесь в его оценке другими. Не говорите о добрых делах, которые совершаете. Благотворительность – это тихое дело. Помогли кому-то с карьерой? Купили нищему ужин? Помогли потерявшемуся ребенку найти своих родителей? Оставьте это при себе, не распространяйтесь. Пусть оно греет ваше сердце, а не эго. Если хотите, чтобы ваши добрые дела привносили гармонию в жизнь, умалчивайте о них перед другими. Чести и удачи!
0: Секреты бизнеса, управления, лидерства, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: Личный коуч.
1: Сервис, который приносит прибыль. Практическое руководство по созданию системы NPS. Можно ли измерить лояльность клиентов? Да. И это один из самых важных показателей в любом бизнесе. От цветочной лавки возле метро до транснациональной компании. Однако разговоры об измерении лояльности часто заканчиваются опросами для галочки. Такие опросы мало информативны и не помогут вам опередить конкурентов. Для правильного измерения лояльности, так чтобы результаты опросов можно было сразу использовать для улучшения качества товаров и услуг, нужен показатель NPS или индекс потребительской лояльности. Только он позволяет с максимальной точностью выяснить, лоялен ли ваш клиент или просто удовлетворен услугой. Почему разница между лояльностью и удовлетворенностью так важна? По данным исследований, добиться роста при низком показателе NPS могут лишь компании-монополисты, а в условиях гиперконкуренции удовлетворенности недостаточно. Если сегодня ваш клиент в целом доволен и не жалуется, завтра вы рискуете увидеть его в магазине или офисе конкурентов.
2: Что такое NPS?
1: Показатель NPS – это часть системы Net Promoter, которая предполагает постоянную работу над улучшениями на основе обратной связи от клиентов.
2: NPS учитывает два важных поведенческих показателя.
1: Ценность клиента с точки зрения прибыли компании. Потенциальную ценность клиента с точки зрения его влияния на выбор других людей. Сарафанное радио.
2: Детракторы, пассивы и промоутеры.
1: Если вы хотите усовершенствовать бизнес-процессы вашей компании на основе NPS, разделите всех респондентов на три части, в зависимости от поставленных оценок.
2: От 1 до 6 баллов – детракторы.
1: Это критики вашей компании. Среди них есть как молчуны, так и те, кто с радостью напишет десяток негативных отзывов. Как правило, детракторы – это будущие клиенты ваших конкурентов.
2: 7-8 баллов. Пассивы.
1: Эти клиенты не склонны ни хвалить, ни критиковать вашу компанию. Всего одно активное действие по привлечению со стороны ваших конкурентов, и они уйдут.
2: 9-10 баллов. Промоутеры.
1: Это фанаты бренда. Промоутеры пишут положительные отзывы в интернете и рассказывают о вашей компании друзьям и родственникам. Конкурентам очень сложно переманить их.
2: Преимущества NPS.
1: У NPS есть несколько преимуществ по сравнению с другими популярными индексами удовлетворенности клиентов. Показатель NPS точно отображает эмоции клиентов благодаря 10-бальной шкале. NPS — это простой показатель. Его суть можно донести до всех членов команды, от топ-менеджера до сотрудника колл-центра. Показатель NPS легко соотнести с коэффициентами эффективности финансовой и операционной деятельности.
2: Почему NPS — это один из самых важных показателей эффективности бизнеса?
1: Лояльные клиенты с удовольствием рекомендуют компанию друзьям и знакомым. Сарафанное радио обеспечивает рост бизнеса без увеличения расходов на привлечение новых клиентов.
2: Транзакционный NPS и общий NPS.
1: Общий NPS отражает мнение клиента о вашей компании в целом. Как правило, этот показатель измеряется с определенной периодичностью. Раз в месяц или квартал. Транзакционный NPS отражает мнение клиента о последнем опыте взаимодействия с вашей компанией. В большинстве случаев для адекватной оценки лояльности ваших клиентов необходимо использовать общий NPS. Однако транзакционный NPS может быть полезен для совершенствования бизнес-процессов и оценки эффективности работы сотрудников.
2: Основы системы Net Promoter. Сегментация клиентов.
1: Правильная сегментация поможет повысить лояльность клиентов и их готовность рекомендовать вашу компанию друзьям и знакомым. Используйте NPS, чтобы выяснить, к какому сегменту относятся наиболее лояльные и выгодные для вашей компании клиенты. Простое разделение на промоутеров, пассивов и детракторов — это уже само по себе эффективный способ идентификации клиентов со схожими характеристиками и потребностями.
2: Анализ промоутеров
1: и составление их профиля поможет понять, почему покупателям нравится ваш продукт, отстроиться от конкурентов и разработать эффективную стратегию удержания клиентов.
2: Анализ детракторов
1: и составление их профиля поможет быстро провести работу над ошибками и разработать план сокращения оттока клиентов. Для некоторых типов бизнеса полезно выявить финансовую ценность детракторов. Если клиент имеет для компании большую финансовую ценность, но оказался в группе детракторов, необходимость срочных мер для решения проблем очевидна.
2: Но если недовольный клиент имеет низкую финансовую ценность, проанализируйте, оправдано ли вложение ресурсов в повышение их NPS. Иногда простое перераспределение ресурсов может значительно повысить коэффициент возврата инвестиций в вашей компании. Отслеживание точек контакта. Для успешного внедрения системы Net Promoter выделите и отслеживайте точки контакта клиента с вашей компанией. Например, взаимодействие с колл-центром или отделом техобслуживания. Скорее всего, уже на первом этапе вы заметите несогласованность стандартных процедур и идеи клиентоориентированности. Помните о том, что потребители оценивают вашу компанию как совокупность эмоций, возникающих у них в процессе взаимодействия с вашими товарами или услугами. Для клиента нет более важных или менее важных точек контакта. Ваша компания для них — единое целое.
1: Рассматривайте жизненный цикл клиента, поставив себя на его место.
2: Задайте себе вопросы. Где клиент получает первое впечатление о вашей компании? Какие точки контакта имеют для клиента наибольшее значение? У каких точек контакта самый большой потенциал для роста NPS? Где ваш клиент принимает повторное решение о покупке? Какие случаи взаимодействия могут быть критично значимы для клиента? Не забывайте, что на каждом из этапов жизненного цикла клиента он может получать предложения от ваших конкурентов.
0: Личный коуч.

0: В Дагестане час ночи.
1: Время. Диалог ФМ.
2: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.

0: Притчи народов мира.
1: Бедная вдова, измученная болезнью, вышла весной во двор и начала вскапывать огород. Но лопата бессильно падала из рук. Мимо проезжал состоятельный человек. Поглядел он на вдову, посочувствовал, сказал: «Бог в помощь!» и, довольный своей добротой, поехал дальше. Через час по той же улице на тощей лошадке ехал другой человек. Остановился, посмотрел на вдову, заехал в ее двор и молча вспахал плугом огород вдовы.
2: Волною моря пена рождена, и пеной прикрывается волна. Так истина, как моря глубина, под пеной притч порою не видна.
0: Притчи народов мира.

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Друзья, всем привет. У меня в гостях Игорь Владимирович Рыбаков.
2: А ты что, чай оставил?
1: А что, чай нет? Давай. Вместе с чаем начнем?
2: Вот так вот мы начнем. Хай Махалай. Ты знаешь, что такое хай Махалай?
1: Что значит?
2: Как хочешь, так и понимай.
1: Ну, пускай как хочет, каждый так и понимает. Игорь Владимирович Рыбаков у меня в гостях. Сооснователь корпорации «Технониколь», филантроп, инвестор, бизнесмен-предприниматель, в конце концов, миллиардер, писатель, учитель, певец. Мне кажется, можно перечислять долго.
2: Артист.
1: Артист, в конце концов, то тоже. Не будем забывать. А какой, кстати, из вот этих вот описаний наиболее сейчас резонирует в данный момент времени?
2: Ну, вся совокупность.
1: Вся совокупность?
2: Полнота.
1: Я от вас слышал, что

0: в целом лидерам быть выгодно. Вот, и мне тоже хочется это обсудить, потому что, по сути, что такое лидерство? Лидерство — это когда ты ведешь за собой, за свои идеи людей, но при этом ты всегда в этот момент берешь на себя более высокие риски, более высокую ответственность, и как бы многие вещи завязываешь на себе, на своей энергии, на всем, с чем связан ты. Соответственно, как бы с точки зрения потенциального результата, который ты можешь получить, тут очевидно, что, скорее всего, большой результат достанется именно лидеру, потому что он был вот первой песчинкой, которая как бы испустила энергию, из которой все проросло. Да, он получит на выходе, как, скорее всего, больше, чем последователи, скажем так. Но, тем не менее, это за собой несет огромное количество рисков, страданий, увечий, неудач и еще много-много всего. Почему тогда лидерская позиция — это выгодная позиция, по-вашему?
1: Ну, лидер — это тот, кто точно знает, что каждая мысль заканчивается сокращением каких-либо мышц. И, соответственно, если лидер возгоняет определенные мысли о чем-то, то мысль материализуется так или иначе. Либо у тебя мышцы сокращаются, либо у тех, кто рядом с тобой. И для меня лидер — это вот человек, который на всю катушку использует осознанно или неосознанно законы мироздания. Но когда человек сокращает мышцы, смотри.
0: Мне ж мышцы сокращаются, просто рефлекторно.
1: Да. Ну, вот смотри, это действительно, вот он куда-то бежит, значит, прорубает, значит, своей упертостью что-то. Смотри, ну, ты же сам сказал, что это травмы, вероятность риска сильно увеличивается. Например, Македонский умер во сколько?
0: Ну, я, кстати,
1: его там...
0: Не скажу.
1: Да, ну, он был молодой.
0: Да,
1: ему 33 не было. Хотя для многих это пример, вот каким надо быть. Ярким, ярко сгореть. Я говорю, ну, хочешь умереть молодым, будь как Македонский. Он был лидер. Он был ярчайший пример лидер. Поэтому я так скажу. Мы все там были, когда начинали. Ну, на кулаках, там, прорубая дорогу. Ну, вот как можно быстрее надо уходить в какие-то другие формы лидерства, которые не такие опасные, как кулачный бой. А есть же разные форматы лидерства. Например, лидер-вдохновитель. Тот, который других вдохновляет лидировать и идти в бой. Или лидер-вдохновитель вдохновителей, который просто символ. Да, он под этим символом работают вдохновители, лидеры, а те вдохновляют македонских. И в этом смысле, ну, и это лидерство, и это лидерство. Это. То есть, давай так, есть безопасное лидерство. Я сторонник безопасного лидерства. Но я так же, как и все предприниматели, начинал в очень опасном лидерстве. Слушай, я в 90-е там с братками, короче, там...
0: Вопросики терки, решал.
1: Да, тер. И неприятно было, но а что делать? Приходилось, да. И это опасное лидерство. Ну, ты на передовой. Ты... Каждый момент, ну, я вот, например, в Питер приезжаю, а мне рассказывают, значит, вот ты тут, Игорь, вот с братками говоришь там на заводе «Картон-Толь», потому что мы пытались скупить этот завод, тут приехали ребята, говорят, наш завод, вы что тут делаете? И я понял, что надо валить. Быстро все забрал, через полчаса, значит, поезд и все. И они говорят, Игорь, ты вот сидишь тут один с нотариусом, оформляешь эти, значит, акции. Я говорю, да. Я говорю, вот вчера тут один скупал тут акции одного завода, так приехал молодой человек в таком плаще, вот так открыл его, и автомат УЗИ, и всех положил. Ну, как-то не просто не по себе. Вот это такое лидерство. Как тебе? Мне вот, давай так, предприниматель — это случайно выживший, значит, ребенок. Вот в этом лидерстве можно очень сильно, так сказать, шею себе сломать. Поэтому... Давай так, я сторонник современным предпринимателям говорить вот о чем. Что есть такие способы, напролом там есть, но есть и другие способы. Вот я раньше не изучал способы, которые не напролом, потому что находился среди тех людей, которые вот, ну там, напролом, упертость, концентрация. Я знаю эти способы, и я в них побыл. Ну, я тебе так скажу, там многие остались в этих способах. Они там и остались. Износились, умерли. Ну, либо они выгорели, умерли, либо дауншифтинг они до сих пор не могут опомниться, либо они, знаешь, занимались триатлоном, то у них на каком-то моменте, им чтобы вот просто переключиться от этого выгорания, они начинают бегать, там, триатлоном заниматься. Я не против триатлона, но такой способ самоистязания, чтобы выработать адреналин, чтобы обезболиться от внутренней боли, ну, он... Ну, короче, они себя теперь триатлоном донашивают. Вот. Я сторонник того, чтобы все больше предпринимателей, короче, обрели иные способы саморегуляции, более безопасные. Я об этом хочу, ну, говорить, рассказывать, там, книги писать, публичные выступления делать. То, что все еще слишком много предпринимателей, короче, идут напролом и дожигают себя, и сгорают. И это мне не нравится.
0: Отлично. Сейчас в это углубимся, потому что это очень интересно, и я думаю, многим будет резонировать. Вопрос. Да, я понял то, что есть разные, как бы, формы лидерства, и да, это, безусловно, это вопрос, опять же, обладания самим собой, навыком, да, умения понять себя, коммуницировать с собой, правильно с собой отношения выстраивать. Но таки в чем выгода быть лидером? Если ты все равно, в любом случае ты берешь на себя риски, в любом случае ты берешь на себя ответ, тогда в чем выгода?
1: Сенека сказал, что высшая власть — это власть над самим собой. И когда человек умеет реализовывать власть над самим собой, то есть перенаправлять свое тело, ум и сердце в разные стороны, а не быть заложником только тех игр, которые организовали другие, в этом есть выгода. Я уверен так, что человек, который не умеет перенаправлять себя, который всегда является только актором в чьей-то игре, ну, слушай, ему всегда не понравится то, что с ним произойдет. Всегда.
0: То, что происходит с ним, да, как бы, да, не под его волей.
1: Ну, конечно. То есть кто-то организовал игру, и он оставил всем, кто придет играть в эту игру, ну, какой-то результат, который не понравится тем, кто придет в эту игру. Хотя им сперва будет нравиться, что они играют, они будут увлечены, но потом они обнаружат, что тот, кто организовал игру, он получился результат, а те, кто подключился к игре, ну, у них травинка, чтобы не сдохнуть с голоду. Поэтому лидер — это тот, который либо осознанно, либо бессознательно это чувствует или уже даже понимает. Вот. Власть над самим собой — это высшая власть. И лидер это интуитивно иногда и осознанно чувствует. Поэтому, конечно, лидерам быть выгодно. Лидируй свою жизнь. Это простой, но очень мощный лозунг Игоря Рыбакова. Ну, если не ты лидируешь свою жизнь, кто-то лидирует твою жизнь. И тебе явно не понравится то, как он залидирует твою жизнь. Вот и все. И я считаю, это важно знать людям прям с молодости. Не то чтобы знать, а лучше оказаться среди тех, кто предлагает тебе воспитание такое, чтобы ты, ну, стал лидером, чтобы ты стал предпринимателем самого себя, чтобы ты мог отправлять свое тело, ум и сердце в такие сюжеты безопасные, ну, не где ты разбиваешься в усмерть, да, а безопасные сюжеты, где ты можешь проявляться как лидер. Это очень важно.
0: Глубоко. Немножко вот в ту же степь. Интересная идея была про то, что в целом, как бы, предприниматели — люди достаточно эгоцентричные, на мой взгляд, да, в большинстве своем. И в целом это нормально и закономерно. Человек, который как раз и хочет быть лидером, который хочет создать, он, как правило, это делает там, и с детства еще эго свое подкрепить, и только потом за этим раскрываются какие-то смыслы. Но одна из идей, которая мне у вас понравилась, что как бы люди, опять же, когда они пытаются получить какой-то результат, они слишком большую честь и значение отдают самому себе и как, вот, как одному человеку. И гораздо важнее комбинация. И именно правильная комбинация, а не один человек как личность, определяют тот результат, который ты, по сути, на выходе получишь. Так вот, понимая это, все-таки доля и значение одного конкретного человека, конкретного предпринимателя во всей этой цепочке, во всей этой комбинации, она какая остается? Она большая или это совсем маленькая просто какая-то песчинка?
1: Ну, человек так устроен, он сперва вынужден познать свое эго. Человек, не познавший свое эго, ну, вряд ли способен построить суперэго, то есть над эго. Поэтому все предприниматели, познав свое эго, ну, могут в нем зависнуть. Вот, познав свое эго, мы можем надолго в нем оказаться, отращивая гордыню. Вот когда нам кажется, это я заработал, я достиг, я... Вот. Но потом неожиданно выясняется, Наблюдая за другими, предприниматель видит, что предприниматели, которые выходят на некий другой уровень, становятся, ну, давай так скажем, социальными инженерами, они как будто бы работают в другом уровне. То есть они как будто бы вышли из вот этого эго, и они становятся социальными инженерами. То есть в их поле много кто может проявляться. Поэтому я бы так сказал, одного не будет без другого. Никто, кто не познал эго, не сможет пойти и построить организацию, которая, ну, реализует подход суперэго. Потому что, в конце концов, смотри, тот, кто уже мастер суперэго, то есть тот играет в игры мастера, в игры грандмастера, но он приглашает людей проявиться в их эго. То есть, грубо говоря, человек, который сам когда-то реализовался в эго, пойдя на другой уровень, может приглашать на свой этаж тех, которые еще пока не реализовался в эго, но сейчас реализуется. Угу. Сложно мудрено?
0: Ну, сложно мудрено, но я...
1: Просто если ты остался в эго, смотри, ты вряд ли станешь привлекательным для других людей, кто хотел бы реализовать свое эго, смотри. Но если ты остаешься в эго, то вы соперники. И он к тебе не придет в партнеры, в, ну, в компанию и так далее. А так ты покидаешь этот уровень, уходишь в суперэго, становишься полем логических причин для того, чтобы он реализовал свое эго. И вот у тебя 10 партнеров.
0: Одна из таких важнейших вещей, которая в том числе определяет таких людей, как Джек Ма, и, ну, не только таких людей, как там, вы с партнером, например, да, это умение в какой-то момент времени, рано или поздно, на каком-то этапе, вот, кстати, будет интересно, на каком этапе, очень четко понять свои сильные стороны и понять свои слабые стороны, что тоже важно. И слабые стороны опустить вниз, как раз подкрепить их командой, а сильные стороны культивировать вверх максимально, то есть возвести их в такой эталон. Да, возможно, есть 10 вещей, 9 из них ты делаешь плохо, но одну ты делаешь лучше всех. Вот насколько мое, как бы, восприятие мира, оно близко тому, как это у вас получилось сделать? Что была обнаружена какая-то суперсила, культивировав которую в абсолют, вы начали получать кратно больше результатов, чем все остальные? Или это иллюзия моя?
1: Ну, я слышал неоднократно такой подход советников, которые рекомендуют найти сильные стороны, слабые, усиливать или использовать сильное. Там.
0: Усиливай сильное, да.
1: Да, ослаблять слабое или компенсировать слабое. Ты знаешь, мне не близок такой подход, сразу скажу. И он у меня... Я его пробовал, но у меня он никогда не работал. Я как практик могу сказать, я его неоднократно пробовал применить, у меня ни разу он не сработал. А я же не спорю, какой подход там лучше, хуже. Я, я скорее коллекционирую разное, применяю, смотрю, которые у меня, ну, срабатывает чаще. Вот. То есть мне иногда кажется, что те люди, которые страстно желают детерминировать, что у них сильное, что слабое, забывают о том, что аксиома мироздания звучит, как только что я сказал, что твой потенциал проявляется талантом, конфигурации людей. То есть контекст определит, что у тебя проявляется. И ты, если ты берешь и ставишь себе диагноз или, не дай бог, впускаешь в свою жизнь какого-то диагноста, который ставит тебе диагноз, а ты соглашаешься с этим диагнозом, ну, это достаточно глупо. Ибо твой потенциал проступит талантом, а талант гением именно в конфигурации людей. И ты в результате берешь некую конфигурацию людей, в ней замеряешь и говоришь, ну вот в этой конфигурации людей так, но ты же забываешь о том, что ты измерил вот эту проявленность в этой конфигурации людей. И ты начинаешь этим диагнозом пользоваться теперь как абсолютом. И вот здесь возникает очень много сложностей. Давай простой пример. Вот, например, в школе происходит профориентационное занятие. И ребятенок сидит, и профориентолог, там, задав какие-то тесты, вдруг вершит судьбу этого ребятенка.
0: Вердикт выносит.
1: Да, вердикт выносит, что ты гуманитарий. Ну, гуманитарий — это значит не технарь, со всеми вытекающими. И вот этот ребятенок помня этот вердикт, родители его помнят и так далее. Смотри, он идет там в какой-то институт гуманитарный и так далее, мучается всю жизнь. И потом лет в 45 вдруг познает, что, да, слушай, его там математика, его инженерные науки всегда интересовали, а он всю жизнь про... Почему так получается? Ну, покачину, потому что ну, в каком-то контексте, да, отвечая на какие-то вопросы, в каком-то контексте, живой человек, да, ну, проявлялся так, как ну, тест зафиксировал, а ему этот диагноз дали и так далее. Это очень сильно описанная проблема так называемая медикализация диагноза. То есть, когда диагноз, есть констатация того, что проявляется у человека в определенном контексте, становится теперь определяющим по его личности. Угу. И все. Исковерканная судьба.
0: Хотя это, по сути, просто ситуативная история. Ситуативная, какая-то была, да.
1: Поэтому, когда ты сказал сильные и слабые стороны, это тоже ситуативно. И в другой конфигурации людей угу. у тебя будут совершенно другие проявленности. А ты используешь те. И, ну, это не очень бережливо по отношению к человеку как минимум. И иногда достаточно, ну, сдерживающий фактор, я не назову это, типа, там, глупо и так далее. Нет, нет, это просто небережливо и очень, ну, нерационально.
0: Угу.
1: Очень. И как пример уже так финализирую, скажу. Ну, например, вот в Диполе с Сергеем Колесниковым я больше такой, ну, поиск, вижен там, экспериментирование, да, Сергей, например, больше такое структурирование, система и так далее. У меня есть другой партнер, Андрюха Ишунский. Так вот...
0: Это в каком бизнесе?
1: В бизнесе по финтеку. Uh-huh. Финтек, финансовый сервис. Смотри, там наоборот, я больше такой система построения, а Андрей больше такой поиск там, комбинирование и так далее. Удивительно, да? Ну, ничего удивительного. Просто относительно Андрюхи, да, вот его вот эта поисковая там, да. способность, смотри, ну, я со своей поисковой способностью, я как системоид. Но относительно, например, если мы с Сергеем Колесником, да, то я это такой визионер-поисковик, а Серега это такой строитель систем. Поэтому, видишь, все очень контекстно, и все плавает. Поэтому ты очень здорово определил, что ситуативный замер, когда становится диагнозом на всю жизнь, это коверкает судьбы. Но это же верно для любой комбинации, когда мы в компании, знаешь, начинаем комбинировать и считаем, что вот этот человек, получивший шильдик там такого додика, что не-не, вот этот додик, ну там, как-то по ярлыку начинаем судить о человеке, да? И это неверно и небережливо. Ну, по отношению к человеку там приклеивать ярлык. Ну и ты, если ты мастер комбинаторики, ты постоянно немножко лучше бы проверил, да? Как проявится этот человек вот в такой конфигурации, в такой, да? Если ты ярлыком пользуешься, ну, ярлык — это некое раннее измерение, то ты можешь ошибаться или недоиспользовать потенциал конфигурирования. Мастер конфигураций, он каждый раз конфигурацию как бы заново собирает. И каждый раз ее измеряет, ну, непосредственно, не беря во внимание, как раньше проявлялись компоненты на предыдущих сюжетах. И кажется, что это сложно, но это сложно только для тех, кто админ, кто положил эту, ну, человека в какую-то полочку, значит, типологию ему
0: присвоил. Клише навесил,
1: клише.
0: Да.
1: Но это абсолютно несложно для тех, кто социальный инженер. И кто верует, ну, верует, я так скажу, в подход, что человек ситуативен, что опыт человека формируется в контексте событийном, в контексте сюжетов, которые есть человек. И он, как бы, знаешь, если возникает новый какой-то сюжет, новая ситуация, он не использует те клише, он не использует опыт общепринятого, потому что общество mm-hmm. всегда содержит клише по любому человеку. Вот персона — это вот состав клише.
0: Да, сейчас об этом поговорим,
1: состав
0: хочу
1: клише.
0: Тоже здесь обсудить.
1: Вот. Поэтому социальные инженеры, они такие, выглядят иногда как безбашенные комбинаторы, но именно эта безбашенность позволяет Илон Маску реализовывать то, что рядом с ним реализуется. Или Джек Ма, ну и так далее. Потому что все люди, которые построили великие бренды, они, в смысле комбинаторики, они выглядят как просто безбашенные комбинаторы. И это круто.
2: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог ФМ».

0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.
1: Многочисленные исследования в области сомнологии показали, что правильный и качественный сон – не просто ежедневная потребность человеческого организма. Он – залог физического и психического здоровья. Нарушение сна ведет к таким заболеваниям, как ожирение и диабет, болезням сердечно-сосудистой и нервной системы. Эксперт Юлия Орлова, нутрициолог с медицинским образованием, абсолютно верно подмечает о необходимости здорового сна нормальной продолжительности от 7 до 9 часов нам говорят с детства. Но почему-то сон у нас никогда не в приоритете. В ежедневнике у нас запланировано много дел, но время на сон никогда. И именно сном мы жертвуем, когда надо сделать что-то срочное и важное, например, сдать вовремя проект или подготовить отчет. Режим питания, движение и сон – это базовые вещи нашего хорошего самочувствия. Питание насыщает, движение дает энергию, а сон задает ритм всем обменным процессам. Остается добавить, что сон гораздо важнее для налаженной работы всех процессов в организме человека и нормализации его веса, нежели многочисленные диеты. Без здорового, полноценного сна диета просто перестает работать.
0: Рубрика про здоровье. Все о наболевшем.

0: горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной аул».
1: Цалада – село в Ахвахском районе Дагестана, центр сельского поселения Сельсовет Цаладинский. Еще до нашествия арабов в Дагестан на Хунзахском плато сложилось крупное княжество. В его состав входили и цаладинские земли. В Цалада хунзахским ханам были направлены люди для охраны своей территории. Место села было сторожевым постом, то есть местом, откуда велось наблюдение. По преданиям мы знаем, что на этой местности постепенно и возникло село. А подтверждением того, что село относилось к хунзахскому нуцальству, является общность этнических групп, сходство языка, земледельческие свадебные обряды и древние обычаи. Проявление трусости и малодушия считалось большим позором. Воспитание детей шло в самой обычной горской обстановке. С малых лет детей приучали ездить верхом. В Цалада, как и в других селах Дагестана, было развито кустарное ремесло. Ткали из овечьей шерсти сукно черного и белого цвета. Были мастера-сапожники, столяры, кузнецы и гончары. В 1940 году без помощи государства сами жители села построили школу. Когда началась Великая Отечественная война, большинство мужчин ушло на фронт, и всю работу в колхозе и дома пришлось выполнять старикам и женщинам. Как и в других местах, жителям села пришлось терпеть голод, холод и трудности. На фронт из Цалада ушли 58 человек. 38 из них не вернулись домой.
0: Горный воздух, горячий хлеб, мелодия зурны. Это земля наших предков. Узнай больше о своем селе в рубрике «Родной».

будете в Кизилюрте, не забудьте включить приемник на частоте 105.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Границы существуют только в нашей голове. И на наш мозг влияет практически все. Что мы читаем, что смотрим, какие люди нас окружают и так далее. Все это формирует нас. Мы можем находиться в обстановке, которая нас тянет вниз, или в обстановке, которая помогает нам расти. А также в наших силах самостоятельно расширять свои границы. Вот 5 советов, которые помогут вам расширить пределы своих возможностей. Совет номер 1. Определите, какие страхи сковывают ваши действия. Чтобы расширить пределы своих возможностей, нужно сначала осознать, с чем имеешь дело. Что пугает вас? Что вы боитесь признавать? Успех приходит тогда, когда вы смотрите своим страхом прямо в лицо и признаете свои слабости. Нужно признать тот факт, что бояться – это нормально, и честно исследовать свой страх. При ближайшем рассмотрении страха вы поймете, что он не более, чем заложенная когда-то неправильная установка. Страха как такового не существует. Совет номер 2. Заставляйте себя прилагать дополнительные усилия, даже если это кажется невозможным. Вы можете думать, что отдаете делу на все 100%, но вряд ли это так. Откровенно говоря, так не бывает. Это чистые выдумки. Приложить дополнительные усилия значит совершить еще одно необходимое действие. Это боль, которую вы готовы терпеть, пока не получите то, что хотите. Обычно люди не любят выкладываться на полную. Мы тратим время, умственную энергию и эмоции, пытаясь выглядеть хорошо, а не работать на результат. Мы обсуждаем план вместо того, чтобы работать над ним. Мы находим оправдание своей посредственности. Если мы хотим быть успешными, нужно делать больше. Гораздо больше. Совет номер 3. Не беспокойтесь о том, что подумают другие. Не нужно быть так сильно озабоченным тем, что о нас подумают другие люди. В 90% критика – это просто зависть чужому успеху. Как правило, критики и сами бы не прочь стать такими же, как и те, кого они критикуют. Но они себе не позволяют это сделать. Как говорится, тот, кто может, делает, а тот, кто не может, просто критикует. Конструктивной критики очень мало, и ее порой даже не хватает. Поэтому тот, кто вас критикует, в большинстве своем просто хочет вас затормозить и не хочет, чтобы вы продвигались вперед. Поэтому не слушайте ограничения других людей, продолжайте делать свое дело, продолжайте двигаться вперед. Совет номер 4. Сознательно выбирайте сложные ситуации, которые вполне могут обернуться неудачей. Любой может стать победителем, когда победа дается легко. Это не вызов. Однако именно так поступает большинство из нас. Мы побеждаем, если не требуется прилагать много усилий. Если же вы хотите раздвинуть границы своих возможностей, вам нужно смириться с вероятностью неудачи и многим рискнуть. Скорее всего, на пути к успеху вам неоднократно придется падать. Может быть, даже не 10 раз, а 100. Но сильный человек на то и называется сильным, что после каждого падения он поднимается и идет дальше. Совет номер 5. Ставьте все под сомнение. Если вы оказались в каких-то обстоятельствах, это еще не значит, что именно так все и должно быть. Это говорит лишь о том, как обстоит дело сейчас. Раздвинуть границы возможностей значит увидеть ситуацию такой, какова она есть, и подвергнуть ее сомнению. Бросить вызов реальности. Поверить в то, что ваша воля сильнее обстоятельств. Нет, это не приговор, это только мнение. Вы можете все. Не загоняйте себя в рамки. Границы существуют лишь в вашей голове.
0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.

0: в Дагестане 2 часа.
1: Время. Диалог ФМ. Будете в Кизляре? Не забудьте включить приемник на частоте 101.0. Радио Диалог ФМ. Говорим по делу.

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Главный принцип бизнес-этикета Китая – хансюй. То есть все должно быть завуалировано. Внешний вид неброский. Если золотые часы, то спрятаны под рукавом. Если номера автомобиля, то обязательно с цифрой 8, ведь она символизирует богатство в Китае. Завуалированность касается и самих переговоров. Вы не поймете, интересно китайцам ваше предложение или нет, пока они сами этого не скажут. А сказать сразу они не могут. Принятие важных решений всегда откладывается на потом, для пущей важности. Даже ответ на самый горящий вопрос, который россияне бы решили за минуту, вы можете получить потом, по электронной почте. Обмен подарками происходит после завершения встречи. Подарок открывает тот, кто дарит, рассказывая, что там. Китайцы любят дарить россиянам сувениры и другие вещи, отражающие традиции и культуру Поднебесной. Обязательно подготовьте подарок в ответ. Это может быть как сувенир, так и сладости, табак и алкоголь. Не скупитесь на подарок. Чем подарок статуснее, тем приятнее будет китайцу. Как и россияне, китайцы после долгих переговоров любят поесть и выпить. Поэтому любая встреча заканчивается банкетом. Если встреча проходит в России, чаще всего угощают китайцев русской кухней. После банкета обе стороны организуют трансфер и переводчика, чтобы члены делегации могли отправиться на экскурсию и по магазинам. Проживание и питание также организует сторона, на чьей территории проходили переговоры.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. В устойчивых выражениях отразились не только обычаи, традиции горцев, но и суровые условия жизни и кодекс неписанных правил кавказцев. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ». Аварская пословица.
1: Знания, полученные с молоду, это как узор, выбитый на камне. Весь мир обошел, рай дома оказался. Не расспрашивай о чем, не расскажут. Не говори о чем, не спрашивают. Бицунаре хейкуге, хекуларе бицунге. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бисуне. И совесть, и подлость с собою человек могилу унесет. Яхки халихатиги хабаши цаддаху бисуне. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге, остерегайся друга, а не врага. Удуласта сахинке, тушманаста сахинкуге.
0: Кавказ – чудесный край с древней культурой и богатой историей. Фольклор народов Кавказа богат пословицами и поговорками. Пословицы и поговорки народов Кавказа на радио «Диалог ФМ».

будете в Кочубее, не забудьте включить приемник на частоте 102.0. Радио «Диалог ФМ». Говорим по делу.

0: Секреты бизнеса, управление, лидерство, мотивация от успешных предпринимателей. На радио Диалог ФМ.
1: Взаимодействие с людьми – это искусство, требующее не только знания психологии, но и умение применять эти знания в жизнь. Давайте сегодня рассмотрим 10 психологических трюков, которые помогут вам мгновенно завоевать симпатию окружающих. Первый прием известный всем, но не все этим пользуются при общении с собеседником. Это искренний интерес к собеседнику. Попробуйте задать вопрос, который позволит человеку рассказать о своем хобби или страсти. Рассказать о себе. Это не только покажет ваш интерес, но и даст собеседнику возможность говорить о том, что ему действительно нравится. Проявите интерес к деталям этой истории. Задавайте небольшие уточняющие вопросы. Может быть, ответ будет очевидным, но вы покажете собеседнику, что вам важно услышать именно от него подтверждение вашего предположения и вам интересны детали из его истории. Второй психологический трюк – это повторение жестов и мимики, так называемое отзеркаливание. Попробуйте повторить манеру жестикуляции и мимики, с которым общается человек. Попробуйте синхронизировать не только руки, ноги, но и скорость дыхания. Вы ощутите гораздо более глубокую связь с ним. Третий метод или трюк – это обращение по имени. Главное слово для каждого человека – это его имя. Старайтесь чаще обращаться к человеку по имени, без перебора. Таким образом, внимание собеседника будет удерживаться крепче, и он будет гораздо сильнее ощущать, что вы обращаетесь именно к нему. Почувствуйте разницу между «расскажи о том мероприятии подробнее», а можно обратиться «Петя, расскажи о том мероприятии поподробнее». Четвертый трюк – это позитивный настрой. Это звучит достаточно очевидно, но всех нас притягивают люди, от которых можно получить заряд позитива на день. Таких людей называют душой компании. Это не значит, что они не делятся своими проблемами, но они к ним относятся легче. Соответственно, и люди во время рассказа не ощущают тяжести с негативом. Вашему собеседнику будет гораздо легче вас слушать и вникать в ваши истории, если у вас будет легкая подача информации, которая не грузит человека. Пятый прием – это комплименты. Здесь все достаточно просто. Сделайте комплимент не за что-то очевидное, а за качество или достижение, которые, может быть, не так заметны. Это покажет, что вы внимательны к деталям. Шестое. Совместные переживания. Поделитесь историей о своем неудачном опыте, ошибке или ситуации, в которой вы оказались, в неловком положении или комичном положении. Это может сделать вас более человечным и доступным в глазах собеседника, а также вы покажете, что не боитесь быть неидеальным. К тому же, это может открыть для человека возможность быть самим собой рядом с вами, и в диалоге между вами спадет уровень напряжения и недоверия. Следующее. Человека всегда привлекают люди, которые умеют слушать. Ведь так вы показываете заинтересованность своему собеседнику, поэтому следующий прием – это умение слушать. Например, Тони Робинс, мотивационный спикер, известен своим умением слушать и вникать в проблемы людей, что делает его советы особенно ценными и персонализированными. Дальше. Нестандартный подход. Во время разговора попробуйте не только слушать, но и замечать невербальные сигналы собеседника, такие как выражение лица или жест, чтобы лучше понять его эмоции. Всегда находитесь в открытой позе, используйте язык тела. Постарайтесь быть открытым к собеседнику телом. Дайте понять не только через слова, но и через позу, что вы открыты к человеку. Помимо открытой позы, попробуйте иногда наклоняться вперед, когда собеседник говорит о чем-то важном. Это покажет вашу заинтересованность и вовлеченность. Девятый прием – это эмпатия. Когда вы пытаетесь проявить эмпатию, попробуйте не только сопереживать, но и предложить помощь или поддержку, даже если это просто ваше время или внимание. Покажите собеседнику, что вы внимательно слушаете его и вникаете в его ситуацию. В большинстве случаев человека это может хорошо поддержать, и ему станет легче. И последнее. Люди, у которых хорошее чувство юмора, самоирония, всегда больше располагают к себе, нежели те, кто сидит с серьезным лицом. Поэтому десятый прием – это чувство юмора. Если контекст располагает, не бойтесь выглядеть смешно. Это не означает, что вам нужно сыграть клоуна. Скорее, вы покажете, как легко вы относитесь к тому, что можете выглядеть неловко или умеете над собой посмеяться. Используйте самоиронию, это обязательное свойство любого интеллигентного человека. Это лишит возможность других посмеяться над вами, если вы делаете это сами. Все эти трюки помогают выстроить контакт с людьми. И помните, что искренность и подлинный интерес, а не изображение к другим, это основа любых успешных взаимодействий.
0: Секреты бизнеса. Управление. Лидерство. Мотивация. От успешных предпринимателей. На радио «Диалог ФМ».

0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио Диалог ФМ.
1: Насколько нейротехнологии могут манипулировать нашим разумом или контролировать его?
2: Разум – это не что иное, как процессы, которые происходят в мозге. Мозг – это то, что целиком регулируется законами нейрофизиологии. Поэтому нейрофизиология на 100% контролирует состояние мозга, соответственно, состояние разума. Мы можем полностью обеспечить любые эффекты в мозге. Знаешь, мне наиболее интересно было, иногда встречаясь с людьми, которые приезжают после айаска, говорят, вот, а мы в Амазонии, там такую штуку, я теперь видел, что реальность вообще такая. Я говорю, в смысле такая? Ну вот, на самом деле, за пределом реальности такие краски, там на самом деле вот этот предмет, он на самом деле не настоящий, на нем там что-то еще. И мне каждый раз это удивляет. Мне кажется, люди... Я не знаю, что их удивляет, но очевидно, что если подсоединить два электрода к полушариям, то у тебя будут разные эффекты. Ты можешь увидеть, что стакан на самом деле не стакан, а графин. И графин на самом деле не графин, а дракон с восьмикрылый. Что это означает? Это ничего не означает, кроме того, что мозг является субстратом, в котором реализовано наше мышление, и то, что дальше ты можешь увидеть все, что угодно, все, что тебе бабушка прописала, да, безусловно. Нейрофизиология целиком описывает, то есть законы нейрофизиологии целиком описывают наши переживания и контролируют, поэтому уровень эндорфинов, окситоцинов, там, других нейротрансмиттеров определяет все наши состояния, можно увидеть все, что хочешь. Вообще не проблема. Поэтому, да, манипуляции возможны. Не надо вешать себе на голову ничего, пока не понимаешь, что там происходит.
1: Как ты относишься к биохакингу?
2: Я мало во что-то верю. Я верю в доказательную медицину. Поэтому я стараюсь на себе не экспериментировать, потому что для того, чтобы что-то можно было использовать, нужно знать не только принципы, но и иметь проверенные эксперименты, что это работает. То есть я верю, что можно очень сильно все поменять в организме с помощью медицины. Но я не хочу быть подопытным кроликом, чтобы это делать. Некоторые мои знакомые там увлекаются этим. Известные есть люди, которые тратят миллионы долларов в год на то, чтобы как-то свой организм улучшать. Я считаю, что самым лучшим способом биохакинга являются привычки. Полезные привычки, которые я стараюсь всячески поддерживать. Там регулярный спорт, регулярные занятия музыкой, питание, сон. Какие-то вещи, которые являются очень базовыми, но по мне гораздо больше могут принести пользы, чем какие-то безумные добавки, которые никто не тестировал, которые тебе продают авантюристы и мошенники. Ну, или просто люди, которые экспериментируют. Ну, классно, но пусть они экспериментируют на ком-то другом.
1: Ты начал заниматься вопросами искусственного интеллекта и говорить об этом до того, как он был массово популярен. Что тебя побудило, как ты угадал этот тренд?
2: Этот тренд, он есть давно. Как я говорил, что с 60-х, 70-х, в принципе, есть этот тренд. Просто прорывы последние, они были... То есть раньше искусственный интеллект использовался в основном специализированными либо компаниями, либо агентствами государственными. То есть у этого была очень узкая аудитория. А сейчас, в связи с распространением больших языковых моделей, это стало частью быта уже большинства количества людей. Ну, я, например, каждый день пользуюсь этими моделями. Вот, поэтому для меня этот тренд был очевиден. Вот. Я просто не знал, когда будет прорыв. Но вот он случился, и думаю, что он еще не остановился. Очень большое будущее за генеративными моделями, то есть в области видео, аудиогенерации будет еще очень много классного. Ну, мы видим там и Сору, и Дали. Ну, в общем, вот модели, которые создают изображение и видео, они будут развиваться дальше, мне кажется, очень бурно. Ну, инвестиции, кстати, все показывают то же самое. Вот сейчас идет бум инвестиций в Долине, в искусственный интеллект, и вообще даже не только в Долине, но и Китай, и Россия, и другие большие страны сейчас начали включаться в гонку искусственного интеллекта. Думаю, что это одна из самых важных сейчас самых важных направлений стратегических.
1: А можешь немного рассказать про тот проект, который ты создаешь на базе искусственного интеллекта?
2: Ну, это пока я бы старался сохранить некую тайну, но могу рассказать лишь следующее. Вот занимаясь дейтингом, мы столкнулись с проблемой выбора. Люди, большинство людей считает, что они выше среднего. Ну, во всех вопросах. Вот машину ведут выше среднего, зарабатывают выше среднего, интеллект выше среднего, способности выше среднего. Но это парадокс, потому что на самом деле среднее есть среднее. И ожидания сейчас, ну, не сейчас, вообще ожидания намного выше, чем реально то, что человек может предложить в отношениях. Это приводит к разочарованию. Вообще для дейтинговых компаний нельзя сказать, что это совсем плохо, потому что это приводит к тому, что люди знакомятся в приложениях, потом происходит вот этот период, когда они друг за другом ухаживают и стараются продемонстрировать что-то лучшее про себя, про какую-то создают мифическую такую реальность. Потом через 2-3 месяца обычно эта мифическая реальность развеивается, остается реальность. И с этой реальностью оба партнера не готовы мириться. Вот, поэтому в качестве одной из альтернатив мы хотим представить людям возможность общаться с синтетическими людьми. Это звучит, может быть, как такой игровой проект. Ну, то есть, да, мы не хотим скрывать, что это будут цифровые люди, это не будут настоящие люди, с ними нельзя встретиться. Вот, но несколько исследований показали, что на самом деле влияние таких ботов и общение с такими ботами на самом деле очень полезно. Во-первых, тренируются социальные навыки у людей, а во-вторых, они получают необходимую дозу внимания, которая им необходима. Вообще социальные связи – это базовая необходимость. И одиночество, вообще как пандемия в современном мире, при наличии огромного количества связей с людьми в социальных сетях, эти связи все очень поверхностные. То есть мы обмениваемся короткими сообщениями, там, мемами, фотографиями короткими, массовыми рассылками, и нету глубокой связи. Вот. А что человеку нужно? Ему нужно, в принципе, то, что называется emotional disclosure. Emotional disclosure – это открытие и разделение, эмпатичное разделение эмоций. И вот таких связей явно сейчас недостаточно, и от этого очень сильно зависит и психическое здоровье, и вообще длительность, продолжительность жизни.
1: Было какое-то время назад общение с одним товарищем, который мне говорит: я точно знаю, сколько в следующем году погибнет людей в Москве. Это будет там с точностью там, плюс-минус 300 человек. Вот как с свободой выбора работает статистика и разные аналитические прогнозы?
2: Ну, так же, как я говорил, с детерминизмом. Во-первых, статистика – классная штука. Она предсказывает большие цифры. То есть она может сказать, что из 100 миллионов человек погибнет, например, 1 миллион. Но что не может сделать статистика? Она не может определить, кто из 100 миллионов погибнет. Вот попроси этого же человека сказать: окей, классная идея. Вот теперь мне назови имена тех, кто погибнет. Вот тебе весь список 100 миллионов. Вот все данные про тех людей, которые погибнут. Вот теперь, пожалуйста, представь нам, ну хотя бы с какой-то вероятностью, кто погибнет. Это будет совершенно рандомизированный результат. Есть усреднение. Статистика работает потому, что мы работаем... Что это, в принципе, статистика настроена на большие регулярности. Ну, регулярности есть, но это не значит, что я не могу поднять руку и могу не погибнуть. Если я приму решение не курить, не пить и не ходить на красный свет, то моя вероятность погибнуть, она становится гораздо меньше, чем если бы я делал все наоборот. И это в моих силах принять это решение. Другое дело, что мы знаем, что статистически все равно какое-то количество балбесов будет делать то, что статистически обычно для таких групп. Ну да, это действительно так. Ну, это не мою личную свободу-то не ограничивает.
1: Есть ли свобода общественная или она всегда индивидуальная?
2: Свобода воли у большинства людей. Интересный вопрос, на самом деле. Ты говоришь, вот есть ли свобода у коллективов? Я думаю, что у коллективов, ну так сходу, наверное, свободы как раз и нет. Потому что коллективы или большие группы, они не обладают сознанием, совместно. Они, то есть это сознание есть у индивида. Помимо этого, нет центра принятия решений каких-то и нету апроприации действий. Ну вот я, например, не отвечаю за действия, которые совершает правительство или какие-то люди, которые занимаются технологическими бизнесами. Вот я сам принимаю решения. Не знаю, есть ли свобода воли у всех технологических предпринимателей. Вот как у группы людей. Не знаю.
1: Один из интересных фактов о тебе. Ты и философ, и недавний участник рейтинга богатейших Forbes. И вот был Диоген, который жил в бочке, желая показать, что он истинный философ и не нуждался в материальных ценностях. И вот есть ты, у которого, ну, получилось наоборот, что ли. Как ты считаешь, материальные ценности все-таки важны или ты не истинный философ?
2: Для меня бизнес и философия и наука, в принципе, это проекты в одну сторону. И то, и другое – это проект про изучение. То есть я в какой-то момент... Я занимался бизнесом из-за того, что необходимо было какие-то удовлетворить первичные потребности и, может быть, что-то доказать себе. Но со временем, особенно сейчас, занятие бизнесом – это процесс познания. И это дает, кстати, очень неплохой это антидот против высокого уровня стресса. То есть в бизнесе, особенно когда ты строишь новый что-то, новую бизнес-модель, ощущение... неудачи преследуют тебя большую часть времени. Ну, то есть, если цель построить сразу прибыльную, эффективную бизнес-модель, то это получается, наверное, единицы. Ну, в общем, это получается очень редко. Поэтому нужно находить в себе силы для того, чтобы продолжать. И основная, вот если поменять майндсет, поменять ментальную модель, то можно гораздо меньше... получать стресс и гораздо больше удовольствия. Это вот процесс такого процесса исследования. Для меня в этом отношении философия была, в общем, направлением деятельности в ту же сторону. Я тоже пытался разобраться для себя в вопросах, которые, как мне кажется, важны для всех. Для меня в первую очередь были важны.
1: Ну, то есть, по твоему мнению, философия, ну, в какой-то степени помогает развитию бизнеса или нет? Просто многие люди считают, что философия – это такая история больше про поговорить.
2: Ну, это философия вообще, представление о философии, оно очень туманное. Часто философию путают с историей философии. И когда говорят о философии, говорят, это, наверное, Платон, Аристотель, там, Кант, Юм, Декарт. Ну, это не совсем так, это действительно часть философии, но это историческая часть, ну, так же, как у физики или химии есть историческая часть. Там, Менделеев, Ньютон – это фигуры, которые какое-то значение сыграли, значительное, может быть, в развитии науки, но сегодняшние химики и физики занимаются совсем другими вещами. Философии тоже, философия очень разная. Есть философия, есть эпистемология, логика, метафизика, этика, эстетика. Это все направления, которые очень специализированы. Я занимался философией, направлением философии, которое называется метафизика. Метафизика – это в целом исследование базовых фундаментальной реальности или базовых компонентов реальности. Ну вот, есть некоторые вопросы, которые относятся к метафизике. Один из вопросов о природе сознания. То есть мы вот явно отличаемся от неанимированных объектов. Есть камень, с которым все происходит, и который претерпевает какие-то воздействия природы, ну, каких-то явлений. А есть человек, который решает за себя вроде как, что он будет делать, планирует что-то и переживает внутренне. Вот этот внутренний мир отличает человека от неживой природы, но в том числе и от живой, скорее всего. Мы не очень точно можем сказать, но, скорее всего, там, насекомые или какие-то примитивные животные, возможно, не испытывают вот таких внутренних переживаний. Вот. И природа этих внутренних переживаний – это предмет метафизики.
1: В конце хотелось бы задать несколько базовых, может быть, даже в какой-то степени банальных философских вопросов в формате блиц. От меня вопрос, с тебя короткий ответ. Что первичное, бытие или сознание?
2: Бытие.
1: Можно ли воспринимать что-нибудь объективно?
2: Нет.
1: Есть ли жизнь после смерти?
2: Может быть.
1: Можно ли пожертвовать немногим, чтобы спасти многих?
2: Да. Ну, следует ли пожертвовать немногим? Я бы сказал, что следует. Можно, то точно можно.
1: Общество идет по пути прогресса?
2: Да. Несмотря на все те откаты, которые мы можем наблюдать, общество все-таки идет... У Пинкера, по-моему, есть такая книга о том, что человечество в целом движется в направлении добра. Как ни парадоксально все, что мы наблюдаем, можем наблюдать, общество движется все-таки в сокращении количества зла, страдания и борьбе со смертью.
0: Искусство предпринимательства. Уникальные истории успеха и стратегии роста в диалоге с бизнесменами. На радио «Диалог FM».

0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.
1: Деловой этикет в Словакии включает правила поведения в профессиональной обстановке, которые учитывают культурные особенности страны. Некоторые аспекты этикета – приветствие и прощание, деловые переговоры, правила дарения подарков и деловой переписки. Приветствие, рукопожатие и прямой зрительный контакт. Мужчины первыми протягивают руку, затем женщины. Некоторые дамы могут отказаться от рукопожатия, предпочитая легкий поклон головой. Прощание – обмен рукопожатиями. Иногда достаточно одного приветствия без рукопожатия. Установление контакта. Для новых встреч – знакомство. Для знакомых – приветственный маленький разговор – small talk. Обсуждение ключевых моментов. Стороны уточняют формат встречи и ее продолжительность. Прояснение позиции партнера. Участники обозначают свои цели и задают вопросы, ответ на которые хотят получить в ходе переговоров. Финальная стадия – закрепление договоренностей. Решение, принятое в ходе переговоров, фиксируется в протоколе встречи или электронном письме. Важно поблагодарить партнеров за встречу и завершить переговоры на позитивной ноте. Подарки не обязательны, но служат приятным жестом. Если подарок выбран, он должен быть уместным и отражать культуру или продукцию компании. Не рекомендуется дарить, например, хризантемы или калы, которые считаются традиционными похоронными цветами. Также не стоит дарить дорогие подарки, так как в большинстве компаний существуют ограничения на их стоимость. Подарок вручается в конце встречи или после успешного завершения переговоров и обычно открывается сразу после его получения. Приглашение на встречу принято отправлять по электронной почте, указывая место, время и предполагаемую продолжительность. В письмах используется профессиональный и уважительный тон, вопросы формулируются четко и коротко. Подпись в электронной почте – профессиональная, с указанием имени, должности и контактной информации. Своевременные ответы. Рекомендуется отвечать на письма в течение 24-48 часов, даже если это просто подтверждение.
0: Деловой этикет. Необходимый минимум для современного человека.

0: Интересные факты из истории Дагестана в рубрике «Интересно узнать».
1: А знаете ли вы, что в местоположении Казанского Кремля и цитадели Нарын-Кала много общего, а именно? Первое. Казанский Кремль и крепость Нарын-Кала воздвигнуты на естественно защищенных участках и благоприятных для обзора местах. Второе. Кремль и Нарын-Кала окружены мощными оборонительными стенами и башнями. Третье. Казанский Кремль и цитадель Нарын-Кала являлись местом пребывания, резиденцией правителя и его окружения.
0: Рубрика подготовлена при содействии исторического парка «Россия. Моя история».
2: В Дагестане 3 часа.
3: Время. Диалог ФМ.
4: Радиоканал «Диалог ФМ». Регистрационный номер L номер TU-0500-449. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан от 22 декабря 2023 года.